0: А чтобы у творений были келим для получения его блага, обязано быть подобие по форме. Другими словами, у творений тоже все желание их будет лишь отдавать, а не получать. Иначе не видно, что Творец дает им. Поэтому сказал Творец, что если вы освящаете себя, то есть что вы отделите себя от получения ради себя и будете заниматься только работой по отдаче, называемой святостью, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. Другими словами, тем, что вы занимаетесь отдачей, вы сделали так, что я тоже смогу давать вам все благо.
1: Согласно этому, выходит, что то, что Творцу нужно, чтобы творения осветили его тем, что они осветят себя, имеется в виду раскрытие того, что Творец является дающим. Иначе он обязан быть в скрытии по отношению к творениям. И он не может дать им высшее благо, поскольку за получение блага они войдут в кли эгоистической любви сверх меры из-за излишеств. Иными словами, до этого они получали благо и материальное наслаждение в получающей келим, тогда как он даст им высшее благо, являющееся истинным наслаждением, они не несомненно, станут настоящими получателями. Ведь известно, что свет создает кли, то есть наслаждение ведет к вожделению, как сказали наши мудрецы, глаз видит и сердце жаждет. И отсюда поймем, что Творцу нужно, чтобы творения осветили себя, это на благо творения. Другими словами, благодаря тому, что они будут работать ради отдачи, у Творца будет возможность давать им благо. И они останутся в свойстве отдачи, а не в эгоистической любви, что в духовном создает различие, как сказано выше.
0: Поэтому сказано, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. То есть этим вы привели к тому, что я стал раскрыт всем, что я свят. То есть что я даю всему миру благо и наслаждение. Ибо дающий называется святым, как сказано выше. И сказанное поймем, то, что мы спросили о том, что мудрецы объяснили слова «святы будьте», «можешь, как я». Ведь сказано, ибо «свят я». «Моя святость выше вашей святости». И мы спросили, неужели может быть кто-то, кто думает, что святость Исраэля будет подобна святости Творца? Из сказанного можно объяснить. Творец сказал «святы будьте», где имеется в виду, что вы будете отделены от получающих келим и будете заниматься только лишь отдающими келим. «Можешь, как я», то есть как Творец не пользуется получающими келим. Ибо страшно подумать, от кого он будет получать. Ибо все, что мы можем сказать о Творце, это лишь из того, что мы получаем от Него. Как сказано, из действий твоих познаем мы тебя.
1: И потому Творец говорит, пусть тебе не придет в голову быть как я. То есть вы останетесь в свойстве отдачи ради отдачи. И потому он говорит, можешь как я. То есть... Как я, только дающий, не получаю ничего, вы тоже останетесь в свойстве отдачи ради отдачи. Об этом он сказал. Нет, вы должны прийти к свойству получения, то есть именно получения. Вы должны использовать свои получающие келим. И только намерение должно быть ради отдачи. Ведь цель творения — насладить свои создания, чтобы творения получили благо и наслаждение. И потому сказано, «Моя святость выше вашей святости». И сказано, получается, что мы должны отличать святость наверху от святости внизу. Хотя и написано «святы будьте, ибо свят я всесильный ваш». И мы объяснили, что имеется в виду, что вы будете работать только ради отдачи. Как я отдающий, как сказано в словах наших мудрецов, как он милосерден, так же и ты будь милосерден.
0: Тем не менее, есть разница между святостью наверху и святостью внизу. Ибо святость наверху целиком на отдачу, и нет там совершенно никакого получения, тогда как святость внизу не такова. Но совершенство — это именно когда используют получающие келим. И святость говорит о намерении. Другими словами, то, что от творений требует, чтобы они были святы, чтобы были дающими, а не получающими, главное, что имеется в виду, чтобы они работали ради отдачи. Однако в порядке работы следует различать катнут святости и гадлут святости, ведь порядок работы таков, что идут от легкого к тяжелому. Поэтому следует сначала начинать работу, чтобы действия по отдаче были ради отдачи, и это называется, что во всех заповедях, которые он исполняет, намерение его будет не получать в виде вознаграждения какую-то компенсацию за исполнение Торы и заповеди, а чтобы было лишма, а не ради собственной выгоды. И это называется отдача ради отдачи. А потом наступает порядок гадлута, то есть начинают работать с получающими келим ради отдачи. И это называется, что творения говорят, мы желаем получить благо и наслаждение, поскольку это является желанием Творца, который создал мир, чтобы насладить свои творения. Получается, что следует различать два вида святости. Первое — святость наверху, когда он полностью отдает, не получая совершенно ничего. Второе — святость внизу, когда по действию он на самом деле получает, но намерение его — на отдачу. Конец статьи.
2: מכל מקום יש הבדל בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. כי קדושה של למעלה הוא כולו להשפיע, ואינו נוהג שם קבלה כלל. מה שאין כן קדושה של מטה אינו כן. אלא השלמות היא דווקא כשמשתמשים עם הכלי קבלה, והקדושה היא על הכוונה. כלומר, מה שדורשים מהנבראים שיהיו קדושים, שיהיו משפיעים ולא מקבלים, עיקר הכוונה הוא שיהיו בעל מנת להשפיע. אולם, בסדר העבודה יש להבחין בין קטנות לקדושה לגדלות לקדושה. היות שסדר העבודה הוא שהולכים מהקל אל הכבד. אלא זאת, צריכים מקודם להתחיל בעבודה, שהמעשים דה השפעה שיהיו בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שכל המצוות שהוא עושה יהיו כוונתו שלא לקבל שכר איזה תמורה בשביל קיום תורה ומצוות, אלא שיהיה לשמה ולא לתועלת עצמו, שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך הולך הסדר של גדלות, היינו שמתחילים לעבוד בכלים דקבלה ועל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים אומרים אנחנו רוצים לקבל טוב ועונג, היות שזהו רצונו יתברך שברא את העולם בכדי לענות לנבראיו. נמצא שיש להבחין בית קדושות: א', קדושה שלמעלה שהוא כולו להשפיע ולא לקבל כלל, ב', קדושה של מטה שהוא כן במעשה לקבל, אלא הכוונה היא להשפיע. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002.
3: קראנו מאמר מפרשת קדושים, שלבי הסולם קרח ב', עמוד קופטר.
1: Проблема с саундом, нет звука.
3: Кинот бедуша. Бедуша זה נקרא על מנת להשפיע.
0: Святостью называется ради отдачи.
3: Это мы где кавана.
0: То есть намерение, не важно действие, а действие
3: мид.
0: Свидетельствует о том, что намерение действительно ради отдачи. Поэтому вся святость от Махсома и выше до окончательного исправления души – это все ступени ради отдачи, намерение ради отдачи. Но зависит, какое желание получать, какие получающие килим, какие действия мы можем присоединить к этому намерению. Насколько человек может присоединить к намерению ради отдачи свою индивидуальность все больше и больше, называется, что он поднимается по ступеням все выше и выше. То есть главное — это намерение. От него начинают и на нем заканчивают весь путь. Вся духовность — это только намерение. Но на какое желание опирается намерение, это определяет человека. И в этом есть определенная ступенчатость, конечно, согласно вьюту желания, вьюту экрана, на который человек может поставить, который человек может поставить на желание, согласно этому измеряют уровень человека. А желание получать
3: которыми
0: пользуются.

0: относится к желанию получать с намерением ради отдачи. Если с намерением ради отдачи пользуются желанием с виютом шорош алиф бет, называется, что мы не получаем, чтобы отдавать, а только отдаем ради отдачи. Почему? Нет такого отдачи ради отдачи. Это не это действие, которое не относится к творению. Тогда нет получающего клика, как мы учим. А из-за того, что желание получать с виютом шорош алиф бет пока еще не ощущается как получающее наслаждение, поэтому работа с ним называется работа по отдаче ради отдачи. И только если намерение ради отдачи опирается на желание получать с виютом гимел и далет, тогда называется, что получают ради отдачи, потому что с таким виютом далет и гимел есть уже ощущение получающих, ощущение наслаждения, ощущение стыда, и тогда уже начинают получать ради отдачи, как бы ощущение получения ради отдачи. Поэтому каждая душа, каждый кли разделяется на гагальты и наймы ахав, и работа другая, работа над гагальты и наймы называется работа в ибуре, зарождение, рождение, ибур, лида, рождение, вскармливание ника до времени катнута, а работа над получающими келим далит гимл по виюту, там работа над келим гадлута, это уже начинает бармицва и дальше, что называется в духовном бармицва, то есть начинает работать с ахапом. Это два свойства святости. Но святость измеряется, по сути, не по желанию, а по намерению. Минимальное намерение ради отдачи, которое действительно ради отдачи, которое человек обретает сразу же, ставит его в духовное пространство, в духовный мир. То есть что называется обретение? Переход через махсом. Обретение намерения ради отдачи, которое называется лишма. Есть вопросы? Все понятно. Да?
1: Минимальное намерение отдавать, это значит, что наверняка к этому присоединится действие. В этом дело, что главное намерение. Может быть, намерение без действия в духовном?
2: В духовном намерении бездействия, я не знаю, что именно ты имеешь в виду в действии. Действие называется... Я, прежде всего, забочусь о намерении. Так, то есть это то, что мы говорили, что прежде всего я обязан найти Творца, чтобы у меня была какая-то связь с Ним. Потом я должен проверить, какая связь у меня есть с ним. Вообще, может быть, ради получения, а может быть, нет связи. Когда есть связь, я проверяю, является ли эта связь ради отдачи. Допустим, я уже пришел к состоянию, что действительно у меня есть способность быть в сокращении. Когда я сокращаю свои желания и все свое отношение, все мое отношение к нему ради отдачи. Теперь вопрос, что называется ради отдачи? На какую высоту это может быть? Или я ем салат, или кусочек хлеба, или рыбу, или даже мясо. В этом разница. 5 порций. 5 уровней авиюта, на какую максимальную порцию по количеству и качеству я могу произвести расчет, что я получаю это наслаждение ради отдачи, наверняка ради отдачи. Это называется расчет, который производит в Рош Парцуфа.

0: כן.
1: Человек, когда он должен прийти к самой высокой ступени получения ради отдачи, это выглядит, казалось бы, даже выше, чем здесь выглядит Творец, потому что Творец, он только ради отдачи.
2: Ты не был здесь, может быть, 2-3 дня назад, мы читали такую статью, что, конечно, у Творца нет проблем. Он дает по своей природе. Я даю, я должен быть дающим ради отдачи. Это какие-то вещи странные, да. Какое-то сочетание такое слов. Из-за того, что творение – это желание наслаждаться. И если с наслаждением, которое он чувствует, намерение его доставлять наслаждение дающему наслаждение Творцу, это называется, что он отдает из в общем качества действия, суть действия. Но на самом деле он всегда получает, у него нет другой возможности. Всегда я пользуюсь моим желанием получать аппетитом и яствами, которые находятся передо мной, чтобы соединиться с хозяином. У меня нет никакой связи с хозяином, кроме как через эти яства и через мой голод. Это средство. Так что спрашиваешь? Так, конечно, Творец, который является дающим, исходя из своей природы, я не знаю, у него, я не могу сказать, что у него есть какие-то усилия по отдаче, конечно, нет. Это его желание, это то, что он исполняет. Так, я не говорю о высшей силе вообще, как она в отрыве от меня. Я не могу сказать этого, как она. Я могу только сказать, что я получаю от нее, что я чувствую от нее. Или хорошие вещи, или плохие, или стыд, или наслаждение. Вот и все. Но что она собой представляет? Я не могу представить себе, что называется, просто желание отдавать. Не могу представить себя. Даже если я буду творением, не знаю, каким, на каком уровне. Может быть, есть там какие-нибудь подарки от Творца, что можно как-то там понять, что называется. Об этом то, что я понимаю внутри моих получающих келим. И тогда через действие по получению я могу представить себе его. Но не выше моих келим, я никогда не могу выйти из моих келим. Выйти из келим называется абстрактный свет. Это не творение. И его я тоже не чувствую, это абстрактный свет. Если я чувствую абстрактный свет, это только потому, что я пришел к состоянию, когда я чувствую, что он абстрактный. Все-таки в моих килим, получающих килим. Понимаешь? Так вопрос нерелевантен. То, что находится выше границ творения, этим мы не занимаемся, потому что это просто философия. В этом нет никакого опыта ни у кого и быть не может. У творения никогда постижения в этом. А есть постижение в этом, но в таком виде, что Творец дает как бы понимание, которое выше наших келим. Есть такие высокие очень уровни, но каббалисты об этом даже не пишут. У этого нет смысла.
0: Седа?
2: Хорошо?
0: Тов.
2: Ладно.
0: Ма?
2: Что?
1: Как человек может заботиться до Махсома о намерении ради отдачи? Мы всегда говорим, что до Махсома невозможно, мы вообще не знаем, что это.
2: До Махсома мы не можем заботиться о ради отдачи. Не можем думать о ради отдачи. Не можем исполнять действия ради отдачи. Поэтому это называется до Махсома. То есть нет места в духовном, где я могу быть в этой комнате, и мне подходит уже быть в соседней комнате. Тот момент, когда мне подобает быть в соседней комнате, я уже там нахожусь, понимаешь? В духовном у тебя есть двигатель какой-то, за спиной у тебя

0: есть какой-то двигатель, и в соответствии с твоими свойствами, которые изменяются, этот двигатель передвигает тебя в то состояние, в то место, которое подходит тебе. Это как электрический заряд в каком-то электрическом поле, да? Или железные опилки, допустим, в магнитном поле. Разные такие, понимаешь? Подобие по форме между чем-то и полем потенциальным. То есть у нас есть Творец, он является центром духовной силы. От него исходят волны эти поля, духовного поля. А ты, как душа, находишься в этом поле, внутри этого пространства, и согласно потенциалу, который у тебя есть в душе, насколько ты больше подобен ему, ты приближаешься, насколько ты дальше от него по свойствам, ты отдаляешься, вот и все. То есть ты определяешь духовное движение. Если ты в течение своей жизни животный не изменился относительно него ни в чем, то ты не сделал никакого движения. Называется, что ты был мертвым и остался мертвым. Если ты сделал какое-то движение, или, по крайней мере, хотел произвести движение, то уже у тебя есть какое-то отношение к нему. Может быть, ты действительно сделал движение? Пишут, что наша цель — прилепиться к нему, прийти к центру этого поля, этого пространства, где он находится посередине, согласно подобию по форме, больше и больше, и тогда продвигаться к нему все больше и больше, пока просто мы не включаемся в него. Но включаемся в него не то, что я отменяюсь, а я становлюсь подобным ему, мои свойства становятся как его свойства. И тогда нас двое там, не одно. Вот и все.
1: А как делают движение?
0: Движение производится согласно изменению по форме. Я должен быть немножко больше подобен ему, чем был до этого. Это называется, что я произвожу движение. То есть движение совершают благодаря усилию, которое я совершаю над собой. Если мои свойства меняются в чем-то ближе по отношению к его свойствам, называется, что я продвинулся в этой мере к нему. То есть мы измеряем расстояние наше изначально как 125 ступеней от Махсома и до него. И тогда, насколько мы можем уподобиться ему по форме, мы находимся на этой духовной лестнице между мной и им, и двигаемся по ней больше, еще больше. Нет, меньше. Мы входим вообще в эту работу, даже как ты сейчас сидишь здесь, ты никогда не будешь в состоянии хуже, чем сейчас. Всегда мы только продвигаемся. Может быть, иногда тебе кажется, что ты как бы остаешься или отступаешь, но это только кажется. Для того, чтобы пробудить тебя, для того, чтобы как будто подставить тебе препятствия, чтобы из этих возможностей ты почувствовал новые свойства. Как правило, помехи приходят, потому что именно в них человек должен углубляться и видеть себя больше, потому что в них он потом почувствует особое отношение от Творца. Там, где дают удары, там это особое отношение. И сейчас, и на будущее тоже. Сменяют зло на добро. Но это особое отношение. Да.
1: Какова разница между тем, что я близок к Творцу, и тем, что Творец близок ко мне?
0: В чем разница между тем, что я близок к Творцу, и Творец близок ко мне? Когда я продвигаюсь и приближаюсь к Творцу, я раскрываю, что с его стороны нет такого близкий или далекий ко мне и вообще ко всем. Что просто я все время нахожусь в нем, а с его стороны я нахожусь в окончательном исправлении. А из окончательного исправления он относится ко мне. Но я чувствую его отношение к себе негативно, насколько я не исправлен. Вот и все. Мы точно так же ведем себя в жизни. Возьми какую-нибудь маму такую, требовательную, которая хочет, чтобы ребенок, допустим, был врачом. Ну, мечта мамы еврейской. Сколько она дает ему ударов и страданий разных, пока он не будет ровно в этом, пока он не будет учиться, не получит самую высокую оценку. Верно? Не меньше этого. Да. И в той мере, в которой он не согласен, так она больше давит. В этом нет ничего нового. Да.
1: Что я, по сути, могу получить с намерением радиоотдачи?
0: Что ты получаешь за намерение ради отдачи?
1: Что я могу получить с намерением ради отдачи? Какое желание именно реализую ради отдачи на нем? Или это не я решаю, потому что не я знаю?
0: Что я? Я не понял.
1: Какое желание в нем ради отдачи?
0: Нет.
1: Какое желание я выберу, чтобы попытаться работать над ним ради отдачи? Получить его ради отдачи, исправить его, и чтобы оно было с намерением?
0: Если у меня, допустим, много-много желаний. Какое желание я возьму? Снимаю с вешалки, как будто сейчас с ним я буду работать, чтобы оно было ради отдачи. Остальные пока что я оставляю.
1: Но нужно с чего-то начинать.
0: Да, да, не со всех вместе, по одному. Говорят, с самым маленьким желанием, чтобы наверняка ты мог с ним работать. Не потерпеть, не
1: удачи.
0: Это просто. Прекрасно, закончил с ним, возьми больше.
1: Но у него нет связи с Творцом.
0: Ты кому ты делаешь ради отдачи? Если у тебя нет связи с Творцом, кому ты, с кем ты связываешь это желание?
1: Не себе.
0: Нет, нет, я не шучу, это серьезно. Не для себя. То есть ты мог сделать, может быть, какое-то действие, ты не знаешь какое. Допустим, просто сделать какой-нибудь сэндвич и почувствовать его как наслаждение, и отнести это наслаждение к Творцу, что ты, как хозяин, приготовил мне весь этот мир и привел меня в такое состояние, когда я наслаждаюсь этим сэндвичем. Я бы хотел почувствовать тебя, чтобы показать тебе наслаждение, которое я испытываю от сэндвича. Но не от сэндвича, по сути, а от ощущения, что это ты приготовил мне.
2: Так.
0: То есть ты приходишь к состоянию, когда тебе не хватает, кроме себя, ощутить его. И тогда тебе будет кому сказать спасибо.
2: Так.
0: Ну, начни с этого. Ты увидишь, что он раскроется. Нет проблем. Если ты будешь думать только о том, чтобы сказать ему спасибо, он раскроется. На это он готов. Потому что это действительно будет ради отдачи. Не важно, что это будет на сэндвич. Да.
1: Раф, что значит, что Творец относится к нам, как будто мы находимся в конце исправления?
0: Что называется, Творец относится к нам, как будто мы находимся в окончательном исправлении? Мы, по самом деле, находимся с ним в самом лучшем состоянии, в самом совершенном. Но это состояние скрыто от нас за 125 покрытиями. Так он относится ко мне за 125 покрытиями. Там, в окончательном исправлении, я чувствую свое отношение ко мне за 125 покрытиями, которые ослабляют его отношение до такой степени, что превращают его в противоположное. Понимаешь? И получается, что выходит, что для него я совершенен, и только относительно себя я не исправлен.
1: То есть, как будто он отдает нам, как будто мы...
0: То есть, ты не делаешь ему никакого одолжения в том, что исправляешь себя. Не думай, что это ему во благо, это во благо тебе.
1: То есть, как бы, он надает нам, как будто мы находимся в конце исправления, просто мы этого не чувствуем.
0: Он дает нам, как будто находимся в окончательном исправлении. Мы действительно находимся в окончательном исправлении, только нам кажется, что мы как будто не находимся в этом. Это как будто противоположно нашему состоянию, а не состоянию окончательного исправления. Окончательное исправление – это единственное состояние, которое на самом деле существует, а то, что кажется нам, что мы вне окончательного исправления – это иллюзия, которая возникает как результат огрубления чувств. Наши чувства, они как… Это то, что мы должны исправить, чтобы почувствовать, где мы находимся. Он уподобляет это человеку, который находится в бессознательном состоянии. И тогда постепенно он восстанавливается, возвращается к сознанию. И это восстановление сознания по 125 ступеням, что постепенно ему выясняются состояния, пока он не доходит до состояния, когда он действительно, в котором он на самом деле находится, что его сознание и состояние, в котором он находится, становится одним целым.
1: Да. Если мы сейчас находимся в конце исправления, то как можно сказать, что после Махсома мы ради отдачи? Ведь получается, что это ложь, потому что в любом случае он дает нам в такой форме, что он наслаждается тем, что мы отдаем ему это. Тогда что же здесь меняется, когда я перехожу в Махсом? Где добавка?
0: До Махсома человек проходит две главные ступени, очень важные, которые называются двойное скрытие и одинарное скрытие. И эти ступени дают человеку все килим, все свойства, которые он потом в духовном только увеличивает. Он облачает на них еще свойства, но злодеяния и заблуждения, которые он сейчас совершает на своем духовном пути к Махсому, это настоящий килим, которыми он потом пользуется. Разница до Махсома и после Махсома – это не в этих килим только. Есть много. Но в общем, по сути, что до Махсома ты находишься в скрытии, и Творец не раскрыт. Ты можешь думать, иногда ты чувствуешь немного что-то. По сути дела, то, что твое ощущение Творца — это окружающий свет, не внутренний. Потому что у тебя нет экрана. После Махсома, это называется, что ты обрел первый экран. Называется, что ты прошел Махсома, а потом еще экраны. И согласно твоему экрану, ты можешь получить внутренний свет. Это ощущение божественного, просто ясное и настоящее.
1: Я говорю, что относительно него нет никакой разницы.
0: Мы никогда не говорим относительно Творца. Что он чувствует, как он. Мы говорим, как творение ощущает от него, или как творение представляет себе состояние Творца. Но не его состояние вне творения. Происходит так, что ты иногда думаешь о своем товарище разные такие мысли, которые вообще не он, это вообще не он. Ты думаешь, что у него есть такие вещи и такие, он думает так, у него есть такие беды, может быть так. А потом ты приближаешься, и ты видишь, что это вообще не то. Не было, все было картина, которую ты представлял себе.
2: Так.
0: То есть есть момент осознания из себя, что мне кажется так-то и так-то, есть момент, что действительно настоящая картина его. То есть настоящую картину Творца я никогда не знаю. Я могу только осознать его, как я думаю, о нем, как я понимаю о нем и так далее. Самая настоящая картина, максимум, на что я способен, это окончательное исправление, когда мои килим не портят то, что он хочет, чтобы я почувствовал от него. Хозяин, который хочет дать 5 порций, на 100% каждую порцию я принимаю это, через это я чувствую отношение хозяина ко мне Вот и все, нет ничего больше. Больше этого я не могу. Вопрос, допустим, я сижу перед хозяином. Я, в общем, сижу и беру и ем от него. Он наслаждается от того, что я ем. Это состояние уже происходит. Так в чем добавка, что вдруг я...
1: О, добавка, добавка «я».
0: Но это в конечном счете я уже съел это.
1: Нет, ты никогда не был в связи с хозяином со своей стороны и не ощущал его так, как собираешься ощутить. Потому что то, что было, то есть конец исправления, которое создал Творец, сотворил Творец, это за счет Творца, не за счет творения. Мы изучаем, что распространение света и его исторжение делают клип пригодным к его предназначению. То есть тогда есть хиссарон. И из этого хиссарона, из этой потребности, есть связь творения с Творцом. А прежде этого не было. Максимум, что Творец может сделать, это создать желание получать, наполнить его, дать ему ощущение стыда, чтобы оно посредством этого сократилось, чтобы оно переходило от одного состояния к другому и скатилось от него к другому краю. Сверх этого Творец ничего не может. Это называется, что желание развивается. Оно не приближается. Он может сделать обратное, он может сделать все, кроме как Бальсулам приводит там в письме пример. Кроме как дать человеку почувствовать, что это он делает. Встречаются два товарища. Через 20 лет один стал богатым, а другой стал бедным. Богатый берет бедного к себе домой и говорит: «Все, что мое, твое». Неделю так они проводят, все хорошо и замечательно. И действительно, он делает для него все самое хорошее, без всякой мысли в сердце, что может быть так, наоборот. Богатый готов открыть все. Ну, и все же, что говорит его бедный товарищ, который понимает, что тот дает ему как самому себе и даже еще больше. Что он говорит? Он говорит, есть только одна проблема, один изъян, что это не я, что это ты это сделал. И с этой вещью ты ничего не можешь сделать. А что ты можешь сделать? Если ты действительно хочешь сделать мне добро, дай мне возможность, чтобы я пришел к тому, что есть у тебя сам. И все. И это то, что Творец делает с нами. Тогда действительно, когда приходят, приходят к равному с ним уровню. Я просто болен, говорит.
0: Мы учим, что свойство Творца — это добрый, дающий добро. Но до Махсума мы не чувствуем этого. Так как можно пользоваться злом, который мы все время получаем от него? Можем ли мы как-то пользоваться пока что нашей картиной относительно него?
1: Я не понимаю, что значит, как использовать зло, которое я получаю от него? Используй настолько, насколько ты понимаешь. Ну, что значит использовать зло, которое я получаю от него? Любую вещь, если ты хочешь использовать ее, это называется, что ты берешь эту вещь и с этим обращаешься к нему. Это называется использовать. Потому что ты думаешь, что ты способен что-то сделать сам? Ты можешь что-то сделать, если ты требуешь у него, просишь у него, а он выполняет. Он не может выполнить сам без того, чтобы ты попросил. А ты не можешь обязать его сделать что-то без того, чтобы эта просьба была у тебя выясненной и истинной. Вот и все.
0: Мы все время заняты отношением, моим отношением к Творцу, моим отношением к помехам, с нашим отношением к Творцу, Как мы все-таки можем думать, как относиться к товарищам, обращать внимание на товарищей?
1: Как мы можем, несмотря на все это, обращать внимание на состояние товарищей? Не только товарищей, может быть, также и на распространение, на все, что относится к распространению науки Каббала. Если я все время замкнут на Творце, одно обязывает другое. Человек раскрывает, что в одиночку, так как он устроен, он не способен обновить связь с Творцом или увеличить ее буквально ни в чем. Не способен. Сиди дома, и ты увидишь, насколько ты будешь пуст. Не будет у тебя никаких мыслей. Не будет. Ты приходишь сюда, хотя ты думаешь, что я прихожу сюда, еще 100 человек вокруг меня, какой беспорядок. Ты приходишь сюда, ты начинаешь работать. У тебя есть посторонние мысли, такие хорошие, неважно. Все крутится. Ты входишь в такой водоворот. Так это самая полезная вещь.
2: Второе, айташ, это мой шаббат.
1: Ты видишь, вчера была хорошая суббота. Действительно хорошая. Так хорошо работали, говорили о многих вещах, была особая связь. Результат этого сейчас будет таким, что вы почувствуете тяжесть. Почему? Приходят новые желания, сил еще нет. Но Авиют поднимается, начинает поднимать, как говорится, левую линию. Но это еще не левая линия, но и тогда ты чувствуешь какую-то тяжесть, и нет такого ощущения, что ты паришь. Через день-два, если он все-таки идет с этой тяжестью, но возвращается в группу и все время находится в каком-то процессе, то начинает постигать нечто более зрелые желание, которое сейчас после субботы ощущалось как тяжесть, с которой ему трудно идти. Это желание посредством учебы соединилось с каким-то свечением и начинает уже быть как бы новым мозгом, новым разумом и новым сердцем. Желание, которое прежде ощущал как какую-то тяжесть, которое дает ему какое-то такое отягощение. Действительно, посредством учебы, через несколько дней, он должен почувствовать, что именно внутри этих желаний и этих развлечений, безвкусных, которые были как бы без вкуса, было тяжело, была слабость, начинает чувствовать, там новые развлечения, новые знания, уже опыт, пока не приходит к тому, что действительно наслаждается тем, что прошел и падение, и подъем. Это называется, что прошел новый день. Этот день может длиться неделю или месяц, неважно. И так далее.
0: Понятно, что наша работа должна быть в группе, и самостоятельно дома работать невозможно. Но все-таки вот, находишься в группе во время урока даже, что ты настолько занят тем, что ты смотришь внутрь себя и всякое такое. Как все-таки ты можешь думать о том, кто находится рядом с тобой, что происходит с ним, обращать внимание?
1: Ты говоришь, что не способен думать о нескольких вещах одновременно. Хорошо. Прежде всего, не думай, что из-за этого ты менее успешен, чем кто-то, кто более быстр в мыслях. Вообще не связано. Здесь нет никакого измерения одного относительно другого, что можно было бы измерить и сказать, он более успешный, чем я, более быстрый, идет по более удобным путям или как-то. Нет. Это просто... Эти вещи в такой форме не проверяются. А я сижу, я знаю, что я должен думать об учебе. Изучаем что-то, допустим, учение 10 сферот. Там не просто, там вещь, которая новая для меня, это трудно. Я должен связать много вещей, помнить, и вместе с тем я должен думать о Творце. Я — Творец и действие, которое я делаю, или то, что я изучаю, как я стремлюсь прийти к цели, где цель — это слияние с Ним, там, на высшей ступени, что называется концом исправления, как я думаю об этом, и также я должен думать об учебе вместе с этим, а потом не только об этом я должен думать. Чтобы прийти к этому, я должен вспомнить о товарищах, где они рядом со мной. Я должен думать, чтобы у них было больше, чем то, что будет у меня. Что я учусь, но чтобы было у них. Вот буквально так. Какие вещи, такие дополнительные мысли, такие странные для нашей природы, для моей природы. Что это вообще выводит меня из всего занятия учебой и мудростью, буквально согласно разуму. И любовь к товарищам, и как мы вместе. Короче, так много требуется от меня, что я просто не знаю, что делать. Скажи мне, просто учиться, я буду учиться. Скажи, только не учись, неважно, открой книгу и думай о Творце, я сделаю. Но я не могу связать все эти концы вместе. Решение не связывай. Как способен, будь в этом. Вместе с учебой. Это первое. Главное — это учиться. И во время учебы требовать, чтобы эта вещь была в тебе. И все. Все остальное, как подготовка, находится там внутри.
0: Как мы видели в субботу, можно, по сути дела, прийти к состоянию, что каждый занят собой. И происходит так, что человек находится просто в опасности, как то, что было в субботу. Так, по сути дела, как произошло такое, чтобы мы были достаточно чувствительны к товарищам, что практически невозможно делать это все.
1: Собери всех товарищей, которые более-менее к этому относятся. Возьмите лист бумаги и сделайте между собой соглашение, что вы проверяете каждые полчаса, допустим, всех, где находится каждый из нас, не сбежал ли. Ты знаешь, как? Если сбежал, нужно сразу привести его. Может быть, будут у вас такие 2-3 особых человека, у которых есть такой подход. Действительно, поговори с человеком, который находится в состоянии не очень хорошем, пробудить его, вернуть его, посадить его в группу и так далее. Но это обязательно, чтобы группа заботилась о каждом, кто находится. Ты видишь, почему мы разделились на группы? Потому что если это 100 человек, невозможно видеть. Тот есть, а того нет. Невозможно. Так хотя бы за одним столом сидит вся моя группа, и тогда я вижу, кто есть и кого нет. И 15-20 тоже много, желательно 10. Но это соглашение обязательно должно быть. Может быть, не письменно, пусть будет устно, неважно. Но сделайте так, чтобы человек чувствовал, что это его обязывает. Сделайте письменно, сделайте это так, в очень серьезной форме. Это психологически это влияет на человека.
0: С одной стороны, у меня есть хисарон к Творцу. То есть я очень-очень хочу продвигаться, я продвигаюсь медленно. С другой стороны, я должен продвигаться в радости. В любви, в правой линии. Но я продвигаюсь медленно, как мне кажется, слишком медленно. У меня есть этот хисарон.
1: Как ускорить продвижение?
0: Как, чтобы вещи сложились вместе?
1: Ускорение в продвижении не посредством того, что ты... Ой-ой-ой. Опять звук пропал. Делаешь какие-то, не знаю, усилия. понимаешь, ускорение в продвижении, чтобы ты каждый раз вспоминал, что нужно вернуться к контакту с ним, чтобы как можно меньше пустого времени было у тебя между входами, что называется, между контактами с ним. Делай всякие знаки, думай о всяких средствах, чтобы в каждый момент, когда ты находишься где-то, ты слышишь, ты читаешь, неважно кто и что, чтобы ты вспоминал. О, опять забыло несколько мгновений. О, я опять забыл. И вот эти входы, то, что ты отключаешься, это хорошо. Нехорошо, что время, пока ты возвращаешься к связи, может быть несколько часов. Или может быть даже несколько дней, я не знаю. В этом твоя работа.
0: Эти подъемы и падения. Я понимаю так, что это после Махсома. А на этапе подготовки вообще нет подъемов и падений.
1: Посмотрим на тебя. Подъемы и падения есть и до Махсома, и после Махсома. Только у нас во время подготовки это не называется настоящими подъемами и падениями, как потом. Потом подъемы и падения — это падение в клипот, это ощущение отдаления, действительно отдаления, реальное ощущение внутри килим. То есть человек включается в оба конца. Творец и противоположность ему. А пока сейчас мы чувствуем или окружающий свет немного скрыт, тогда падаем внутри нашей маленькой животной природы, деньги, почет, знания, или вообще ничего, такая пресность. Или, если свет светит, тогда мы герои, думаем. Мы так думаем. Тогда мы так горим, идем за ним, мы готовы на все. Это не точно те подъемы и падения, которые есть после Махсома, но все-таки это тоже кое-что. Ладно.
0: Сейчас, друзья, подведем итоги. Каковы наши впечатления от урока или что из этого мы берем для реализации в десятках? 6 минут, семинар, пожалуйста.
1: Мне кажется, что в конце подъемы и падения, входы и выходы и вообще. Как наладить, как выстроить себя, группу, окружение, десятку, чтобы все время возвращало тебя, заставляло все время вернуться к связи, к контакту с Творцом. Всякие ухищрения в течение дня. И вообще такое желание. Желание сблизиться, желание реализовать методику.
0: Да, правильное отношение к реальности. Всякий раз заново человек должен строить.
1: Да. Одна из тем урока. Ты никогда не будешь в состоянии худшем, чем сейчас, потому что тебя все время продвигают. Тебе кажется, что ты выпал. Это для того, чтобы пробудить тебя. Дать тебе различные возможности, дать тебе возможность почувствовать новые развлечения. Только для того, чтобы мы двигались вперед.
0: Я слышал, что если мы прилагаем усилия, чтобы сказать спасибо Творцу, то Творец раскрывается. Я слышал, что надо сделать между нами соглашение.
3: ולבדוק אחד את השני ולעזור אחד לשני להיות שם כי שמעתי שלבד האדם לא יכול
4: הזירוז בהתקדמות שאתה תזכר כל פעם לחזור למגע
1: ускорение в продвижении, чтобы ты все время вспоминал, что нужно вернуться к контакту с ним. Это что Гершин сейчас сказал. Это ты приходишь к состоянию, что тебе необходимо почувствовать его. И тогда тебе будет кому сказать спасибо. Ну, начинай все. И ты увидишь, что он раскроется. Нет проблем, если ты будешь думать только о том, чтобы сказать ему спасибо, он раскроется. На это он готов.
5: Да, этот пример с сэндвичем, который мы готовим к какое-то исправление на маленькое желание, но тот факт, что мы хотим выразить ему благодарность, мы уже требуем его раскрытия. Это действительно одна из особых вещей, которые мы услышали на этом уроке. Так, урок богатый. Очень особым пониманием было общее объяснение.
6: הרוויח את זה, שהוא נתן משהו מעצמו. אז הבורא נתן לנו את ההזדמנות באמת להרוויח. ואז לכן יש לנו את כל העבודה הזאת המיוחדת.
7: גם המקום הזה שהיה, שבמאמר על שתי בחינות שיש בקדושה, אחד שהיא כאילו להשפיע על מנת להשפיע, לא יודע, אחד זה כאילו שבעצם מתוך הכלי קבלה עם הכוונה הנכונה, זה בעצם הקדושה הזאת שכאילו יש מלמטה, שבעצם אנחנו צריכים, אנחנו גם כאילו באיזשהו מקום ככה, לא יודע מצווים, אבל כאילו נדרש מאיתנו, כמו שהבורא הוא קדוש, ככה גם אתם תהיו קדושים. קדושה מלשון להשפעה. אני חושב שצריך כאילו גם מהאדם את הרצון ההתחלתי לצאת, לנתק את עצמו מהכלי קבלה, לרצות להיות במקום הנכון עם הכוונה הנכונה. כמו שדוד אמר, רק תרצה להגיד לו תודה, תחפש איך להודות לו, וכנראה זה כל מה שנדרש מהאדם, משם כבר האור פועל ומסדר את הכלי.
8: זוהר כותב, הדוגמה אם להכין סנדוויץ' ולעשות את זה כדי להרגיש אותו שעשה את זה או שעשיתי את זה עבורו. קצת בלבול, אבל כנראה שבגלל שההשפעה לא כל כך ברורה. כל כך לא ברורה. ומוסיף, גם מהשיעור שאדם, חברים הזכירו, האדם מגלה שלבד, כמה שהוא לא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו, ממש במאומה, לא מסוגל. ודווקא בהמשך הקטע עם החברים, כמה שזה ככה, איך זה נקרא? מערבולת כזאת, דווקא שם זה הדבר המועיל ביותר.
9: מהשיעור, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, זה חובה שקבוצה תדאג על כל אחד ואחד שנמצא. בשולחן אחד יושב את כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. הסכם הזה חובה שיהיה. תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו.
10: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: Вот что им делать? Как, на каком языке проводить? Объединяться ли с местными?
1: Вот Муркавут, Миша,
2: Руце. Еще одна сложность. Кто хочет заниматься этими вещами, приглашаем. Еще раз, если вы хотите принимать вызовы, а мы любим такое делать, то можно сесть там 5-6 человек и говорить на трех языках и каким-то образом объясняться друг с другом, чего хотим. Да, есть такая возможность. И мы видели очень много товарищей, которые приезжали на конгрессы, и говорили на языке сердца, как говорится. Не знаю, какие еще опции у них есть. У той самой подруги из Норвегии. Если она учится в МАК, она может поехать в Тбилиси, она должна решить. Если она не знает язык, так что она будет сидеть там с норвежцами, что она будет делать?
3: Да, язык важен. То есть люди должны разговаривать на одном языке, или, по крайней мере, чтобы был перевод, который позволяет понимать друг друга. Не стоит собираться в местах, где я совершенно не понимаю, о чем идет речь, не понимаю языка. Это очень часто Раф давал такие рекомендации на конгрессе. Конгресс важен для связи, для и семинары, и все.
2: Но если нет возможности поехать, то стоит даже без языка, желательно не сидеть дома. Лучше приехать туда и сидеть там и каким-то образом включаться.
3: Да, мы видим, что есть много вопросов на эту тему. Мы только начали процесс. Мы не утверждаем, что есть ответы на все, но постепенно вместе выясним, как здесь говорится, мы вместе построим этот процесс через общую подготовку. Мы закончили урок, мы извиняемся перед всеми товарищами за технические проблемы. Будем надеяться, что вы в записи сможете прослушать. Мы сообщаем латинскому КЛИ. Сегодня, 2 сентября, 18:30, состоится открытая беседа руководства с латинским КЛИ. Это будет транслироваться в системе РВУТ. Мы приглашаем всех, дорогие друзья. Конгресс выпускников МАК Исраэль, русскоговорящих. И это будет 7 августа. 8:30. Будем разговаривать о нашей жизни, о наших проектах. Наша связь — это основа распространения. Приглашается весна, осень 26 года, и все, кто хотят почувствовать, мы всех приглашаем, закончим песней.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 16 июня 2002 года. Урок основывается на статье Рабаша «Два свойства святости». Первый том, 482 страница. У нас 20 минут на чтение статьи.
1: Бет бхейнот бакдуша.
2: Два свойства святости. Есть святость наверху, есть святость внизу. Как сказано, святы будьте.
1: Кломар, шаневраим црихим лиот кдошим. Вахарках катув, ки кадош ани Хашем элокехем. זהו קדושה שלמעלה. וזהו סיבה ונתינת טעם. למה צריך להיות קדושה למטה? משום שלמעלה הוא קדוש. לכן הוא רוצה שגם למטה יהיו קדושים. חז"ל דרשו, קדושים תהיו, פרושים תהיו. כי קדושים...
2: То есть отделенными быть, потому что свят я. То есть если вы освящаете себя, я поднимаю на вас, выношусь над вами, как будто вы осветили меня. На первый взгляд это трудно понять. Ведь отсюда получается страшно подумать, что как будто наверху нет святости, но поскольку Творец хочет быть святым, поэтому он говорит, что если вы осветите себя, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. И следует понять это. Ведь из простого понимания языка получается, что поскольку Творец свят, он говорит, что творения тоже будут святы, как сказано, святы будьте, ведь ибо свят я, Творец всесильный ваш. А из объяснения мудрецов получается, что это нижние должны быть святы, чтобы осветить его, как они объяснили слова, ибо свят я, Творец всесильный ваш. То есть, что если вы осветите себя, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. Выходит, как будто причина, по которой нужно быть святыми, чтобы наверху была святость.
0: Еще мудрецы объясняют, святы будьте. Можешь, как я, ведь сказано, ибо свят я. Моя святость выше вашей святости. Это тоже трудно понять. Разве можно себе представить, что Израиль будут как Творец? Разве можно такое подумать? И чтобы понять вышесказанное, следует понять, что означает, что мудрецы объяснили, святы будьте, как отделены будьте. Иначе говоря, от чего человек должен отделить себя? А кроме того, следует понять причину, по которой человек должен отделять себя. И из сказанного получается, что нужно отделять себя так, как ибо свят я. И это тоже нужно понять. Пусть то, что Творец свят, еще можно понять. Однако то, что Творец свят, было бы причиной того, что и человек тоже будет свят. Почему? Разве можно уподобить человека, чтобы он был подобен Творцу? Возможно ли такое? А если да, то следует понять, что имеется в виду, что человека обязывают, чтобы он стал святым, как Творец.
2: И получается, что это главное, чем человек должен быть. Иначе выходит, что будет противоположность святости. Скверно. А посередине как будто ничего нет. Или же скажем, что есть среднее свойство между святостью и скверной. И это тоже нужно понять, что есть скверное в работе, и что есть святость в работе. Следует объяснять все эти вещи в одном направлении, то есть вернуться к тому, в чем состоит цель творения, и что является корнем неисправленности, и что такое исправление, которое мы обязаны произвести для того, чтобы цель творения реализовалась в своем совершенстве. Другими словами, творение получит то благо и наслаждение, которое заключалось в желании Творца дать им. Как сказано выше, что желание его насладить свои создания. Известно, что желание насладить создало желание получать, стремление получить благо, которое он хочет дать. И это желание получать называется корнем творения, ибо от этого желания получать впоследствии распространилось много свойств в этом желании получать. Другими словами, когда он вышел и впервые открылся и получал на это свойство, это состояние называется мир бесконечности.
0: Это означает, что желание получать еще не произвело окончания на высший свет, а приняло это в кли, приняло в это кли получение блага и наслаждения. Поэтому было произведено исправление, чтобы они получали высшее благо не ради получения, а ради отдачи. И благодаря этому они не будут ощущать никакого стыда во время получения наслаждения. И сказано, получается, что в мире бесконечности было лишь одно желание. Только потом, то есть после того, как было произведено исправление сокращения, означающее, что можно получать лишь в мире, в которой они могут построить намерение ради отдачи, это желание получать уже разделилось на множество частей. Потому что когда Малхут получала на кли, которое мы относим к Творцу, говоря, что он создал нечто новое, сущее из ничего, называемое стремлением получения наслаждения, Малхут могла получить все, что Творец задумал дать. Ведь в той мере, в которой он хотел дать, в этой мере он создал желание получать. И, само собой разумеется, Малхут могла получать все благо, заключенное в желании Творца давать. Поэтому это считается одним желанием. Как известно, свет разделить невозможно. А все разделения Все разделения, которые мы различаем в цветах, происходят только относительно получающих. Поэтому, поскольку в получающих кли было только одно свойство, это автоматически считается одним цветом, как сказано выше, что одно кли считается одним желанием.
2: В то же время, после исправления того сокращения желания получать, нужно поставить намерение ради отдачи, поскольку свойства отдачи мы относим к творениям, килим, которые творения должны создать, безусловно, не могут завершиться за один раз. И потому всякий раз нужно брать какую-то часть желания получать и исправлять ее ради отдачи. В этом состоит причина того, что общее желание получать, которое было создано и разделилось на много частей, в мире намерение желания отдавать, которое они ставят на них. В этом мире желание получает свет, соответствующий тому желанию, которое исправлено с намерением на отдачу. Сказано получается, что то, что они объясняют, святы будьте, отделены будьте. И мы спросили, от чего человек должен отделить себя? И следует сказать, что человек должен отделить себя от эгоистической любви, то есть от получения для себя, и заниматься только отдачей.
0: Ибо свят я, другими словами, для того, чтобы вы были способны принять благо и наслаждение, и благо, которое вы получите, будет тогда без всякого стыда. Это возможно, если вы будете в свойстве желания отдавать. Это приведет вас к подобию по форме. Согласно объяснению мудрецов, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. И потому сказано, святы будьте, вы будете в свойстве желания отдавать. Ибо свят я, ведь и я лишь в свойстве отдачи. и поэтому должно быть подобие по форме, называемое слияние. И сказано, поймем то, что мы спросили. Ведь здесь получается, что причина призыва святы будьте в том, что Творец свят. В таком случае, что означает, что мудрецы сказали, ибо свят я? Имеется в виду, что если вы осветите себя. Я возношусь над вами, как будто бы вы осветили меня. Отсюда получается наоборот, что вы должны быть святы, чтобы как будто вы осветили меня. И вообще трудно понять, что народ Израиля должен осветить Творца. Что это означает? Мы всегда говорим «Благословен ты, Творец, освящающий Израиль» и времена «Благословен ты, Творец, освящающий Израиль» и день памяти. А также говорим в Кидуше, ибо ты нас выбрал и осветил ты из всех народов. В таком случае, что же означает, как будто вы осветили меня?
2: Это значит, что Творцу нужно, чтобы мы дали ему что-то для его блага, поскольку ему как будто нужно наше освящение. И от этого он не может достичь, иначе как через нас. Разве можно сказать, что он, страшно подумать, нуждается в творениях, чтобы они дали ему что-то для него? И, как мы объяснили, святой означает отдающий, а чтобы у творений были килим для получения его блага, обязано быть подобие по форме. Другими словами, у творений тоже все желание их будет лишь отдавать, а не получать. Иначе не видно, что Творец дает им. Поэтому сказал Творец, что если вы освящаете себя, значит, вы отделите себя от получения ради себя и будете заниматься только работой по отдаче, называемой святостью. Я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. Другими словами, тем, что вы занимаетесь отдачей, вы сделали так, что я тоже смогу давать вам все благо.
0: Согласно этому выходит, что то, что Творцу нужно, чтобы творения осветили его тем, что они осветят себя, имеется в виду раскрытие того, что Творец является дающим. Иначе он обязан быть в скрытии по отношению к творениям. И он не может дать им высшее благо, поскольку за получение блага они войдут в кли эгоистической любви сверх меры из-за излишеств. Иными словами, до этого они получали благо и материальное наслаждение в получающей килим, тогда как он даст им высшее благо, являющееся истинным наслаждением, они не несомненно, станут настоящими получателями. Ведь известно, что свет создает кли, то есть наслаждение ведет к вожделению, как сказали наши мудрецы, глаз видит и сердце жаждет. И отсюда поймем, что Творцу нужно, чтобы творения осветили себя, это на благо творения. Другими словами, благодаря тому, что они будут работать ради отдачи, у Творца будет возможность давать им благо. И они останутся в свойстве отдачи, а не в эгоистической любви, что в духовном создает различие, как сказано выше.
2: Поэтому сказано, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. То есть этим вы привели к тому, что я стал раскрыт всем, что я свят. То есть, что я даю всему миру благо и наслаждение, ибо дающий называется святым, как сказано выше. И сказанного поймем, то, что мы спросили о том, что мудрецы объяснили слова «святы будьте», «можешь, как я», ведь сказано, ибо «свят я», «моя святость выше вашей святости». И мы спросили, неужели может быть кто-то, кто думает, что святость Израиля будет подобна святости Творца? Из сказанного можно объяснить. Творец сказал «святы будьте», где имеется в виду, что вы будете отделены от получающих килим и будете заниматься только лишь отдающими килим. «Можешь, как я», то есть как Творец не пользуется получающими килим. Ибо страшно подумать, от кого он будет получать. Ибо все, что мы можем сказать о Творце, это лишь из того, что мы получаем от Него. Как сказано, из действий твоих познаем мы тебя.
0: И потому Творец говорит, пусть тебе не придет в голову быть как я. То есть вы останетесь в свойстве отдачи ради отдачи. И потому он говорит, можешь как я. То есть... как я, только дающий, не получаю ничего, вы тоже останетесь в свойстве отдачи ради отдачи. Об этом он сказал. Нет, вы должны прийти к свойству получения, то есть именно получения. Вы должны использовать свои получающие килим. И только намерение должно быть ради отдачи. Ведь цель творения — насладить свои создания, чтобы творения получили благо и наслаждение. И потому сказано, моя святость выше вашей святости. И сказано, получается, что мы должны отличать святость наверху от святости внизу. Хотя и написано, святы будут ибо свят я всесильный ваш. И мы объяснили, что имеется в виду, что вы будете работать только ради отдачи, как я отдающий, как сказано в словах наших мудрецов, как он милосерден, так же и ты будь милосерден.
2: Тем не менее, есть разница между святостью наверху и святостью внизу, ибо святость наверху целиком на отдачу, и нет там совершенно никакого получения, тогда как святость внизу не такова. Но совершенство — Это именно когда используют получающие килим. И святость говорит о намерении. Другими словами, то, что от творений требует, чтобы они были святы, чтобы были дающими, а не получающими, главное, что имеется в виду, чтобы они работали ради отдачи. Однако в порядке работы следует различать катнут святости и гадлут святости, ведь порядок работы таков, что идут от легкого к тяжелому. Поэтому следует сначала начинать работу, чтобы действовать по отдаче более ради отдачи, и это называется, что во всех заповедях, которые он исполняет, намерение его будет не получать в виде вознаграждения какую-то компенсацию за исполнение Торы и заповеди, а чтобы было лишма, а не ради собственной выгоды. И это называется отдача ради отдачи. А потом наступает порядок гадлута, то есть начинают работать с получающими килим ради отдачи. И это называется, что творения говорят, мы желаем получить благо и наслаждение, поскольку это является желанием Творца, который создал мир, чтобы насладить свои творения. Получается, что следует различать два вида святости. Первое — святость наверху, когда он полностью отдает, не получая совершенно ничего. Второе — святость внизу, когда по действию он на самом деле получает, но намерение его — на отдачу. Конец статьи.
1: ובאמור יוצא שיש לנו להבהין בין קדושה של מעלה לקדושה של מטה. הגם שכתוב קדושים תהיו, כי קדוש אני אלוקיכם, שפירשנו שהכוונה היא שאתם תעבדו רק בעל מנת להשפיע, כמו שאני הוא המשפיע. כנ"ל בדברי חז"ל, מהו רחום? אף אתה רחום. מכל מקום יש הבדל בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. כי קדושה של למעלה הוא כולו להשפיע, ואינו נוהג שם קבלה כלל. מה שאין כן קדושה של מטה אינו כן. אלא השלמות היא דווקא כשמשתמשים עם הכלי קבלה, והקדושה היא על הכוונה. כלומר, מה שדורשים מהנבראים שיהיו קדושים, שיהיו משפיעים ולא מקבלים, עיקר הכוונה הוא שיהיו בעל מנת להשפיע. אולם, בסדר העבודה יש להבהין בין קטנות לקדושה לגדלות לקדושה. היות שסדר העבודה הוא שהולכים מהקל אל הכבד. אלא זאת, צריכים מקודם להתחיל בעבודה, שהמעשים דה השפעה שיהיו בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שכל המצוות שהוא עושה יהיו כוונתו שלא לקבל שכר איזה תמורה בשביל קיום תורה ומצוות, אלא שיהיה לשמה ולא לתועלת עצמו, שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך הולך הסדר של גדלות, היינו שמתחילים לעבוד בכלים דקבלה ועל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים אומרים אנחנו רוצים לקבל טוב ועונג, היות שזהו רצונו התברך שברא את העולם בכדי לענות לנבראיו. נמצא שיש להבהין בית קדושות. א', קדושה שלמעלה שהוא כולו להשפיע ולא לקבל כלל. ב', קדושה של מטה שהוא כן במעשה לקבל, אלא הכוונה היא להשפיע. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002.
3: קראנו מאמר מפרשת קדושים, שלבי הסולם כרך ב', עמוד
4: קופטי
3: בבחינות בקדושה. קדושה זה נקרא על מנת להשפיע.
2: Святостью называется ради отдачи.
3: Это мы где кавана.
2: То есть намерение, не важно действие, а действие
3: мид.
2: Свидетельствует о том, что намерение действительно ради отдачи. Поэтому вся святость от Махсома и выше до окончательного исправления души, это все ступени ради отдачи, намерения ради отдачи. Но зависит, какое желание получать, какие получающие килим, какие действия мы можем присоединить к этому намерению, насколько человек может присоединить к намерению ради отдачи свою индивидуальность все больше и больше, называется, что он поднимается по ступеням все выше и выше. То есть главное — это намерение. От него начинают и на нем заканчивают весь путь. Вся духовность — это только намерение. Но на какое желание опирается намерение, это определяет человека. И в этом есть определенная ступенчатость, конечно, согласно вьюту желания, вьюту экрана, на который человек может поставить, который человек может поставить на желание, согласно этому, измеряют уровень человека. А желание получать, которыми пользуются в желании получать с намерением ради отдачи. Если с намерением ради отдачи пользуются желанием с вьютом Шораш Алиф Бет, называется, что мы не получаем, чтобы отдавать, а только отдаем ради отдачи. Почему? Нет такого отдачи ради отдачи. Это действие, которое не относится к творению. Тогда нет получающего кли, как мы учим. А из-за того, что желание получать с вьютом Шораш Алиф Бет пока еще не ощущается как получающее наслаждение, поэтому работа с ним называется работа по отдаче ради отдачи. И только если намерение ради отдачи опирается на желание получать с вьютом Гимел и Далет, тогда называется, что получают ради отдачи, потому что с таким вьютом Далет и Гимел есть уже ощущение получающих, ощущение наслаждения, ощущение стыда, и тогда уже начинают получать ради отдачи, как бы ощущение получения ради отдачи. Поэтому каждая душа, каждая кли разделяется на Гагальта Инаем и Ахаб, и работа другая, работа над Гагальта Инаем называется работа в Ибуре, зарождение, рождение, Ибур, Лида, рождение, вскармливание Ника до времени Катнута, а работа над получающими Келим Далит Гимл Павиюту, там работа над Келим Гадлута, это уже начинает бармитсва и дальше, что называется, в духовном бармитсва, то есть начинает работать с Ахапом. Это два свойства в святости. Но святость измеряется, по сути, не по желанию, а по намерению. Минимальное намерение ради отдачи, которое действительно ради отдачи, которое человек обретает сразу же, ставит его в духовное пространство, в духовный мир. То есть что называется обретение? Переход через махсом. Обретение намерения ради отдачи, которое называется лишма. Есть вопросы? Все понятно. Да?
4: Минимальное намерение отдавать. Это значит, что наверняка к этому присоединится действие. В этом дело, что главное намерение. Может быть, намерение бездействия в духовном?
3: бюроханиют кавана блимаасе, а не лойдэ.
2: В духовном намерении бездействия, я не знаю, что именно ты имеешь в виду в действии. Действие называется... Я, прежде всего, забочусь о намерении.
3: Так,
2: то есть это то, что мы говорили, что прежде всего я обязан найти... Творца, чтобы у меня была какая-то связь с ним. Потом я должен проверить, какая связь у меня есть с ним. Вообще, может быть, ради получения, а может быть, нет связи. Когда есть связь, я проверяю, является ли связь ради отдачи. Допустим, я уже пришел к состоянию, что действительно у меня есть способность быть в сокращении. Когда я сокращаю свои желания и все свое отношение, все мое отношение к нему ради отдачи. Теперь вопрос, что называется ради отдачи? На какую высоту это может быть? Или я ем салат, или кусочек хлеба, или рыбу, или даже мясо. В этом разница. 5 порций, 5 уровней авиюта. На какую максимальную порцию по количеству и качеству я могу произвести расчет, что я получаю это наслаждение ради отдачи, наверняка ради отдачи. Это называется расчет, который производит в Рош Парцуфа. А потом есть действие. Но расчет в Рош Парцуфа — это, по сути дела, само действие считается в духовном. Из-за того, что после этого, от него и далее, конечно, исполняется действие. На это нет спора, если есть расчет в Рош. То есть расчет в Рош, я проверяю, что я способен построить Рош Парцуфа, это уже свидетельствует обо всем, что будет потом. Это называется намерение в Рош ради отдачи. Согласно действию, я проверяю и делаю, готовлю все к получению внутри кли. Да.
4: Человек, когда он должен прийти к самой высокой ступени получения ради отдачи, это выглядит, казалось бы, даже выше, чем здесь выглядит Творец, потому что Творец, он только ради отдачи.
2: Ты не был здесь, может быть, 2-3 дня назад, мы читали такую статью, что, конечно, у Творца нет проблем. Он отдает по своей природе. Я отдаю, я должен быть дающим ради отдачи. Такие вещи странные. Какое-то сочетание такое слов. Из-за того, что творение – это желание наслаждаться. И если с наслаждением, которое он чувствует, намерение его доставлять наслаждение дающему наслаждение Творцу, это называется, что он отдает из в общем качества действия, сути действия. Но на самом деле он всегда получает, у него нет другой возможности. Всегда я пользуюсь моим желанием получать, аппетитом и яствами, которые находятся передо мной, чтобы соединиться с хозяином. У меня нет никакой связи с хозяином, кроме как через эти яства и через мой голод. Это средство. Так что спрашиваешь? Так, конечно, Творец, который является дающим, исходя из своей природы, я не знаю, у него, я не могу сказать, что у него есть какие-то усилия по отдаче. Конечно, нет. Это его желание, это то, что он исполняет. Так, я не говорю о высшей силе вообще, как она в отрыве от меня. Я не могу сказать этого, как она. Я могу только сказать, что я получаю от нее, что я чувствую от нее, или хорошие вещи, или плохие, или стыд, или наслаждение. Вот и все. Но что она собой представляет. Я не могу представить себе, что называется, просто желание отдавать. Не могу представить себя. Даже если я буду творением, не знаю, каким, на каком уровне. Может быть, есть там какие-нибудь подарки от Творца, что можно как-то там понять, что называется. Об этом то, что я понимаю внутри моих получающих килим. И тогда через действие по получению я могу представить себе его. Но не выше моих килим. Я никогда не могу выйти из моих килим. Выйти из килим называется абстрактный свет. Это не творение. И его я тоже не чувствую, это абстрактный свет. Если я чувствую абстрактный свет, это только потому, что я пришел к состоянию, когда я чувствую, что он абстрактный, все-таки в моих килим, получающих килим. Так вопрос нерелевантен. То, что находится выше границ творения, этим мы не занимаемся, потому что это просто философия. В этом нет никакого опыта ни у кого и быть не может. У творения никогда постижения в этом. А есть постижение в этом, но в таком виде, что Творец дает как бы понимание, которое выше наших килим. Есть такие высокие очень уровни, но каббалисты об этом даже не пишут. У этого нет смысла.
3: Седа?
2: Хорошо? Ладно. Что?
4: Как человек может заботиться до Махсома о намерении ради отдачи? Мы всегда говорим, что до Махсома невозможно, мы вообще не знаем, что это.
2: До Махсома мы не можем заботиться о ради отдачи. Не можем думать о ради отдачи. Не можем исполнять действия ради отдачи. Поэтому это называется до Махсома. То есть нет места в духовном, где я могу быть в этой комнате, и мне подходит уже быть в соседней комнате. Тот момент, когда мне подобает быть в соседней комнате, я уже там нахожусь. В духовном у тебя есть двигатель какой-то. За спиной у тебя есть какой-то двигатель. И в соответствии с твоими свойствами, которые изменяются, этот двигатель передвигает тебя в какое-то состояние, в то место, которое подходит тебе. Это как электрический заряд в каком-то электрическом поле. Да? Или железные опилки, допустим, в магнитном поле. Разные такие, понимаешь? Подобие по форме между чем-то и полем потенциальным. То есть у нас есть Творец. Он является центром духовной силы. От него исходят волны. Эти поля, духовного поля. А ты, как душа, находишься в этом поле, внутри этого пространства, и согласно потенциалу, который у тебя есть в душе, насколько ты больше подобен ему, ты приближаешься, насколько ты дальше от него по свойствам, ты отдаляешься. Вот и все. То есть ты определяешь духовное движение. Если ты в течение своей жизни животной не изменился относительно него ни в чем, то ты не сделал никакого движения. Называется, что ты был мертвым и остался мертвым. Если ты сделал какое-то движение, или, по крайней мере, хотел произвести движение, то уже у тебя есть какое-то отношение к нему. Может быть, ты действительно сделал движение? Пишут, что наша цель – прилепиться к нему, прийти к центру этого поля, этого пространства, где он находится посередине, согласно подобию по форме, больше и больше, и тогда продвигаться к нему все больше и больше, пока просто мы не включаемся в него. Но включаемся в него не то, что я отменяюсь, а я становлюсь подобным ему, мои свойства становятся как его свойства. И тогда у нас двое там, не одно. Вот и все.
4: А как делают движение?
2: Движение производится согласно изменению по форме. Я должен быть немножко больше подобен ему, чем был до этого. Это называется, что я произвожу движение. То есть движение совершают благодаря усилию, которое я совершаю над собой. Если мои свойства меняются в чем-то ближе по отношению к его свойствам, называется, что я продвинулся в этой мере к нему. Мы измеряем расстояние наше изначально как 125 ступеней от Максома до него. И тогда, насколько мы можем уподобиться ему по форме, мы находимся на этой духовной лестнице между мной и им, и двигаемся по ней больше, еще больше. Нет, меньше. Мы входим вообще в эту работу, да, как ты сейчас сидишь здесь, ты никогда не будешь в состоянии хуже, чем сейчас. Всегда мы только продвигаемся. Может быть, иногда тебе кажется, что ты как бы остаешься или отступаешь, но это только кажется. Для того, чтобы пробудить тебя, для того, чтобы как будто подставить тебе препятствия, чтобы из этих возможностей ты почувствовал новые свойства. Как правило, помехи приходят, потому что именно в них человек должен углубляться и видеть себя больше, потому что в них он потом почувствует особое отношение от Творца. Там, где дают удары, там это особое отношение. И сейчас, и на будущее тоже. Сменяют зло на добро. Но это особое отношение. Да.
4: Какова разница между тем, что я близок к Творцу, и тем, что Творец близок ко мне?
2: В чем разница между тем, что я близок к Творцу, и Творец близок ко мне? Когда я продвигаюсь и приближаюсь к Творцу, я раскрываю, что с его стороны нет такого близкий или далекий ко мне и вообще ко всем. Это просто я все время нахожусь в нем, а с его стороны я нахожусь в окончательном исправлении. А из окончательного исправления он относится ко мне. Но я чувствую его отношение к себе негативно, насколько я не исправлен. Вот и все. Мы точно так же ведем себя в жизни. Возьми какую-нибудь маму такую требовательную, которая хочет, чтобы ребенок, допустим, был врачом. Ну, мечта мамы еврейской. Сколько она дает ему ударов и страданий разных, пока он не будет ровно в этом, пока он не будет учиться, не получит самую высокую оценку. Верно? Не меньше этого. Да. В той мере, в которой он не согласен, так она больше давит. В этом нет ничего нового.
1: Кен?
2: Да.
4: Что я, по сути, могу получить с намерением ради отдачи?
2: Что ты получаешь за намерение ради отдачи?
4: Что я могу получить с намерением ради отдачи? Какое желание именно реализую ради отдачи на нем? Или это не я решаю, потому что не я знаю?

0: Что я? Я не понял.
1: Какое желание в нем ради отдачи?
0: Нет.
1: Какое желание я выберу, чтобы попытаться работать над ним ради отдачи? Получить его ради отдачи, исправить его, и чтобы оно было с намерением.
2: Если нагид.
0: Если у меня, допустим, много-много желаний.
2: Так.
0: Какое желание я возьму, снимаю все руки, как будто сейчас с ним я буду работать, чтобы оно было ради отдачи, остальные пока что я оставляю.
1: Но нужно с чего-то начинать?
0: Да, да, не со всех вместе, по одному. Говорят, самым маленьким желанием, чтобы наверняка ты мог с ним работать. Не потерять, не
1: просто.
0: Это просто. Прекрасно, закончил с ним. Возьми больше.
1: Но у него нет связи с творцом.
0: Ты кому ты делаешь ради отдачи? Если у тебя нет связи с творцом, кому ты, с кем-то связываешь это желание?
1: Не себе.
0: Нет, нет, я не шучу, это серьезно. Не для себя. То есть ты мог сделать, может быть, какое-то действие, ты не знаешь какое. Допустим, просто сделать какой-нибудь сэндвич и почувствовать его как наслаждение и отнести это наслаждение к творцу. Что ты как хозяин приготовил мне весь этот мир и привел меня в такое состояние, когда я наслаждаюсь этим сэндвичем. Я бы хотел почувствовать тебя, чтобы показать тебе наслаждение, которое я испытываю от сэндвича. Но не от сэндвича, по сути, а от ощущения, что это ты приготовил мне. Так. То есть ты приходишь к состоянию, когда тебе не хватает, кроме себя, ощутить его. И тогда тебе будет кому сказать спасибо. Так. Ну, начни с этого. Ты увидишь, что он раскроется. Нет проблем. Если ты будешь думать только о том, чтобы сказать ему спасибо, он раскроется. На это он готов. Потому что действительно будет ради отдачи. Не важно, что это будет на сэндвич. Да.
1: Тарак, что значит, что творец относится к нам, как будто мы находимся в конце исправления?
0: Что называется, творец относится к нам, как будто мы находимся в окончательном исправлении? Мы теперь находимся с ним в самом лучшем состоянии, в самом совершенном. Но это состояние скрыто от нас за 125 покрытиями. Так он относится ко мне за 125 покрытиями. Там, в окончательном исправлении, я чувствую свое отношение ко мне за 125 покрытиями, которые ослабляют его отношение. До такой степени, что превращают его в противоположное. Понимаешь? Получается, что выходит, что для него я совершенен, и только относительно себя я не исправлен.
1: То есть, как будто он отдает нам, как будто мы...
0: То есть, ты не делаешь ему никакого одолжения в том, что исправляешь себя. Не думай, что это ему во благо, это во благо тебе.
1: То есть, как бы он отдает нам, как будто мы находимся в конце исправления, просто мы этого не чувствуем.
0: Он дает нам, как будто находимся в окончательном исправлении. Мы действительно находимся в окончательном исправлении, только нам кажется, что мы как будто не находимся в этом. Это как будто противоположно нашему состоянию, а не состояние окончательного исправления. Окончательное исправление – это единственное состояние, которое на самом деле существует, а то, что кажется нам, что мы вне окончательного исправления – это иллюзия, которая возникает как результат огрубления чувств. Наши чувства, они как... Это то, что мы должны исправить, чтобы почувствовать, где мы находимся. Он уподобляет это человеку, который находится в бессознательном состоянии. И тогда постепенно он восстанавливается, возвращается к сознанию. И это восстановление сознания по 125 ступеням. Постепенно ему выясняются состояния, пока он не доходит до состояния, когда он действительно, в котором он на самом деле находится. Его сознание и состояние. котором он находится, становится одним целым.
1: Да. Если мы сейчас находимся в конце исправления, то как можно сказать, что после Махсома мы ради отдачи? Ведь получается, что это ложь, потому что в любом случае он дает нам в такой форме, что он наслаждается тем, что мы отдаем ему это. Тогда что же здесь меняется, когда я перехожу в Махсом? Где добавка?
0: До Махсома человек проходит две главные ступени, очень важные, которые называются двойное скрытие и одинарное скрытие. И эти ступени дают человеку все килим, все свойства, которые он потом в духовном только увеличивает. Он облачает на них еще свойства, но злодеяния, заблуждения, которые он сейчас совершает на своем духовном пути к Махсому, это настоящий килим, которыми он потом пользуется. Разница до Махсома и после Махсома – это не в этих килим только. Есть много, но в общем, по сути, что до Махсома ты находишься в скрытии, и Творец не раскрыт. Ты можешь думать, иногда ты чувствуешь немного что-то. По сути дела, то, что твое ощущение Творца – это окружающий свет, не внутренний. Потому что у тебя нет экрана. После Махсома – это первый экран. Называется, что ты прошел Махсома, а потом еще экраны. И согласно твоему экрану, ты можешь получить внутренний свет. Это ощущение божественного, просто ясное и настоящее.
1: Я говорю, что относительно него нет никакой разницы.
0: Мы никогда не говорим относительно Творца, что он чувствует, как он. Мы говорим, как творение ощущает от него, или как творение представляет себе состояние Творца. Но не его состояние вне творения. Происходит так, что ты иногда думаешь о своем товарище, разные такие мысли, которые вообще не он, это вообще не он. Ты думаешь, что у него есть такие вещи, такие, он думает так, у него есть такие беды, может быть так. А потом ты приближаешься, и ты видишь, что это вообще не то. Не было... Все была картина, которую ты представлял себе. Так. То есть есть момент осознания из себя, что мне кажется, так-то и так-то и есть момент, что действительно настоящая картина его. То есть настоящую картину Творца я никогда не знаю. Я могу только осознать его, как я думаю о нем, как я понимаю о нем и так далее. Самая настоящая картина, максимум, на что я способен, это окончательное исправление, когда мои килим не портит то, что он хочет, чтобы я почувствовал от него. Хозяин, который хочет дать 5 порций, на 100% каждую порцию я принимаю, то через это я чувствую отношение хозяина ко мне. Вот и все, нет ничего больше. Больше этого я не могу. Но вопрос, допустим, я сижу перед хозяином. Я, в общем, сижу и беру и ем от него. Он наслаждается от того, что я ем. Это состояние уже происходит. Так в чем добавка, что вдруг я...
1: О, добавка? Добавка «я».
0: Но это в конечном счете я уже съел это.
1: Нет, ты никогда не был в связи с хозяином со своей стороны и не ощущал его так, как собираешься ощутить. Потому что то, что было, то есть конец исправления, которое создал Творец, сотворил Творец, это за счет Творца, не за счет творения. Мы изучаем, что распространение света и его исторжение делают кли пригодным к его предназначению. То есть тогда есть хиссарон. И из этого хиссарона, из этой потребности, есть связь творения с Творцом. а прежде этого не было. Максимум, что Творец может сделать, это создать желание получать, наполнить его, дать ему ощущение стыда, чтобы оно посредством этого сократилось, чтобы оно переходило от одного состояния к другому и скатилось от него к другому краю. Сверх этого Творец ничего не может.
3: Это называется, что желание развивается. Оно не приближается. Он может сделать обратное. Он может сделать все, кроме как Бальсулам приводит там в письме пример. Кроме как дать человеку почувствовать, что это он делает. Встречаются два товарища. Через 20 лет один стал богатым, а другой стал бедным. Богатый берет бедного к себе домой и говорит: «Все, что мое, твое». Неделю так они проводят, все хорошо и замечательно. И действительно, он делает для него все самое хорошее. Без всякой мысли в сердце, что может быть так. Наоборот. Богатый готов открыть все. Ну, и все же, что говорит его бедный товарищ, который понимает, что тот дает ему как самому себе и даже еще больше. Что он говорит? Он говорит, есть только одна проблема, один изъян, что это не я, что это ты это сделал. И с этой вещью ты ничего не можешь сделать. А что ты можешь сделать? Если ты действительно хочешь сделать мне добро, дай мне возможность, чтобы я пришел к тому, что есть у тебя сам. И все. И это то, что Творец делает с нами. Когда действительно, когда приходят, приходят к равному с ним уровню. Я просто болен говорить.
0: Мы учим, что свойство Творца — это добрый, дающий добро. Но в домах Сома мы не чувствуем этого. Так как можно пользоваться злом, которым мы получаем от него? Можем ли мы как-то пользоваться пока что нашей картиной относительно него?
1: Я не понимаю, что значит, как использовать зло, которое я получаю от него?
2: Ты что, бегаешь,
1: там? Используй настолько, насколько ты понимаешь. Ну, что значит использовать зло, которое я получаю от него? Любую вещь, если ты хочешь использовать ее, это называется, что ты берешь эту вещь и с этим обращаешься к нему. Это называется использовать. Потому что ты думаешь, что ты способен что-то сделать сам? Ты можешь что-то сделать, если ты требуешь у него, просишь у него, а он выполняет. Он не может выполнить сам без того, чтобы ты попросил. А ты не можешь обязать его сделать что-то без того, чтобы эта просьба была у тебя выясненной и истинной. Вот и все.
0: Мы все время заняты отношением, моим отношением к Творцу, моим отношением к помехам, с нашим отношением к Творцу. Как мы все-таки можем думать, как относиться к товарищам, обращать внимание на товарища?
1: Как мы можем, несмотря на все это, обращать внимание на состояние товарищей? Не только товарищей, может быть, также и на распространение, на все, что относится к распространению науки Каббала. Если я все время замкнут на Творце, одно обязывает другое. Человек раскрывает, что в одиночку, так как он устроен, он не способен обновить связь с Творцом или увеличить ее буквально ни в чем. Не способен. Сиди дома, и ты увидишь, насколько ты будешь пуст. Не будет у тебя никаких мыслей. Не будет. Ты приходишь сюда, хотя ты думаешь, что я прихожу сюда, еще 100 человек вокруг меня, какой беспорядок. Ты приходишь сюда, ты начинаешь работать. У тебя есть посторонние мысли, такие хорошие, неважно. Все крутится. Ты входишь в такой водоворот.
2: Так
1: это самая полезная вещь.
2: Второе, айташ, это молишь об.

0: Но возвращается в группу и все время находится в каком-то процессе, то начинает постигать нечто более зрелое. Желание, которое сейчас после субботы ощущалось как тяжесть, которое ему трудно идти, это желание посредством учебы соединилось с каким-то свечением и начинает уже быть как бы новым мозгом, новым разумом и новым сердцем. Желание, которое прежде ощущал как какую-то тяжесть, которое дает ему какое-то такое отягощение. Действительно, посредством учебы, через несколько дней, он должен почувствовать, что именно внутри этих желаний и этих развлечений, безвкусных, которые были как бы без вкуса, было тяжело, была слабость, начинает чувствовать там новые развлечения, новые знания, уже опыт, пока не приходит к тому, что действительно наслаждается тем, что прошел и падение, и подъем. Это называется, что прошел новый день. Этот день может длиться неделю или месяц, неважно. И так далее.
1: Понятно, что наша работа должна быть в группе, и самостоятельно дома работать невозможно. Но все-таки ты находишься в группе во время урока даже, ты настолько занят тем, что ты смотришь внутрь себя и всякое такое. Как все-таки ты можешь думать о том, кто находится рядом с тобой, что происходит с ним, обращать внимание?
0: Ты говоришь, что не способен думать о нескольких вещах одновременно. Хорошо. Прежде всего, не думай, что из-за этого ты менее успешен, чем кто-то, кто более быстр в мыслях. Вообще не связано. Здесь нет никакого измерения одного относительно другого, что можно было бы измерить и сказать, он более успешный, чем я, более быстрый, идет по более удобным путям или как-то. Нет. Это просто эти вещи в такой форме не проверяются. А я сижу, я знаю, что я должен думать об учебе. Изучаем что-то, допустим, учение 10 сферот. Там не просто, там вещь, которая новая для меня, это трудно. Ты должен связать много вещей, помнить, и вместе с тем я должен думать о Творце. Я Творец и действие, которые я делаю, или то, что я изучаю, как я стремлюсь прийти к цели, где цель — это слияние с Ним, там, на высшей ступени, что называется концом исправления. Как я думаю об этом, и так я должен думать об учебе вместе с этим, а потом не только об этом я должен думать. Чтобы прийти к этому, я должен вспомнить о товарищах, где они рядом со мной. Я должен думать, чтобы у них было больше, чем то, что будет у меня. Что я учусь, но чтобы было у них. Буквально так. Какие вещи, такие дополнительные мысли, такие странные для нашей природы, для моей природы. Что это вообще выводит меня из всего занятия учебой и мудростью. Буквально согласно разуму. И любовь к товарищам, и как мы вместе. Короче, так много требуется от меня, что я просто не знаю, что делать. Скажи мне просто учиться, я буду учиться. А скажи, только не учись, неважно, открой книгу и думай, Творца, я сделаю. Я не могу связать все эти концы вместе. Решение не связывай. Как способен быть в этом? Вместе с учебой. Это первое. Главное — это учиться. И во время учебы требовать, чтобы эта вещь была в тебе. И все. Все остальное, как подготовка, находится там внутри.
1: Как мы видели в субботу, можно, по сути дела, прийти к состоянию, что каждый занят собой. И происходит так, что человек находится просто в опасности, как то, что было в субботу. так по сути дела, как здесь произошло, как мы были достаточно

0: чувствительны к товарищам. Практически невозможно делать это все.
1: Собери всех товарищей, которые более-менее к этому относятся. Возьмите лист бумаги и сделайте между собой соглашение, что вы проверяете каждые полчаса, допустим, всех, где находится каждый из нас, не сбежал ли. Ты знаешь, как? Если сбежал, нужно сразу привести его. Может быть, будут у вас такие 2-3 особых человека, у которых есть такой подход. Действительно, поговорить с человеком, который находится в состоянии не очень хорошем, пробудить его, вернуть его, посадить его в группу и так далее. Но это обязательно, чтобы группа заботилась о каждом, кто находится. Ты видишь, почему мы разделились на группы? Потому что если это 100 человек, невозможно видеть. Тот есть, а того нет. Невозможно. Так хотя бы за одним столом сидит вся моя группа, и тогда я вижу, кто есть и кого нет. И 15-20 тоже много, желательно 10. Но это соглашение обязательно должно быть. Может быть, не письменно, пусть будет устно, неважно. Но сделайте так, чтобы человек чувствовал, что это его обязывает. Сделайте письменно, сделайте это так, в очень серьезной форме. Да. Психологически это влияет на человека.
0: С одной стороны, у меня есть хисарон к Творцу. То есть я очень-очень хочу продвигаться. Я продвигаюсь медленно. С другой стороны, я должен продвигаться в радости. В любви, в правой линии. Но я продвигаюсь медленно, как мне кажется, слишком медленно. У меня есть этот хисарон?
1: Как ускорить продвижение?
0: Как, чтобы вещи сложились вместе?
1: Ускорение продвижения не посредством того, что ты... Ой-ой-ой. Опять звук пропал. Делаешь какие-то, не знаю, усилия. Понимаешь, ускорение в продвижении, чтобы ты каждый раз вспоминал, что нужно вернуться к контакту с ним, чтобы как можно меньше пустого времени было у тебя между входами, что называется, между контактами с ним. Делай всякие знаки, думая о всяких средствах, чтобы в каждый момент, когда ты находишься где-то, ты слышишь, ты читаешь, неважно кто и что, чтобы ты вспоминал. О, опять забыл несколько мгновений. О, я опять забыл. И вот эти входы, то, что ты отключаешься, это хорошо. Нехорошо, что время, пока ты возвращаешься к связи, может быть несколько часов. Или, может быть, даже несколько дней, я не знаю. В этом твоя работа.
0: Эти подъемы и падения. Я понимаю так, что это после максима. А на этапе подготовки вообще нет подъемов и падений.
2: Не работа.
1: Посмотрим на тебя. Подъемы и падения есть и до максома, и после максома. Только у нас во время подготовки это не называется настоящими подъемами и падениями, как потом. Потом подъемы и падения — это падение в клипот, это ощущение отдаления, действительно отдаления, реальное ощущение внутри килим. То есть человек включается в оба конца. Творец и противоположность ему. А пока сейчас мы чувствуем или окружающий свет немного скрыт, тогда падаем внутри нашей маленькой животной природы, деньги, почет, знания, или вообще ничего, такая пресность. Или, если свет светит, тогда... Мы герои, думаем. Мы так думаем. Тогда мы так горим, идем за ним, мы готовы на все. Это не точно те подъемы и падения, которые есть после Махсома, но все-таки это тоже кое-что. Ладно.
0: Сейчас, друзья, подведем итоги. Итоги наших впечатлений от урока, или что из этого мы берем для реализации в десятках. 6 минут семинар, пожалуйста.
2: Мне кажется, что в конце подъемы и падения, входы и выходы и вообще, как наладить, как выстроить себя, группу, окружение, десятку, чтобы все время возвращало тебя, заставляло все время вернуться к связи, к контакту с Творцом. Всякие ухищрения в течение дня. И вообще такое желание, желание сблизиться, желание реализовать методику.
3: Да, правильное отношение к реальности всякий раз заново человек должен строить.
2: Да, одна из тем урока. Ты никогда не будешь в состоянии худшем, чем сейчас, потому что тебя все время продвигают. Тебе кажется, что ты выпал, это для того, чтобы пробудить тебя. Дать тебе различные возможности, дать тебе возможность почувствовать новые развлечения. Только для того, чтобы мы двигались вперед.
0: Я слышал, что если мы прилагаем усилия, чтобы сказать спасибо Творцу, то Творец раскрывается. Я слышал, что надо сделать между нами соглашение.
4: ולבדוק אחד את השני ולעזור אחד לשני להיות שם כי שמעתי שלבד האדם לא יכול
5: הזירוז בהתקדמות שאתה תזכר כל פעם לחזור למגע
2: скорее в продвижении, чтобы ты все время вспоминал, что нужно вернуться к контакту с ним. Это что Гершин сейчас сказал. Это ты приходишь к состоянию, что тебе необходимо почувствовать его. И тогда тебе будет кому сказать спасибо. Ну, начинай все. И ты увидишь, что он расходится. Нет проблем, если ты будешь думать только о том, чтобы сказать ему спасибо, он раскроется. На это он готов.
3: Да,
0: этот пример с сэндвичем, который мы готовим к исправлению на маленькое желание. Но тут факт, что мы хотим
3: выразить
0: ему благодарность, мы уже требуем его раскрытия. Это действительно один из самых вещей, которые мы услышали на этом уроке. Так, урок богатый, очень особыми пониманиями, было общее объяснение.
3: עשיר ועני, שהעשיר יכול לתת לעני, שהוא חבר שלו מלפני הרבה זמן, הוא יכול לתת לו כל טוב, בלי הגבלה ממש מכל הלב, אבל אני אגיד שעדיין יש בדבר הזה פגם, כי אני לא מרגיש שהוא הרוויח את זה, שהוא נתן משהו מעצמו, אז הבורא נתן לנו את ההזדמנות באמת להרוויח. אז לכן יש לנו את כל העבודה הזאת המיוחדת.
6: גם המקום הזה שהיה במאמר על שתי בחינות שיש בקדושה. אחת שהיא כאילו להשפיע על מנת להשפיע, לא יודע, אחת זה כאילו שבעצם מתוך הכלי קבלה עם הכוונה הנכונה, זה בעצם הקדושה הזאת שכאילו יש מלמטה, שבעצם אנחנו צריכים, אנחנו גם כאילו באיזשהו מקום ככה, לא יודע אם מצווים, אבל כאילו נדרש מאיתנו, כמו שהבורא הוא קדוש, ככה גם אתם תהיו קדושים. קדושה מלשון להשפעה. אני חושב שצריך כאילו גם מהאדם את הרצון ההתחלתי לצאת, לנתק את עצמו מהכלי קבלה, לרצות להיות במקום הנכון עם הכוונה הנכונה. כמו שדוד אמר, רק תרצה להגיד לו תודה, תחפש איך להודות לו, וכנראה זה כל מה שנדרש מהאדם, משם כבר האור פועל ומסדר את הכלי.
5: זהו, תקשיבו.
7: זוהר כותב, הדוגמה אם להכין סנדוויץ' ולעשות את זה כדי להרגיש אותו שעשה את זה או שעשיתי את זה עבורו. קצת בלבול, אבל כנראה שבגלל שההשפעה לא כל כך ברורה. כל כך לא ברורה. ומוסיף גם מהשיעור שאדם, חברים הזכירו, האדם מגלה שלבד, כמה שהוא לא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו, ממש במאומה, לא מסוגל. ודווקא בהמשך הקטע עם החברים, כמה שזה ככה, איך זה נקרא? מערבולת כזאת. דווקא שם, זה הדבר המועיל ביותר.
6: מהשיעור, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, זה חובה שקבוצה תדאג על כל אחד ואחד שנמצא. בשולחן אחד יושבת כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. הסכם הזה חובה שיהיה. תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מסביב.
3: ועכשיו חברים, נעבור להלק הבא של השיעור.

0: אמירות דומות היו כשהתחלנו את כנס העשיריות, כאילו כל עשירייה היא בנפרד וכו', ואנחנו רואים שאיכשהו התהליך הזה יצר מצד אחד עצמאות לכל עשירייה, זה חיבור אדיר בכל עשירייה, ומצד שני כולנו יחד ככל העשיריות נכללנו אחד מהשני. אז זה בגדול התהליך המתוכנן. גלעד.
1: אני רוצה לתת דוגמה למה שמיכאל אמר קודם. אני זוכר שעשינו כנס בבלקפול. בלקפול, כן, זה היה כך נקרא. באנגליה, באיזה שנה זה היה, אביו? 2006, 2007, משהו כזה?
0: שאול אומר 2009.
1: מה ששאול אומר זה נכון, 2009. כן. ואז לפני הכנס...
0: 2008, אוקיי, סליחה, 2008.
1: כמה ימים לפני הכנס מתקשר אליי מישהו, דובר אנגלית, אומר לי, תשמע, מה זה כנס, אני רוצה לבוא, אני יליד בלקפול, בכלל נולדתי שם, אני יודע, אני לומד וירטואלית, אני אומר, זה יופי וזה, ואני מסביר לו באנגלית, איזה חצי שעה אנחנו מדברים בינינו וזה, ואז אני אומר לו, איפה אתה גר בארץ? אז הוא אומר לי, בירושלים. אמרתי לו, מה בירושלים? אף פעם לא באת לפתח תקווה, אומר לי, מה יש בפתח תקווה? הבן אדם למד שנתיים בכלי הווירטואלי, באנגלית, והוא יודע שיש, כן, ואז בקיצור, אחרי זה הוא הצטרף לקבוצת ירושלים, והיה שם הרבה שנים הזדמנות, כי פתאום יש הרבה אנשים מאז הקורונה, מאז 2020 בעצם, שלומדים איתנו וירטואלית, לא מכירים שום דבר חוץ מהווירטואלית, ופתאום הם יבינו שיש משהו באזור שלהם, יכירו אנשים מהאזור שלהם, יכירו חברים חדשים שאולי לא הכירו כי לא היו במסגרות המתאימות. זה יכול לקרות בכל מקום בעולם, גם בארץ, ובטוח שזה יחזק אותם. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לקלוט ולהכיל ולהכיר חברים חדשים שאולי לא ידענו שהם בכלל לידינו, כי אנחנו חיינו באיזשהו מרחב וירטואלי, ויש הזדמנות לחזק אותו עם הקשר הפיזי שלנו.
0: תודה. עוד? כן, בבקשה. הלל.
2: אני מבין שלנסוע לחול, לכלי עולמי, לחזק אותם, זה תפקיד. ככה אני מבין את זה, נכון?
0: תמשיך.
2: אוקיי, אז אם זה כמו תפקיד, אז למה שראשי שפות לא יבואו לחברים ויציעו להם? פשוט הם החליטו.
3: לא. יש תפקיד שאם באים אליך ואומרים, תשמע, אתה יש סאונד וחסר לנו שם כי אנחנו רוצים לשדר, אז זה תפקיד, אז שולחים אותך, כן, מטעם הארגון כדי לארגן את זה. אתה אולי מתכוון לתפקיד, כל אחד שנוסע מכאן הוא בעצם נציג של הפתח תקווה של כל הארגון, וזה גם, אבל זה כבר תפקיד אחר, זה תפקיד חברתי שאני צריך לתת את פעלות. באופן כללי לא צריכים אותי שם, אלא אני החלטתי שאני רוצה לתת את פעלות, או יכול להיות שהזמינו אותי ושאני אתן את פעלות. זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
2: כי יש דילמה, כי יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
3: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם עשירייה וגם מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
0: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם לחזק, או שביקשו ממך האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף. זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום, אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם העשירייה שלי ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, תתייעץ עם העשירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
4: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של עשיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה. קבוצת פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת? ולא איכשהו להתקדם יותר חלק. אני יודע, אולי אני משהו לא... מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, אבל קבוצת נווסיביר, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
3: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק? זה לא שזה מדויק, מדויק, אבל נגיד בטביליסי, כן, איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, מאלפי, אז הם יהיו, לא יודע, עשרות קבוצות. אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס? זה לא כנס קבוצות, זה דבר אחד. בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדורף, ויש כאילו, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין, אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, נגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות.
0: יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה, בנתניה, זה לא קבוצה אחת, זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, שלא תחליף את העשירייה, אבל לשמור אותה כדי שהעשירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים. והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון 2, ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
4: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, חמישה, שישה, שהתאספו חמישה, שישה, נשים, גברים, אבל קבוצה זה ברור, אזור זה מיד, יש לך...
0: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
4: זיכרון, קבוצת זיכרון, אביו. כל הקבוצות. עשירייה 3, 2, 1, זיכרון.
3: לא, שני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא ש... יש הבדל בין לשבת עם 5-6 ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
4: זה באמת שהם החליטו, זה נכון.
3: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו, באירופה רצינו, בהתחלה באנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול. אמרו, מה אירופאי? הוא מנורווגיה, צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה, והוא מבולגריה, גם לאוסטריה, להתעסק במקום אחד. אין מצב, לא רצו.
4: זה נכון, אבל אילו אמרת, קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה, קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור, אזור מיד, אני חושב, מאורפל מאוד.
3: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה ועשירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה ועשירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, חמישה אנשים, זהו.
0: כן. בבקשה ישראל.
5: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהעשירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע, לא כדאי, מה אני עושה במקרה הזה?
3: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם הסירייה שלך, מה שתחליט. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים. צריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו. זה בסדר, היום אין מציאות כזאת. יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים, גם רב אמר שהקבוצה תחליט, העשירייה תחליט, בפי אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות, זה בטוח שזה נכון, כלפי אותו אדם.
0: שורק, בבקשה.
6: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? אם זה כנס מקומי, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום. לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים. בכל קבוצה יש אותם בעיות. בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות למשל, לשלם את המעשר. חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו, אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט, כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר. בשביל מה כל זה?
0: אז יש לנו עכשיו שלושה חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד שלושה חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד. כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
3: לא, וגם תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית.
0: כמו שהתוכן של הסירייה, סליחה, PT 26.
7: כך וכך.
0: כנראה, שונה מהתוכן.
7: PT 26. очевидно будет отличаться от контента PT 13 или MAC там 22 на конгрессе 10, но там происходила работа. Да, но у вас была независимость самим выбирать контент, вы его сами выбирали.
6: Поэтому говорим клялим. Кило, они мне добрше им за кенес сколько ханак в у кенес бедель шел кенес зори. Кило, коли зор царекли гиштавот, эх шоу лев формат ихат.
7: Из такого конгресс, чтобы все десятки, все регионы решают фактически одни и те же проблемы. Поэтому у нас есть такие общие форматы. Но ведь тема одна и та же. И распространение, оно везде есть. Есть такие страны, которые не понимают, что такое для них региональное распространение. Может быть, для всех, и для Петахтиквы. Товарищ Петахтиквы может тут выйти на улицу и вдруг решить что-то там распространять. И есть общие, частные проблемы. Мы должны действительно учитывать регион, где будет находиться группа.
3: ושם באמת אנחנו נצטרך לבחור נושאים שהם שייכים לכולם ולדבר עליהם.
7: Как сказал Авил, у нас будет общий блок, и мы должны будем это обсуждать и принимать решения. Итай.
3: אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא מהפכה. באמת, הוא משהו מאוד גדול.
7: Я хочу сказать, что этот конгресс – это просто революция и во всем нашем кли. И причина, что со стороны...
3: לבין התלמידים החדשים. כי כל התלמידים החדשים הוזרמו לעולם הווירטואלי, ולאט לאט נוצר ניתוק עד היום של בין התלמידים החדשים לבין הקבוצות הפיזיות.
7: Мы вошли в виртуальную реальность, возникли разрывы между разными группами. Если я был в Нью-Йорке недавно, и мы там говорили, раньше Нью-Йорк организовывал и распространение, местные курсы, и там были новые ребята, которые могли попасть в группы. Корона — это все изменилось. Сейчас мы впервые позволяем всем виртуальным товарищам войти в физическую связь, те, кто живут на их месте, и никто из нас не понимает последствия, но это будет замечательно в каждом месте. Ребята, которые живут в Израиле, там на севере Израиля, на юге Израиля, все товарищи после короны живут в виртуальной реальности. Я думаю, что это правильно делать, это регионально, а не групповым, не в групповом формате, потому что все перепуталось, и мы должны быть очень чувствительны относительно вот этого колоссального конгресса, потому что мы идем на то, чтобы взорвать эту железную стену, которая возникла после короны. Это первое. И второе относительно израильских групп Петахтиквы. Получается, что из группы Петахтиквы разъедутся много товарищей в группы. И также в группы израильские. И можно будет сесть в машину, поехать полчаса или час в израильскую группу, и мужчин, и женщин. Поэтому нужно серьезно подумать, какова роль будет группы Петахтиквы во время конгресса. Верно, здесь будет всякое местные какие-то мероприятия, действия, но, может быть, стоит Петахтикве взять на себя такую роль, объединяющий, соединяющий и помогающий. Хаим.
8: Есть такое явление, с которым мы познакомились несколько лет назад. Корона во время конкрома — это группы. Неважно где, в Антарктике, неважно где, люди подражали тому, что происходит здесь, более или менее. И в этом была сила. Сила Бней Барух, сила нашей организации. Что неважно, где ты находишься, ты пришел в Бней Барух. Ты можешь быть в Чили, ты можешь быть в Аргентине, где бы ни было, в мире ты это чувствовал. Это было 5 лет назад, это было очень успешно, очень удачно. И центральная вещь, которая произошла, что когда мир забыл о короне, мы все время это вспоминаем заново, что прошло 5 лет, и мы видим стремление группы Хайфы быть той группой Хайфы, которая была, и это может быть с легкостью, как и везде в мире. Теперь мы создаем что-то. Мы чувствуем сложность всего, что мы создаем. Может быть, пришло время провозгласить, что есть группы, снова есть группы. И группа должна заботиться о каждом новом человеке, который приходит, создать ему дом, потому что люди со стажем знают, что такое дом. И этот конгресс, если мы его немножечко точнее определим, он может заново возобновить понятие группы.
7: Спасибо. Прежде всего, мы надеемся, что перевод снова вернулся, и наши товарищи в мире получают перевод. Мы здесь обсуждаем региональный конгресс. Мы приносим извинения за технические неисправности. Будем надеяться, что это сейчас улучшилось и что это продержится. Поэтому выставляйте свои вопросительные знаки по поводу регионального конгресса, у кого это есть. Мы стараемся вместе выяснить вопросы на эту тему. Пожалуйста, Давид.
8: Продолжение того, что мы говорили, я хочу выяснить, в чем десятка Латинской Америки, один и Испания ближе друг к другу, кроме языка, чем Латинская Америка, один и Петахтиква. Почему мы объединяем по языку или по... Как мы решаем, что группа — это группа? Если сегодня все виртуально, и мы сосредоточены в десятках, и каждая десятка видит себя, за исключением организации, о которой ты говорил. Мне не удается соединить, что общего между одной группой десяток и другой группой десяток. Если это только организационный вопрос, то это одно. Но если есть что-то внутреннее, духовное, что вот этим десяткам стоит объединиться вместе, а не с другими десятками. Гиль, ты хочешь ответить? Пожалуйста.
9: Кен Бесимха.
7: Да, с радостью. Тут есть несколько моментов. Взгляд Петахтику на мировой кли, но в мировом кли есть другая реальность, и тем более после короны, десятка — это не обязательно группа и не обязательно географическое место. Часто нет достаточно людей в географическом месте, поэтому десятки могут быть разбросаны на несколько тысяч километров. Получается, что люди не всегда могут встречаться с тем, кто находится в физической близости. Конгресс — это возможность дать тем, кто живут рядом, возможность встречаться, получать силы и важность друг от друга, даже если они не находятся в одной десятке, потому что до сих пор мы работали по десяткам. Даже если они сейчас не в моей десятке, но мы живем, допустим, в Монтерее, мы можем встречаться с товарищами и подругами Монтерея, Мексики, допустим, да, и там как-то получать силы и важность цели. Поэтому есть элемент. Тут нет группы. Тот, кто говорит о группе, он не знает реальных товарищей в этих местах, в этих регионах или других. Потому что нет группы. Есть регионы, в которых есть рассеянные ученики, и они находятся в разных десятках. И эти ученики могут быть тоже из разных стран. И Конгресс дает возможность людям из одного региона объединиться и укрепиться. И если они, допустим, в каком-то, может быть, конкретном месте в Европе, да, они могут встретиться каждый где-то в одном выбранном месте и получить силы. Мы не разбавляем силу этого региона, потому что если все товарищи, скажем, из Чехии соберутся и приедут еще 40 товарищей из Израиля, потому что это удобно и близко, то не обязательно мы разбавим ту реальность, что на наконец-таки чехи могут работать между собой. Поэтому здесь важна связь между с руководителями и по языкам, причем я хочу поехать и укрепить товарищей на местах. Но цель — дать им возможность получить силы. И те, кто подходят и могут что-то дать, пусть приезжает и усиливает связь. Также это может быть и в распространении.
8: Скажи, если так, то почему я из Монтерея и ты из Монтерея, почему в одной десятке? Как это так происходит? Мы хотим раз в год встретиться только потому, что нам организовали региональный конгресс.
7: Потому что до сих пор десятки были не построены относительно регионам, и недостаточно если мужчин да, в одном месте. Допустим, в Монтерее 5 мужчин. И поэтому к ним присоединяются другие, которые находятся за тысячи километров. И поэтому это возможность людей сплотить в одном регионе. В Южной Америке есть огромные расстояния, там даже в Аргентине там ребята соберутся и из Бразилии, Чили, Аргентины есть регион Мексики, там, где все латиносы из Мексики, из Центральной Америки.
10: Yeah, question pretty similar to what you just answered now. What is your recommendation for countries?
8: Да, похожий на тот, что Гиль спросил. Каков совет для стран, таких как азиатские? Австралоазиатский регион, он огромный. Группа тут, группа там, группа в Китае. И десятка, допустим, в Китае, десятка на Филиппинах. Что делать? Какой совет? Чтобы все приехали в Австралию? Или организовались в своих странах? Или сделать что-то гибридное? Немножко виртуальное, немножко физическое? Верно. Мы проведем с вами встречу. Вы подумайте об этом. И тоже это одна из вещей, которую мы должны решить, что важнее. Есть регион, который называется Азия, включая Австралию, с одной стороны, а с другой, допустим, там могут собраться 80 человек. Это уже сила. Или там есть много групп. В этом месте есть много групп. Стоит, если вы решите встретиться по группам, то там будут 10-12 человек. Так нужно решить, что важнее. Но есть место и для того, и для этого. Поэтому мы сказали, что мы хотим проводить проводить конгрессы и по группам. То есть есть возможность для группы Нью-Йорка встретиться и для группы Сан-Франциско, и есть возможность для всех Соединенных Штатов встретиться. Есть разные виды, и мы должны решить.
11: כן, תודה. רציתי להגיד שני דברים קצרים. אחד, לפני הקונגרס...
7: да, я хотел сказать о двух моментах. До конгресса 10-й, который был, я помню, тоже была такая путаница и даже непонимание и несогласие. Мы видели, как работа, если можно так сказать, высшее знание, привела десяток во всем мире буквально на новую ступень. Поэтому я очень взволнован лично от этого конгресса, потому что чувствуется и путаница, и неразбериха. И наша потребность в Творце, чтобы он прояснил нам правильный путь. Очевидно, мы произведем очень большой скачок на следующую ступень. И также я очень завидую новым ребятам, которые учатся виртуально. Может быть, даже несколько лет или несколько месяцев, неважно, но они встретят такую силу, как ты красиво рассказал. Сказал Муши, такая сила физического конгресса попадания в первый раз. Я помню первый мой конгресс в 2009 году, когда впервые ты видишь десятки, сотни, даже тысячи человек. И какая радость, какое волнение, точка в сердце вспыхивает. Мы завидуем очень этим ребятам. Мы хотим, чтобы Творец был в этом действии, чтобы он закончил за нас. Это, в общем-то, то, что я хотел сказать. Новосибирск.
12: Вот, может быть, вы подскажете, как вот десятка может выяснить вот свою стратегию? То есть руководство, с одной стороны, есть отмена перед руководством, есть большое собрание, и действительно можно получить впечатление. С другой стороны, в десятке говорят, а чем мы вот как бы не как Европа, да? То есть есть товарищи, которые поднять важность, вложить денег и полететь в Тбилиси, это, ну, товарищ считает, что это вообще может быть равносильно тому, что вообще ослабить товарища в пути. И нужно как-то десятку распределить на то, чтобы часть поехала, да, и укрепила русскоязычные клея, часть поддержала, больше чувствует потребности товарищей, которые, ну, совсем никак не могут поехать. И здесь нужно, да, то есть как бы распределить. Ну, то есть и вопрос, что есть время, да, и в чем здесь отмена перед руководством, как бы в правильном виде, как это определить вообще? Как десятки провести такое выяснение?
8: Всего тут нет отмены перед руководством, потому что мы не говорим, что делать, а что да, как мы сказали, это вещь сложная. Есть очень много аспектов, которые нужно выяснить внутри десятки с вашим сопровождающим и с руководителем общины. Нужно сесть вместе, выяснить, сколько людей, кто может с экономической точки зрения. Есть еще расчет, а если я поеду туда, так что важнее, может быть, важнее приехать через несколько месяцев на конгресс в Израиле. То есть сидят, обсуждают как в семье. Это не что-то, что можно вот так вот решить явным образом. Тут нет приказов, никто не знает, что именно правильно, и никто не знает, каково ваше состояние там в группе. Но если вы нуждаетесь в помощи, то есть кому обратиться.
13: Да, вопрос подруги. Есть такие регионы, как скандинавские страны, где много выпускников МАК, которые говорят на русском и плохо владеют местным языком. И буквально несколько человек местных. Вот что им делать? Как и на каком языке проводить? Объединяться ли с местными?
3: Вот Муркавуд, Миша,
8: еще одна сложность. Кто хочет заниматься этими вещами, приглашаем. Еще раз, если вы хотите принимать вызовы, а мы любим такое делать, то можно сесть там 5-6 человек и говорить на трех языках и каким-то образом объясняться друг с другом, чего хотим. Да, есть такая возможность. И мы видели очень много товарищей, которые приезжали на конгрессы и говорили на языке сердца, как говорится. Не знаю, какие еще опции у них есть. У этой самой подруги из Норвегии. Если она учится в МАК, она может поехать в Тбилиси, она должна решить. Если она не знает язык, так что она будет сидеть там с норвежцами, что она будет делать?
7: Да, язык важен. То есть люди должны разговаривать на одном языке, или, по крайней мере, чтобы был перевод, который позволяет понимать друг друга. Не стоит собираться в местах, где я совершенно не понимаю, о чем идет речь, не понимаю языка. Это очень часто РАФ давал такие рекомендации на конгрессе. Конгресс важен для связи, и семинары, и все.
8: Но если нет возможности поехать, то стоит даже без языка. Желательно не сидеть дома. Лучше приехать туда и сидеть там, каким-то образом включаться.
7: Да, мы видим, что есть много вопросов на эту тему. Мы только начали процесс. Мы не утверждаем, что есть ответы на все, но постепенно вместе выясним, как здесь говорится, мы вместе построим этот процесс через общую подготовку. Мы закончили урок, мы извиняемся перед всеми товарищами за технические проблемы. Мы будем надеяться, что вы в записи сможете прослушать. Мы сообщаем латинскому КЛИ. Сегодня, 2 сентября, 18:30, состоится открытая беседа руководства с латинским КЛИ. Это будет транслироваться в системе РУС. Мы приглашаем всех, дорогие друзья. Конгресс выпускников МАК Исраэль, русскоговорящих. И это будет 7 августа. 8:30. Будем разговаривать о нашей жизни, о наших проектах. Наша связь — это основа распространения. Приглашается весна, осень 26 года, и все, кто хотят почувствовать, мы всех приглашаем, закончим песней.

Строим духовное общество.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем служить урок Рава от 16 июня 2002 года. Урок основывается на статье Рабаша «Два свойства святости». Первый том, 482 страница. У нас 20 минут на чтение статьи.
1: Бет бхейнот бактуша.
2: Два свойства святости. Есть святость наверху, есть святость внизу. Как сказано, святы будьте.
1: זהו קדושה שלמעלה. וזהו סיבה ונתינת טעם. למה צריך להיות קדושה למטה? משום שלמעלה הוא קדוש. לכן הוא רוצה שגם למטה יהיו קדושים. חז"ל דרשו, קדושים תהיו, פרושים תהיו.
2: כי קדושים. То есть отделенными быть, потому что свят я. То есть если вы освящаете себя, я поднимаю на вас, возношусь над вами, как будто вы осветили меня. На первый взгляд это трудно понять. Ведь отсюда получается страшно подумать, что как будто наверху нет святости. Но поскольку Творец хочет быть святым, поэтому он говорит, что если вы осветите себя, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. И следует понять это. Ведь из простого понимания языка получается, что поскольку Творец свят, он говорит, что творения тоже будут святы. Как сказано, святы будьте, ведь ибо свят я, Творец Всесильный ваш. А из объяснения мудрецов получается, что это нижние должны быть святы, чтобы осветить его, как они объяснили слова, ибо свят я, Творец Всесильный ваш. То есть, что если вы осветите себя, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. Выходит, как будто причина, по которой нужно быть святыми, чтобы наверху была святость.
0: Еще мудрецы объясняют. Святы будьте, можешь, как я, ведь сказано, ибо свят я. Моя святость выше вашей святости. Это тоже трудно понять. Разве можно себе представить, что Израиль будут как Творец? Разве можно такое подумать? И чтобы понять вышесказанное, следует понять, что означает, что мудрецы объяснили, святы будьте, как отделены будьте. Иначе говоря, от чего человек должен отделить себя? А кроме того, следует понять причину, по которой человек должен отделять себя. И из сказанного получается, что нужно отделять себя так, как ибо свят я. И это тоже нужно понять. Пусть то, что Творец свят, еще можно понять. Однако то, что Творец свят, было бы причиной того, что и человек тоже будет свят. Почему? Разве можно уподобить человека, чтобы он был подобен Творцу? Возможно ли такое? А если да, то следует понять, что имеется в виду, что человека обязывают, чтобы он стал святым, как Творец.
2: И получается, что это главное, чем человек должен быть. Иначе выходит, что будет противоположность святости. Скверно. А посередине как будто ничего нет. Или же скажем, что есть среднее свойство между святостью и скверной. И это тоже нужно понять, что есть скверно в работе и что есть святость в работе. следует объяснять все эти вещи в одном направлении, то есть вернуться к тому, в чем состоит цель творения, и что является корнем неисправленности, и что такое исправление, которое мы обязаны произвести для того, чтобы цель творения реализовалась в своем совершенстве. Другими словами, творение получит то благо и наслаждение, которое заключалось в желании Творца дать им. Как сказано выше, что желание его насладить своим созданием. Известно, что желание насладить создало желание получать и стремление получить благо, которое он хочет дать. И это желание получать называется корнем творения, ибо от этого желания получать впоследствии распространилось много свойств в этом желании получать. Другими словами, когда он вышел и впервые открылся и получал на это свойство, это состояние называется мир бесконечности.
0: Это означает, что желание получать еще не произвело окончания на высший свет, а приняло в это кли получение блага и наслаждения. Поэтому было произведено исправление, чтобы они получали высшее благо не ради получения, а ради отдачи. И благодаря этому они не будут ощущать никакого стыда во время получения наслаждения. И сказано, получается, что в мире бесконечности было лишь одно желание. Только потом, то есть после того, как было произведено исправление сокращения, означающее, что можно получать лишь в мере, в которой они могут построить намерение ради отдачи, это желание получать уже разделилось на множество частей. Потому что когда Малхут получала на кли, которое мы относим к Творцу, говоря, что он создал нечто новое, сущее из ничего, называемое стремлением получения наслаждение. Малхут могла получить все, что Творец задумал дать. Ведь в той мере, в которой он хотел дать, в этой мере он создал желание получать. И, само собой разумеется, Малхут могла получать все благо, заключенное в желании Творца давать. Поэтому это считается одним желанием. Как известно, свет разделить невозможно. А все разделения Все разделения, которые мы различаем в цветах, происходят только относительно получающих. Поэтому, поскольку получающих кли было только одно свойство, это автоматически считается одним цветом, как сказано выше, что одно кли считается одним желанием.
2: В то же время после исправления того сокращения на желание получать нужно поставить намерение ради отдачи, поскольку свойства отдачи мы относим к творениям, килим, которые творения должны создать, безусловно, не могут завершиться за один раз. И потому всякий раз нужно брать какую-то часть желания получать и исправлять ее ради отдачи. В этом состоит причина того, что общее желание получать, которое было создано и разделилось на много частей, в мире намерение желания отдавать, которое они ставят на них. В этом мире желание получает свет, соответствующий тому желанию, которое исправлено с намерением на отдачу. Сказано получается, что то, что они объясняют, святы будьте, отделены будьте. И мы спросили, от чего человек должен отделить себя? И следует сказать, что человек должен отделить себя от эгоистической любви, то есть от получения для себя, и заниматься только отдачей.
0: И это потому что, ибо свят я, другими словами, для того, чтобы вы были способны принять благо и наслаждение, и благо, которое вы получите, будет тогда без всякого стыда. Это возможно, если вы будете в свойстве желания отдавать. Это приведет вас к подобию по форме. Согласно объяснению мудрецов, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. И потому сказано, святы будьте, вы будете в свойстве желания отдавать, ибо свят я, ведь и я лишь в свойстве отдачи. И поэтому должно быть подобие следуя по форме, называемое слияние. И сказано, поймем то, что мы спросили. Ведь здесь получается, что причина призыва святы будьте в том, что Творец свят. В таком случае, что означает, что мудрецы сказали, ибо свят я? Имеется в виду, что если вы осветите себя. Я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. Отсюда получается наоборот, что вы должны быть святы, чтобы как будто вы осветили меня. И вообще трудно понять, что народ Израиля должен осветить Творца. Что это означает? Мы всегда говорим «Благословен ты, Творец, освящающий Израиль» и времена. «Благословен ты, Творец, освящающий Израиль» и день памяти. А также говорим в Кидуше, ибо ты нас выбрал и осветил ты из всех народов. В таком случае, что же означает, как будто вы осветили меня?
2: Это значит, что Творцу нужно, чтобы мы дали ему что-то для его блага, поскольку ему как будто нужно наше освящение. И от этого он не может достичь, иначе как через нас. Разве может сказать, что он, страшно подумает, нуждается в творениях, чтобы они дали ему что-то для него? И, как мы объяснили, святой означает отдающий, а чтобы у творений были килим для получения его блага, обязано быть подобие по форме. Другими словами, у творений тоже все желание их будет лишь отдавать, а не получать. Иначе не видно, что Творец отдает им. Поэтому сказал Творец, то если вы освещаете себя, то есть что вы отделите себя от получения ради себя и будете заниматься только работой по отдаче, называемой святостью, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. Другими словами, тем, что вы занимаетесь отдачей, вы сделали так, что я тоже смогу давать вам все благо.
0: Согласно этому выходит, что то, что Творцу нужно, чтобы творения осветили его тем, что они осветят себя, имеется в виду раскрытие того, что Творец является дающим. Иначе он обязан быть скрытым по отношению к творениям. И он не может дать им высшее благо, поскольку за получение блага они войдут в кли эгоистической любви сверх меры и за излишек. Иными словами, до этого они получали благо и материальное наслаждение в получающей кили, тогда как он даст им высшее благо, являющееся истинным наслаждением, они не сомненно станут настоящими получателями. Ведь известно, что свет создает кли, то есть наслаждение ведет к вожделению, как сказали наши мудрецы, глаз видит и сердце жаждет. И отсюда поймем, что Творцу нужно, чтобы творения осветили себя, это на благо творения. Другими словами, благодаря тому, что они будут работать ради отдачи, у Творца будет возможность давать им благо. И они останутся в свойстве отдачи, а не в эгоистической любви, что в духовном создает различие, как сказано выше.
2: Поэтому сказано, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. То есть этим вы привели к тому, что я стал раскрыт всем, что я свят. То есть, что я даю всему миру благо и наслаждение, ибо дающий называется святым, как сказано выше. И сказанное поймем, то, что мы спросили о том, что мудрецы объяснили слова «святы будьте», «можешь, как я», и сказано «его свят я», «моя святость выше вашей святости». И мы спросили, неужели может быть кто-то, кто думает, что святость Израиля будет подобна святости Творца? И сказанного можно объяснить. Творец сказал «святы будьте», где имеется в виду, что вы будете отделены от получающих килим, будете заниматься только лишь отдающими килим. Можешь, как я, то есть как Творец, не пользуется получающими килим. Ибо страшно подумать, от кого он будет получать. Ибо все, что мы можем сказать о Творце, это лишь из того, что мы получаем от Него. Как сказано, из действий твоих познаем мы тебя.
0: И потому Творец говорит, пусть тебе не придет в голову быть как я. То есть вы останетесь в свойстве отдачи ради отдачи. И потому он говорит, можешь, как я. То есть, как я только дающий, не получаю ничего, вы тоже останетесь в свойстве отдачи ради отдачи. Об этом он сказал. Нет, вы должны перейти к свойству получения, то есть именно получения. Вы должны использовать свои получающие килим. И только намерение должно быть ради отдачи. Ведь цель творения — насладить свои создания, чтобы творения получили благо и наслаждение. И потому сказано, моя святость выше вашей святости. И сказано, получается, что мы должны отличать святость наверху от святости внизу. Хотя и написано, святы будьте, ибо свят я всесильный ваш. И мы объяснили, что имеется в виду, что вы будете работать только ради отдачи. Как я отдающий, как сказано в словах наших мудрецов, так он милосерден, так же и ты будь милосерден.
2: Тем не менее, есть разница между святостью наверху и святостью внизу. Ибо святость наверху целиком на отдачу, нет там совершенно никакого получения, тогда святость внизу не такова. Но совершенство — это именно когда используют получающий килим. И святость говорит о намерении. Другими словами, то, что от творений требует, чтобы они были святы, чтобы были дающими, а не получающими. Главное, что имеется в виду, чтобы они работали ради отдачи. Однако в порядке работы следует различать катну святости и гадну святости. Значит, порядок работы таков, что идут от легкого к тяжелому. Поэтому следует сначала начинать работу, чтобы действовать по отдаче были ради отдачи. И это называется, что во всех заповедях, которые он исполняет, намерение его будет не получать в виде вознаграждения какую-то компенсацию за исполнение Торы и заповеди, а чтобы было лишма, а не ради собственной выгоды. И это называется отдача ради отдачи. А потом наступает порядок гадлута, то есть начинают работать с получающими килим ради отдачи. И это называется, что творения говорят, мы желаем получить благо и наслаждение, поскольку это является желанием Творца, который создал мир, чтобы насладить свои творения. Получается, что следует различать два вида святости. Первое – святость наверху, когда он полностью отдает, не получая совершенно ничего. Второе – святость снизу, когда по действию он на самом деле получает, но намерение его на отдачу.
1: ובאמור יוצא שיש לנו להבחין בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. הגם שכתוב קדושים תהיו, כי קדוש אני אלוקיכם, שפירשנו שהכוונה היא שאתם תעבדו רק בעל מנת להשפיע, כמו שאני הוא המשפיע. כנ"ל בדברי חז"ל, מהו רחו? אף אתה רחו. מכל מקום יש הבדל בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. כי קדושה של למעלה הוא כולו להשפיע, ואינו נוהג שם קבלה כלל. מה שאין כן, קדושה של מטה אינו כן. אלא השלמות היא דווקא כשמשתמשים עם הכלי קבלה, והקדושה היא על הכוונה. כלומר, מה שדורשים מהנבראים שיהיו קדושים, שיהיו משפיעים ולא מקבלים, עיקר הכוונה הוא שיהיו בעל מנת להשפיע. אולם, בסדר העבודה יש להבחין בין קטנות לקדושה לגדלות לקדושה. היות שסדר העבודה הוא שהולכים מהקל אל הכבד. אלא זאת, צריכים מקודם להתחיל בעבודה, שהמעשים דהשפעה שיהיו בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שכל המצוות שהוא עושה יהיו כוונתו שלא לקבל שכר איזה תמורה בשביל קיום תורה ומצוות, אלא שיהיה לשמה ולא לתועלת עצמו, שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך הולך הסדר של גדלות, היינו, שמתחילים לעבוד בכלים דקבלה ועל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים אומרים, אנחנו רוצים לקבל טוב ועונג, היות שזהו רצונו יתברך, שברא את העולם בכדי לענות לנבראיו. נמצא שיש להבחין בית קדושות. א', קדושה של למעלה, שהוא כולו להשפיע ולא לקבל כלל. ב' קדושה של מטה, שהוא כן במעשה לקבל, אלא הכוונה היא להשפיע. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002.
3: קראנו מאמר מפרשת קדושים, שלבי הסולם קרח ב', עמוד
4: קופטי.
3: קדושה זה נקרא על מנת להשפיע.
2: Святостью называется ради отдачи.
3: זאת אומרת, где הכוונה?
2: То есть намерение, неважно действие, а действие свидетельствует о том, что намерение действительно ради отдачи. Поэтому вся святость от Махсома и выше до окончательного исправления души, это все ступени ради отдачи, намерения ради отдачи. Но зависит, какое желание получать, какие получающие килим, какие действия мы можем присоединить к этому намерению. Насколько человек может присоединить к намерению ради отдачи свою индивидуальность все больше и больше, называется, что он поднимается по ступеням все выше и выше. То есть главное — это намерение. От него начинают и на нем заканчивают весь путь. Вся духовность — это только намерение. Но на какое желание опирается намерение, это определяет человека. И в этом есть определенная ступенчатость. Конечно, согласно вьюту желания, вьюту экрана, на который человек может поставить, на желание, согласно этому измеряют уровень человека. Желание получать, которыми пользуются, желание получать с намерением ради отдачи. Если с намерением ради отдачи пользуются желанием савьютом шороша алифбет, называется, что мы не получаем, чтобы отдавать, а только отдаем ради отдачи. Почему? Нет такого отдачи ради отдачи. Это действие, которое не относится к творению. Тогда нет получающего кли, как мы учим. А из-за того, что желание получать с вьютом шороша алифбет пока еще не ощущается как получающее наслаждение, поэтому работа с ним называется работа по отдаче ради отдачи. И только если намерение ради отдачи опирается на желание получать савьютом гимел дали, тогда называется, что получают ради отдачи, потому что с таким авьютом

0: Келим Далит Гимл Равиюту. Там работа над Келим Гадлута. Это уже начинает бармицу и дальше, то, что называется, в духовном бармицу, то есть начинает работать с Ахапом. Это два свойства святости. Но святость измеряется, по сути, не по желанию, а по намерению. Минимальное намерение ради отдачи, которое действительно ради отдачи, которое человек обретает сразу же, ставит его в духовное пространство, в духовный мир. Что называется обретение, переход через Махсом? Обретение намерения ради отдачи, которое называется Лишма.
1: Есть
0: вопросы? Все понятно. Да?
2: Минимальное намерение отдавать, это значит, что наверняка к этому присоединится действие. В этом дело, что главное намерение. Может быть, намерение бездействия в духовном?
1: Бюроханиют кавана блимаасе, а не лойдэ.
0: В духовном намерении бездействия, я не знаю, что именно ты имеешь в виду в действии. Действие называется. Я, прежде всего, забочусь о намерении. Так, это то, что мы говорили, что прежде всего я обязан найти Творца, чтобы у меня была какая-то связь с ним. Потом я должен проверить, какая связь у меня есть с ним. Вообще, может быть, ради получения, а может быть, нет связи. Когда есть связь, я проверяю, является ли эта связь ради отдачи. Допустим, я уже пришел к состоянию, что действительно у меня есть способность быть в сокращении, когда я сокращаю свои желания и все свое отношение, все мое отношение к нему ради отдачи. Теперь вопрос, что называется ради отдачи? На какую высоту это может быть? Или я ем салат, или кусочек хлеба, или рыбу, или даже мясо. В этом разница. 5 порций. 5 уровней авиюта. На какую максимальную порцию по количеству и качеству я могу произвести расчет, что я получаю это наслаждение ради отдачи, наверняка ради отдачи. Это называется расчет, который производит в Рош Парцуфа. А потом есть действие. Но расчет в Рош Парцуфа, это, по сути дела, само действие считается в духовном. Из-за того, что после этого от него и далее, конечно, исполняется действие. На это нет спора. Если есть расчет в рожь. То есть расчет в рожь, я проверяю, что я способен построить рожь Парцуфа, это уже свидетельствует обо всем, что будет потом. Это называется намерение в рожь ради отдачи. Согласно действию, когда я проверяю, делаю, готовлю все к получению внутри кли. Да.
2: Человек, когда он должен прийти к самой высокой ступени получения ради отдачи, это выглядит, казалось бы, даже выше, чем здесь выглядит Творец, потому что Творец, он только ради отдачи.
0: Ты не был здесь, может быть, 2-3 дня назад, мы читали такую статью, что, конечно, у Творца нет проблем. Он отдает по своей природе. Я отдаю, я должен быть дающим ради отдачи. Такие вещи странные. Да? Какое-то сочетание такое слов. Из-за того, что творение – это желание наслаждаться. И если с наслаждением, которое он чувствует, намерение его достаточно, доставлять наслаждение дающему наслаждение, Творцу, это называется, что он отдает из в общем качества действия, сути действия. Но на самом деле он всегда получает, у него нет другой возможности. Всегда я

0: за моим желанием получать, аппетитом и яствами, которые находятся передо мной, чтобы соединиться с хозяином. У меня нет никакой связи с хозяином, кроме как через эти яства и через мой голод. Это средство. Ты что спрашиваешь? Так, конечно, Творец, который является дающим исходя из своей природы, я не знаю, у него, не могу сказать, что у него есть какие-то усилия по отдаче. Конечно, нет. Это его желание, это то, что он исполняет. Так, я не говорю о высшей силе вообще, как она в отрыве от меня. Я не могу сказать этого, как она. Я могу только сказать, что я получаю от нее, что я чувствую от нее. Или хорошие вещи, или плохие, или стыд, или наслаждение. Вот и все. Но что она собой представляет? Я не могу представить себе, что называется, просто желание отдавать. Не могу представить себе. Даже если я буду творением, не знаю, каким, на каком уровне. Может быть, есть там какие-нибудь подарки от Творца, что можно как-то там понять, что называется. Об этом то, что я понимаю внутри моих получающих килим. И тогда через действие по получению я могу представить себе его. Но не выше моих килим, я никогда не могу выйти из моих килим. Выйти из килим называется абстрактный свет. Это не творение. И его я тоже не чувствую, это абстрактный свет. Если я чувствую абстрактный свет, это только потому, что я пришел к состоянию, когда я чувствую, что он абстрактный, все-таки в моих килим, получающих килим. Понимаешь? Так вопрос нерелевантен. То, что находится выше границ творения, этим мы не занимаемся, потому что это просто философия. В этом нет никакого опыта ни у кого и быть не может. У творения никогда постижения в этом. А есть постижение в этом, но в таком виде, что Творец дает как бы понимание, которое выше наших килим. Есть такие высокие очень уровни, но каббалисты об этом даже не пишут. У этого нет смысла. Хорошо? Ладно.
1: Что?
2: Как человек может заботиться до Махсома о намерении ради отдачи? Мы всегда говорим, что до Махсома невозможно, мы вообще не знаем, что это.
0: До Махсома мы не можем заботиться о ради отдачи. Не можем думать о ради отдачи. Не можем исполнять действия ради отдачи. Поэтому это называется до Махсома. То есть нет места в духовном, где я могу быть в этой комнате, и мне подходит уже быть в соседней комнате. Тот момент, когда мне подобает быть в соседней комнате, я уже там нахожусь. Понимаешь? В духовном у тебя есть двигатель какой-то. За спиной у тебя есть какой-то двигатель, и в соответствии с твоими свойствами, которые изменяются, этот двигатель передвигает тебя в какое-то состояние, в то место, которое подходит тебе. Это как электрический заряд в каком-то электрическом поле, да? Или железные опилки, допустим, в магнитном поле. Разные такие, понимаешь? Подобие по форме между чем-то и полем, потенциальным. То есть у нас есть Творец, он является центром духовной силы. От него исходят волны, эти поля, духовного поля. А ты, как душа, находишься в этом поле, внутри этого пространства, и согласно потенциалу, который у тебя есть в душе, насколько ты больше подобен ему, ты приближаешься. Насколько ты дальше от него по свойствам, ты отдаляешься. Вот и все. То есть ты определяешь духовное движение. Если ты в течение своей жизни животный не изменился относительно него ни в чем, то ты не сделал никакого движения. Называется, что ты был мертвым и остался мертвым. Если ты сделал какое-то движение, или, по крайней мере, хотел произвести движение, то уже у тебя есть какое-то отношение к нему. Может быть, ты действительно сделал движение? Пишут, что наша цель — прилепиться к нему, прийти к центру этого поля, этого пространства, где он находится посередине, согласно подобию по форме, больше и больше, и тогда продвигаться к нему все больше и больше, пока просто мы не включаемся в него. Но включаемся в него не то, что я отменяюсь, а я становлюсь подобным ему, мои свойства становятся как его свойства. И тогда нас двое там, не одно. Вот и все.
2: А как делают движение?
0: Движение производится согласно изменению по форме. Я должен быть немножко больше подобен ему, чем был до этого. Это называется, что я произвожу движение. То есть движение совершают благодаря усилию, которое я совершаю над собой. Если мои свойства меняются в чем-то ближе по отношению к его свойствам, называется, что я продвинулся в этой мере к нему. То есть мы измеряем расстояние наше изначально как 125 ступеней от Махсома и до него. И тогда, насколько мы можем уподобиться ему по форме, мы находимся на этой духовной лестнице между мной и им, и двигаемся по ней больше, еще больше. Нет, меньше. Мы входим вообще в эту работу, даже как ты сейчас сидишь здесь, ты никогда не будешь в состоянии хуже, чем сейчас. Всегда мы только продвигаемся. Может быть, иногда тебе кажется, что ты как бы остаешься или отступаешь, но это только кажется. Для того, чтобы пробудить тебя, для того, чтобы как будто подставить тебе препятствия, чтобы из этих возможностей ты почувствовал новые свойства. Как правило, помехи приходят, потому что именно в них человек должен углубляться и видеть себя больше, потому что в них он потом почувствует особое отношение от Творца. Там, где дают удары, там это особое отношение. И сейчас, и на будущее тоже. Сменяют зло на добро. Но это особое отношение. Да.
2: Какова разница между тем, что я близок к Творцу, и тем, что Творец близок ко мне?
0: В чем разница между тем, что я близок к Творцу, и Творец близок ко мне? Когда я продвигаюсь и приближаюсь к Творцу, я раскрываю, что с его стороны нет такого близкий или далекий ко мне и вообще ко всем. Что просто я все время нахожусь в нем, а с его стороны я нахожусь в окончательном исправлении. А из окончательного исправления он относится ко мне. Но я чувствую его отношение к себе негативно, насколько я не исправлен. Вот и все. Мы точно так же ведем себя в жизни. Возьми какую-нибудь маму такую требовательную, которая хочет, чтобы ребенок, допустим, был врачом. Ну, мечта мамы еврейской. Сколько она дает ему ударов и страданий разных, пока он не будет ровно в этом, пока он не будет учиться, не получит самую высокую оценку. Верно? Не меньше этого. Да. И в той мере, в которой он не согласен, так она больше давит. В этом нет ничего нового. Да.
2: Что я, по сути, могу получить с намерением радиоотдачи?
0: Что ты получаешь за намерение ради отдачи?
2: Что я могу получить с намерением ради отдачи? Какое желание именно реализую ради отдачи на нем? Или это не я решаю, потому что не я знаю?
0: Что я? Я не понял.
2: Какое желание в нем ради отдачи?
0: Нет.
2: Какое желание я выберу, чтобы попытаться работать над ним ради отдачи? Получить его ради отдачи, исправить его, и чтобы оно было с намерением.
0: Если у меня, допустим, много-много желаний. Какое желание я возьму? Снимаю сверхлоки, как будто сейчас с ней я буду работать, чтобы оно было ради отдачи. Остальные пока что я оставляю.
2: Но нужно с чего-то начинать?
0: Да, да, не со всех вместе, по одному. Говорят, с самым маленьким желанием, чтобы наверняка ты мог с ним работать. Не потерпеть, не
2: уносить.
0: Это просто. Прекрасно, закончил с ним, возьми больше.
2: Но у него нет связи с Творцом.
0: Ты кому ты делаешь ради отдачи? Если у тебя нет связи с Творцом, кому ты, с кем ты связываешь это желание?
2: Не себе.
0: Нет, нет, я не шучу, это серьезно. Не для себя. То есть ты мог сделать, может быть, какое-то действие, ты не знаешь какое. Допустим, просто сделать какой-нибудь сэндвич и почувствовать его как наслаждение, и отнести это наслаждение к Творцу, что ты как хозяин приготовил мне весь этот мир и привел меня в такое состояние, когда я наслаждаюсь этим сэндвичем. Я бы хотел почувствовать тебя, чтобы показать тебе наслаждение, которое я испытываю от сэндвича. Но не от сэндвича, по сути, а от ощущения, что это ты приготовил мне.
2: Так.
0: То есть ты приходишь к состоянию, когда тебе не хватает, кроме себя, ощутить его. И тогда тебе будет кому сказать спасибо.
2: Так.
0: Ну, начни с этого. Ты увидишь, что он раскроется. Нет проблем. Если ты будешь думать только о том, чтобы сказать ему спасибо, он раскроется. На это он готов. Потому что это действительно будет ради отдачи. Не важно, что это будет на сэндвич. Да.
2: Раф, что значит, что Творец относится к нам, как будто мы находимся в конце исправления?
0: Что называется, Творец относится к нам, как будто мы находимся в окончательном исправлении? Мы теперь находимся с ним в самом лучшем состоянии, в самом совершенном. Но это состояние скрыто от нас. За 125 покрытиями. Так он относится ко мне за 125 покрытиями. Там, в окончательном исправлении, я чувствую свое отношение ко мне за 125 покрытиями, которые ослабляют его отношение до такой степени, что превращают его в противоположное. Понимаешь? Получается, что... Выходит, что для него я совершенен, и только относительно себя я не исправлен.
2: То есть, как будто он отдает нам, как будто мы...
0: То есть, ты не делаешь ему никакого одолжения в том, что исправляешь себя. Не думай, что это ему во благо, это во благо тебе.
2: То есть, как бы он отдает нам, как будто мы находимся в конце исправления, просто мы этого не чувствуем.
0: Он дает нам, как будто находимся в окончательном исправлении. Мы действительно находимся в окончательном исправлении, только нам кажется, что мы как будто не находимся в этом. Это как будто противоположно нашему состоянию, а не состояние окончательного исправления. Окончательное исправление – это единственное состояние, которое на самом деле существует, а то, что кажется нам, что мы вне окончательного исправления – это иллюзия, которая возникает как результат огрубления чувств. Наши чувства, они как... Это то, что мы должны исправить, чтобы почувствовать, где мы находимся. Он уподобляет это человеку, который находится в бессознательном состоянии. И тогда постепенно он восстанавливается, возвращается к сознанию. И это восстановление сознания по 125 ступеням. Постепенно ему выясняются состояния, пока он не доходит до состояния, когда он действительно в котором на самом деле находится. Его сознание и состояние, в котором он находится, становится одним целым.
2: Если мы сейчас находимся в конце исправления, то как можно сказать, что после Махсома мы ради отдачи? Ведь получается, что это ложь, потому что в любом случае он дает нам в такой форме, что он наслаждается тем, что мы отдаем ему это. Тогда что же здесь меняется, когда я перехожу в Махсом? Где добавка?
0: До Махсома человек проходит две главные ступени, очень важные, которые называются двойное скрытие и одинарное скрытие. И эти ступени дают человеку все келим, все свойства, которые он потом в духовном только увеличивает. Он облачает на них еще свойства, но злодеяния, заблуждения, которые он сейчас совершает на своем духовном пути к Махсому, это настоящий келим, которыми он потом пользуется. Разница до Махсома и после Махсома – это не в этих келим только. Есть много. Но в общем, по сути, что до Махсома ты находишься в скрытии, и Творец не раскрыт. Ты можешь думать, иногда ты чувствуешь немного что-то. И, по сути дела, то, что твое ощущение Творца – это окружающий свет, не внутренний. Потому что у тебя нет экрана. После Махсома – это первый экран. Называется, что ты прошел Махсома, а потом еще экраны. И согласно твоему экрану, ты можешь получить внутренний свет. Это ощущение божественного, просто ясное и настоящее.
2: Я говорю, что относительно него нет никакой разницы.
0: Мы никогда не говорим относительно Творца, что он чувствует, как он. Мы говорим, как творение ощущает от него, или как творение представляет себе состояние Творца. Но не его состояние вне творения. Происходит так, что ты иногда думаешь о своем товарище, разные такие мысли, которые вообще не он, это вообще не он. Ты думаешь, что у него есть такие вещи и такие, он думает так, у него есть такие беды, может быть так. А потом ты приближаешься, и ты видишь, что это вообще не то. Не было, все было картина, которую ты представлял себе. Так. То есть есть момент осознания из себя, что мне кажется, так-то и так-то и есть момент, что это настоящая картина. И вот эту настоящую картину Творца я никогда не знаю. Я могу только осознать его, как я думаю о нем, как я понимаю о нем и так далее. Самая настоящая картина, максимум, на что я способен, это окончательное исправление, когда мои келим не портят то, что он хочет, чтобы я почувствовал от него. Хозяин, который хочет дать 5 порций, на 100% каждую порцию я принимаю, то через это я чувствую отношение хозяина ко мне. Вот и все, нет ничего больше. Больше этого я не могу. Вопрос, допустим, я сижу перед хозяином. Я, в общем, сижу и беру и ем от него. Он наслаждается от того, что я ем. Это состояние уже происходит. Так в чем добавка, что вдруг я...
2: О, добавка, добавка «я».
0: Но это в конечном счете я уже съел это.
2: Нет, ты никогда не был в связи с хозяином со своей стороны и не ощущал его так, как собираешься ощутить. Потому что то, что было, то есть конец исправления, которое создал Творец, это и у Творца, это за счет Творца, не за счет творения. Мы изучаем, что распространение света и его исторжение делают клип пригодным к его предназначению. То есть тогда есть хиссарон. И из этого хиссарона, из этой потребности, есть связь творения с Творцом. А прежде этого не было. Максимум, что Творец может сделать, это создать желание получать, наполнить его, дать его ощущение стыда, чтобы оно посредством этого сократилось, чтобы оно переходило от одного состояния к другому и скатилось от него к другому краю. Сверх этого Творец ничего не может. Это называется, что желание развивается. Оно не приближается. Он может сделать обратное. Он может сделать все, кроме как Бальшалам приводит там в письме пример. Кроме как дать человеку почувствовать, что это он делает. Встречаются два товарища. Через 20 лет один стал богатым, а другой стал бедным. Богатый берет бедного себе домой и говорит: «Все, что мое, твое». Неделю так они проводят, все хорошо и замечательно. И действительно, он делает для него все самое хорошее. Без всякой мысли в сердце, что может быть так. Наоборот, богатый готов открыть все. Ну, и все же, что говорит его бедный товарищ, который понимает, что тот дает ему как самому себе, и даже еще больше. Что он говорит? Он говорит, есть только одна проблема, один изъян, что это не я, что это ты это сделал. И с этой вещью ты ничего не можешь сделать. А что ты можешь сделать? Если ты действительно хочешь сделать мне добро, дай мне возможность, чтобы я пришел к тому, что есть у тебя сам. И все. И это то, что Творец делает с нами.
1: А с Бехлечи магием и то.
2: Тогда действительно, когда приходит к равному с ним уровню.
1: Машхуля.
2: Я просто болен говорю.
0: Мы учим, что свойство Творца — это доброе, дающее добро. Но в домах сумма мы не чувствуем этого. Так как можно пользоваться злом, который мы все время получаем от него? Можем ли мы как-то пользоваться пока что нашей картиной относительно него?
2: Я не понимаю, что значит, как использовать зло, которое я получаю от него?
1: Ты штамешь бегамешь, а там...
2: Используй настолько, насколько ты понимаешь, ну... Что значит использовать зло, которое я получаю от него? Любую вещь, если ты хочешь использовать ее, это называется, что ты берешь эту вещь и с этим обращаешься к нему. Это называется использование. Потому что ты думаешь, что ты способен что-то сделать сам? Ты можешь что-то сделать, если ты требуешь у него, просишь у него, а он выполняет. Он не может выполнить сам без того, чтобы ты попросил. А ты не можешь обязать его сделать что-то без того, чтобы эта просьба была у тебя выясненной и истинной. Вот и все.
0: Мы все время заняты моим отношением к Творцу, моим отношением к помехам, с нашим отношением к Творцу. Как мы все-таки можем думать, как относиться к товарищам, обращать внимание на товарища?
2: Как мы можем, несмотря на все это, обращать внимание на состояние товарищей? Не только товарищей. Может быть, также и на распространение, на все, что относится к распространению науки Каббала. Если я все время замкнут на Творце, одно обязывает другое. Человек раскрывает, что в одиночку, так как он устроен, он не способен обновить связь с Творцом или увеличить ее буквально ни в чем. Не способен. Сиди дома, и ты увидишь, насколько ты будешь пуст. Не будет у тебя никаких мыслей. Не будет. Ты приходишь сюда, хотя ты думаешь, что я прихожу сюда, еще 100 человек вокруг меня, какой беспорядок. Ты приходишь сюда, ты начинаешь работать. У тебя есть посторонние мысли, такие хорошие, неважно. Все крутится. Ты входишь в такой водоворот. Так это самая полезная вещь.
1: Второе, айташ, это моль шаббат.
2: Ты видишь, вчера была хорошая суббота. Действительно хорошая. Как хорошо работали, говорили о многих вещах, была особая связь. Результат этого сейчас будет таким, что вы почувствуете тяжесть. Почему? Приходят новые желания, сил еще нет, но авиют поднимается, начинает поднимать, как говорится, левую линию. Но это еще не левая линия, но и тогда ты чувствуешь какую-то тяжесть, и нет такого ощущения, что ты паришь. Через день-два, если он все-таки идет с этой тяжестью, но возвращается в группу и все время находится в каком-то процессе, то начинает постигать нечто более зрелое. Желание, которое сейчас после субботы ощущалось как тяжесть, с которой ему трудно идти, это желание посредством учебы соединилось с каким-то свечением и начинает уже быть как бы новым мозгом, новым разумом и новым сердцем. Желание, которое прежде ощущал как какую-то тяжесть, которое дает ему какое-то такое отягощение. Действительно, посредством учебы, через несколько дней, он должен почувствовать, что именно внутри этих желаний и этих развлечений, безвкусность, которые были как бы без вкуса, было тяжело, была слабость, начинает чувствовать, там новые развлечения, новые знания, уже опыт. Пока не приходит к тому, что действительно наслаждается тем, что прошел и падение, и подъем. Это называется, что прошел новый день. Этот день может длиться неделю или месяц, неважно. И так далее.
0: Понятно, что наша работа должна быть в группе, и самостоятельно дома работать невозможно. Но все-таки вот, находишься в группе во время урока даже, потому что ты настолько занят тем, что ты смотришь внутрь себя и всякое такое. Как все-таки ты можешь думать о том, что находится рядом с тобой, что происходит с ним, обращать внимание?
2: Ты говоришь, что не способен думать о нескольких вещах одновременно. Хорошо. Прежде всего, не думай, что из-за этого ты менее успешен, чем кто-то, кто более быстр в мыслях. Вообще не связано. Здесь нет никакого измерения одного относительно другого, что можно было бы измерить и сказать, он более успешный, чем я. Более быстрый, идет по более удобным путям или как-то. Нет. Это просто эти вещи в такой форме не проверяются. А я сижу, я знаю, что я должен думать об учебе. Изучаем что-то. Допустим, учение 10 сферот. Там не просто, там вещь, которая новая для меня. Это трудно. Я должен связать много вещей, помнить. И вместе с тем я должен думать о Творце. Я Творец и действие, которые я делаю, или то, что я изучаю, как я стремлюсь прийти к цели, где цель — это слияние с ним, там, на высшей ступени, что называется концом исправления, как я думаю об этом, и также я должен думать об учебе вместе с этим, а потом не только об этом я должен думать. Чтобы прийти к этому, я должен вспомнить о товарищах, где они рядом со мной. Я должен думать, чтобы у них было больше, чем то, что будет у меня. Что я учусь, но чтобы было у них. Вот буквально так. Какие вещи, такие дополнительные мысли, такие странные для нашей природы, для моей природы. Что это вообще выводит меня из всего занятия учебой и мудростью. буквально согласно Рассе. И любовь к товарищам, и как мы вместе. Короче, так много требуется от меня, что я просто не знаю, что делать. Скажи мне, просто учиться, я буду учиться. Скажи, только не учись, неважно, открой книгу и думай о Творце, я сделаю. Но я не могу связать все эти концы вместе. Решение не связывай. Как способен, будь в этом. Вместе с учебой. Это первое. Главное – это учиться. И во время учебы требовать, чтобы эта вещь была в тебе. И все. Все остальное, как подготовка, находится там внутри.
0: Как мы видели в субботу, можно, по сути дела, прийти к состоянию, что каждый занят собой. И происходит так, что человек находится просто в опасности, как то, что было в субботу. Так, по сути дела, как что, здесь произошло такое, чтобы мы были достаточно чувствительны к товарищам? Практически невозможно делать это все.
2: Собери всех товарищей, которые более-менее к этому относятся. Возьмите лист бумаги и сделайте между собой соглашение, что вы проверяете каждые полчаса, допустим, всех, где находится каждый из нас, не сбежал ли. Ты знаешь, как? Если сбежал, нужно сразу привести его. Может быть, будут у вас такие 2-3 особых человека, у которых есть такой подход. Действительно, поговори с человеком, который находится в состоянии не очень хорошем. Пробудить его, вернуть его, посадить его в группу и так далее. Но это обязательно, чтобы группа заботилась о каждом, кто находится. Ты видишь, почему мы разделились на группы? Потому что если это 100 человек, невозможно видеть. Тот есть, а того нет. Невозможно. Так хотя бы за одним столом сидит вся моя группа, и тогда я вижу, кто есть и кого нет. И 15-20 тоже много, желательно 10. Но это соглашение обязательно должно быть. Может быть, не письменно, пусть будет устно, неважно. Но сделайте так, чтобы человек чувствовал, что это его обязывает. Сделайте письменно, сделайте это так, в очень серьезной форме. Да. Психологически это влияет на человека.
0: С одной стороны, у меня есть хисалон к Творцу. То есть я очень-очень хочу продвигаться. Я продвигаюсь медленно. С другой стороны, я должен продвигаться в радости. В любви, в правой линии. Но я продвигаюсь медленно, как мне кажется, слишком медленно. У меня есть этот хисарон?
2: Как ускорить продвижение?
0: Как, чтобы вещи сложились вместе?
2: Ускорение в продвижении не посредством того, что ты... Ой-ой-ой. Опять звук пропал. Делаешь какие-то, не знаю, усилия. Понимаешь, ускорение в продвижении, чтобы ты каждый раз вспоминал, что нужно вернуться к контакту с ним. Чтобы как можно меньше пустого времени было у тебя между входами, что называется, между контактами с ним. Делай всякие знаки, думай о всяких средствах, чтобы в каждый момент, когда ты находишься где-то, ты слышишь, ты читаешь, неважно кто и что, чтобы ты вспоминал. О, опять забыл несколько мгновений. О, я опять забыл. И вот эти входы, то, что ты отключаешься, это хорошо. Нехорошо, что время, пока ты возвращаешься к связи, может быть несколько часов. Или может быть даже несколько дней, я не знаю. В этом твоя работа.
0: Эти подъемы и падения. Я понимаю так, что это после Максома. А на этапе подготовки вообще нет подъемов и падений.
2: По посмотрим на тебя. Подъемы и падения есть и до Махсома, и после Махсома. У нас во время подготовки это не называется настоящими подъемами и падениями, как потом. Потом подъемы и падения — это падение в слепот, это ощущение отдаления, действительно отдаления, реальное ощущение, это килим. То есть человек включается в оба конца. Творец и противоположность ему. А пока сейчас мы чувствуем или окружающий свет немного скрыт, тогда падаем внутри нашей маленькой животной природы, деньги, почет, знания, или вообще ничего, какая пресность. Или, если свет светит, тогда мы герои, думаем. Мы так думаем. Тогда мы так горим, идем за ним, мы готовы на все. Это не точно те подъемы и падения, которые есть после Махсома, но все-таки это тоже кое-что. Ладно.
0: Сейчас, друзья, подведем итоги. Каковы наши впечатления от урока, или что из этого мы берем для реализации в десятках? 6 минут, семинар, пожалуйста.
2: Мне кажется, что в конце подъемы и падения, входы и выходы, и вообще как наладить, как выстроить себя, группу, окружение, десятку, чтобы все время возвращало тебя, заставляло все время вернуться к связи, к контакту с Творцом. Всякие ухищрения в течение дня. И вообще такое желание, желание сблизиться, желание реализовать методику.
3: Да,
0: правильное отношение к реальности всякий раз заново человек должен строить.
2: Да, одна из тем урока. Ты никогда не будешь в состоянии худшем, чем сейчас, потому что тебя все время продвигают. Тебе кажется, что ты выпал, это для того, чтобы пробудить тебя. Дать тебе различные возможности, дать тебе возможность почувствовать новые развлечения. Только для того, чтобы мы двигались вперед.
0: Я слышал, что если мы прилагаем усилия, чтобы сказать спасибо Творцу, то Творец раскрывается. Я слышал, что надо сделать между нами соглашение.
3: וגם מתחייבים אחד לשני איפה אנחנו נמצאים, איפה המחשבות שלנו בזמן הלימוד, ולבדוק אחד את השני ולעזור אחד לשני להיות שם, כי שמעתי שלבד האדם לא יכול.
4: הזירוז בהתקדמות שאתה תזכר כל פעם לחזור
2: למגש. чтобы ты все время вспоминал, что нужно вернуться к контакту с ним. Это что Гершин сейчас сказал. Это ты приходишь к состоянию, что тебе необходимо почувствовать его. И тогда тебе будет кому сказать спасибо. Ну, начинай все. И ты увидишь, что он расходится. Нет проблем, если ты будешь думать только о том, чтобы сказать ему спасибо, он раскроется. На это он готов.
3: Да,
0: этот пример с сэндвичем, который мы готовим к исправлению на маленькое желание, но тот факт, что мы хотим
3: выразить
0: ему благодарность, мы уже требуем его раскрытия. И это действительно один из особых вещей, которые мы услышали на этом уроке. Так, урок богатый, с очень особым пониманием, было общее объяснение.
3: הרוויח את זה, שהוא נתן משהו מעצמו. אז הבורא נתן לנו את ההזדמנות באמת להרוויח. ואז לכן יש לנו את כל העבודה הזאת המיוחדת.
5: Гама макома за шая шба маамар ала
6: шта бхинот шеш бакдуша.
5: Хачи килу
6: להשפיע על מנת להשפיע, לא יודע, אחד זה כאילו שבעצם מתוך הכלי קבלה עם הכוונה הנכונה, זה בעצם הקדושה הזאת שכאילו יש מלמטה, שבעצם אנחנו צריכים, אנחנו גם כאילו באיזשהו מקום ככה, לא יודע אם מצווים, אבל כאילו נדרש מאיתנו, כמו שהבורא הוא קדוש, ככה גם אתם תהיו קדושים. קדושה מלשון להשפעה. חושב שצריך כאילו גם מהאדם את הרצון ההתחלתי לצאת, לנתק את עצמו מהכלי קבלה, לרצות להיות במקום הנכון עם הכוונה הנכונה, כמו שדוד אמר, רק תרצה להגיד לו תודה, תחפש איך להודות לו, וכנראה זה כל מה שנדרש מהאדם, משם כבר האור פועל ומסדר את הכלי.
7: זוהר כותב, הדוגמה אם להכין סנדוויץ' ולעשות את זה כדי להרגיש אותו שעשה את זה או שעשיתי את זה עבורו, קצת בלבול, אבל כנראה שבגלל שההשפעה לא כל כך ברורה, כל כך לא ברורה. ומוסיף גם השיעור שאדם, חברים הזכירו, האדם מגלה שלבד, כמה שהוא לא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו, ממש במאומה, לא מסוגל. ודווקא בהמשך הקטע עם החברים, כמה שזה ככה, איך זה נקרא? מערבולת כזאת, דווקא שם זה הדבר המועיל ביותר.
5: מהשיעור, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, זה חובה שקבוצה תדאג על כל אחד ואחד שנמצא. בשולחן אחד יושבת כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. הסכם הזה חובה שיהיה. תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו.
8: ועכשיו חברים, נעבור להלק הבא של השיעור.

0: работа, если можно так сказать, высшее знание, привела десяток во всем мире буквально на новую ступень. Поэтому я очень взволнован лично от этого конгресса, потому что чувствуется и путаница, и неразбериха. И наша потребность в Творце, чтобы он прояснил нам правильный путь. Очевидно, мы произведем очень большой скачок на следующей ступени. Также я очень завидую новым ребятам, которые учатся виртуально. Может быть, даже несколько лет или несколько месяцев, неважно, но они встретят такую силу, как ты красиво рассказал, Муша. Такая сила физического конгресса попадания в первый раз. Я помню первый мой конгресс в 2009 году, когда впервые ты видишь десятки, сотни, даже тысячи человек. Какая радость, какое волнение, точка в сердце вспыхивает. Мы завидуем очень этим ребятам. Мы хотим, чтобы Творец был в этом действии, чтобы он закончил за нас. Это очень то, что я хотел сказать. Новосибирск.
1: Может быть, вы подскажете, как вот десятка может выяснить вот свою стратегию? То есть руководство, с одной стороны, есть отмена перед руководством, есть большое собрание, и действительно можно получить впечатление. С другой стороны, в десятке говорят, а чем мы вот как бы не как Европа, да? То есть есть товарищи, которые поднять важность, вложить денег и полететь в Тбилиси, это, ну, товарищ считает, что это вообще может быть равносильно тому, что вообще ослабить товарища в пути. И нужно как-то десятку распределить на то, чтобы часть поехала, да, и укрепила русскоязычные клея, часть поддержала, больше чувствует потребности товарищей, которые, ну, совсем никак не могут поехать. И здесь нужно, да, то есть как бы распределить. Ну, то есть и вопрос, что есть время, да, и в чем здесь отмена перед руководством, как бы в правильном виде, как это определить вообще? Как десятки провести такое выяснение?
2: Прежде всего, тут нет отмены перед руководством, потому что мы не говорим, что делать. А что да, как мы сказали, это вещь сложная. Есть очень много аспектов, которые нужно выяснить внутри десятки с вашим сопровождающим и с руководителем общины. Нужно сесть вместе, выяснить, сколько людей, кто может с экономической точки зрения. Есть еще расчет, а если я поеду туда, так что важнее, может быть, важнее приехать через несколько месяцев на конгресс в Израиле. То есть сидят, обсуждают как в семье. Это не что-то, что можно вот так вот решить явным образом. Тут нет приказов, никто не знает, что именно правильно, и никто не знает, каково ваше состояние там в группе. Но если вы нуждаетесь в помощи, то есть к кому обратиться.
3: Да, вопрос подруги. Есть такие регионы, как скандинавские страны, где много, выпускников МАК, которые говорят на русском и плохо владеют местным языком. И буквально несколько человек местных. Вот что им делать? Как, на каком языке проводить? Объединяться ли с местными?
4: Вот Муркавуд, Миша.
2: Еще одна сложность. Кто хочет заниматься этими вещами, приглашаем. Еще раз, если вы хотите принимать вызовы, а мы любим такое делать, то можно сесть там 5-6 человек и говорить на трех языках и каким-то образом объясняться друг с другом, чего хотим. Да, есть такая возможность. И мы видели очень много товарищей, которые приезжали на конгрессы и говорили на языке сердца, как говорится. Не знаю, какие еще опции у них есть. У той самой подруги из Норвегии. Если она учится в МАК, она может поехать в Тбилиси, она должна решить. Если она не знает язык, так что она будет сидеть там с норвежцами, что она будет делать?
0: Да, язык важен, то есть люди должны разговаривать на одном языке, или, по крайней мере, чтобы был перевод,

0: позволяет понимать друг друга. Не стоит собираться в местах, где я совершенно не понимаю, о чем идет речь, не понимаю языка. Это очень часто Рав давал такие рекомендации на конгрессе. Конгресс важен для связи, и семинары, и все.
1: Но если нет возможности поехать, то стоит даже без языка, желательно не сидеть дома. Лучше приехать туда и сидеть там, каким-то образом включаться.
0: Да, мы видим, что есть много вопросов на эту тему. Мы только начали процесс. Мы не утверждаем, что есть ответы на все, но постепенно вместе выясним, как здесь говорится, мы вместе построим этот процесс через общую подготовку. Мы закончили урок, мы извиняемся перед всеми товарищами за технические проблемы. Будем надеяться, что вы в записи сможете прослушать. Мы сообщаем латинскому КЛИ. Сегодня, 2 сентября, 18:30, состоится открытая беседа руководства с латинским КЛИ. Это будет транслироваться в системе РВУС. Мы приглашаем всех, дорогие друзья. Конгресс выпускников МАК Исраэль, русскоговорящих. И это будет 7 августа, 8:30. Будем разговаривать о нашей жизни, о наших проектах, о наша связь — это основа распространения. Приглашается весна, 8-26 года, все, кто хотят почувствовать, мы всех приглашаем, закончим песней. Oh,

0: общество.
1: Здравствуйте, друзья! На первой части урока будет служить урок права от 16 июня 2002 года. Урок основывается на статье Рабаша «Два свойства святости». Первый том, 482 страница. У нас 20 минут на чтение статьи.
2: Два свойства святости. Есть святость наверху, есть святость внизу. Как сказано, святы будьте.
3: כלומר, שהנבראים צריכים להיות קדושים. ואחר כך כתוב, כי קדוש אני השם אלוקיכם. זהו קדושה שלמעלה. וזהו סיבה ונתינת טעם. למה צריך להיות קדושה למטה? משום שלמעלה הוא קדוש. לכן הוא רוצה שגם למטה יהיו קדושים. חז"ל דרשו, קדושים תהיו, פרושים תהיו, כי
2: קדושים תהיו. То есть, если вы освящаете себя, я поднимаю на вас, возношусь на вас, как будто вы осветили меня. На первый взгляд, это трудно понять. Ведь отсюда получается страшно подумать, что как будто наверху нет святости. Но поскольку Творец хочет быть святым, поэтому он говорит, что если вы осветите себя, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. И следует понять это. Ведь из простого понимания языка получается, что поскольку Творец свят, он говорит, что творения тоже будут святы, как сказано, святы будьте, ведь ибо свят я, Творец всесильный ваш. А из объяснения мудрецов получается, что это нижние должны быть святы, чтобы осветить его, как они объяснили слова, ибо свят я, Творец Всесильный ваш. То есть, что если вы осветите себя, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. Выходит, как будто причина, по которой нужно быть святыми, чтобы наверху была святость.
1: Еще мудрецы объясняют, святы будьте. Можешь, как я, ведь сказано, ибо свят я. Моя святость выше вашей святости. Это тоже трудно понять. Разве можно себе представить, что Израиль будут как Творец? Разве можно такое подумать? И чтобы понять вышесказанное, следует понять, что означает, что мудрецы объяснили, святы будьте, как отделены будьте. Иначе говоря, от чего человек должен отделить себя? А кроме того, следует понять причину, по которой человек должен отделять себя. И из сказанного получается, что нужно отделять себя так, как ибо свят я. И это тоже нужно понять. Пусть то, что Творец свят, еще можно понять. Однако то, что Творец свят, было бы причиной того, что и человек тоже будет свят. Почему? Разве можно уподобить человека, чтобы он был подобен Творцу? Возможно ли такое? А если да, то следует понять, что имеется в виду, что человека обязывают, чтобы он стал святым, как Творец.
2: И получается, что это главное, чем человек должен быть. Иначе выходит, что будет противоположность святости, скверно, а посередине как будто ничего нет. Или же скажем, что есть среднее свойство между святостью и скверной. И это тоже нужно понять, что есть скверно в работе и что есть святость в работе. Следует объяснять все эти вещи в одном направлении, то есть вернуться к тому, в чем состоит цель творения, и что является корнем неисправленности, и что такое исправление, которое мы обязаны произвести для того, чтобы цель творения реализовалась в своем совершенстве. Другими словами, творение получит то благо и наслаждение, которое заключалось в желании Творца дать им. Так сказано выше, что желание его насладить свои создания. Известно, что желание насладить создало желание получать и стремление получить благо, которое он хочет дать. И это желание получать называется корнем творения, ибо от этого желания получать впоследствии распространилось много свойств в этом желании получать. Другими словами, когда он вышел и впервые открылся и получал на это свойство, это состояние называется мир бесконечности.
1: Это означает, что желание получать еще не произвело окончания на высший свет, а приняло это в кли, приняло в это кли получение блага и наслаждения. Поэтому было произведено исправление, чтобы они получали высшее благо не ради получения, а ради отдачи. И благодаря этому они не будут ощущать никакого стыда во время получения наслаждения. И сказано, получается, что в мире бесконечности было лишь одно желание. Только потом, то есть после того, как было произведено исправление сокращения, означающее, что можно получать лишь в мире, в которой они могут построить намерение ради отдачи, это желание получать уже разделилось на множество частей. Потому что когда Малхут получала на кли, которое мы относим к Творцу, говоря, что он создал нечто новое, сущее из ничего, называемое стремлением к получению наслаждения, Малхут могла получить все, что Творец задумал дать. Ведь в той мере, в которой он хотел дать, в этой мере он создал желание получать. И, само собой разумеется, Малхут могла получать все благо, заключенное в желании Творца давать. Поэтому это считается одним желанием. Как известно, свет разделить невозможно. А все разделения
3: улезот кеванча ярак пина эхад бакли амекабелет мимейла нивханзе леор эхад канал.
1: Все разделения, которые мы различаем в цветах, происходят только относительно получающих. Поэтому, поскольку в получающих кли было только одно свойство, это автоматически считается одним светом, как сказано выше, что одно кли считается одним желанием.
2: В то же время после исправления того сокращения желания получать, нужно поставить намерение ради отдачи. Поскольку свойства отдачи мы относим к творениям, килим, которые творения должны создать, безусловно, не могут завершиться за один раз. И потому всякий раз нужно брать какую-то часть желания получать и исправлять ее ради отдачи. В этом состоит причина того, что общее желание получать, которое было создано и разделилось на много частей, в мире намерение желания отдавать, которое они ставят на них. В этом мире желание получает свет, соответствующий тому желанию, которое исправлено с намерением на отдачу.
3: בשיעור זה הרצון מקבל את האור המתאים לרצון הזה המתוקן עם כוונה דלהשפיע.
2: И сказано, получается, что то, что они объясняют, святы будьте, отделены будьте. И мы спросили, от чего человек должен отделить себя? И следует сказать, что человек должен отделить себя от эгоистической любви, то есть от получения для себя, и заниматься только отдачей.
1: Это потому что, ибо свят я, другими словами, для того, чтобы вы были способны принять благо и наслаждение, и благо, которое вы получите, будет тогда без всякого стыда. Это возможно, если вы будете в свойстве желания отдавать. Это приведет вас к подобию по форме. Согласно объяснению мудрецов, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. И потому сказано, святы будьте, вы будете в свойстве желания отдавать. отдавать, когда свят я, ведь и я лишь в свойстве отдачи. И поэтому должно быть подобие по форме, называемое слияние. И из сказанного поймем то, что мы спросили. Ведь здесь получается, что причина призыва святы будьте в том, что Творец свят. В таком случае, что означает, что мудрецы сказали, ибо свят я? Имеется в виду, что если вы освятите себя, я возношусь над вами, как будто вы освятили меня. Отсюда получается наоборот, что вы должны быть святы, чтобы как будто вы освятили меня. И вообще трудно понять, что народ Израиля должен осветить Творца. Что это означает? Мы всегда говорим «Благословен ты, Творец, освящающий Израиль» и времена «Благословен ты, Творец, освящающий Израиль» и день памяти. А также говорим в Кидуше, ибо ты нас выбрал и освятил ты из всех народов. В таком случае, что же означает, как будто вы осветили нас?
2: Это значит, что Творцу нужно, чтобы мы дали ему что-то для его блага, поскольку ему как будто нужно наше освящение. И от этого он не может достичь. Иначе как через нас. Разве можно сказать, что он страшно подумает, нуждается в творениях, чтобы они дали ему что-то для него? И, как мы объяснили, святой означает отдающий, а чтобы у творений были килим для получения его блага, обязано быть подобие по форме. Другими словами, у творений тоже все желание их будет лишь отдавать, а не получать. Иначе не видно, что Творец дает им. Поэтому сказал Творец, что если вы освящаете себя, то есть что вы отделите себя от получения ради себя и будете заниматься только работой по отдаче, называемой святостью, я возношусь над вами, как будто вы освятили меня. Другими словами, тем, что вы занимаетесь отдачей, вы сделали так, что я тоже смогу давать вам все благо.
1: Согласно этому выходит, что то, что Творцу нужно, чтобы творения осветили его тем, что они осветят себя, имеется в виду раскрытие того, что Творец является дающим. Иначе он обязан быть скрытий по отношению к творениям. И он не может дать им высшее благо, поскольку за получение блага они войдут в кли эгоистической любви сверх меры из-за излишеств. Иными словами, до этого они получали благо и материальное наслаждение, получающее килим, тогда как он даст им высшее благо, являющееся истинным наслаждением, они, несомненно, станут настоящими получателями. Ведь известно, что свет создает кли, то есть наслаждение ведет к вожделению, как сказали наши мудрецы, глаз видит и сердце жаждет. И отсюда поймем, что Творцу нужно, чтобы творения осветили себя, это на благо на благотворение. Другими словами, благодаря тому, что они будут работать ради отдачи, у Творца будет возможность давать им благо. И они останутся в свойстве отдачи, а не в эгоистической любви, что в духовном создает различие, как сказано выше.
2: Поэтому сказано, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. То есть этим вы привели к тому, что я стал раскрыт всем, что я свят. То есть, что я даю всему миру благо и наслаждение, ибо дающий называется святым, как сказано выше. И сказано, вы поймем, то, что мы спросили о том, что мудрецы объяснили слова «свят и будьте», «можешь, как я», и сказано, вы «свят я», «моя святость выше вашей святости». И мы спросили, неужели может быть кто-то, кто думает, что святость Израиля будет подобна святости Творца? Из сказанного можно объяснить. Творец сказал, «святы будьте», где имеется в виду, что вы будете отделены от получающих килим и будете заниматься только лишь отдающими килим. Можешь, как я, то есть как Творец, не пользуется получающими килим. И вы сразу подумать, от кого он будет получать. Ибо все, что мы можем сказать о Творце, это лишь из того, что мы получаем от него, как сказано из действий своих познаемых тебя.
1: И потому Творец говорит, пусть тебе не придет в голову быть как я. То есть вы останетесь в свойстве отдачи ради отдачи. И потому он говорит, можешь как я. То есть, как я только дающий не получаю ничего, вы тоже останетесь в свойстве отдачи ради отдачи. Об этом он сказал, нет, вы должны прийти к свойству получения, то есть именно получения. Вы должны использовать свои получающие килим. И только намерение должно быть ради отдачи. Ведь цель творения — наслаждение своего создания, чтобы творение получили благо и наслаждение. И потому сказано, моя святость выше вашей святости. И сказано, получается, что мы должны отличать святость наверху от святости внизу. Хотя и написано, святы будьте, ибо свят я всесильный ваш. И мы объяснили, что имеется в виду, что вы будете работать только ради отдачи, как я отдающий, как сказано в словах наших мудрецов, Наполни два сердца, так же и ты, будь у меня сердце.
2: Тем не менее, есть разница между святостью наверху и святостью внизу. Ибо святость наверху целиком на отдачу, нет там совершенно никакого получения, тогда как святость внизу не такова. Но совершенство, как именно тогда используют получающие килим. И святость говорит о намерении. Другими словами, то, что от творения требует, чтобы они были святы, чтобы были дающими, а не получающими. Главное, что имеется в виду, чтобы они работали ради отдачи. Однако в порядке работы следует различать катну святости и гадну святости. Ведь порядок работы таков, что идут от легкого к тяжелому. Поэтому следует сначала начинать работать, чтобы действия по отдаче были ради отдачи. Это называется, что во всех заповедях, которые он исполняет, намерение его будет не получать в виде вознаграждения хоть компенсацию за исполнение Торы и заповеди, а чтобы было лишма, а не ради собственной выгоды. И это называется отдача ради отдачи. А потом наступает порядок газлута, то есть начинают работать с получающими килим ради отдачи. И это называется, что творения говорят, мы желаем получить благо и наслаждение, поскольку это является желанием Творца, который создал мир, чтобы насладить свои творения. Получается, что следует различать два вида святости. Первое – святость наверху, когда он полностью отдает, не получая совершенно ничего. Второе – святость снизу, когда по действию он на самом деле получает, но намерение его на отдачу.
3: ובאמור יוצא שיש לנו להבחין בין קדושה של מעלה לקדושה של מטה. הגם שכתוב קדושים תהיו, כי קדוש אני אלוקיכם, שפירשנו שהכוונה היא שאתם תעבדו רק בעל מנת להשפיע, כמו שאני הוא המשפיע. כנ"ל בדברי חז"ל, מהו רחום? אף אתה רחום. מכל מקום יש הבדל בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. כי קדושה של למעלה הוא כולו להשפיע, ואינו נוהג שם קבלה כלל. מה שאין כן, קדושה של מטה אינו כן. אלא השלמות היא דווקא כשמשתמשים עם הכלי קבלה, והקדושה היא על הכוונה. כלומר, מה שדורשים מהנבראים שיהיו קדושים, שיהיו משפיעים ולא מקבלים, עיקר הכוונה הוא שיהיו בעל מנת להשפיע. אולם, בסדר העבודה יש להבחין בין קטנות לקדושה לגדלות לקדושה. היות שסדר העבודה הוא שהולכים מהקל אל הכבד. אלא זאת, צריכים מקודם להתחיל בעבודה, שהמעשים בהשפעה שיהיו בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שכל המצוות שהוא עושה, יהיו כוונתו שלא לקבל שכר, איזה תמורה בשביל קיום תורה ומצוות. אלא שיהיה לשמה, ולא לתועלת עצמו, שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך הולך הסדר של גדלות. היינו, שמתחילים לעבוד בכלים דקבלה בעל מנת להשפיע. שזה נקרא שהנבראים אומרים, אנחנו רוצים לקבל טוב ועונג, היות שזהו רצונו יתברך. שברא את העולם בכדי לענות לנבראיו, נמצא שיש להבחין בית קדושות. א', קדושה שלמעלה, שהוא כולו להשפיע ולא לקבל כלל. ב', קדושה של מטה, שהוא כן במעשה לקבל, אלא הכוונה היא להשפיע. ועכשיו חברים נעבור לשיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002.
0: קראנו מאמר מפרשת קדושים, שלבי הסולם קרח בית, עמוד קופת.
4: פרובלמה סאונד, там нет звука.
0: Душа за некраймена тлашпия.
2: Святостью называется ради отдачи.
0: Это мы для кавана.
2: И... То есть намерение, не важно действие. А действие...
0: Миид,
2: свидетельствует о том, что намерение действительно ради отдачи. Поэтому вся святость от Махсома и выше до окончательного исправления души — это все ступени ради отдачи, намерения ради отдачи. Но зависит, какое желание получать, какие получающие килим, какие действия мы можем присоединить к этому намерению. Насколько человек может присоединить к намерению ради отдачи свою индивидуальность все больше и больше, называется, что он поднимается по ступеням все выше и выше. То есть главное — это намерение. От него начинают и на нем заканчивают весь путь. Вся духовность — это только намерение. Но на какое желание опирается намерение, это определяет человека. И в этом есть определенная ступенчатость, конечно, согласно вьюту желания, вьюту экрана, на который человек может поставить, который человек может поставить на желание, согласно этому измеряют уровень человека. Желание получать, которыми пользуются, желание получать с намерением ради отдачи. Если с намерением ради отдачи пользуются желанием с вьютом Шороша Алифбет, называется, что мы не получаем, чтобы отдавать, а только отдаем ради отдачи. Почему нет такого отдачи ради отдачи? Это действие, которое не относится к творению. Тогда нет получающего клика, мы учим. А из-за того, что желание получать с вьютом Шороша Алифбет пока еще не ощущается как получающее наслаждение, поэтому работа с ним называется работа по отдаче ради отдачи. И только если намерение ради отдачи опирается на желание получать с вьютом Гимела Дали, тогда называется, что получают ради отдачи, потому что с таким вьютом Дали и Гимела есть уже ощущение получающих, ощущение наслаждения, ощущение стыда, и тогда уже начинают получать ради отдачи, как бы ощущение получения ради отдачи. Поэтому каждая душа, каждый кли, разделяется на благодарственное махак, и работа другая, работа над благодарственное называется работа и буря, зарождение, рождение, ибо лида рождения скармливания ника до времени катнута, а работа над получающим килим далит гимал павиюту. Там работа над килим гадлута, это уже начинает бармицу и дальше, как называется, в духовном бармицу, начинает работать с ахапом. Это два свойства святости. Но святость измеряется, по сути, не по желанию, а по намерению. Минимальное намерение ради отдачи, которое действительно ради отдачи, кто человек обретает сразу же, ставит его в духовное пространство, в духовный мир. Что называется обретение? Переход через махсом. Обретение намерения ради отдачи, которое называется лишма.
1: Есть вопросы?
2: Понятно. Да.
1: Минимальное намерение отдавать, это значит, что наверняка к этому присоединится действие. В этом дело, что главное намерение. Может быть, намерение бездействия в духовном?
0: Бюроханиют кавана блимаасе, а не лойда.
2: В духовном намерении бездействия, я не знаю, что именно ты имеешь в виду действие. Действие называется. Я, прежде всего, забочусь о намерении. Так, то есть это то, что мы говорили, что прежде всего я обязан найти Творца, чтобы у меня была какая-то связь с ним. Потом я должен проверить, какая связь у меня есть с ним. Почему, может быть, ради получения, а может быть, нет связи. Когда есть связь, я проверяю, является ли эта связь ради отдачи. Допустим, я уже пришел к состоянию, что действительно у меня есть способность быть в сокращении, когда я сокращаю свои желания и все свое отношение, все мое отношение к нему ради отдачи. Теперь вопрос, что называется ради отдачи? На какую высоту это может быть? Или я ем салат, или кусочек хлеба, или рыбу, или даже мясо. В этом разница. 5 порций. 5 уровней риута, на какую максимальную порцию по количеству и качеству я могу произвести расчет, что я получаю это наслаждение ради отдачи, наверняка ради отдачи. Это называется расчет, который производится в Рош-Парцуфе. А потом есть действие. Но расчет в Рош-Парцуфе – это, по сути дела, само действие, считается в духовном. Из-за того, что после этого от него и далее, конечно, исполняется действие. Но это нет спора. Если есть расчет в рожь. То есть расчет в рожь, я проверяю, что я способен построить рожь Парцуфа, это уже свидетельствует обо всем, что будет потом. Это называется намерение в рожь ради отдачи. Это действие, когда я проверяю и делаю, готовлю все к получению внутри кли. Да.
1: Человек, когда он должен прийти к самой высокой ступени получения ради отдачи, это выглядит, казалось бы, даже выше, чем здесь выглядит Творец, потому что Творец он только ради отдачи.
2: Ты не был здесь, может быть, 2-3 дня назад, мы читали такую статью, что, конечно, у Творца нет проблем. Он отдает по своей природе. Я отдаю, я должен быть дающим ради отдачи. Такие вещи странные, да. Какое-то сочетание такое слов. Из-за того, что творение – это желание наслаждаться. И если с наслаждением, которое он чувствует, намерение его доставлять наслаждение дающему наслаждение Творцу, это называется, что он отдает из в общем качества действия, сути действия. Но на самом деле он всегда получает, у него нет другой возможности. Всегда я пользуюсь моим желанием получать, аппетитом, и яствами, которые находятся передо мной, чтобы соединиться с хозяином. У меня нет никакой связи с хозяином, кроме как через эти яства и через мой голос. Это средство. Так что спрашиваешь? Так, конечно, Творец, который является дающим исходя из своей природы, я не знаю, у него не могу сказать, что у него есть какие-то усилия по отдаче. Конечно, нет. Это его желание, это то, что он исполняет. Так, я не говорю о высшей силе вообще, как она в отрыве от меня. Я не могу сказать этого, как она. Я могу только сказать, что я получаю от нее, что я чувствую от нее. Или хорошие вещи, или плохие, или стыд, или наслаждение. Вот и все. Но что она собой представляет? Я не могу представить себе, что называется просто желание отдавать. Не могу представить себя. Даже если я буду творением, не знаю, на каком уровне. Может быть, есть там какие-нибудь подарки от Творца, что можно как-то там понять, что называется. Об этом то, что я понимаю внутри моих получающих килим. И тогда через действие по получению я могу представить себе его. Не выше моих килим, я никогда не могу выйти из моих килим. Выйти из килим называется абстрактный свет. Это не творение. И его я тоже не чувствую, это абстрактный свет. Если я чувствую абстрактный свет, это только потому, что я пришел к состоянию, когда я чувствую, что он абстрактный, все-таки в моих килим, получающих килим. Так вопрос нерелевантен. То, что находится выше границ творения, этим мы не занимаемся, потому что это просто философия. В этом нет никакого опыта, ни у кого и быть не может. Творение, никогда постижение в этом. А есть постижение в этом, но в таком виде, что Творец дает как бы понимание, которое выше наших килим. Есть такие высокие очень уровни, но каббалисты об этом даже не пишут. У этого нет смысла. Хорошо? Ладно. Что?
1: Как человек может заботиться до Махсома о намерении ради отдачи? Мы всегда говорим, что до Махсома невозможно, мы вообще не знаем, что это.
2: До Махсома мы не можем заботиться ради отдачи. Не можем думать о ради отдаче. Не можем исполнять действия ради отдачи. Поэтому это называется до Махсома. То есть нет места в духовном, где я могу быть в этой комнате, и мне подходит уже быть в соседней комнате. В тот момент, когда мне подобает быть в соседней комнате, я уже там нахожусь. Понимаешь? В духовном у тебя есть двигатель какой-то. За спиной у тебя есть какой-то двигатель, и в соответствии с твоими свойствами, которые изменяются, этот двигатель передвигает тебя в какое-то состояние, то место, которое подходит тебе. Это как электрический заряд в каком-то электрическом поле, да? Или железные опилки, допустим, в магнитном поле. Разные такие, понимаешь? Подобие по форме между чем-то и полем. Потенциальным. У нас есть Творец. Он является центром духовной силы. От него исходят волны, эти поля, духовного поля. А ты, как душа, находишься в этом поле, внутри этого пространства. И согласно потенциалу, который у тебя есть в душе, насколько ты больше подобен ему, ты приближаешься, насколько ты дальше от него по свойствам, ты отдаляешься. Вот и все. То есть ты определяешь духовное движение. Если ты в течение своей жизни животной не изменился относительно него ни в чем, то ты не сделал никакого движения. Называется, что ты был мертвым и остался мертвым. Если ты сделал какое-то движение, или, по крайней мере, хотел произвести движение, то уже у тебя есть какое-то отношение к нему. Может быть, ты действительно сделал движение? Пишут, что наша цель – прилепиться к нему, прийти к центру этого пространства, где он находится посередине, согласно подобию по форме, больше и больше, и тогда продвигаться к нему все больше и больше, пока просто мы включаемся в него. Мы включаемся в него, не только я отменяюсь, я становлюсь подобным ему, мои свойства становятся как его свойства. И тогда нас двое там, не одно, не одно. Движение производится согласно изменению по форме. Я должен быть немножко больше подобен ему, чем был до этого. Это называется, что я произвожу движение. То есть движение совершаю благодаря усилию, которое я совершаю над собой. Если мои свойства меняются в чем-то ближе по отношению к его свойствам, значит, что я продвинулся в этой мере. Мы измеряем расстояние наше изначально, как 25 ступеней от Махсома и до него. И тогда, насколько мы можем подобрать по форме, мы находимся на этой духовной лестнице между мной и им, двигаемся по ней больше, еще больше, нет, меньше. Мы входим вообще в эту работу, даже как ты сейчас сидишь здесь, ты никогда не будешь в состоянии хуже, чем сейчас. Всегда мы только продвигаемся. Может, иногда тебе кажется, что ты как бы остаешься или отступаешь, но это только кажется. Для того, чтобы пробудить тебя, для того, чтобы как будто подставить тебе препятствия, чтобы из этих возможностей ты почувствовал новые свойства. Как правило, помехи приходят, потому что именно в них человек должен углубляться и видеть себя больше, потому что в них он потом почувствует особое отношение от Творца. Там, где дают удары, там особые отношения. Сейчас и на будущее тоже сменяют зло на добро. Но это особые отношения. Да.
1: Какова разница между тем, что я близок к Творцу, и тем, что Творец близок ко мне?
2: В чем разница между тем, что я близок к Творцу, и Творец близок ко мне? Когда я продвигаюсь и приближаюсь к Творцу, я раскрываю, что с его стороны нет такого близкого или далекого ко мне вообще ко всем. Просто я все время нахожусь в нем, а с его стороны я нахожусь в значительном исправлении. А из окончательного исправления он относится ко мне. Но я чувствую его отношение к себе негативно, насколько я не исправлен. Вот и все. Мы точно так же ведем себя в жизни. Возьми какую-нибудь маму такую требовательную, которая хочет, чтобы ребенок, допустим, был врачом. Ну, мечта мамы еврейской. Сколько она дает ему ударов и страданий разных, пока он не будет ровно в этом, пока он не будет учиться, не получит самую высокую оценку. Верно? Не меньше этого. Да. И в той мере, в которой он не согласен, так она больше давит. В этом нет ничего нового. Да.
1: Что я, по сути, могу получить с намерением радиоотдачи?
2: Что ты получаешь за намерение радиоотдачи?
1: Что я могу получить с намерением радиоотдачи? Какое желание именно я реализую радиоотдачи на нем? Или это не я решаю, потому что не я знаю?
0: Мани.
2: Что я не понял.
1: Какое желание в нем ради отдачи?
2: Нет.
1: Какое желание я выберу, чтобы попытаться работать над ним ради отдачи? Получить его ради отдачи, исправить его, и чтобы оно было с намерением.
2: Если у меня, допустим, много-много желаний. Так. Какое желание я возьму, снимаю сверху, как будто сейчас с ним я буду работать, чтобы оно было ради отдачи, остальные пока что я оставляю.
1: Но нужно с чего-то начинать?
2: Да, да, не со всех вместе, по одному. Говорят, самым маленьким желанием, чтобы наверняка ты мог с ним работать. Не потерпеть, не удастся. Это просто. Ну, прекрасно, закончил с ним. Возьми больше.
1: Но у него нет связи с Творцом.
2: Кому ты делаешь ради отдачи? Как... И что у тебя нет связи с Творцом? Кому ты с кем связываешь это желание?
1: Не себе.
2: Нет, нет, я не шучу, это серьезно. Не для себя. То есть ты мог сделать, может быть, какое-то действие. Ты не знаешь, какое. Допустим, просто сделать какой-нибудь сэндвич и почувствовать его как наслаждение, и отнести это наслаждение к Творцу. Что ты, как хозяин, приготовил мне весь этот мир, привел меня в такое состояние, когда я наслаждаюсь этим сэндвичем. Я бы хотел почувствовать тебя, чтобы показать тебе наслаждение, которое я испытываю от сэндвича. Но не от сэндвича, по сути, а от ощущения, что это ты приготовил мне. Так. То есть ты приходишь в состояние, когда тебе не хватает, кроме себя, ощутить его. И тогда тебе будет кому сказать спасибо. Так. Ну, начни с этого. Ты увидишь, что он раскроется. Нет проблем. Если ты будешь думать только о том, чтобы сказать ему спасибо, он раскроется. На это он готов. Потому что действительно будет ради отдачи. Не важно, что это будет на сэндвич. Да?
1: Раб, что значит, что Творец относится к нам, как будто мы находимся в конце исправления?
2: Что называется, Творец относится к нам, как будто мы находимся в окончательном исправлении? Мы находимся с ним в самом лучшем состоянии, в самом совершенном. Но это состояние скрыто от нас. За 125 покрытиями. Так он относится ко мне за 125 покрытиями. Там, в окончательном исправлении, я чувствую свое отношение ко мне за 125 покрытиями, которые ослабляют его отношение до такой степени, что превращают его в противоположное. Понимаешь? И получается, что... Выходит, что для него я совершенен, и только относительно себя я не исправлен.
1: То есть, как будто он отдает нам, как будто мы...
2: То есть, ты не делаешь ему никакого одолжения в том, что исправляешь себя. Не думай, что это ему во благо, это во благо тебе.
1: То есть, как бы, он отдает нам, как будто мы находимся в конце исправления, просто мы этого не чувствуем.
2: Он дает нам, как будто находимся в окончательном исправлении. Мы действительно находимся в окончательном исправлении, только нам кажется, что мы как будто не находимся в этом. Это как будто противоположно нашему состоянию, а не состояние окончательного исправления. Окончательное исправление – это единственное состояние, которое на самом деле существует, а то, что кажется нам, что мы вне окончательного исправления – это иллюзия, которая возникает как результат огрубления чувств. Наши чувства, они как... Это то, что мы должны исправить, чтобы почувствовать, где мы находимся. Он уподобляет это человеку, который находится в бессознательном состоянии. И тогда постепенно он восстанавливается, возвращается к сознанию. И это восстановление сознания по 125 ступеням. Постепенно ему выясняется состояние, пока он не доходит до состояния, когда он действительно, в котором он на самом деле находится. Его сознание и состояние, в котором он находится, становится одним целым.
1: Если мы сейчас находимся в конце исправления, то как можно сказать, что после Махсома мы ради отдачи? Ведь получается, что это ложь, потому что в любом случае он дает нам в такой форме, что он наслаждается тем, что мы отдаем ему это. Тогда что же здесь меняется, когда я перехожу в Махсом? Где добавка?
2: До Махсома человек проходит две главные ступени, очень важные, которые называются двойное скрытие и одинарное скрытие. И эти ступени дают человеку все килим, все свойства, которые он потом в духовном только увеличивает. Он облачает на них еще свойства, но злодеяния, заблуждения, которые он сейчас совершает на своем духовном пути к Махсому, это настоящий килим, которыми он потом пользуется. Разница до Махсома и после Махсома – это не в этих килим только. Есть много, но в общем, по сути, что до Махсома ты находишься в скрытии, человек не раскрыт, ты можешь думать, иногда ты чувствуешь немного что-то. И, по сути дела, это твое ощущение Творца – это окружающий свет, не внутренний, потому что у тебя нет экрана. После Махсома – это первый экран. Называется, что ты прошел Махсома, потом еще экраны. И согласно твоему экрану, ты можешь получить внутренний свет. Это ощущение божественного, просто ясное и настоящее.
1: Я говорю, что относительно него нет никакой разницы.
2: Мы никогда не говорим относительно Творца. Что он чувствует, как он. Мы говорим, как творение ощущает от него, или как творение представляет себе состояние Творца. Но не его состояние вне творения. Происходит так, что ты иногда думаешь о своем товарище, разные такие мысли, которые вообще не он. Ты думаешь, что у него есть такие вещи, такие, он думает так, у него есть такие беды, может быть так. А потом ты приближаешься, и ты видишь, что это вообще не то, не было. Все была картина, которую ты представлял себе. То есть есть момент осознания из себя, что мне кажется так-то и так-то. Есть момент, что это настоящая картина. И вот это настоящая картина Творца я никогда не знаю. Я могу только осознать его, как я думаю о нем, как я понимаю о нем. Самая настоящая картина, максимум, на что я способен, это окончательное исправление, когда мои килим не портят то, что он хочет, чтобы я почувствовал от него. Хозяин, который хочет дать 5 порций, на 100% каждую порцию я принимаю, это через это я чувствую отношение хозяина ко мне. Вот и все, нет ничего больше. Больше этого я не могу. Ну, вопрос, допустим, я сижу перед хозяином. Я, в общем, сижу и беру и ем от него. Он наслаждается от того, что я ем. Это состояние уже происходит. Так в чем добавка, что вдруг я...
1: О, добавка? Добавка я.
2: Но это, в конечном счете, я уже съел это.
1: Нет, ты никогда не был в связи с хозяином со своей стороны и не ощущал его так, как собираешься ощущать. Потому что то, что было, то есть конец исправления, которое создал Творец, сотворил Творец, это за счет Творца, не за счет творения. Мы изучаем, что распространение света и его исторжение делают клип пригодным к его предназначению. То есть тогда есть хиссарон. И из этого хиссарона, из этой потребности, есть связь творения с Творцом. А прежде этого не было. Максимум, что Творец может сделать, это создать желание получать, наполнить его, дать его ощущение стыда, чтобы оно посредством этого сократилось, чтобы оно переходило от одного состояния к другому и скатилось от него к другому краю. Сверх этого Творец ничего не может. Это называется, что желание развивается. Оно не приближается. Он может сделать обратное. Он может сделать все, кроме как Бальсулам приводит там в письме пример. Кроме как дать человеку почувствовать, что это он делает. Встречаются 2 товарища. Через 20 лет один стал богатым, а другой стал бедным. Богатый берет бедного себе домой и говорит, все, что мое, твое. Неделю так они проводят, все хорошо и замечательно. И действительно, он делает для него все самое хорошее. Без всякой мысли в сердце, что может быть так, наоборот. Богатый готов открыть все.
3: Ну.
1: И все же, что говорит его бедный товарищ? Который понимает, что тот дает ему как самому себе, и даже еще больше. Что он говорит? Он говорит, есть только одна проблема, один изъян, что это не я, что это ты это сделал. И с этой вещью ты ничего не можешь сделать. А что ты можешь сделать? Если ты действительно хочешь сделать мне добро, дай мне возможность, чтобы я пришел к тому, что есть у тебя сам. И все. И это то, что творит сделать с нами. Когда действительно, когда приходит, приходит к равному с ним уровню. Я просто болен
2: говорить. Мы учим, что свойство Творца — это добрый, дающий добро. Но в домах Сома мы не чувствуем этого. Так как можно пользоваться злом, который мы хрен получаем от него? Можем ли мы как-то пользоваться пока что нашей картиной относительно него?
1: Я не понимаю, что значит, как использовать зло, которое я получаю от него?
0: Ты штамешь бегамы, что там...
1: Используй настолько, насколько ты понимаешь. Ну, что значит использовать зло, которое я получаю от него? Любую вещь, если ты хочешь использовать ее, это называется, что ты берешь эту вещь и с этим обращаешься к нему. Это называется использование. Потому что что, ты думаешь, что ты способен что-то сделать сам? Ты можешь что-то сделать, если ты требуешь у него, просишь у него, а он выполняет. Он не может выполнить сам без того, чтобы ты попросил. А ты не можешь обязать его сделать что-то без того, чтобы эта просьба была у тебя выясненной и истинной. Вот и все.
2: Мы все время заняты отношением к Творцу, моим отношением к помехам, с нашим отношением к Творцу. Как мы все-таки можем думать, как относиться к товарищам, обращать внимание на товарища?
1: Как мы можем, несмотря на все это, обращать внимание на состояние товарищей? Не только товарищей. Может быть, также и на распространение, на все, что относится к распространению науки Каббала. Если я все время замкнут на Творце, одно обязывает другое. Человек раскрывает, что в одиночку, так как он устроен, он не способен обновить связь с Творцом или увеличить ее буквально ни в чем. Не способен. Сиди дома, и ты увидишь, насколько ты будешь пуст. Не будет у тебя никаких мыслей. Не будет. Ты приходишь сюда, хотя ты думаешь, что я прихожу сюда, еще 100 человек вокруг меня, какой беспорядок. Ты приходишь сюда, ты начинаешь работать.

0: меняется, начинает поднимать, как говорится, левую линию. Но это еще не левая линия, но и тогда ты чувствуешь какую-то тяжесть, и нет такого ощущения, что ты паришь. Через день-два, если он все-таки идет с этой тяжестью, но возвращается в группу и все время находится в каком-то процессе, то начинает постигать нечто более зрелое. Желание, которое сейчас после субботы ощущалось как тяжесть, с которой ему трудно идти, это желание посредством учебы соединилось с каким-то свечением и начинает уже быть как бы новым мозгом, новым разумом и новым сердцем. Желание, которое прежде ощущал как какую-то тяжесть, которое дает ему какое-то такое отягощение. Действительно, посредством учебы, что именно вот эти желания и эти развлечения, вкусные, которые были как бы без вкуса, тяжело, была слабость, начинает чувствовать там новые развлечения, новые знания. Пока не приходит к тому, что действительно наслаждается тем, что прошел и падение, и подъем. Это называется, что прошел новый день. Этот день может длиться неделю или месяц, неважно. И так далее.
1: Понятно, что наша работа должна быть в группе, самостоятельно дома работать невозможно. Но все-таки ты находишься в группе во время урока даже, ты настолько занят тем, что ты смотришь внутрь себя всякое такое, как все-таки ты можешь думать о том, кто находится рядом с тобой, что происходит с ним, обращать внимание?
0: Ты говоришь, что ты не способен думать о нескольких вещах одновременно. Хорошо. Прежде всего, не думай, что из-за этого ты менее успешен, чем кто-то, кто более быстр в мыслях. Это вообще не связано. Здесь нет никакого измерения одного относительно другого, что можно было бы измерить и сказать, он более успешный, чем я, более быстрый, идет по более удобным путям или как-то. Нет. Это просто эти вещи в такой форме не проверяются. А я сижу, я знаю, что я должен думать об учебе. Изучаем что-то, допустим, учение 10 сферот. Там не просто, там есть, которое новое для меня, это трудно. Ты должен связать много вещей, помнить, и медитировать, должен думать о Творце. Я Творец и действия, которые я делаю, или то, что я изучаю. Как я стремлюсь прийти к цели, где цель — это слияние с ним, там, на высшей ступени, что называется концом исправления. Как я думаю об этом, и так я должен думать о учебе вместе с этим, а потом не только об этом я должен думать. Чтобы прийти к этому, я должен вспомнить о товарищах, где они рядом со мной. Я должен думать, чтобы у них было больше, чем то, что будет у меня. Что я учусь, но чтобы было у них. Вот буквально так. Какие вещи, какие дополнительные мысли, такие странные для нашей природы, для моей природы. Что это вообще выводит меня из всего занятия учебой, мудростью. Буквально согласно разуму. И любовь к товарищам, как мы вместе. Короче, так много требуется от меня, что я просто не знаю, что делать. Скажи мне, просто учиться, я буду учиться. Скажи, только не учись, неважно, открой книгу и думай, просто я сделаю. Но я не могу связать все эти концы вместе. Решение не связывай. Как способен? Будь в этом. Вместе с учебой. Главное – это учиться. И во время учебы требовать, чтобы эта вещь была в тебе. И все. Все остальное, как подготовка, находится там внутри.
1: Как мы видели в субботу, можно, по сути дела, прийти к состоянию, что каждый

0: занят собой. И происходит так, что человек находится просто в опасности, как то, что было в субботу. Так, по сути дела, как здесь произошло такое, чтобы мы были достаточно чувствительны к товарищам? Практически невозможно делать.
1: Собери всех товарищей, которые более-менее к этому относятся. Возьмите лист бумаги. Сделайте между собой соглашение, что вы проверяете каждые полчаса, допустим, где находится каждый из нас, не сбежал ли. Ты знаешь, как? Если сбежал, нужно сразу завести его. Может быть, будут у вас такие 2-3 особых человека, у которых есть такой подход. Действительно, поговорить с человеком, который находится в состоянии не очень хорошем. Пробудить его, вернуть его, посадить его в группу и так далее. Но это обязательно, чтобы группа заботилась о каждом, кто находится. Ты видишь, почему мы разделились на группы? Потому что если это 100 человек, невозможно видеть. Есть, а того нет. Невозможно. Там хотя бы за одним столом сидит вся моя группа, и тогда я вижу, кто есть, кого нет. И 15-20 тоже много, желательно
2: 10.
1: Но это соглашение обязательно должно быть. Может быть, не письменно, но будет устно, не важно. Но сделайте так, чтобы человек чувствовал, что ты его обязывает. Сделайте письменно, сделайте это так, в очень серьезной форме. Да. Психологически это влияет на человека.
0: С одной стороны, у меня есть фессалон в торцу. То есть я очень-очень хочу продвигаться, я продвигаюсь медленно. С другой стороны, я должен продвигаться в радости. В любви, в правой линии. Но я продвигаюсь медленно, как мне кажется, слишком медленно. У меня есть этот хессарон?
1: Как ускорить продвижение?
0: Как, чтобы вещи сложились вместе?
1: Ускорение в продвижении не посредством того, что ты ой-ой-ой. Опять звук пропал. Как делаешь? Понимаешь, ускорение в продвижении, чтобы ты каждый раз вспоминал, что нужно вернуться к контакту с ним, чтобы как можно меньше пустого времени было у тебя между входами, что называется, между контактами с ним. Делай всякие знаки, думая о всяких средствах, чтобы в каждый момент, когда ты находишься где-то, ты слышишь, ты читаешь, неважно, то есть, чтобы ты вспоминал, о, опять забыл на несколько мгновений, о, и опять забыл. И вот эти входы, то, что ты отключаешься, это хорошо. Нехорошо, что время, пока ты возвращаешься к связи, может быть несколько часов, или может быть даже несколько дней, я не знаю. В этом твоя работа.
0: Эти подъемы и падения. Я понимаю так, что это после Максома. А на этапе подготовки вообще нет подъемов и падений.
1: Посмотрим на тебя. Подъемы и падения есть и до Максома, и после Максома. У нас во время подготовки это не называется настоящими подъемами и падениями, как потом. Потом подъемы и падения – это падение в клепот, это ощущение отдаления, действительно отдаления, реальное ощущение, закилим. То есть человек включается в оба конца. Творец и противоположность ему. А пока сейчас мы чувствуем, или окружающий свет немного скрыт, тогда падаем внутри нашей маленькой животной природы, деньги, почет, знания, или вообще ничего, такая пресность. Или, если свет светит, тогда мы герои, думаем. Мы так думаем. Когда мы так горим, идем за ним, мы готовы на все. Это не точно те подъемы и падения, которые есть после Максома, но все-таки это тоже кое-что. Ладно.
0: Сейчас, друзья, подведем итоги. Каково наше впечатление от урока, или что из этого мы берем для реализации в десятке? Шесть минут, семинар, пожалуйста.
1: Кажется, что в конце подъемы и падения, входы и выходы, и вообще как наладить, как выстроить себя, группу, окружение, десятку, чтобы все время возвращало тебя, заставляло все время вернуться. Связи, контакты с
2: Творцом,
1: всякие ухищрения в течение дня. И вообще такое желание, желание сблизиться, желание реализовать методику.
0: Да, правильно, это смысл реальности всякий раз заново тебя строить.
1: Да, одна из тем уроков. Ты никогда не будешь в состоянии худшего, чем сейчас, потому что тебя все время продвигают. Тебе кажется, что ты выпал, это для того, чтобы пробудить тебя. Дать тебе различные возможности, дать тебе возможность почувствовать новые развлечения. Только для того, чтобы мы двигались вперед.
0: Я слышал, что если мы прилагаем усилия, чтобы сказать спасибо Творцу, то Творец раскрывается. Я слышал, что надо сделать между нами соглашение.
3: וגם מתחייבים אחד לשני איפה אנחנו נמצאים, איפה המחשבות שלנו בזמן הלימוד, ולבדוק אחד את השני ולעזור אחד לשני להיות שם, כי שמעתי שלבד האדם לא יכול.
4: הזירוז בהתקדמות שאתה תזכר כל פעם לחזור למגז.
1: Ускорение в продвижении, чтобы ты все время вспоминал, что нужно вернуться к контакту с ним. Это Гершин сейчас сказал. Это ты приходишь в состояние, что тебе необходимо почувствовать его. И тогда тебе будет кому сказать спасибо. Ну, начинаем все. Если видишь, что он расходится. Нет проблем, если ты будешь думать только о том, чтобы сказать ему спасибо, он расходится. На это он готов.
5: Да, пример
0: с сэндвичем, который мы начали на маленькое желание. Но тот факт, что мы хотим...
5: Говорить
0: ему благодарность, мы уже требуем его раскрытия. Это действительно для слух вещей, которые мы услышали на этом уроке. Так урок богатый, очень особым пониманием, было общее объяснение.
5: הרוויח את זה, שנתן משהו מעצמו. אז הבורא נתן לנו את ההזדמנות באמת להרוויח. ואז לכן יש לנו את כל העבודה הזאת המיוחדת.
4: גם המקום הזה שהיה שבמאמר על שתי פסינות שיש בקדושה. אחד שכאילו להשפיע על מנת להשפיע, לא יודע, אחד זה כאילו שבעצם מתוך הכלי קבלה עם הכוונה הנכונה, זה בעצם הקדושה הזאת שכאילו יש מלמטה, שבעצם אנחנו צריכים, אנחנו גם כאילו באיזשהו מקום ככה, לא יודע אם עצובים, אבל כאילו נדרש מאיתנו, כמו שהבורא הוא קדוש, ככה גם אתם תהיו קדושים. קדושה מלשון להשפעה. אני חושב שצריך כאילו גם מהאדם את הרצון ההתחלתי לצאת, לנתק את עצמו מהכלי קבלה, לרצות להיות במקום הנכון עם הכוונה הנכונה, כמו שדוד אמר, רק תרצה להגיד לו תודה, תחפש איך להודות לו, וכנראה זה כל מה שנדרש מהאדם, משם כבר האור פועל ומסדר את הכלי.
0: זוהר כותב, הדוגמה היא להכין סנדוויץ' ולעשות את זה כדי להרגיש אותו שעשה את זה או שעשיתי את זה עבורו. קצת בלבול, אבל כנראה שבגלל שההשפעה לא כל כך ברורה. כל כך לא ברורה. ומוסיף גם השיעור שאדם, חברים הזכירו, האדם מגלה שלבד, כמה שהוא לא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיר אותו ממש במאומה, לא מסוגל. ודווקא בהמשך הקטע עם החברים, כמה שזה ככה, איך זה נשאר? מערבולת כזאת. דווקא שם זה הדבר המועיל ביותר.
4: מהשיעור, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, זה חובה שקבוצה תדאג על כל אחד ואחד שנמצא. בשולחן אחד יושבת כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. הסכם הזה חובה שיהיה. תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותם.
5: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

Йокич, Афоциан, что же там играл? Была гибкая тема рама. Отолчение, отолчение, Yeah.

0: תסתכל, ירון זלצמן. ירון זלצמן,
1: Thank you.

0: שלום חברים יקרים, כמו תמיד כיף לשבת פה מולכם, לראות את כולכם איתנו פה.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Дорогие друзья, как всегда, здорово видеть всех вас на уроке по науке Каббала. На глобальном курсе мы уже несколько недель говорили о очень важной теме, как построить правильно духовную группу. И сегодня мы пройдем последний принцип и закончим эту тему. И, конечно же, мы продолжим, перейдем к новой теме, которая больше займется принципами нашей организации, в которой мы находимся. Важно, чтобы мы, кроме принципов духовной группы, поняли принципы и нашей общей организации, в каком месте мы находимся, как он относится к своим ученикам, и те внутренние ценности, которые есть в этом сообществе. У кого во время урока будут вопросы, задавайте их или голосом, или письменно, и приветствуем наших преподавателей.
1: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Мы очень рады, что вы с нами. Надеемся, что и вы рады.
3: Рифаем каха, рифаем каха. Алон, алон.
4: Это форум.
1: Это место. Здесь собираются все желания, которые стремятся раскрыть Творца. И каждый из нас, прежде всего, должен начать с благодарности. Начать с благодарности. Дадим на это. За что мы благодарим Творца? Можно больше, чем 10 секунд. Можно благодарить Сын Творца немало. Пока вы присоединитесь к урокам продвинутых, даже где-то месяц. В программе мы поговорим об этом, как мы поделимся с вами, что на утреннем уроке мы слышали от учителя, что Творец раскрывается, когда человек хочет поблагодарить его за то, что он может доставить наслаждение Творцу. То есть, когда человек благодарен Творцу за то, что он дал ему возможность доставить ему наслаждение. И когда ты слышишь такие предложения, какие мы счастливчики, что даже секунду в день, минуту, сколько получается? Мы думаем об этих вещах, стремимся к ним, слышим об этом. Это настолько возвышенные, великие вещи, настолько особенные, выше материальной земной жизни, которые омывают, к нашему сожалению, нас как волны, аномального тепла, которые происходят сейчас в Европе. Мы занимаемся чем-то очень возвышенным и особенным, и мы хотим к этому приблизиться. И сегодня мы, между прочим, изучили 9 принципов на протяжении 4 уроков. Сегодня мы закончим нашу серию с очень важным принципом и достаточно широким, о котором мы поговорим, когда мы говорим о науке Каббала, арвут, когда вы назовете это взаимным поручительством, понятием арвут, иногда это взаимная ответственность, но это кодовое название, которое взято из статьи Баль Сулама, которая называется «Статья поручительства», которая говорит об этом принципе поручительства. Вскоре мы объясним, прочитаем с вами. Это непростая тема, но очень особенная и очень важна также, потому что это очень существенная часть нашего духовного пути. Это мы сделаем на первой части нашего урока. И, конечно же, задавайте нам вопросы, выясняйте с нами вместе это понятие. А на второй части мы с Михаэлем собрали для вас около 11 пунктов, которые относятся к разным аспектам, работа человека на его духовном пути. Это не совсем принципы. Я бы сказал, что нужно взять очень возвышенные идеи, о которых говорят каббалисты, и попытаться перевести их на нашу ежедневную жизнь. Именно нашу. Учеников, которые живут в 21 веке, повсюду в мире, изучают науку каббала, живут в глобальном мире, очень сложном, со всевозможными трудностями, но внутри пытаются развиться в духовном. И эта встреча между очень высокими духовными принципами, которые мы изучаем, и сложной реальностью, в которой мы живем, это создает, я бы сказал, целый набор приоритетов, и мы поговорим о нем на второй части урока. Итак, начнем, да? Начнем с 10-го принципа. Не будем возвращаться к предыдущим принципам, потому что мы говорили о них достаточно широко на предыдущих уроках, и мы хотим сегодня продвинуться вперед. Между прочим, со следующей недели мы подберем вам тему. Целую серию тем, и в каждой теме мы соберем специальные отрывки из первоисточников, очень особые. Итак, немного проложим наш духовный путь, чтобы продвинуться на следующий этап, а это работа в духовной исследовательской группе, которая называется «Десятка».
2: Да, начнем.
1: Итак, наша тема, которая называется, и называется «Поручительство» или «Поручительство относительно группы».
2: Да, мы сказали, что этот принцип включает все остальные принципы, которые определил Бааль Сулам. В статье «Арвут» перед этим мы читали «Дарование Торы», там, где он объясняет принципы построения. А «Арвут» находится выше, как мы реализуем этот принцип «Возлюби ближнего как себя». И, кстати, этот принцип, он существует во всех частях природы, и на неживом, животном, растительном уровне, конечно же, на нашем уровне живых тел. Это вообще фундамент всей жизни, то есть принцип поручительства — это принцип всей жизни. И смотрите, что тут написано. Конечно, мы будем говорить на обычном человеческом уровне, общество и выше немножко общества, то есть на уровне связи между душ. И так пишет Бааль Сулам в статье «Поручительство», которую вы можете прочитать. Мы его подробнее будем изучать на следующем этапе в сообществе учеников. Сейчас мы только прочитаем несколько статей. Итак, из статьи «Поручительство», пункт 18. «И потому мудрец объяснил суть поручительства притчей о двух людях, плывущих в лодке. Один из них начал сверлить под собой, делая в лодке отверстие. Сказал ему его товарищ: «Зачем ты сверлишь?» И отвечал тот: «Какая тебе разница? Ведь я сверлю под собой, а не под тобой». И сказал ему он: «Глупец, ведь мы оба погибнем в этой лодке вдвоем». Это вот такое вот примерно представление, из которого мы можем понять, из этого примера, что построить духовный сосуд, духовный клей, один человек не может. Ему нужна поддержка и ответственность со стороны других людей. Сколько мы говорили с вами о восприятии реальности, что все внутри меня, что называется. Это так. Тем не менее, мы находимся в материальной реальности, которую мы не распознаем Творца, Он скрыт от нас. Внутренняя часть товарища, его душа, или конкретно та система связи между нами, система Адама Ришон, она тоже скрыта, а все, что открыто, это вот такие же тела, подобные нам, товарищи, у которых тоже есть желание. Более-менее, то есть можно увидеть, у кого есть больше, у кого меньше, хоть, может быть, не всегда это правильно, но так это мне видится. Так вот, есть тут вопрос от взаимной ответственности, то, что и выражается во взаимном прочительстве. Много разных выражений в жизни, начиная с того, что я прихожу вовремя на урок, потому что я отвечающая ответственность. И, может быть, более внутренних вещах, когда я обязуюсь, если мы договорились думать о каком-то товарище или творце, или о какой-то теме, и в этом я тоже, я обязуюсь. Но никто не видит этого, никто не может проверить. То есть есть вещи, которые можно проверить своими глазами, а можно, а есть такие, которые нет. Мы будем подробнее говорить об этом принципе, который просто необходим. Скажем так, это необходимое условие для построения духовного сосуда.
1: Обратите внимание на эту притчу, которая совсем непроста. О чем она говорит здесь? Посмотрите текст, что он говорит. Объяснил мудрец. Мудрец — это каббалисты где-то 2000 лет назад, которые назывались Танаим. Так мудрец объяснил, суть поручительства, и сказал, представьте себе двух людей, которые находятся в лодке. Ну, скажем, два человека живут в нашем мире, мы говорим о товарищах в группе, которые хотят продвигаться в духовном. Поговорим об этом как о лодке. И один взял сверло и начал сверлить. Тогда, может быть, и не было электрических приборов, но начал сверлить и сделал дырку в лодке. Вы когда-то были на каком-нибудь судне, которое плывет по воде? Если просверлить дырку, то войдет вода, верно? И он начал сверлить дырку в лодке. И тогда товарищ пришел к нему со справедливой претензией. Говорит, зачем же ты сверлишь? Что ты делаешь? И он ответил ему, а тебе какая разница? Ведь я сверлю под собой, я ведь под тобой-то не сверлю. Занимайся своей стороной лодки, я сверлю под собой. Понимаете, да? И он ответил ему, что значит «под собой»? Ведь мы оба погибнем. Нет здесь «под собой» или «под тобой». Это совершенно непростой пример. Он, по сути дела, описывает нам зависимость каждого из нас от своих товарищей на пути духовного продвижения. Теперь, почему это настолько существенно? Я пришел изучать науку Каббала, правильно? Давайте посмотрим, кого мы выберем, Эстер из Фарад. Я пришел изучать науку Каббала, правильно, Эстер? Меня интересует, я хочу продвигаться, я слушаю уроки, все хорошо и прекрасно. Вдруг я вижу, что есть еще люди на экране. Ну, хорошо. Я готова принять то, что есть еще люди на экране, хотя они занимают немного места моего, иногда даже задают вопросы. Иногда я была бы рада, чтобы они вообще не спрашивали. Может быть, пусть их даже не будет, чтобы у меня был частный урок. Я с ведущими лекцию. Зачем мне все нужны, да? Для чего? Но это хорошо, я понимаю, что хотят многие учиться вместе. Может быть, на этом экономят. Ну, ладно, понятно. И вдруг мне говорят, смотрите, это не техническая вещь, что есть здесь еще много людей. Михаил сказал, что духовное продвижение происходит в группе. Ну, хорошо. Сейчас я начинаю слышать. То есть и вокруг, у людей вокруг меня есть тоже какая-то роль в моем духовном продвижении. Ну ладно, я готов, знаете, и в них немножко вкладывать, немножко, потому что вы сказали, что надо. Я в конце концов пришел продвигаться в духовном, а не продвигать кого-то. Теперь мне говорят, дружище, это не так-то просто. Вы находитесь вместе в той же лодке. А чего вы меня в лодку эту засунули? Я не просил ни с кем быть в лодке. Я хотел на моторной лодке прямо к цели приплыть, чтобы мне никто не мешал. Не знаю, кто эти люди. Может быть, они очень хорошие люди, я их уважаю, люблю. Может, даже соединяюсь с ними, но нечего меня связывать с ними. А здесь не только говорят не то, что не связываться, вы на той же лодке. Если кто-то продырявит дырку, то все потонут. Так что я должен здесь быть ответственен за всех, за все дыры, которые они сверлят. Я знаю, что у них в голове, в сердце, что они прошли в жизни, как они относятся к духовному. Вдруг соединили меня как-то совершенно непонятно со всеми. Я вообще не подразумевал этого. Я пришел здесь на личный курс продвижения в науке Каббала. Я понимаю цель. Понимаю, что есть первоисточники, понимаю, что есть учитель, я начинаю понимать путь вперед. Я хочу вкладывать, чтобы прийти к духовному. Сейчас мне говорят, ты зависишь, ну, не знаю, от кого-то в другом месте. Что значит «завишу»? Прежде всего, я не знаком. Во-вторых, я не очень-то понимаю, как это устроено. А в-третьих, что значит «зависишь»? Это очень трудное слово. Что если кто-то задремал сегодня или не хочет прийти на урок, я не буду продвигаться, что я виноват, что у него нет желания. А если он не слушает, занимается чем-то другим, не хочет заниматься духовным, или вообще ушел, и завтра я буду с ним в группе, что я завишу от него, что будет? Это, ну, очень давит на меня. Вы согласны или только на меня это давит? Может, вам все нормально, и вам хорошо со всеми этими идеями, вы с радостью и любовью воспринимаете это. Я пришел и не хочу зависеть ни от кого, вообще от других. Хочу продвигаться собственными силами. Я буду вкладываться и продвигаться. Так меня учили в жизни. Теперь я вдруг вижу, связан с кем-то, кого я не знаю. Я встретил Михаила 30 лет назад, он очень отличается от меня. Даже трудно объяснить, насколько отличается. Вдруг я вижу, что я завишу от него. Что это такое? Я его не выбирал, он меня не выбирал. Сейчас мне говорят, что ты зависишь еще от кого-то. Это совсем непросто. Поэтому идея поручительства — это очень глубокая идея. И даже в определенной мере давящая. Потому что я не понимаю, к чему это ведет. Теперь, когда я немного вам помог понять свои страхи, ну, не ваши, скажем, мы давайте послушаем, что говорит наш учитель, рав доктор Михаил Лайпман, в 13-м клипе, как он объясняет эту идею поручительства. Ну, я скажу вам честно, я не очень-то дружественный в мире. А наука Каббала — это нужно понять эту систему, реальность, какие законы, силы действуют в ней. Это более личная вещь. То есть все эти общественные соединения — это не в моем стиле. Каббала мне в таком случае не подходит.
2: Нет такого общего вопроса, подходит кому-то Каббала или нет. Она объясняет тебе закон. Как ты вообще находишься вот в человеческом окружении, сообществе, как ты связан со всеми. Ты не свободен. И они тоже не свободны от тебя. Все человечество. И в конечном итоге нужно раскрыть эту взаимную связь, глубокую, железную, можно сказать даже, которая не дает тебе возможность куда-то сбежать, так или иначе. Мы не говорим о вот этих вот потрясениях нашего мира на материальном уровне, когда ты там с места на место куда-то перемещаешься, а говорим о взаимной связи всех от тебя и тебя от всех.
1: Вы относитесь к поручительству буквально как к закону природы?
2: Это не просто, это действительно закон природы. Нам наука Каббала не объясняет ничего другого, кроме закона природы. Тех, которые мы сами не можем раскрыть. Мы можем увидеть результаты или случаи воздействия какого-то закона. Но наука Каббала раскрывает нам, что во всем объеме эти законы.
1: Ну, скажем, закон притяжения, сила притяжения. Я знаю, что воздействует на меня. Есть следствие, я знаю, что не могу с крыши дома спрыгнуть, и все будет в порядке. Этот закон поручительства. Почему мы его не видим? Он действует на меня, есть какие-то последствия.
2: Он воздействует на тебя точно так же, как и закон притяжения.
1: О чем говорит этот закон?
2: Закон поручительства говорит, что ты относишься ко всем, а все относятся к тебе. И не только ты, а вообще все, что существует на уровне неживой, растительной, животной, все связано со всем, все связано со всеми. И мы должны раскрыть эту связь, взаимосвязь между всеми, всеми частями творения и оживить его. Ее, эту связь, и добавить в этот закон еще и наше желание, участие в нашем желании.
1: А что за желание участия?
2: Тем, что я хочу выполнять этот закон.
1: Что это значит?
2: Я нахожусь на связи со всеми частями творения, хотя и не понимаю, и не чувствую этого. И это давит на меня. Но я могу раскрыть, какие виды связи есть между мной и всеми частями творения, между всеми людьми, животными, растениями, неживыми элементами во все времена, во все случаи жизни. Я могу это раскрыть. Я могу раскрыть это все. Если бы я раскрыл все это, вот все, да, то я бы раскрыл, насколько я связан со всеми деталями творения, и как они воздействуют на меня, а я на них. И тогда вот эта взаимосвязь, которая есть между мной и всеми, и всех со мной, она и называется поручительство.
1: Мы здесь, Михаил и я, смотрим на нашего дорогого

0: систему законов, которые действуют и на недуховное состояние, называемое нашим миром, на этапе, когда мы не видим. И одно из красивых предложений, которое сказал Рав, мы должны раскрыть эту взаимную связь между всеми. То есть эта связь скрыта, она не раскрыта нашим глазам на материальном уровне. И мы должны раскрыть ее. А что же делать? Мы должны добавить к этой связи наше желаемое участие. Мы хотим по нашему желанию хотеть реализовывать это в связи между нами. Смотрите, как это хорошо. Тем самым мы принимаем на себя этот духовный закон, и тем самым мы поднимаем себя на духовную ступень. Теперь мы не способны это сделать сами, но мы должны пробудить к этому стремление и желание. И наше стремление участвовать по своему желанию в этом законе и реализовать закон поручительства между нами привлекает ко мне духовную силу, называемую свет, возвращающий к источнику. И только он может исправить нас. Но мы должны добавить наше участие по собственному желанию. Вы можете сказать, закон действует, пусть действует, но он действует на того, кто желает, чтобы подействовал на него. А иначе он действует обратным образом. И тем самым мы раскрываем то, что сегодня раскрывается в человечестве. Мир глобальный, интегральный, мы пытаемся разорвать связь, а Творец нас силой вынуждает к этому.
1: Да, мы должны понять, что закон поручительства, его причина проистекает из структуры Адама Ришон. Науки Каббала — это объясняется на языке Каббалы. Мы будем это изучать, мы уже начали, уже было несколько уроков по введению в науку Каббала. Так вот, это все вытекает из четырех стадий прямого света, вся эта структура. Оттуда и вытекает вся эта взаимосвязь. Просто в нашем мире и на неживом, и на растительном, и на животном уровне можно распознать действие закона поручительства. Вот мы видим в живом теле, да, мы же видим, как работают наши органы. Нам это ясно, да? Уже после нескольких сотен лет, что мы исследуем живое тело, нам становится ясно, как работает клетка, например. Клетка получает только то, что ей необходимо для существования, все остальное каждая клетка отдает ради жизни всего тела. И это все происходит без нашего участия. Мы видим, что только мы на уровне, на человеческом уровне, на психологическом уровне, общественном, что называется, мы единственные, которые действуем против этого закона, как бы против этого закона. Поэтому как бы нам дается здесь свобода выбора. В нашем живом теле, на уровне животном и растительном, там нет выбора, все работают в совершенном виде. А здесь, на этом уровне, Творец хочет, чтобы мы поднялись на его уровень осознанно. И тот вот равно объяснил, немножко это пугает, может быть. Что это значит? Я что, должен поручиться за всех вообще, за всех людей, их 8 миллиардов? Не просто объяснить это. Но есть еще один закон, который как бы облегчает нам жизнь. Это закон, который называется «общее и частное равны». То есть не каждый не должен поручаться за 8 миллиардов. Он и не способен. Не то, что он не может. Он просто не способен. Система так устроена, что ты не способен. Но мы делимся на маленькие группы, и эта методика уже 3000 лет существует, она записана в книгах, в частности, в книге Торы. И достаточно, чтобы вокруг меня было 10 чужих мне человек. Если я выработаю относительно них отношения, поручительства и ответственности, этого будет достаточно, чтобы, что называется, прорваться за пределы некого барьера, то есть своего эгоистического ограничения. Каждого ведь его эгоизм, можно сказать, ограничивает от вот этого всеобщего восприятия. То я смогу это сделать, я смогу туда прорваться, потому что система устроена так, что я не могу вырваться за границы своего эгоизма. Он ограничит меня. Это непонятно и без науки Каббала. Понятно, что эгоизм искажает мне всю реальность. Он как бы ворует у нас вот эту свободу выбора, что называется, управляет нами. Это механизм, который

0: Творец создал. Это и есть творение. То есть мы должны понять, что мы, будучи в нашем теле, должны как-то понять, что на каком-то этапе мы должны как-то от него отделиться, от эгоизма иметь свет. То есть пока мне не будет понятно, что есть отдельно я и есть эгоизм, то есть пока я еще не понял этого, это называется подготовительный период. Но как только я понимаю, что есть я и что-то, что создано Творцом, какой-то механизм или программу, который он создан, тогда уже я начинаю работать со своим вот этим эго осознанно. И тогда я начинаю понимать, что есть еще несколько человек такие же, как я. И если и они не позаботятся, твоей заботе, что называется, отменить мое эго, я сам не смогу освободиться от него и, соответственно, думать о них. То есть это некая такая закрытая система. Давайте вот сейчас почитаем еще дальше.
1: Именно то, о чем ты говоришь, написал Бааль Сулама на одном из самых особых отрывков. Это поразительный отрывок Бааль Сулама. Я все время его помню, все время пытаюсь прочувствовать. Давай вместе прочитаем. Это взято из статьи «Дарование Торы». Как Михаил объяснил, Бааль Сулам написал два очень значительных статьи, которые говорит о связи в основе человека, которые хотят продвигаться по духовному пути, один — дарование Торы, а другая статья — поручительство. Давайте прочитаем отрывок коротенький из дарования Торы. Смотрите, какой красивый, очень глубокий отрывок. Смотрите, что говорит Бааль Сулам в 34-м отрывке. Когда 600 тысяч человек избавляются от всех занятий ради собственных нужд, и нет у них никаких дел в жизни, кроме как все время следить, чтобы у товарищей их не было ни в чем недостатка. И мало того, они будут заниматься этим с великой любовью, всем своим сердцем и душой, во всем объеме заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». Тогда понятно, без тени сомнения, что у любого человека из этого народа пропадет всякая необходимость хоть в чем-то заботиться о собственном существовании. И поэтому он становится совершенно свободен от поддержания своего существования и легко может исполнять заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». Смотрите, насколько возвышенную вещь описывает Бааль Сулам. Что он нам говорит? Он говорит нам очень ясно, что человек — эгоист. Понятно, для того, чтобы быть способным заботиться о ближнем, он должен добиться того, чтобы кто-то освободил его от собственных забот эгоистических. Иначе как он избавится от этого? Он все время погружен в заботу о себе. И говорит Бааль Сулам, есть здесь особый трюк. Мы строим из нас взаимную сеть заботы о духовном продвижении друг друга. Я еще раз повторяю и акцентирую. Сеть взаимной заботы для духовного продвижения друг друга. Только об этом. Мы не строим никакую социальную сеть, не социал-демократическое общество не основываем, и не коммунизм. Мы строим здесь сеть поручительства для духовного продвижения друг друга. Поэтому он говорит, 600 тысяч преданнолюбящих. Я не должен их считать каждым. Это просто мера, мера совершенства. Когда-нибудь поговорим об этом, сейчас не время. Это 6 сферот, помножен на 10, 10, 10. Это нас только запутает сейчас. Мы говорим о полной мере. То есть что говорит нам Бааль Сулам? если я буду заботиться о Микке, Микке о Кинге, Кинге о Анна Джейд, она о Сюзанне и так далее. Мы, по сути дела, строим духовную сеть. Мы по нашему желанию оживляем закон, который существует, называемый поручительством. И мы поручители друг за друга. Я помню, что однажды мой учитель привел поразительный пример. Он говорит, вы знаете, маслина, да? Вы видели когда-нибудь маслину? Там есть косточка, да? Есть маслина, внутри такая маленькая косточка. Не знаю, любите ли вы маслины или нет, но когда мы их едим, косточку нужно выплюнуть, потому что мы ее не едим. Если надавить на маслину, то косточка вылетает. И Рав сказал, когда эта сеть действует, это тебя выталкивает наружу из собственной заботы о себе. И тогда никто не заботится о себе, а все друг о друге. Мы говорим о духовном продвижении, не о материальных потребностях. Может, посмотрим клип объяснения нашего учителя, 17-й клип, где наш учитель дает прекрасный пример, а вы, конечно же, можете посылать нам вопросы. Вместе начнем выяснять тему. 17-й клип, пожалуйста. Так мы говорили о нашей большой цели поручительства, поняли, что согласно Каббале это закон природы. Что значит быть поручительством? Что Каббала говорит что о человеке, находящемся в поручительстве?
0: Зависит от тех рамок поручительства, в которых он находится. Обычно мы строим из товарищей группы по 10 человек, как написано в каббалистических книгах, и они должны прийти такой связи между ними, которая называется поручительство. И тогда они раскроют связи между ними более-менее эти законы творения, законы взаимодействия между людьми, между людьми, правильная связь, которую они создают, они в этой системе поручительства между десятью, они создают, формируют внутреннюю силу, которую они раскрывают, которая называется Творец.
1: Теперь в группе 10 учащихся. Я, скажем, один из них, я должен быть поручителем за 10 других?
0: Да.
1: Они поручители за меня?
0: Конечно.
1: А в чем я именно поручитель за них? О действиях их?
0: О связи между вами. О связи между вами, которую вы устанавливаете. Вы определяете, мы должны быть связаны друг с другом. И тогда вы связываетесь и беспокоитесь, чтобы эта связь усиливалась изо дня в день.
1: Скажем, мы с вами двое в этой группе учащихся.
0: Да.
1: Я должен обязаться в чем-то перед вами?
0: За всех десятки.
1: А в чем я обязуюсь?
0: Ты обязуешься быть на связи со всеми, чтобы мы пришли к состоянию, когда объединение между нами ощущалось между нами, в центре нашей десятки.
1: Что это значит?
0: Что мы раскроем общую силу нашу между нами. Мы увидим, что она существует.
1: Это Творец?
0: В этой силе мы раскроем Творца.
1: А в чем вы обязуетесь по отношению ко мне?
0: Что мы все будем думать, что господин Орен будет находиться между нами, связан с нами, и мы поддержим его. А ты должен также думать об каждом из нас так.
1: Что значит держать? Я хочу вас держать. Что чувственно я должен делать при этом?
0: Ты все время должен думать, что мы находимся с тобой вместе, в одной системе, и все ради всех. И для всех, и старается каждый за всех не забывать об этой связи между нами.
1: Так мы начали получать вопросы, перейдем к ним, пожалуйста. Есть у нас вопрос Микина из Болгарии. Она спрашивает, можно ли почувствовать наш свет и какой вид света, есть у него какой-то спектр, особенность или определенный цвет, или это зависит от наших келим, поэтому у разных людей по-разному.
0: Не то чтобы только можно было почувствовать, это в этом и цель творения, чтобы мы почувствовали. И сейчас мы чувствуем свет, но пока что для нас он называется окружающий свет, так он называется на Каббала. Он не внутренний свет. Наука Каббала объясняет, как можно почувствовать Творца внутренне, внутри сосуда, внутри кли. А сейчас мы ощущаем Творца за пределами этой кли, то есть мы видим его вот таким образом неживой растительной животной природы и законов. Пока непонятно, потому что он окружает нас. Но есть люди более чувствительные, которые могут почувствовать эти законы в своих чувствах, в своих ощущениях, скажем, физики или там, ученые, они могут исследовать неживую природу и найти там, что и те, кто исследует растительное животное, увидеть там наличие закона поручительства, и через него могут исследовать, в общем-то, Творца. Наука Каббала объясняет, как исследовать Творца на уровне человеческого общества. На уровне душ. Что значит душа? Душа — это свет. Душа — это сосуд, который наполняется внутренним светом. Это то, что называется душой. Поэтому, когда мы говорим, у человека есть душа или нет, если ты построил сосуд, то есть желание, в котором может раскрыться после первого сокращения свет, ты этот свет называешь Творец. Это все очень научно обосновано, все эти понятия. А если ты не построил такой сосуд, не создал его, существует ли Творец? Ну, ты веришь, что он существует как закон, но ты не можешь сказать, существует он или нет, потому что он не находится в твоем сосуде, в твоем кли, потому что ты его, пока ты не раскрываешь его как внутренний, это только как окружающий, ты не можешь о нем сказать точно. Потому что там ты раскрываешь его очень точно, как вот ты видишь вот сейчас нас и всю реальность, которую ты видишь, которая как бы тебе кажется очень даже истинной. Поэтому каббалисты, которые приходят к духовному постижению, называют наш мир надуманным, выдуманным миром. То есть как человек, который мечтает о чем-то, фантазирует что-то, ему так видится этот наш мир относительно ощущения внутреннего света в его сосуде. Вот это вот ощущение он называет Творцом. Вы помните, откуда вообще происходит это слово «творец», «боре»? На иврите «боре», «приди и увидь». То есть нужно создать этот сосуд, что называется, прийти, и тогда ты увидишь ты, а не другие. Другие не увидят. Поэтому, конечно же, мы, согласно целетворению, обязаны прийти к этому ощущению, согласно той самому планированию Творца, должны почувствовать вот этот внутренний свет.
1: Следующий вопрос Энри из Нигерии. Он спрашивает, связь взаимного поручительства включает и высшие основы. Я не знаю, что значит включает также и духовные основы, но поручительство — это духовный закон, закон природы, как Раф определил. И Михаль сказал, что это производная процесса, которая называется разбиение Адама Ришона. Что это такое? Наука Каббала описывает состояние, которое называется душа Адама Ришона. Это не просто человек, это состояние, в котором все души взаимосвязаны в состоянии бесконечной отдачи. Состояние прошло через процесс развития сверху вниз, когда Творец себя скрыл скрытие за скрытием. Мы называем это скрытиями, аламот или оламот, миры дословно. Постепенно Творец скрылся, и пока мы не достигаем состояния нашего мира, состоянии нашего мира мы вообще не чувствуем света. Это состояние, это не место. Наше состояние — это не место. Мы не говорим о земном шаре. Земной шар не актуален в духовном развитии. Мы говорим о нашем восприятии, называемом наш мир. В этом процессе есть разные этапы, в которые мы не будем входить, потому что это очень подробно описано каббалистами. Поговорим в продолжении на следующем этапе сообщества учащих. И здесь есть очень существенный момент, который называется «разбиение Адама Ришона». И каббалисты это описывают буквально как сосуд, который разбился на мельчайшие осколки. И также объясняют, что вот такой маленький осколочек, и это каждый из нас, к примеру, не обязательно каждый человек, но, скажем, для примера, в каждом человеке существует какой-то осколочек из исправленного состояния, называемого Адама Ришон. Это называется корнем души. На менее развитом этапе это называется лишь точка в сердце. Какой-то этап, когда человек начинает интересоваться духовным. И так души пробуждаются. Сначала более чистые души, затем более грубые. Более чистые души называются Исраэль, неважно, где бы они ни жили. Это понятие Исраэль, напрямую к Творцу. Когда пробуждается точка в сердце, именно эта точка заинтересованности духовным, человек уже готов начать свой духовное развитие. Теперь как это связано с законом поручительства? В чем идея закона поручительства? То, что мы хотим эти осколочки снова соединить. Ясно, что мы не можем это сделать собственными силами. Нам для этого нужен Творец, Он разбил, может и исправить. Но мы должны производить действия для того, чтобы продвигать это по собственному желанию, то есть по своему свободному желанию. Когда мы это выполняем, мы реализуем духовный закон. Может быть, вы это подразумевали, включает ли это и духовный закон поручительства. Из Японии спрашивают Юничи, люди из разных национальностей и культур соединяются как партнеры Творца без всяких столкновений между ними?
0: Да, конечно, как и пишет Бааль Сулам в статье «Последнее поколение», в конечном итоге все будет называться Мартикун, то есть окончательное исправление. Там все будут поручаться друг за друга. И сейчас мы уже начинаем этот путь. Собираем маленькие группы. Пишет Бааль Сулам. Он не пишет нам, как это точно произойдет, но он пишет, что они придут к этому все одновременно. Это значит, что они, так же, как и мы, вознуждаются, так же, как и мы, которых Творец пробудил точку в сердце, объединяться в десятки, и сила делать эту работу. А большая часть человечества придет к этому вот просто в один момент. Так он пишет об этом Бааль Сулам. Мы не понимаем, как это. Он сильно много объяснений не дал. Наш учитель больше дал объяснений. По возможности мы в сообществе учеников будем изучать эти писания, которые называются «Последнее поколение», которое он не опубликовал. Там он пишет, как закон поручительства облачается на все человеческие системы. Когда маленькая часть людей, допустим, несколько миллионов, придут к духовному постижению, как они построят такие системы, скажем, суды, все эти системы человеческого общества, в котором часть людей будет духовно постижение, то есть те, которые могут сбалансировать влияние эгоизма. Все эти системы будут действовать ради для добра ближнего, ради ближнего. То есть, но это будет тогда, когда все человечество построит тот самый сосуд, в котором раскроется Творец. То это совершенно другое ощущение, поэтому конечное исправление, состояние конечного исправления — это очень особое состояние. Нет еще человека, который мог бы ощутить все общее конечное исправление. Были люди, которые ощутили личное конечное исправление. Это как вот тысячи лет назад, допустим, была какая-то клетка и что-то ощущала. А сегодня эти клетки объединяются в один такой общий сложный организм, который называется, скажем так, человек, Адам. И смотрите, какое разнообразие чувств есть в человеке относительно одной единственной клетки. Подумайте об этом. Есть вообще осознание этого, и у клетки есть осознание, но разве можно сравнить ощущение одной клетки всего тела? То же самое можно и сказать о разнице между одним человеком, как мы, допустим, и тем, что все человечество объединится, и в нем раскроется Творец. Мощь, сила вот этого раскрытия, конечно же, сильно отличается между, скажем, 10 человек, которые объединяются, сотни, тысячи или вообще 8 миллиардов. Об этом и пишет Бальслам, мы еще будем это изучать.
1: Мари Март спрашивает, она не может смотреть урок вживую. Она говорит то, что она работает с любовью, со всеми клипами, материалами урока. Может ли она продвигаться? Авил. Хороший вопрос, Мари. Вы знаете лучше всего, где вы можете, а где нет. Есть закон науки Каббала, что если человек неволен, он свободен. Скажем, я заболел, или есть у меня необходимый период, сейчас как что-то очень срочное, какая-то деятельность, которую я не могу оставить. Это называется подневольный освобожден. Если я хочу что-то сделать, но Творец мне создал такую реальность, которая мне не позволяет этого, реальность, которая не позволяет, называется подневольный освобожден. Поэтому мы можем работать с уроками, с клипами в записи. Но если вы можете, и каждый, кто может, мы говорим это открыто и очень ясно, стоит участвовать в живом уроке, потому что там совсем другое взаимовключение. Я думаю, что тот, кто участвует в уроке, он это чувствует. Есть здесь взаимовключение желаний. Я сейчас включаю все желания, которые соединяется в общее стремление. Мы этим строим общее кли. И поэтому стоит участвовать в живом уроке, если это возможно. А если нет, то и в записи хорошо. Майя из Болгарии спрашивает, есть ли связь между законом поручительства и знанием, осознанием себя и взаимосвязи между ними. Она спрашивает, есть ли связь между законом поручительства и знанием, осознанием, самосознанием и наукой. Есть ли связь между ними?
2: Связь всегда присутствует. Прежде всего, мы изучаем закон поручительства, чтобы знать, что есть такое. Мы это знаем, то, что Бальсулам написал. Есть даже ученые, которые говорят об этом на уровне неживого, растительного, животного. Оттуда, с этих уровней, тоже можно чему-то научиться. Наш учитель тоже использовал разные примеры из природы взятые. Мы видели всякие такие документальные ролики, проводились разные интервью с учеными на эту тему. Вся эта система, нам решена система силы, как она облачается в наш мир. Это все знание. Это следует знать. Потом, после того, как мы уже работаем десятки, мы начинаем это реализовывать. Из реализации это понять. Потом идет уже этап постижения, то есть почувствовать. Поэтому есть разница между тем, чтобы просто сказать, что есть закон поручительства, что есть там всякие зверушки в лесу, которые живут по этому закону. Я понимаю, что и части моего тела так функционируют, мой организм, но люди, человечество, мы на общественном уровне этого не чувствуем. И как факт, наши взаимоотношения. Если бы я понимал, знал, что мои действия ближнему я могу нанести себе какой-то ущерб, то я бы так не поступал. Почему мы в течение тысяч лет так себя ведем, используем друг друга, потому что мы не чувствуем этой связи? Если бы мы это ощущали на себе, так же, как я чувствую, что я не могу ударить свою руку, а у другого могу ударить, что он ко мне не относится, я его использую или убиваю, но тем самым я не чувствую, что это вредит мне лично. Это называется скрытием. Это и называется скрытием Творца. Это сам Творец скрыт за этим законом. Знаете, как говорят, я чувствую Творца. Но если бы ты чувствовал Творца, если бы ты уже был в таком постижении, ты бы чувствовал этот закон тоже, в каждой детали. То есть это различие между тем, что почувствовать, понять и знать.
1: Нелли из Болгарии спрашивает, правильно ли я понимаю, что поручительство означает, что я лично должна заботиться и помогать товарищам, потому что все находятся в той же лодке. Она говорит, если кто-то сверлит дырку в лодке, упав в эгоизм, все должны погибнуть. И она говорит, я должна сделать все, чтобы сохранять правильную ситуацию, чтобы мы вернулись к берегу. Абсолютно все, что вы сказали, совершенно правильно. Только нужно реализовать, сказать, это хорошо, это первый этап, и стоит понять, что нам нужно сделать и почему, и как это связано с нашим духовным продвижением. Сейчас, как мы подходим к реализации, это немного сложнее, мы сделаем это на следующем этапе. Но все, что вы сказали, действительно правильно. Есть у нас Риха, спрашивает, если человек никогда не участвовал в десятке, он может почувствовать внутренний свет?
2: Исходя из того, что мы понимаем, то нет. Но есть особые люди, которые пришли к ощущению внутреннего света и без десятки. Были такие отдельные случаи в истории. Это они называются особенные в поколении. Те, кто должны дать какую-то методику, ну, общая методика для всех, она общая, нет, меньше, чем 10. И нужно понять, что духовное — это то, где нет отдельной личности. Там всегда все начинается с ячейки из 10. Это не какое-то там условие морали или еще чего-то. Это закон. Возлюбить ближнего как самого себя — это закон. Это тот же самый закон поручительства, просто поручительство — это первый закон для того, чтобы подвести нас к любви. Любовь — это уже мы к этому тоже вносим путаницу, путая любовь между мужчиной и женщиной, с детьми. Это не та самая любовь. Любовь — это определенное отношение к ближнему, когда я нахожусь уже над своим эгоизмом и могу освободиться от своего эгоизма.
1: Юрген из Германии спрашивает, соединение в десятке — это то, что строит кли, после этого можно выстроить экран и также почувствовать его в действии? Да. То есть объединение в десятке — это условие. Объединение в десятке — это самое близкое, что мы можем сделать для того, чтобы приблизиться к радиоотдаче. Это пока еще не радиоотдача. Что значит экран? Экран — это возможность произвести расчет. После того, как я уже сократил желание получать ради получения свое, после того, как я выполнил сокращение, экран позволяет сделать мне расчет, сколько я могу действительно получить с намерением ради отдачи и работать с этим. Так объединение в десятке — это одно из условий первичных, необходимых для того, чтобы приблизиться к состоянию радиоотдачи. Это пока еще не экран. И это еще не работа активная, как вы отметили, сколько я могу реализовать радиоотдачи, но это по пути туда. Поэтому это необходимый этап. И почему? У нас нет иного пути, Юрген, выстроить духовное кли. Творец находится в связи между нами. Мы ее строим. Мы создаем ее. Творец — это ощущение взаимной связи между частями десятки. Сам человек не может работать с Творцом.
3: У
1: Юргена еще вопрос. Он спрашивает, как можно объяснить то, что, несмотря на то, что все относится к принадлежности и обвинению, человек себя чувствует чуждым и не находящимся в группе. Ну, смотри, прежде всего, это вполне в порядке. И хорошо, что ты открыто об этом говоришь. Постепенно люди, которые приходят в науку Каббала, они сильные индивидуалисты с большим эгоизмом. И трудно понять, как вообще вот это общественное понятие переводится во что-то, связанное с духовным. Вообще непонятно, как связь между людьми продвигает меня в духовном. Я не чувствую себя связанным с другими. Мне это непонятно. Я не чувствую, что я близок к другим. Может быть, вообще не хочу. И это естественно. Это все нормально. Нужно дать времени и, главным образом, свету, возвращающему к источнику, делать свое. И это постепенно развивается, но берет время. Сюзанна из Германии спрашивает, можно ли сказать, что поручительство — это духовный закон миров, это суть духовной связи?
2: Да, абсолютно точно так и есть.
1: Елена из Болгарии спрашивает, количество людей, которые выбирают, если растет количество, и они становятся большим сообществом, это может повлиять на равновесие мира и уравновесить эгоизм? Авиу, прежде всего, это очень влияет. То, что мы делаем сегодня, это влияет. Это единственная вещь, которая влияет. Вы смотрите, что происходит с человечеством. Человечество развивается, пока не уничтожит себя. Я помню, наш учитель привел пример. Когда-то человек был с палкой, он мог кого-то ударить палкой, но одного человека сегодня нажатием на кнопку он может уничтожить, не знаю, половину страны. И, к сожалению, человек это и делает более-менее. Он сам не изменился, только средства, которыми он пользуется для нанесения ущерба, становятся все более развитыми. И вы видите, мы, слава Богу, очень активно друг другу наносим вред и знаем, как уничтожить себя. И если не уравновесить, как Михаил сказал раньше, наш эгоизм, мы приводим всю реальность к уничтожению. Поэтому такие люди, как вы, как мы, у которых пробуждается сердце, точка в сердце, и они привлекают свет, возвращающий к источнику, они очень влияют на человечество, хотя, может быть, и количество. Количественно представляется так, я знаю это ощущение, что нас вроде бы мало, но в качественном отношении нечего даже сравнивать. Если вы посмотрите на наш мир, вы видите, что очень дорогие вещи очень редко встречаются, а незначительные, очень много их. И поэтому сравнение должно быть качественным. Мы хотим продвинуться, может быть, потом вернемся к вопросам. Мы хотим поговорить об очень особенной теме. Мы сказали это в начале урока, но сейчас мы хотим буквально подойти и поговорить о теме. Что является линией организации Бней Барух?
2: Как ты начал объяснять в начале урока, мы закончили проходить определенные принципы, это еще не все, но в основном это уже основные принципы, которые нам нужно будет реализовать. Мы их изучали теоретически, прочитали про них. Как мы реализуем? Мы прочитаем, продолжаем учебу, то есть мы будем продолжать читать статьи, которые поддерживают эти идеи и ценности. Важно знать, откуда они вырастают. Но постепенно начнем их и реализовывать тоже, исходя из этих принципов, которые были верны 1000 лет назад, 10 тысяч лет назад, через 10 тысяч лет назад, вперед тоже будут актуальны. Это духовные законы, которые действуют также на земном уровне. И здесь мы хотим взять эти принципы, посмотреть, как они облачаются в нашу ежедневную жизнь. Поэтому эта часть, она очень практична.
1: Мы назвали «Кабалай жизни». И вы живете, скажем, в Германии, в Испании, в Болгарии или еще где-то. Вы говорите, на самом деле, поразительные идеи, поразительные. Но как это приводится в ежедневную жизнь? Я иду на работу, должен делать покупки, детей в садик отвезти. Если у меня балаган в моей жизни, как все эти прекрасные идеи, как они переводятся в ежедневную жизнь? Вы когда-то себе задавали этот вопрос? Давайте посмотрим. Аркали Эскубада, ну, вы спрашивали себя, задавали себе этот вопрос? Это возникало у вас в вашем сознании в жизни? Может быть, да или нет? Если да, вы себе задавали когда-то такой вопрос, сейчас мы пытаемся ответить вам или, по крайней мере, поделиться опытом. Мы уже 30 лет на этом пути, а наш учитель гораздо больше, и мы слышали от него очень много объяснений, видели пример его собственный, как это реализовывается в ежедневной жизни. Начнем. Итак, первая тема, о которой мы хотели поговорить, это отношение к религиям и культуре. И есть здесь прекрасная цитата Бааль Сулама, кстати, очень коротенькая. Это третья цитата 10-го урока, и говорит Бааль Сулам так. Между прочим, он пишет это в рукописях последнего поколения. Это рукописи последние, которые написал Бааль Сулам перед своей кончиной. Буквально перед самой кончиной они еще не опубликованы. Он написал от руки. Это находится у нас в архиве. Если вы придете нас навестить, мы вам покажем этот архив. Но он сделал просто предвидение, как должно выглядеть общество согласно духовным законам. Он сказал, что если будет достаточно людей, которые реализовывают эту духовную реальность, это наша надежда, потому что это надежда на исправленное человечество. Я думаю, каждый, кто находится здесь, увидит, как это произойдет. И что говорит Бааль Сулам в рукописях последнего поколения? Он говорит, каждый народ может следовать своей религии и своей традиции, и ни один не должен вмешиваться в дела другого. Что это значит?
4: Лимуд хухмата каббала миюад лекол адам лело шум кешер.
2: То есть изучить науки каббала предназначен для любого человека без связи с его нацией или местом происхождения, как в любой другой науке. Физика может стать любой. Есть множество физиков, которые являются вероисповедающими и так далее. То же самое здесь. Человек может остаться при своей религии. В нашей аудитории тоже есть представители разных религий. И Бааль Сулам говорит, что каждый может продолжать свое вероисповедание. Даже нельзя вмешиваться в это. Над этим добавочно в нем есть еще один более важный принцип. Это соединение с ближним, любовь к ближнему, раскрытие Творца. Это те вещи, которые являются более важными и скажем, более высокими ценностями, все остальное может оставаться. Никто его не призывает изменять свое вероисповедание или отказываться от него. И то же самое, будучи атеистами, надо стать верующими и так далее.
1: То есть, по сути дела, нет связи между наукой и Каббала, это путь раскрытия Творца с помощью выстроения системы связи между нами, как мы изучали сегодня, и тем, что я родился в христианской или мусульманской семье, или вообще атеист. Не ценю и не уважаю религии. Мое отношение к религии, к культуре и традициям никак не влияет ни положительно или отрицательно на науку Каббала, которая находится выше этого. Кстати, здесь как раз место упомянуть, что наука Каббала предваряет все науки. Они развились на более позднем этапе, чем наука Каббала. Авраам был первый, кто говорил об едином Творце, монотеизм. Перед ним большинство человечества было идолопоклонниками, кто знает историю. А наука Каббала еще перед религиями, они на более позднем этапе развились иудаизм, затем христианство, затем и ислам. И поэтому каждый человек может следовать своей религии, своей традиции. Это, между прочим, очень важно. И ничего не менять в этом. Второй принцип. В нашем международном сообществе есть люди из разных народов, общин, национальностей. Нам важно, чтобы каждый почувствовал себя желаемым и уважаемым. В особенности в мире, когда все воюют друг с другом, скажем, знаете, что государства воюют, есть борьба за свободу, есть на этническом уровне, есть на религиозном столкновении. И мы не хотим, чтобы эта реальность вошла в нашу духовную жизнь. Может быть, я и какой-то товарищ будем в той же исследовательской группе в десятке, а может быть, он живет с одной стороны, где есть война по отношению к месту, где я живу, скажем. Например, к примеру, эти вещи нам не должны мешать. Мы не должны их привлекать, эту материальную реальность, и то, что происходит в нашем мире, в духовную нашу работу. И также очень важно не пренебрегать на этими вещами, потому что они очень важны.
2: Да, все понятие нации, в принципе, это довольно новое, существует всего пару сотен лет, если мы говорим о верах, которые существовали тысячи лет. Здесь это вообще нечто очень искусственное, новое.
1: Меньше 500 лет.
2: Поэтому, когда я нахожусь в десятке, где находятся люди, возможно, с разными вероисповеданиями, нациями, я должен это ценить, уважать, не шутить, допустим, по этому поводу. Мы этим не занимаемся, мы исследуем нечто определенное. Мы не относимся к другим темам. Мы изучаем главное, как прийти к Творцу. Все остальное откладываем в сторону. Вам нравятся определенные темы. Говорите об этом в других группах, если у вас есть на это силы и время. В наших группах мы общаемся только на те темы, которых, которые поднимают важность достижения Творца. Кроме того, мы говорим в отношении к учебе. Мы с вами уже говорили, что изучение науки Каббала, она, по сути, подходит и мужчинам, и женщинам. Не всегда это было так. Наш учитель сделал эту революцию, открыл это также и для женщин. В истории тоже мы знаем. Тоже были женщины в постижении, но последние тысячи лет этого не происходило, не будем сейчас входить в причины. Мы видим, что в нашей организации сегодня так мы к этому относимся. Есть 75% студенток. Это произошло в последние десятилетия, и мы видим, что Творец, природа, это пробуждает именно в женщинах точку сердца. Их духовную тенденцию. Поэтому отношение к развитию женщины и мужчины это, по сути, то же самое отношение, нет иного какого-то отношения. Есть только, возможно, несколько тонкостей, которые связаны с ограничениями сексуального характера. Мы делим мужчин и женщин на разные десятки. Так же, как и в нашем мире, есть еще многие организации, которые делят группы мужчин и женщин между собой, разделяют это по тем же причинам. Во всем остальном мы, будь то намерение устраивания кли, масах, экрана, объединения, это тождественно как у мужчин, так и у женщин. Общая работа, она одна, принципы одни, но работа в десятках, она разделена между мужчинами и женщинами.
1: Да, давайте прочитаем пятый отрывок вместе, пятый. Смотрите, что говорит Бальсалам. Цель творения возложена на все человечество, никто не исключен. Еще раз. Цель творения возложена на все человечество, никто не исключен.

0: И принцип, о котором мы хотим поговорить, это что наука Каббала открыта каждому человеку. И это очень важный момент. Наш учитель нас этому учил, и мы очень хорошо это прочувствовали. Мы не знаем, кто человек, что он делает, какие склонности у него есть, что он ест дома, как он ведет себя или как он воспринимает свою материальную жизнь. Это не актуально для духовного развития. Наука Каббала открыта для всех. Пятый отрывок. Если
1: политика или деот политиот, а за нахну...
2: Да, пятое отношение к политическим взглядам и к политике. Мы, мне Барух Каббалалам, Каббала для народа, мы аполитическая организация, не относимся вообще к политике. Не имеет отношения. Поэтому у нас есть много товарищей здесь, в Израиле тоже, которые относятся к разным политическим течениям израильской политики. И то же самое в мире, разумеется. Мы даже не интересуемся этим, не обсуждаем ни в одной группе нашей, ни в одном нашем конгрессе. Вы не увидите, что мы говорим о политике. Конечно же, есть те люди, которые имеют определенные политические взгляды, даже и определенные политические должности, возможно, даже в правительстве. И они делают это, поскольку такова их работа. Но мы, как организация, не пробуждаем подобные диалоги. Оно нас никуда не продвигает, в основном разъединяет. Поэтому мы это для нас такой эгоистический обычно плоды приносит. Поэтому нам важно, чтобы в тех же десятках не было места таким взглядам, высказываниям.
0: Да, дополнительная тема. Прочитаем восьмой отрывок. Мы так немного касаемся отрывков. Дополнительная тема. Говорит Бааль Сулам в статье «Суть религии и ее цель». Он говорит следующее. «Сначала в человеке развивается чувство любви и отдачи по отношению к своим близким и семье, как сказано, не скрывайся от своей плоти. По мере дальнейшего развития мера отдачи распространяется на всех окружающих его людей, жителей его города или представителей его народа. Затем она продолжает расширяться, пока в человеке не развивается любовь к ближнему, охватывающая все человечество. Наука Каббала поддерживает, она не вмешивается, но поддерживает заботу о хороших связях в супружестве, жизнь семьи, поддержание мира в доме. Семья человека — очень дорогая вещь, которая говорит о стабильности, равновесии. Это та самая семейная ячейка, которая позволяет человеку продвигаться. И поэтому мы, конечно же, это поддерживаем, не вмешиваясь, конечно же, в семейные дела человека. С одной стороны, это его личное дело. Вместе с тем, но важно, чтобы вы знали, что идея семьи это благословенный процесс науки Каббалы, позволяет человеку продвигаться на духовном пути. В каком виде, каким путем и в каком формате человек выберет подходящую ему форму.
2: Да, наука Каббала, она относится к семье как первой важной семейные ячейки, в которую человек учится понятию того, как любить детей, любить супругу. Любить всех членов семьи. Это интересно действительно, как понятие того, как человек может, что он может сделать ради людей, которых он любит. Эта любовь, она у нас возникает как подарок от Творца. Если я люблю кого-то, то естественным образом я готов отдавать ему, готов делать что-то для него. Пускай даже выше своего эгоизма, пускай это не выходит из рамок своего эгоизма. И несмотря на то, что это так или иначе остается в рамках эгоизма, но это как пример того, как мы можем любить. Поэтому, конечно, поддерживаем любые семейные рамки.
0: Да, следующий момент — отношение к рамкам и участие. Смотрите, мы вскоре подойдем к этапу, и мы поэтому говорим с вами об этом, о сообществе учащихся. В этом сообществе мы начнем участвовать в нашем мировом сообществе Бней Барух. И здесь каждый человек выбирает свои рамки. Мы предложим вам, конечно же, особые рамки, которые состоят из двух уроков. Это будет в воскресенье и четверг, и вторник. То есть мы поговорим о том, что такое утренние уроки, пока еще слишком рано, что такое дневные, вечерние уроки, какие еще мероприятия есть, но каждый строит для себя свои рамки. Мы говорили об этом, и важно услышать о них.
2: Да, мы специально создали уроки утром, днем и вечером. Мы вам разъясним, в чем различие, куда приходить. Но в результате каждый, кому это удобно, каждый сможет присоединиться и подключиться к первоисточнику. Это для нас является самым важным. А теперь отношение к волонтерам и важность волонтерства. Наша организация в основном устроена, базируется на добровольцах. Вы видите, что вы учитесь первый год бесплатно. Вы понимаете, что содержать такие системы очень непросто. Большие системы поддержки технологические, сервисные. И это все в основном базируется на работе волонтеров, каждый по своему свободному времени и талантам. Те же самые, допустим, переводчики, каждый. Есть такие, кто переводит раз в неделю, есть кто чаще, по их возможности. Но каждый на своем следующем этапе придется подумать, в чем его способности, которые он мог бы задействовать.
0: Здесь дело не в том, что нужно подумать. Вы должны понять, что наша роль — рассказать вам, как вы продвигаетесь духовно. И одно из средств, которое вам позволит продвигаться духовно, это активное участие в распространении науки. Каббала — то же самое, что мы делаем с вами. Смотрите, есть модераторы, которые выставляют вам учебные материалы, есть переводчики уроков, есть другие, которые технически заботятся о трансляции урока. Есть еще разные факторы, заботящиеся о том, чтобы это произошло. Они выражают собой часть развития человечества. И то, что я беру активное участие, неважно, я могу точить карандаши и могу обучать. Само действие неважно, это зависит от способности человека. Но то сам факт, что я являюсь частью развития человечества, это привлекает на меня дополнительную силу, называемую свет, возвращающий к источнику, который я не могу привлечь только с помощью учебы. Есть особое действие, которое я выполняю, это способствует нашему духовному продвижению. И поэтому в октябре откроется новый цикл глобального курса, поэтому приглашайте своих товарищей как можно больше. Они спросят вас, как учить, что учить, как можно учить, в каком виде. Обращайтесь к нам, пожалуйста. Тот, кто не хочет, ни в коем случае не надо заставлять людей и беспокоить их. А если хотят, то с радостью. И мы хотим, чтобы вы помогли новым ученикам, и чтобы были

0: Все так складывается, что вся эта организация работает, и никто ничего не платит, а? Верно? Вы заботились, этим были обеспокоены, и вы встали утром и думали, что здесь происходит, что здесь доллары падают сверху, или сам Творец все это обеспечивает. Как это все складывается? Удивитесь вы или нет, это как-то происходит. Это факт, но это происходит благодаря людям, только ученикам, кстати. Никто не обеспечивает деньгами эту организацию, а только ученики, которые понимают необходимость в изучении науки Каббала. И мы говорили, насколько это важно. Вы помните, мы говорили, что человечество идет к уничтожению, единственное, что спасет его, это распространение света. И вы знаете, каждый, кто посмотрит на нас, на процесс, который прошел в течение 10 месяцев, он поймет сам, что он прошел. Не нужно объяснять. И от этого зависит, что как каждый будет жить в человечестве. Мы прошли это на себе, знаем, как это действует, и видим важность распространять это дальше, и поэтому нам нужна помощь в этом. Поэтому мы с вами поговорим об этом. Не то чтобы вы должны были помогать нам, но вы должны принять активное участие. Это похоже на детей. Дети на каком-то этапе потребляют, но родители в определенном возрасте говорят, вы возьмите на себя ответственность, чтобы вы могли развиваться и расти, иногда а иначе навсегда останетесь в той же ситуации, а так сможете расти. И поэтому мы поговорим с вами об ответственности, что значит учеба за оплата за учебу, чтобы вы поняли, что эта система должна продолжать работать. Поговорим в продолжении. И здесь очень важный вопрос. Мы получили несколько вопросов, но прежде всего ответим Рите в Италии относительно веры.
1: Да, вопросов много, и мы обязуемся начать следующий урок с ваших неотвеченных вопросов. Мы прошли многое сегодня, уверен, что накопилось вопросы.
0: И посылайте нам.
1: Да, и мы начнем урок с этого. Следующий.
0: Да, и вас важно спросила. Есть много важных вопросов. Марина из Голландии спрашивает. В свете того, что происходит на Украине, очень трудно в одной десятке соединяться с человеком из России. Тот, кто из Украины, вы из России, в той же десятке. Как можно преодолеть такое чувство?
1: Прежде всего, мы начинаем свое исправление с состояния чисто эгоистического, неисправленного состояния. Поэтому мы не ищем особых еще сложностей, над которыми нам надо подняться. Да, об этом Творец позаботится. То есть не надо искать преднамеренно, как еще вести какие-то сложности, как в одну десятку поместить двух людей, которые имеют противоположные стороны в войне, например, и так далее. В будущем, когда мы сможем подниматься и над этим тоже, и во всем находить единую силу Творца, которая все объединяет, мы сможем легко справляться и с этим тоже. Но пока что, как начальным начинающим ученикам, нет необходимости помещать вместе в одну ячейку такие сложные связи. Люди с такими сложными взаимоотношениями, как война и так далее. То же самое, как мужчин и женщин мы разделяем. Мы должны превозмочь какие-то сексуальные основы человека, да, поэтому не стоит это смешивать. Если мой сын воюет с одной стороны, мой отец с другой стороны, то я не смогу совладать со своими смешанными чувствами, обидой, скорбью, ущербом и так далее. Пока на этом этапе это невозможно, не следует.
0: Поэтому, Марина, это очень важный, очень актуальный вопрос. Мы на этом этапе не строим, и также на будущем, и для начинающих и продвинутых. продвинутых учеников, десятки,

0: которые находятся сейчас в противоборстве, не берем, не включаем товарищей из Украины и России в одну десятку, и мы пытаемся создать оптимальные условия для каждого. В будущем мы будем надеяться, прежде всего, что война уже закончится, и, может быть, мир будет в другой ситуации, мы пройдем это. Есть понятие языка, нужно понять, что мы находимся в десятке с говорящими на том же языке. Если есть вопросы, посылайте нам, но хотим сказать вам, всего через 12 дней мы будем в Литве. И мы ждем всех наших товарищей из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и всех недалеких стран. Все, пожалуйста, приглашайтесь на встречу. Неприятно, если мы будем сидеть там сами, но лучше вы нас встретите. Поэтому приезжайте массово вместе, поговорим, будут вопросы-ответы. Спрашивайте все, что вы хотите, с трапезами. Вместе будем петь, будет хорошая атмосфера, все приглашаются, и тот, кто поближе живет в Праге, в Чехословакии, так 16 числа мы там будем. Можете и туда, и сюда приходить, можете или в одно место только. Но мы вас ждем и хотим вот так вот почувствовать в действии объединения между нами не только виртуально, но и физически. Есть особенная ценность физического собрания. И тот, кто это прочувствовал, он знает, но это дает огромные силы. Вы приглашены, вам будут посланы особые детали, а мы встретимся на следующей неделе. Спасибо и хорошей недели всем. Всего доброго.
1: Всего доброго.

Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем слушать урок Рава от 16 июня 2002 года. Урок основывается на статье Рабаша «Два свойства святости».

0: שלום חברים וחברות יקרים. אנחנו בשיעור לומדים מהמקורות.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы на уроке изучаем первоисточники.
0: ואנחנו הגענו לאות כף א'.
1: וגם היום сегодня продолжаем.
0: אנחנו רוצים
1: статью поручительства. И мы хотим поприветствовать всех стажеров, которые с нами здесь в студии, и они будут задавать вопросы.
0: И они
1: дают нам силу.
0: И мы подготовились
1: к уроку, они дали нам много сил.
0: Сегодня
1: мы углубимся в статью поручительства. Давайте начнем. Авиу и Михаэль.
2: Шалом, хаверим. שלום לכולם, אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן. אנחנו זכינו ללמוד את מאמר הערבות, מאמר מאוד מיוחד, בעל הסולם בעצם פורס את החוק הרוחני של הערבות, ואיך הוא מתבטא בקשר בינינו. על זה אנחנו הולכים לדבר היום. אנחנו נתחיל מאות חף ב', אנחנו נתחיל מאות כף בית, אבל כדי להבין מה קורה באות כף בית, אנחנו נזכיר מה קראנו באות כף א'. אז שוב, אנחנו לומדים את מאמר הערבות.
1: Есть проблема со звуком, со звуком на переводческой платформе, поэтому пока есть перебои, но мы слушаем в арвоте. И давайте напомним, сегодня мы будем изучать пункт 23, но давайте посмотрим, вспомним, что было в 21 и 22 пунктах. И самое главное, что каждый человек может перевесить чашу заслуг на, то есть на чашу заслуг весь мир. Это то, что было в 21 пункте, а в 22-м он объясняет, что можно перевесить и на чашу долга. И каждый человек может это решить.
2: התחלנו את זה במשל, אם אתם זוכרים, של שניים ששתים בסירה, בספינה.
1: עוד 21 פונקציה, בעל סולם описывает, что...
2: ואז השני אומר לו, למה אתה קודר חור? ואומר לו, מה אתה רוצה? זה לא עניין שלך. אני קודר תחתיי.
1: עדין צ'וויק. רישו פרבליני. המשל אומר,
2: אין כזה דבר, אני קודר תחתיי. אם אתה קודר חור, זה אומר...
3: רק שאתה מתרגם את יהודי.
2: בעל הסולם ממשיך את הרעיון הזה, והוא מדבר על המושג שנקרא, העולם נידון אחר ובו. זה מופיע בעוד חפה א', המתרגמים. העולם נידון אחר ובו.
1: Итак, 21 пункт, он спирил сезон. Ицек Бери перевод.
3: Они лошу мэ это макор. А, все. Появилось. Чистая часть в кли называется Израиль, более грубая часть в кли называется народами мира. И в порядке исправлений это всегда происходит от более тонкого к более грубому, от Израиля и к народам мира. Здесь он говорит об этом, и дальше он дает нам объяснение, используя известный такой пример с кунжутными зернами, и говорит, что каждый должен добавить свое зернышко на чашу весов, и таким образом он может склонить весь мир на чашу заслуг. Но тем самым он говорит нам, что это зернышко, что-то очень маленькое, очень легкое и простое, может определить судьбу всего человечества. И так каждый человек должен почувствовать, что процесс исправления общий зависит от него, и только от Него, и лично от Него. Это то, что говорит нам Бааля Сулам в 21 пункте. Мы продолжим сейчас 22 пункт, но, может быть, прежде чем мы продолжим 22 пункт, посмотрим клип Рава, клип номер 3. Там Равда объясняет нам, о ком идет речь. То есть, когда мы говорим о поручительстве, о ком мы говорим, кого подразумеваем, кто за кого должен поручаться, где здесь Творец, где товарищи, и как вообще устроен весь процесс. Итак, посмотрим клип номер 3, потом будем читать и объяснять. Приглашаем вас задавать вопросы. Постараемся все доставить наслаждение Творцу. Клип номер 3. Рвут поручительство должен достичь. Кто должен это реализовать? Мы должны реализовать с помощью Высшего Света, чтобы Высший Свет связал Авая. Мы должны быть связаны с Авая, с Творцом, чтобы Он управлял нами, облачился в нас. И это называется, это стремление к этому называется поручительством, когда все мы включаемся во всех. Это называется поручительством. Поручительство — это строение, это система, это как бы каркас правильной связи, авая. Это называется поручительство, потому что все сферот должны быть связаны и соединены друг с другом так, что все равны всем. Когда достигается равенство, когда все в десятке равны, мы все находимся в равенстве, и тогда мы начинаем соединяться буквально в одну точку, во взаимной системе, гомогенной системе. Вы сказали, я слышал не раз, что мы должны прийти к краху. Мы не думаем об этом. Сейчас я об этом не говорю. Я говорю об успехе. Должны достичь этого и связи между нами должны раскрывать только добро, и добро, оно приходит в 613 советах, и это не так приятно, что мы должны здесь работать над исправлениями, а затем 613 уже указаний. Когда Творец облачается в нас, мы достигаем света, форму взаимовключения, и потом общее взаимовключение — это Творец. По пути есть раскрытие, там, где мы ошибаемся, исправляем себя, ошибаемся, исправляемся. Я не вижу здесь отсутствие успеха, я вижу здесь исправление. Коррекцию. Да, в этом и вопрос. Почему же тогда это отсутствие успеха? Это успех, то, что я учусь. Сказано, нет праведника на земле, который не согрешил бы и не стал праведником. Как же я могу продвигаться? Мы сегодня говорили на первой части урока, что раскрытие, скрытие — это необходимый этап исправления. Без скрытия, если я бы не чувствовал, что Творец скрыт, как же я могу выстроить правильное отношение к Нему? Мы можем Его вынудить? Творца, конечно. Победили меня сыновья мои. Как это сделать? Как Его заставить? С помощью требования. Все время думай об этом, все время требуй. Но требуй, ты понимаешь, да, что требование твое может достичь его только через центр десятки. Иначе это крик одинокий в пустыне. Да, мы не хотим кричать в пустыне. Мы хотим, чтобы наше требование поднялось через центр десятки. И мы слышали от Рава очень красивое объяснение, что мы должны реализовать с помощью Высшего Света связь между нами, чтобы она была в форме авая, чтобы Творец управлял нами, облачился в нас, и стремление к этому называется поручительством. Еще мы слышали, что поручительство — это строение системы, это каркас духовный. И то, что мы хотим сделать сейчас, мы начнем читать 22-й пункт, и будем продвигаться, притягивать свет, возвращающий к источнику, задавать вопросы, включаться друг в друга. Давайте начнем и доставим наслаждение Творцу. Двадцать второй пункт пишет Бали Сулам, и потому Раби Элазар, сын Раби Шимона, опирается на Писание, и один грешник погубит много хорошего. Ведь уже выяснилось выше, в 20-м пункте, что чувство воодушевления, возникающее у человека во время занятий заповедями между человеком и Творцом, в точности равно чувству воодушевления, возникающему у него во время занятий заповедями между человеком и товарищем. Ведь все заповеди он обязан исполнять лишма, без всякой надежды со стороны эгоистической любви. То есть никакое свечение и надежда не возвращаются к нему из-за этих его трудов в виде какого-то вознаграждения или уважения и прочее. Ибо здесь, в этой высокой точке, соединяются любовь к Творцу и любовь к товарищу по-настоящему в одно целое, как сказано в статье «Дарование Торы». Получается, что он вызывает этим определенную меру продвижения по лестнице любви к ближнему во всех жителях мира в целом.
4: Им мида гдула у мида ктана.
3: Ведь та ступень, которую этот человек вызвал своими делами, будь ее мера большой или малой, в конечном итоге в будущем присоединится к перевесу мира на чашу заслуг, ибо и его лепта была внесена и присоединяется к там к перевесу. Как сказано в 20-м пункте, как следует в аллегории, взвешивающем кунжутные зерна, где говорится о совершающем один грех, означающий, что не может одолеть и подчинить грязную эгоистическую любовь, и потому опускается в воровство. И получается, что он склоняет себя, весь мир, на чашу долга. Ведь при раскрытии грязи эгоистической любви низменная природа творения вновь усиливается. И выходит, что он отнимает определенную меру от конечного перевеса чаши заслуг, подобно человеку, который снова забрал с чаши весов то единственное зернышко, которое положил туда его товарищ. Получается, что в этой мере он вновь поднимает чашу долга немного вверх. И выходит, что он возвращает весь мир назад. И вот слова Писания, и один грешник погубит много добра. То есть из-за того, что он не смог потерпеть со своей мелкой страстью, он вызвал скатывание назад духовности всего мира. Это был 22-й пункт, мы видим, что это все непросто. Посмотрите, как он заканчивает 22-й пункт. Он говорит очень тяжелые слова, Бали Сулам. Последний абзац. И получается, что один грешник погубит много добра, то есть из-за того, что не смог потерпеть со своей мелкой страстью, вызвал скатывание духовного назад в духовности всего мира. Что же тут происходит?
1: Да, то, что пишет здесь Бали Сулам, это вообще революция в таком объеме объяснения взаимоотношений между людьми, о построении кли, на основе закона «возлюби ближнего как самого себя», так до него никто не писал настолько в абсолютной форме объясняет, что система Адама Ришон это, в принципе, является причиной всего происходящего в нашем мире, и это является причиной того, что мы должны исполнять закон поручительства, ведь мы не чувствуем, что мы связаны. Да, верно, что сегодня мы определяем, раскрываем, что глобальный взаимосвязанный мир и что вся природа связана, но очень интересно, что мы, люди, видим, что мы не соединены, несмотря на то, что каббалисты говорят нам «да», и даже ученые подтверждают это.
4: Но
1: если бы никто не определял, как бы вот так вот утверждал, мы бы ничего не чувствовали. Например, где-то там сейчас произошло землетрясение, с лица земли были стерты тысячи людей, но я не чувствую этого ничего.
4: Как
1: какой-то орган находится под анестезией, и я его совершенно не чувствую. Не нужно понять причины. И причины мы изучаем в учении десяти сферот.
4: Что
1: система Адама Ришон является первопричиной. Потому как от нас скрыты эти связи, и мы чувствуем себя более свободными, несмотря на то, что в остальных частях природы это взаимосвязано. И мы не чувствуем закон.

0: поручительство, как другие законы, которые есть в неживой растительной и животной природе. И смотрите, что он пишет. Нужно зачитать снова. Никто не пишет так. Потому как уже было выяснено выше, в пункте 20, что ощущение выполнения заповедей между человеком и Творцом равнозначны по отношению к заповедям человека с человеком, и что воодушевление от раскрытие Творца и от ближнего как самого себя совершенно одно и то же. То есть это абсолютно одно и то же. Почувствовать Творца внутри кли исправленного или почувствовать ближнего — это одно и то же. Он также объясняет, почему это одно и то же. Потому как мы говорим о свойстве отдачи. Все, что вне меня, если я приобретаю свойство отдачи, оно мне дает возможность относиться ко всему окружающему меня, все, что вне меня, человечество, ближний, Творец, десятка, все имеет одно и то же значение. И не нужно сейчас, поэтому каббалисты пишут, не нужно прыгать там куда-то, работать с 8 миллиардами людей, а только лишь с десяткой, то есть именно с внешними людьми, не с моей женой, не с моими детьми, а с десяткой, чтобы было их 10. И с ними ты придешь к таким взаимоотношениям, что ты в конечном итоге увидишь, что нет никакой разницы между тем, что ты отдаешь товарищу или Творцу. И более того, он говорит, что ты можешь проверить, и тебе даны все инструменты для этого. Ты можешь проверить, отдаешь ты или нет. По отношению к товарищу, если тебе удастся выполнить такие действия по отношению к товарищу, это уже точно значит, что Творец тебе раскрылся. Если нет, значит, ты еще не готов к раскрытию Творца. Вот это очень такое четкое определение, которое пишет, о котором пишет Бальсу.
1: Да, тут есть несколько моментов. В 22-м пункте есть несколько терминов. Давайте прочитаем еще раз и посмотрим еще клип номер 8. Я полагаю, что каждый хочет спросить, что это за грешник, да? О ком вообще говорится? Говорится обо мне или о человечестве. Может быть, кто-то нехороший, о ком идет речь? Давайте посмотрим, что нам объясняет Бали Сулам. И потому Раби Лазар, сын Раби Шимона, опирается на Писание. Да, он приводит высказывание, и один грешник погубит много добра. Что это значит? Что это вообще за предложение, что один грешник погубит много добра? И говорит он дальше, что выяснилось выше, что чувство воодушевления, возникающее у человека во время занятий заповедями между человеком и Творцом, то есть воодушевление, когда человек работает относительно Творца, точно равно тому чувству воодушевления, возникающему у него во время занятий заповедями между человеком и товарищем. Об этом он говорил в статье «Дарование Торы». Если помните, до статьи «Поручительство» мы читали статью «Дарование Торы». Там Бали Сулам объясняет этот момент очень вообще революционный. Но это делает еще кое-что, потому что это приближает систему отношений между мной и товарищами к системе отношений между мной и Творцом. Более того, в статье «Дарование Торы» Бали Сулам говорит, что ощущение воодушевления в работе между человеком и товарищем, оно больше подходит нашей работе, потому что она динамична и изменяется, и я могу все время получать какую-то реакцию, я могу видеть, даю я воодушевление товарищу или нет. А с Творцом я могу себе много воображать, и я не знаю, как это измерить, но в отношениях между товарищами есть что-то, что я могу измерить. Допустим, сейчас, здесь вот каждый может как бы остановиться. Сейчас в Израиле 4:20, да? 16:20. Что я сделал с утра, чтобы дать воодушевление своим товарищам. Каждый пусть спросит себя, что я сделал с утра, допустим, когда я проснулся, неважно, был утренний урок или не был, каждый, в зависимости от того, когда он встал, что я сделал, сколько раз прилагал усилия, старался, я уже не говорил о том, получилось или нет, но я старался и хотел дать воодушевление товарищам. Раз, два раза, может быть, минуту, может быть, пять, может быть, час, не да. Каждый может проверить себя, потому что между мной и Творцом я не знаю, где это могу проверить, а между мной и товарищами это относительно понятно, по крайней мере, действие. Не говоря же о намерениях. Намерения — это очень глубокие вещи. Сегодня утром мы учили, что главное — это намерение, но неважно, мы говорим о действии. Скажем, я хотел дать воодушевление, я старался. Ну, сколько я старался, сколько времени я уделил этому сегодня? Да? Каждый может проверить? Не, ну вы, да, вы здесь стажеры, вы здесь в отпуске, конечно, это нетрудно, вы все время находитесь в работе. Но, скажем, человек, который сидит у себя дома, обычная жизнь, у него есть семья, работа, зарабатывает, каждый занимается своими делами, подумайте об этом. Ты хочешь задать вопрос, да? Ну, скоро. Сначала мы посмотрим клип номер 8, клип Рава, где Рав... комментирует, что значит, что один грешник губит много добра. Давайте послушаем объяснение Рава и продолжим. Клип номер 8.
0: И вот в отрывке, что один грешник может просто всех оттянуть назад. Что это значит?
1: Ну ты грешник.
0: А что это вот это мелкое сладострастие?
1: Неважно, какая причина, если ты отрываешься от товарищей, от группы, которым ты должен доставлять только благо и добро, и молиться о них, чтобы они удостоились всего, что им нужно от Творца. Как мы говорили вчера. Ты был вчера?
2: Че,
1: был? А, ты был с нами, но не здесь. Ну ладно, хорошо. А мы говорили вчера, что самое чистое обращение человека, чтобы оно действительно было ради отдачи, какое это обращение? Просить у Творца, чтобы помог товарищам, чтобы соединил их и исправил их, и чтобы от этого у него было наслаждение. Или чтобы он раскрылся в них, потому что это доставляет ему наслаждение. То есть я молюсь о них, чтобы от них вышла исправленная кли, и Творец раскроется в этом кли, и это доставит ему наслаждение. Ну, так мы работаем, да.
0: Ну, а кого он имеет в виду? О ком он говорит, как о грешниках?
1: Мы, конечно, никто в мире там не грешит. Только мы, только тот, кто получает возможность, его приводят в место и говорят, возьми себе. С этого момента и далее есть расчет. Тебе открывают счет в лавке, да, с этого момента. Либо записывают тебе в минус, либо в плюс, либо ты платишь на месте, да. Ты

0: содействовать их объединению и дать возможность Творцу место раскрыться и наслаждаться. Но ты этого не делаешь, и поскольку ты не делаешь то, что возложено на тебя, ты причиняешь зло и им, и Творцу. Это называется грешник.
1: Я должен понять, что на меня возложено, если я тут сюда прихожу, я всего лишь учусь.
0: Это не называется «учусь». У нас учеба — это «как объединиться». «Как объединиться». Вот это учеба. Мы учили это в даровании Торы, и сейчас мы учим это в статье «Поручительство». Мы должны быть объединены в сеть, как она приходит к нам свыше. Мы должны то же самое сделать снизу. И тем самым мы закончим наше исправление. Рав говорит здесь вещи очень прямые, скажем так, честные. Именно как сеть, которая спускается свыше, то же самое мы должны сделать снизу. Это первое. И второе, Рав говорит о том, что грешник, о котором говорит здесь Баля Цулам, это мы. Мы не говорим о мире, мы не говорим о человечестве. Нам всегда легко говорить о других людях, которые недостаточно делают то или это. Но здесь говорится о нас, о нашей работе в десятке. Спросил его товарищ в клипе, и Раф ответил, «Ты отрываешься от группы, от товарищей, тем, что ты должен доставлять им только благо и молиться о них, чтобы они удостоились всего, что им нужно от Творца». А далее Раф объяснил, что такое чистое обращение человека — просить у Творца, чтобы помог товарищам, чтобы соединил их и исправил, и чтобы от этого получил наслаждение. Делал ли я такое сегодня? В течение дня, все время, да, весь день, каждую секунду, да, это мы уже можем проверить. Находимся ли мы в таком состоянии или в другом? Ты хотел спросить, пожалуйста, вопрос в студии. Говорится о тех, кто слышали статью, о тех, кто изучают Каббалу, или говорится все-таки обо всех людях?
1: Смотри, есть закон общие и частные равны, поэтому, разумеется, речь идет обо всем человечестве, но в первую очередь речь идет о нас. Мы должны это выполнить, и нечего требовать от людей, которые не слышали об этом и не способны это выполнить. От них нечего требовать, и к ним нет, никому нет никаких претензий. Он сейчас это объяснит в продолжение, а только от тех, которые называются Исраэль, у которых есть стремление, которое дал им Творец, для чего он им дал. Если ты посмотришь на всех людей, которые изучают науку Каббала, у них нет ничего особенного. Я спрашивал об этом Рава, скажем, я уже 20 лет управляю организацией Неварух, и у меня нет каких-то особенных талантов управления, и ничего особенного. Я могу поставить вместо себя другого человека. Есть такие способные руководители, которые там управляют 50 тысячами человек, 100 тысяч человек. Есть такие, которые поднимают огромные стартапы или там управляют государствами, или что, проблема привести сюда Цукерберга такого. Нет, мы не знаем. Есть. Почему? Потому что есть только одна особенная вещь, потому что есть у нас стремление к отдаче. Что за отдача? Кому отдавать? Что значит объединяться? Соединяться? Мы не понимаем, что это. Но есть у нас нечто, что не дает нам покоя. И это все. Поэтому на нас возложено выполнить этот закон поручительства, и Баль Сулам написал 2 статьи «Дарование Торы», где он написал всю высшую систему, а поручительство — это снизу, как мы должны по отношению к той высшей системе, которая сказала,

0: это от нас устроит наши связи. А также и это даже не мы делаем, потому как в конечном итоге мы понимаем, что Творец это делает. И самое главное — это только просить. То есть вообще, если мы подведем итог всей нашей работы, и чтобы там никто не представлял себе, не фантазировал, что он там с кем-то идет объединяться, что делать, но от нас требуется только понять это и просить. Поэтому там то, что Цвика спросил, а в чем грех, дальше в продолжении Раф будет объяснять, что грех — это то, что мы не просим у Творца. Ведь кажется, что так просто всего лишь попросить, но прийти к этой просьбе потребуется на это.
1: Да, я, в общем, для себя вывел простое правило, что все, что Раф говорит, я связываю с собой. Это очень легко. И это самое правильное, и это самое легкое. И тогда нет никого другого. И не к кому предъявлять претензии. Ни в десятке, ни в мире, ни вокруг, ни нигде. Наука Каббала занимается только тобой. Нет больше никого. Когда пишут, что один грешник погубит много добра, конечно, я могу перенести это на человечество, и таким образом я себя как бы освобождаю от ответственности, но это не то, что объясняет Баал Сулам. Он говорит о нас прежде всего, о том, что дальше будет там все человечество. Ну, есть, да, есть порядок исправления. В данный момент Израиль — это те, в ком пробудилась точка в сердце, те, кто называется Бней Барух. О нас сейчас идет речь. Теперь каждый может делать с этим, что хочет. Это уж другое дело, но ответственность возложена на нас. Есть вопросы, Ребекка?
0: Да. У нас есть вопросы. Жермен Жозеф спрашивает следующее. Сегодня Творец облегчил задачу посредством системы интернет, и это сделало вещи более глобальными и позволило осуществлять закон поручительства. Но до эры интернета как каббалисты соединялись? Михаил, до интернета каббалисты соединялись в группы. У нас есть свидетельство об этом. Мы недавно читали устав, который был в группе Ари, когда они еще были в Египте. Мы читали также устав 16 века группы Рамхаля, который был написан в Италии. Есть устав учеников Бааль Шем Това 17-18 веков. И мы видим, что те же самые принципы были написаны там, те же принципы написаны в статьях Рабаша, только он расширил это. И всегда у каббалистов была группа, и был учитель, и соединялись в теми же средствами, что есть у нас. Ведь кто нам это отследовал? Кто нам это оставил? Всегда были принципы группы, всего лишь несколько десятков принципов, которые помогают нам прийти к этому объединению, связи. И связь — это не действие, это состояние, как результат большого количества действий, которые мы выполняем. Как в нашем мире отношения между мужчинами и женщиной мы называем словом «любовь». Но это не просто так. Если мы не говорим о гормонах, мы говорим о различных отношениях на основе уступок и усилий, которые мы вкладываем в большое количество действий, которые мы делаем, в результате чего мы приобретаем любовь, или, скажем, между друзьями, дружбу, или как вот такую дружескую связь крепкую, как между, например, там, солдатами в армии. Откуда это происходит, что они просто идут там на курс молодого бойца? У них же нет никакого отношения друг к другу, по отношению друг к другу. Но когда они проходят несколько состояний вместе, это все начинается. То же самое и здесь. С помощью инструктора и книг, в которых описаны все наши будущие состояния. И с одной стороны, мы должны выполнять действия по объединению. И они вызывают у нас излучение высшего света, возвращающего к источникам, и мы прилагаем наши усилия и начинаем чувствовать близость друг к другу или отдаление, что тоже хорошо, тоже нормально. То есть если есть у нас сближение, то мы благодарим Творца за это. Если отдаление, то мы просим Его сблизить нас. И эта методика была на протяжении тысяч лет и будет продолжаться. Геня из МАК 167 спрашивает, если мы все еще находимся в власти желания, мы не всегда можем преодолеть свои страсти, то в чем же заключается наша правильная работа, чтобы не склонять мир на чашу долга?
1: Да, как мы слышали от Рава в начале урока, мы не хотим говорить о неудаче, мы хотим стремиться к успеху. Постараться создать сеть связи снизу таким же образом, как она спустилась к нам свыше. Что мы должны сделать? Прилагать усилия. Сколько? Как можно больше. Все, что в твоих силах делать, делай весь день. Дай Бог, чтобы молился целый день, как говорится. Сейчас нам становится понятнее все вот эти термины, слова, все эти высказывания, откуда это берется. Что значит? Дай Бог, чтобы молился целый день. Когда человек все время хочет создать вот это общее требование между товарищами, просить помощь Творца. Но к Творцу нужно с чем-то прийти. С чем же я прихожу к Творцу? Какие усилия ты сделал сегодня, что ты сейчас можешь прийти и попросить у него помощи? Об этом здесь и говорится. И поэтому Рав говорил в начале урока о том, что мы должны требовать. Требуй. Все время думай и требуй. Это те усилия, которые мы должны производить. Никто не говорит с нами об успехе, с нами говорят об усилии.
0: Луиза из женской группы Испании спрашивает следующее. Когда я вхожу во внешнее окружение, я чувствую, что я падаю глубоко в падение. Как мне защищать свой внутренний духовный мир и быстрее возвращаться к объединению? Михаил, оберегать свой внутренний духовный мир по отношению к кому? Ребекка, ну, по отношению к внешней аудитории, которая не изучает Гмору. Михаил, мы находимся в различных состояниях. Допустим, товарищи, которые здесь находятся 2 недели, можно сказать, что это идеальное состояние, что у них практически нет никаких помех, они отключились от всего мира на 2 недели и приехали сюда на стаж. И
1: я не уверен, что у них нет помех. Можно спросить их.
0: Возможно, что эти помехи более внутренние, менее внешние. Опять же, мы видим, что Творец нас не вводит в такое состояние. Возможно, мы бы хотели быть в таком состоянии, но у нас есть семья и работа, иногда есть войны и различные другие помехи, которые мешают нам объединяться. Но я слышала от Рава в одном из передач, что весь наш мир — это одна сплошная помеха. Тоже нужно просто понять, что мы находимся в мире помех. И каждая помеха — это как на Waze, навигационная программа, такая, когда мы ищем путь, она указывает нам, где я должен себя исправить. И, разумеется, мы не всегда это понимаем, в большинстве случаев мы не понимаем. Но то, что человек находится в таком окружении, первое, самая лучшая охрана — это то, что я должен быть в десятке, но, разумеется, не могу быть все время в десятке, я встречаюсь с ними определенное время, я должен ценить эти часы. И как можно, и второе, как можно больше заботиться о других, не думать о своем духовном, а думать как можно больше о духовном своих товарищей. И таким образом я охраняю, оберегаю себя максимально. То есть лучше всего думать о духовном продвижении товарищей, чем о своем. И это не мешает, это работа в сердце. Ребекка, есть еще вопрос.
1: Что значит, что я отношусь к товарищу как к Творцу? Что такое Творец? Рав очень часто говорит о том, что нет такого Творец. Я с ним был как-то в Америке, и его спросил очень известный ведущий в мире, мировой известности, есть ли Творец? Да, вроде бы вопрос тривиальный, тем более, когда задают вопрос такому человеку, как Рав. И Рав сказал ему, нет, но он объяснил, нет такого творец. Творец — это то, что мы создаем, строим. Если творец — то, что мы выстраиваем, давай тогда заново зададим твой вопрос. Что значит, что я отношусь к товарищу так же, как я отношусь к Творцу? Но ведь творец — это то, что мы строим в связи между нами. Он не существует. Он существует, когда мы его строим. И каббалисты раскрыли его, постигли его, чувствуют его, и они описывают то, что они чувствуют. Мы должны выстроить Творца в связи между нами. Это называется «Вы сделали меня». Это называется «построить». И так каждый день будет новый Творец. Есть разные такие высказывания. Это как раз-таки объясняет. Поэтому я хочу выстроить связи между мной и товарищами, ту исправленную связь, которая называется Творец, да? Исправленная система отношений, которая называется Творец. Если это не сделаю с товарищем, с кем же тогда это сделаю? Не с кем это построить. Поэтому Бааль ха-Сулам объяснил, что любовь к товарищам важнее для нас в отношениях между нами и Творцом, потому что мы не способны с Творцом выстроить систему отношений. Но с товарищами, да.
0: Я помню такой пример из электричества. Допустим, есть электричество. И миллион лет назад тоже было электричество. Но пока не обнаружили, не изобрели определенный инструмент, с помощью которого смогли определить электричество. То же самое и о Творце. Когда говорят о Творце, часто обращаются к некой сути, которая существовала до всего творения, но я не могу относиться к нему и не могу раскрыть его. Но Боре, Творец, это нечто, что мы можем исследовать в нашем кли, это как электричество, которое уже находится в проводе, который может уже согревать или охлаждать. Есть очень много вещей. Так можно это представить. Да.
2: Выстроить систему отношений, десятки. Вот у нас в Академии есть 10 правил. Их назвали 10 правил в семинаре. Каждое правило одно, то есть второе выходит из первого. Вот их 10. Я задумала, когда я их исполняю в десятке, пытаюсь выполнить какое-то из правил, я понимаю, что я могу его выполнить только в десятке и только во взаимоотношениях с такими же, как я, которые... согласились с этими правилами и работают по этим же правилам, законам. В материальном мире невозможно эти правила исполнить с посторонними людьми. Вот такой вопрос. В самой десятке, если мы эти правила возьмем как за руководство, только ими пользоваться, мы придем к поручительству?
3: Кен, конкур лавхана нехуна, а коль машина хунлумдим кан, а нахну ло миштамшим...
0: Правильное осознание. Выяснение. То есть все эти законы, которые мы используем, все эти знания, мы не можем использовать во внешнем мире. Там, во внешнем мире, там в семье и в других местах, это внешние правила внешнего мира. И все, что написано о законах духовного мира, это только находится в десятке. А когда мы изучаем статью поручительства, это становится более ясно. потому что нужна взаимность. Ты не можешь работать в любви к ближнему, с людьми, которые не дают тебе обратной связи, обратной реакции, и не берут, не несут за это ответственности. То есть ведь что он говорит здесь, в статье про чувства? Он объясняет здесь, что ты не можешь освободиться от своего эгоизма и думать о товарище, прежде чем... То есть, если в случае, если другие девять не думают о тебе, твои товарищи, то есть, когда обо мне думают девять других, я могу освободиться от своего эгоизма и думать о них. Но где же мы это видим в других местах, там, в работе или в семье? Ты можешь любить их так односторонне, как сказано, суди весь мир на чашу заслуг, и что творец всем управляет.
3: Но
0: мы должны их просто любить, но не получать от них это поручительство, как он здесь пишет, эту мощь. 600 тысяч человек — это когда вот эта мощь, она успокоит мой эгоизм. И тогда мой эгоизм успокоится, я начну думать о других. И пока мой эгоизм неспокоен, когда я все время беспокоюсь о том, что будет со мной, что будет с моим духовным. Я не могу о них думать. Поэтому Абиу сказал вот это упражнение, что пусть каждый задумается, сколько времени каждый сегодня думал о товарищах. Это не то, что несколько секунд, там, допустим, но закон не работает, они не думают обо мне, поэтому я не думаю о них. И обратно. Поэтому каждый день, который проходит, и я не пришел к поручительству, это вызывает во мне боль, которая приводит меня к молитве. Ребекка, Джон из Кавью спрашивает следующее. Если я пытаюсь пробудить воодушевление в моей десятке, считается ли это усилие уже взаимным поручительством или отдачей? И, предположим, я действительно пытаюсь это сделать каждый день или каждую неделю. Считается ли это, что я уже нахожусь в поручительстве со своими товарищами?
1: Я не знаю, на основании чего ты определяешь, что ты там не с товарищами, товарищи уже стремятся полностью к Творцу, ты делаешь максимум, ты вложил все свои силы. Бальслам пишет, что все, что в твоих силах делать, делай. И поэтому я не знаю, на основании чего ты решаешь, что ты уже это сделал, уже к этому пришел. Может быть, ты вкладываешь усилия, я не пренебрегаю. Но я думаю, что нужно нам намного осторожнее говорить, что вот я уже делаю, я уже тут, я уже там. Мы все стараемся, и это очень важно. Но я смотрю на себя, и я не знаю, что с другими. На самом деле, был ли я сегодня максимально погружен каждую секунду в то, чтобы доставить максимальное наслаждение Творцу, пробуждая товарищей? Рав дал здесь очень простое предложение. Я наверняка нет. Я говорю про себя. И я вижу, насколько я должен еще улучшать это. И сегодня, по крайней мере, я об этом думаю, я это оцениваю, я вижу, что я сделал и что я не сделал. И сколько есть дней, когда человек вообще даже не проверяет себя, не измеряет себя, не оценивает, что он погружен в какие-то там в какую-то жизненную суету, и что он все время сосредоточен на товарищах и Творце. Я бы сказал, нужно скромнее относиться к нашим усилиям. Мы стараемся, но нужно думать, что еще можно добавить. И, кстати, не обязательно, а может быть, в действиях. Это не обязательно. Раф часто говорил об этом, что целый день сводить с ума друг друга — это не обязательно действие. Тут тоже есть некий уровень, выше которого это уже нехорошо. Но нужно стараться. Вчера на уроке мне очень понравилось, когда Рав говорил о том, он сказал, я хочу жить в окружении труды Бали Сулама, труды Рабаша, статьи, комментарии. Там я хочу быть, там я хочу все время находиться, думать об этом, заниматься этим. Это не значит, что нужно физически все время в этом находиться. Да, но где мое сердце находится, где моя голова находится, где мои мысли, где мое стремление находится? Проверь, находишься ли ты уже в полном поручительстве.
0: Айша из женской группы Германии спрашивает следующее. Достаточно ли одних страданий для того, чтобы перевести человека от любви к себе к любви ближнему, или необходимо дополнительное условие, чтобы страдания принесли плоды? Михаил, ну уж точно страдания не то, что недостаточно, но нигде не написано, что нужно страдать.
1: Да, Рав всегда говорил, нет заповеди страдать, не надо добавлять страданий. Наш путь — это не путь страданий.
0: Да, вместе с этим, в общем, страдания продвигают человечество, но удары, не то что они исправляют, они просто приводят человека к осознанию и к вопросам, почему мне больно. В конечном итоге спрашивали Рава, что есть путь Торы и путь страданий. И он говорил, допустим, там кто-то говорит, что у меня нет сил для вашей Торы, я лучше буду страдать, и потом я приду к исправлению. Нет, ты будешь страдать до тех пор, пока ты придешь к пониманию, что тебе необходима Тора, потому что к Творцу можно продвигаться только осознанно. В том, что ты начнешь осознанно любить его свойства, отдачи, и что значит Творец? Это свойство отдачи и любви. Это как человек, как написано, что Творец не думает о себе, он только отдает и любит. И тебе не говорят, что ты должен вращаться тут, крутиться по всему миру и отдавать всем сотворенным и созданным. Тебе говорят, у тебя есть десятка, и работай по отношению к ним, получай определенные выяснения. Если ты будешь хорошим учеником, то ты продвинешься и раскроешь Творца. То есть Творец даст тебе свое свойство, то есть что значит свое свойство? Он даст тебе возможность отдавать, не то, что ты думаешь себе о том, что это такое. И тогда сегодня даже думать об этом невозможно. Это как ребенок, который только родился, он уже может там себе планировать какие-то путешествия. Это невозможно. И невозможно себе такое представить. То есть, поэтому наука Каббала очень ясная, четкая. Мы говорим не о 125-й ступени, а о ступени Махсома. Поэтому все, что мы делаем, учимся, организовываем конгрессы, все это для того, чтобы прийти к той самой мощности просьбы. И сегодня как раз задали интересный вопрос, который, возможно, относится ко всем, что есть работа в десятке, чего вдруг вы там организовываете какой-то конгресс, и выходит, что часть десяток куда-то там поедет, допустим. Десятка живет в разных регионах, товарищи из десятки живут в разных регионах, и каждый, что пойдет, поедет там куда-то в другой регион. И вот, до сих, вот, например, и стажеры наши здесь сейчас сидят, они оставили свои десятки. Как же это объединение? Так вот ответ, что вот эта мощь 600 тысяч, о которой мы говорим, мы все еще не можем прийти к такой мощности внутри одной десятки, поэтому нам необходимо соединяться с другими десятками. Теперь это не то, что это объединение. Я еду на конгресс, на региональный конгресс для того, чтобы объединиться с кем-то. Я еду на конгресс для того, чтобы передать мой опыт и включиться в опыт других людей, для того, чтобы воодушевиться от них. Ведь я могу воодушевляться от других людей, которые не только в моей десятке. То есть не Любое действие должно быть абсолютно только объединением. А объединение в десятке. Но для того, чтобы прийти к объединению в десятке, есть еще много других действий. Ведь, например, цель тела жить, допустим, но для того, чтобы жить, он там должен и отдыхать, и питаться, или там, может быть, какие-то, какое-то общение. Почему нет одного действия? Человек не может жить без того, чтобы есть? Нет. Чтобы спать? Нет. То есть он выполняет различные действия, которые не в прямой форме, но в косвенной, соединены с целью. И то же самое с объединением. Мы вы слышали много раз, и что есть еще и такое действие, как распространение. Те, кто не распространяют, не могут прийти к объединению. А чего вдруг? Недостаточно разве десятки? Можно, конечно, проверить, там, сделать исследование, эксперимент поставить и проверить. Но не нужно быть такими закрытыми, а немножко открыться и понять, что в нашей жизни есть еще вещи. Ребекка, вопрос Тани из WMAC41. Она спрашивает так. Как вместе продвигаться, если не все в десятке готовы выполнить то, что рекомендует наш учитель? И тем самым не дает возможность остальным тоже выполнять. Она говорит о том, что, допустим, есть упражнение Рош десятки, и если не все согласны, то не могут выполнить это упражнение. Так перед кем же нужно отменить себя? Перед учителем или перед... Потому как без этого невозможно продвигаться, или перед товарищами, потому как тоже без этого невозможно.
1: Да, Таня, тут есть несколько моментов. Давай наведем порядок. Упражнение глава 10. Десятки — это мы рекомендуем выполнять, никого не заставляем, но рекомендуем его делать. Это мы слышали от учителя, что это эффективное упражнение для продвижения десятки. Очевидно, если я правильно понимаю, из того, что ты спрашиваешь, что в твоей десятке на этом этапе, не знаю, по какой причине, решили, очевидно, что это им не подходит, или что они, может быть, еще к этому не готовы. По какой-то причине я не совсем знаю ситуацию, и сейчас должна ли я отменяться перед подругами, потому что, в общем, мы говорим, что человек должен отменяться перед товарищами в десятке. Я должен отмениться перед учителем. Прежде всего, не умаляя значения товарищей, которые очень дороги, но мы все отменяем себя перед учителем. Начнем с этого. Потому что если мы не отменим себя перед учителем, тогда вообще за кем мы идем? За собственным эгоизмом? Есть какие-то пропорции. Верно, что в работе внутри десятки А должен отменяться перед подругами. Должна. А мы сказали, что десятки вместе решили, потому что мы на самом деле не хотим навязывать, но это упражнение, которое продвигает десятку. И если десятка находится в процессе, что она хочет подготовить себя к этому упражнению, то хорошо. Но в общем, это то, что мы рекомендуем, потому что мы думаем, что это хорошо для десяток. Мы сами это реализуем. И поэтому стоит десятки WMAC 41 подумать, что останавливает человека от реализации упражнения, в котором находится все мировое кли. Может быть, нужно еще объяснение, может быть, нужно заново почитать то, что Рав говорил об этом. Может быть, есть какие-то опасения, неуверенности. Мы сейчас слышали, что люди боятся, у них нет достаточно уверенности, чтобы брать на себя ответственность, отвечать за десятку там, в течение недели. Но это достойно, что человек боится брать ответственность, но после ответственности нужно продвигаться, стоит попробовать. И вы увидите, что когда вы есть некая волна такая, есть общее направление, весь корабль мировой группы плывет в одном направлении, и все гребут, а я сижу где-то там на палубе и пока что не гребу. Вспомните этот пример, о котором мы говорили, я не хочу давать какие-то крайние примеры, но это говорит о том, где находится моя десятка. Если есть специфическая проблема, то можно выяснить, почему эта проблема существует. Но у вас есть инструктор, у вас есть ответственный за язык. Выясняйте. Но мы хотим вместе реализовать это упражнение. Да, надо единогласно принять решение. Да, мы хотим, чтобы десятка делает пожелание. Но, в общем, это тенденция, это не заповедь сейчас отменяться перед подругами, которые не думают, что нужно сделать то, что сказал учитель. Это уже путаница, помноженная на путаницу. Мы все отменяемся перед учителем, и все стараемся сделать то, что он сказал. Если мы понимаем, это хорошо. Если мы не понимаем, то это тоже нормально. Постепенно мы требуем, и сказано, что за действиями устремляются сердца. Стоит войти в процесс, а не так много думать и углубляться на этом этапе. Пробуйте. Проведите тест недельку, катастрофы не будет. Если нужна помощь, обращайтесь к вашим сопровождающим.
0: Да, я, возможно, добавлю. Мы провели опрос на одном из языков. Мы сейчас еще проводим опросы. Мы проверили несколько десятков и даже сотен десяток. Мы видели, что 50% уже выполняют, 20-25% еще обсуждают, а 25% еще даже не обсуждают, а опасаются. Смотрите, разумеется, когда в наше время, когда мы начали изучать науку Каббала, или там даже 200-300 лет назад, и такого не было. Был учитель. Если учитель что-то советовал, то все это выполняли, разумеется. Потому как мы сегодня вошли в эру последнего поколения, и есть множество различных людей, и у каждого свои состояния, свои ситуации, и поэтому то, что советует нам Рав, опять же, нам, ветеранам, Рав советует, и мы должны выполнять. И также я слышал, что есть десятка, где все согласились, кроме одного, и они это не выполняют, и они не могут продвинуться дальше, потому что нужно единогласное решение. Но я вообще удивляюсь, насколько должен быть большой эгоизм у этого человека, чтобы стоять в одиночку против всей десятки. Но это тоже пример, на котором надо учиться. И вот из отрицательных примеров мы учимся. Но вообще-то удивительно, почему мы выполняем, если это что-то нехорошее. Допустим, Раф там запутался, что-то сказал. Почему я вообще не понимаю, как люди такое могут думать? Ведь он об этом говорил десятки раз, и все это выполняют. Вообще я не понимаю, какое оправдание может быть у человека. Но видим, что да, есть такое, не знаю, что сказать, в таких ситуациях.
1: Короче говоря, мы рекомендуем Woman Max 41 попробовать, попытаться, начните завтра, глава десятки, а на следующей неделе расскажете нам. Если вам нужна помощь, обращайтесь к тем, кто вас курирует, те, кто понимают путь, у них есть опыт.
0: Скажем, дайте нам источник, где написано, что не должен быть глава десятки. Допустим, мы принесем вам тоже первоисточник. А если вы не верите Раву, так можем другие первоисточники привести. Мы изучаем это из духовного строения парцуфа, что не может быть тело без рожь, без головы. Ребекка, но все мировое кли о вас думает и вас поддерживает. Михаил, ну вообще не важно, кто это спрашивает. Есть половина кли таких, это не только они. Хорошо, мы учимся на таких примерах, таких случаях, но видите, мы никого не заставляем. Нужно... Мы обязаны дать человеку свободу для развития, и чтобы он развивался, исходя из желания. Мы здесь не в армии. Ребекка, вопрос из системы Арвуд, женщина Френч 1.
4: Bonjour, chers enseignants. Bonjour, le Cli mondial. Le Rav nous a dit il y a deux jours que plus nous faisons d'efforts sur le chemin, plus nous nous investissons, plus nous allons rencontrer des rejets et nous allons avoir des coups et souffrir. Alors, comment avec ce que Michael a dit tout à l'heure en parlant du fait que les coups, la douleur nous apprend. Pourquoi le fait que nous soyons déjà sur le chemin, ça suppose que le Créateur nous a mis sur le chemin et nous a mis la main sur notre bonne fortune et il nous a dit « prends ». Et ensuite, ça suppose aussi que quelque part, j'ai la reconnaissance du mal par rapport à mon état, par rapport au Créateur. Pourquoi alors encore je vais encore recevoir des coups? Pourquoi? Pourquoi?
0: Вопрос, почему, несмотря на то, что я иду по этому пути и выполняю все, я все еще получаю удары.

0: это не удары. Осознание зла — это не удары. Осознание зла — это процесс, который помогает мне обнаружить, что я должен улучшить. Это процесс, с помощью которого я понимаю, как и где, и каким образом я обращаюсь к Творцу. Осознание зла, о котором мы говорим, — это не удары. Мы, может быть, сейчас это так бы понимаем как удары, но практически это говорится о процессе, где я стараюсь своими эгоистическими силами произвести духовные действия, и снова вижу, что я не могу, и мне нужна помощь Творца. Это не удар, это процесс, который направляет меня. То есть нам нужно постараться подняться над ощущением сладкого и горького. Это называется состояние правды и ложь. То есть не то, что мне приятно, неприятно, чтобы это вело меня по жизни, а насколько духовная цель важна, чтобы это вело меня по жизни. Но осознание зла помогает мне выстроить важность и величие цели, помогает мне обратиться к Творцу, показывает, что нет никого, кроме Него, возвращает меня снова обращаться к товарищам, смотреть, сколько вещей хорошего. Поэтому страдание само по себе неэффективно, там нет пользы. Это эффективно только до того момента, когда пробуждается точка в сердце. После того, как человек уже начинает продвигаться по духовному пути, он не продвигается с помощью страданий, он должен продвигаться с помощью величия и важности цели. Все время строить величие и важности цели.
1: Вопрос от Людмилы из WMAX158. Можно ли считать молитву о товарищах действием по отдаче?
2: Михаил,
1: да, абсолютно. Это как раз действие по отдаче. Почему? Потому что это неестественно. Молиться за товарища. За себя — да. За свою семью — да. А вот за товарища, который является чужим мне, если человеку удается молиться за него или даже несколько секунд удерживать в голове мысль о нем и заботиться о его духовном продвижении, молиться — это отдача. Хотя бы в нашем состоянии, в период подготовки. Потом уже будет другое, но пока сейчас это да. Даже если я думаю, что и мне от этого что-то будет, и что я приду к отдаче, это тоже отлично, потому что из ло лишма придем к лишма, я не могу иначе. Ребекка.
3: Да.
1: Тут есть вопрос.
3: Был вопрос, чтобы мы сказали, есть ли у нас помехи. Вот я могу ответить. Ехав сюда и приехав сюда, естественно, я понимала, что такие помехи и как я с ними справляюсь. Но вот на сегодняшний день я получила все условия, вы создали все условия, которые для того, чтобы я могла увидеть, для чего я здесь. Решено все, мы не думаем ни о чем. Не будет ли у нас интернет, не будет, что мы кушаем, куда мы идем. Все решено за нас только для того, чтобы мы увидели цель и величие цели. И я могу сказать, что мы увидели, я вижу по товарищам. Как это происходит? Потому что я даже не ожидала, что даже моя семья где-то там успокоится, и у них не будет никаких вопросов ко мне. Все успокоилось, и у меня единственный вопрос, что я могу сделать? Какую важность я еще могу дать для величия цели? Я чувствую, что все 600 тысяч душ как раз думают о нас.
0: Что еще ты можешь добавить? Думать обо всех других, кто еще не находится здесь, которые хотели бы быть здесь, которые молятся о том, чтобы быть здесь, которые хотят, чтобы у них были такие же условия, у них пока что нет. Творец дал тебе такие условия, и это благословенно, и ты удостоиваешься. И действительно, нам нельзя принимать это как само собой разумеется. Есть еще много других, которые еще не находятся в таком состоянии, поэтому давай думать о них. Делиться с ними тем благом, которое мы получаем, и передавать им тоже, чтобы не оставалось только у нас. Okay. Спасибо.
4: Woman age time, а есть одна эта шейла.
1: Женщины age 2. Женщины age 2 из Арвуда, пожалуйста.
4: Лошо мимотах.
1: Вас не слышно.
5: אנחנו לא שומעים אתכן כרגע. שלחו או בכתב או בדרך אחרת. בבקשה.
0: Мы не слышим. Пошлите письменный вопрос или попробуйте еще раз.
1: Мы еще раз вернемся к вам, если это сработает. Вопрос из Новосибирска. Есть внешнее поручительство и внутреннее. Как это можно измерить правильно? Допустим, когда есть внутреннее, есть различные рамки и усилия, которые выполняют товарищи. Это внешнее. А есть внутренние, например, запрет засловия и другие условия. Как это правильно измерить и каковы условия для поручительства? Михаил, да, ты правильно сказал. Есть внешнее поручительство, которое тоже не просто исполнять, есть различные состояния, а есть и внутреннее поручительство, которое является твоими усилиями соединиться с товарищами, оправдать их, как ты сказал, очень правильно сказал, не злословить, то есть это внутреннее, то, что ты обвиняешь товарищей. Я уже не говорю, что если это внешне выражается, это уже катастрофа, оно даже внутри. Смотри, во-первых, то, что это происходит как результат нашего злого начала, которое создал Творец. За это тебя не судят. А то, что я смотрю на кого-то и сразу же критикую его, например, товарищ сидит там в Питере в какой-то красной шапке, я не знаю, что он там, и это не подходит. А у меня так уже сразу изнутри что-то не то. Вот об этом нету вопроса. Это моя естественная реакция. Кто-то другой обратит внимание на рубашку, например, на кипу, там не будет обращать. И вот если я вижу, что эта критика мешает мне соединиться и обратиться к Творцу, то есть соединиться между нами, то я должен обратиться к Творцу. И вот эти все неудачи, когда я пытаюсь, и у меня не получается с разных сторон, они постепенно аккумулируются, собираются в одну большую боль, и с которой я прихожу к Творцу.
0: Я хотел бы уточнить вопрос. Вопрос из Новосибирска такой. Какая роль согласий внутри десятки принять условия для достижения цели? По поводу рамок. Если я не могу увидеть истинного усилия каждого товарища, почему это должно как бы обещать мне, гарантировать, если мы не сможем выполнять внешние рамки, это приведет нас к внутреннему поручительству. Вопрос сложный, может быть, просто чтобы уточнить.
1: Если мы будем...
0: И является ли это гарантией? Можем ли быть мы спокойны и уверены, что это приведет нас также к внутреннему поручительству?
1: Нет.
0: Если не может, то почему Мы устанавливаем эти рамки? Усложнил вопрос.
1: Мы обязаны это выполнять. Допустим, я соблюдаю рамки. Мы определили эти рамки, я все выполняю. Плачу массер, прихожу каждый день на уроки. Все, что мы определили, установили, это еще ничего не гарантирует. Ведь где мое сердце? Возможно, что я вообще стремлюсь к другим целям. Поэтому я говорю, что то, что ты выполняешь, это прекрасно, это отличная платформа, основа, которая может привести тебя к истинной молитве в конечном итоге, чтобы Творец стал твоим поручительством. Почему? Потому что без того, что Он даст тебе возможность отключиться от своего эгоизма, без Его поручительства, ведь кто вывел нас из Египта? Творец, это там, что написано. Без того, что Творец освобождает тебя, разумеется, что товарищи должны быть тебе поручителями, но без того, что Творец это делает, без того, что Он освобождает тебя от своего эгоизма, ты даже не можешь начать работать в поручительстве.
0: Я бы добавил, я понимаю, о чем ты спрашиваешь, я знаю этот ход мыслей. Мы немало слышали вопросов об этом. Мы сохраняем рамки, потому что рамки берегут нас. Это не какая-то там опция. Если мы не будем соблюдать рамки, у тебя есть достаточно опыта, то когда придут состояния, когда я меньше нахожусь в воодушевлении, меня раскидают в разные места. Даже рамки меня не удержат. Так что же тогда меня удержит? Потому что мы уже знаем, что мы находимся в разных состояниях. Поэтому рамки — это обязательно к соблюдению. Наверняка ли это приведет меня к внутреннему процессу? Нет, это меня не освобождает от моей внутренней работы, которую я должен производить в отношениях между нами. Есть внешние рамки, она необходима, как насущная. Да, я отношусь к рамкам как к необходимому, насущному, как человек ест, ходит в туалет и так далее. Он удерживает систему, необходимые действия. Также он приходит на утренний урок, соблюдает распорядки наши и прочее. После всего этого, давай же начнем говорить о настоящей работе. Настоящая работа, она в связи между нами. Насколько я могу думать о товарищах, насколько я готов давать им воодушевление, величие, важное. Все, что пишет Рабаш в своих статьях. Но это не или это, или это. То есть, если я так понимаю твой вопрос, может ли одно заместить другое? Нет, не может. Нужно и то, и другое.
4: יש את השאלה של חן מ-Women Age 2.
5: כן.
1: Есть вопрос Хен из WH2. Она спрашивает следующее. Мы решили единогласно в десятке выполнить упражнение Рош десятки. Три подруги подтвердили, что они хотят участвовать, и мы это сделали три недели. И после трех недель никто не хочет продолжать. Нужно ли продолжать и смотреть, например, с теми, кто хочет, или не толкать вообще всю десятку, что если она еще не готова?
0: Ответим на это на двух уровнях. Первый уровень — это пусть расскажут подруги, которые уже были рожь десятки, о своих впечатлениях. Поделитесь, это поможет, может быть, даст больше уверенности другим подругам. Почему подруги не хотят? Очевидно, они боятся. Поэтому подруги, которые боятся, надо дать им больше уверенности. Да, верно, мы сказали, и так и Раф говорил, что человек, который не хочет, его не заставляют. Не навязывают это упражнение против желания, но вместе с тем у нас есть работа в десятке. Давайте как бы посодействуем подругам, чтобы у них было больше желания, если они еще не чувствуют уверенность сделать это, пусть сделают. Вот сегодня мы говорили об этом, я надеюсь, что это поможет подругам еще обрести уверенность. Говорили о других женских группах. Поделитесь с ними, можно попробовать это, не так страшно. понимаю, что первый раз есть много опасений. Я могу рассказать и о себе. Я относительно опытный человек, есть другие товарищи. Но я видел, что это вызывает немалые проблемы. Но постепенно, когда мы в это входим, мы видим, какие мы силы получаем от десятки, какие силы получаем от десятки, силы от Творца через десятку. То есть здесь есть место об этом. Это обсудить, дать величие, важность. Никто никого не судит и не осуждает. Это не соревнование. Я слышал раз.

0: разные высказывания от разных людей. Это совершенно не так. Упражнение «Глава десятки» не подразумевает соревнования, чтобы усилить отмену товарища перед главой десятки, и наоборот, нет, совершенно другая работа. Тут нет вообще возможности потерпеть неудачу. Уже попытки товарища отменить себя — это уже работа. Понятно, что будет какая-то интеракция, действие, динамика и так далее. Но нужно больше делиться. Очевидно, подруги ощущают себя, что это какой-то экзамен, что их кто-то судит, и поэтому они боятся. Нужно дать им уверенность, поддержку. Десятки, у вас есть прекрасная возможность.
1: Я могу сказать о себе. Вчера я зашел на эту роль уже в четвертый раз. Можете написать мне, я могу поделиться с вами своим опытом. Если бы это было плохо, я бы этого не делал. Видите, я все еще существую, справляюсь. Это дает ответственность. Разумеется, что каждую минуту я должен думать о товарищах, но я не способен. Но я знаю, что раз в несколько недель приходит моя очередь, и я заставляю себя это делать. И тут есть некое соперничество. Все-таки тут есть соревнования, потому как я думаю, сравниваю себя с другими, и я начинаю думать, что я могу сделать еще больше. Это хорошее соперничество. Но я, кстати, тут можно дать роли разные другим товарищам помогать. Например, один человек будет читать отрывок перед сном, другие будут присылать отрывки, учебные материалы. Я уже думаю, какую трапезу я сделаю в конце недели, какой виски я куплю, и какие я уже песни выберу, чтобы петь. У меня есть друг, музыкант, и хотел, чтобы он сделал мне такое попурри, и чтобы для десятки. То есть я думаю об этих всех вещах для своей десятки. А вот два дня назад я об этом вообще не думал. А почему? Потому что я не был десяткой. Я спрашивал Рава. И он мне сказал, что тут все понятно. На конгрессе мы находимся в определенном одушевлении, мы не можем быть в этом же одушевлении 365 дней в году. То же самое и здесь.
0: Да, мы здесь сказали, что, конечно, это не упражнение, но относитесь как к упражнению, потому что у женщин тут всякие опасения, неуверенность. Относитесь к этому как к каким-то упражнениям. Мы делаем то, что можем. Тут есть вопросы, здесь и в системе. А вот у нас есть еще минуты. Пожалуйста, короткий вопрос.
2: Я выпускница первого глобального курса из Украины, и
1: я выпускница первого глобального курса из Украины. И у нас такой вопрос. У нас в нашей десятке уже мы пытались исполнять поручительство, тем самым, что принимали на себя какие-то ответственные роли, брали на себя. Можно ли такое взаимодействие считать и измерением нашего духовного продвижения и поручительства? Михаил, я пытался понять, не совсем смог реализовать все свои запасы украинского. Можете ли вы дать одно предложение? Такое одно предложение с вопросительным знаком. Действие поручительства. Можно ли рассчитывать действие поручительства как уровень духовного развития человека? Я бы сказал, что все 125 ступеней развитие — это уровни мощности поручительства, уровни поручительства, пока мы не приходим

просим извинения у товарищей из Украины, время закончилось, не сможем услышать вас вопрос. Все мы поручители, все мы думаем во всех десятках, кто еще сомневается, кому трудно с этим упражнением. Давайте задействуем силу поручительства, подумаем вместе. Не мудрено говорить, да, у нас в десятке все хорошо, в других десятках это не работает. Мы поручители друг за друга, давайте молиться, давайте думать, чтобы действительно во всей мировой группе этот эксперимент прошел прекрасным образом. Каждая десятка в своем стиле. Первое сообщение товарищам и подругам из Латинского Кли. Сегодня буквально 18:30, через час встреча с 18:30 до 20, встреча с латинским Кли, с латиноамериканским, конгресс выпускники МАК Исраэль в ближайшую пятницу, 7 августа в 8:30 утра. Все приглашаются на встречу. Будет экскурсия по нашему дому, проекты. Будем беседовать о том, что суть связи между нами — это основа для распространения. Мы приглашаем выпуск «Весна 26 и осень 25». И все это будет транслироваться, и закончим песней.

0: Мы читаем книгу «Зоар» народу, глава Ваикра, и призвал он Моше, 17 пункт.
1: Зоар немного объясняет нам здесь о буквах. Буквы — это свойство, которое наше желание получать принимает с помощью света, возвращающего к источнику. Выходит так, что Творец создал материю, наше желание, а желание с помощью света принимает различные формы, свойства, подобные свету. Сама материя — это желание получать, желание насладиться, желание наполниться. Но с помощью света, под воздействием света, он принимает обратно ему формы, форма отдачи, любви, свойства более высокие, чем оно само. Поэтому мы говорим, что эти свойства, формы, мы их называем формами, поскольку они выделяются из этого желания наружу. Желание обретает нечто внешнее относительно этого желания, что можно распознать. Если бы это была просто материя, я бы не распознал этого. Но поскольку эта форма имеет, поскольку эта материя имеет определенную форму, то именно эту форму я распознаю. Круглая, квадратная, прямоугольная. Неважно, я распознаю форму. Если бы не форма, я бы не распознавал ее. Таким же образом и свет, который дает желание получать те или иные выделения, как бы это сказать, кроме того, что выделяется, или углубление. Когда выделяется наружу, а внутрь это, да, углубление, отпечатки. Ну, вы уже слишком умные.

0: Что я хочу сказать? Свет, который воздействует на желание, придает ему возможность выделять что-то из себя наружу. Нет в желании получать отдачи, но эти свойства как бы начинают выходить из этого желания. И поэтому мы эти формы, эти свойства называем формой. Эти свойства называем формой. Что значит форма? Это материя, которая в чем-то уподобилась свету. И это называется форма материи. И этих форм у нас всего, как мы учим, 27. 22 — это буквы от алиф до тав. И еще манцепах, конечные буквы. Это все, что у нас есть. Да и только. Почему? Потому что от зад до бина, от той части бины, которая относится к нам, которая отдает нам, зад до бина зерампин и малхут, относительно душ, 9 от бины, 9 из зерампина, 4 от малхут, 22 формы отдачи и окончательные формы, конечные, до сих пор и не далее, то есть то, как мы этим ограничиваем форму отдачи в нашей материи. Таким образом, мы имеем 27 форм, которые наша материя приобретает под воздействием света. Поэтому с помощью этих 27 форм мы можем объяснить, что Творец делает с нами, чего Он хочет от нас, и к чему мы и каким образом можем уподобиться Ему с помощью, посредством этих 27 форм, которые мы обретаем с помощью высшего света, силы, у которой нет никакой формы. А сама по себе материя никакой формы не имеет. Это гора желания. Так что здесь книга Зор объясняет нам, ну и во многих местах он говорит таким образом, объясняет нам, каким образом с помощью букв мы получаем воздействие света и уподобляемся ему. И здесь тоже давайте посмотрим, что говорится. Пункт 17, глава Ваикра.
1: И затем вернулись буквы к повторным высечениям, к соединению букв, которые были переданы Адаму Ришон в райском саду, чтобы ввести алиф, малхут, вскрытие, в место, которое называется святость, има. И вышла вав, и дала место в начале слова букве алиф, и соединилась алиф с вав, после которой расположились буквы Куф, Реш и Юд. Хесед вошла между буквой Куф, букв Куф, Реш, и сделалась Куф, Юд, Реш. И они высеклись, искрясь, как в начале, и голос, средняя линия, вышел изнутри них, и соединились искрения букв, и вышли наружу, и раскрылись всем станам, которые двигались вместе с этими буквами. И это станы четырех колесниц Михаэля. Когда соединяются искрения букв, связываясь в сочетание, раздается голос между ними, и высечения их открываются всем колесницам Мерковод. В сочетании алиф, вав, куф и юд, реш, окир, возвращается от них голос, разносясь между колесницами мерковод. Признаю смертного дороже самородка, а человека дороже золота афирского.
0: То есть такими примерами он дает нам возможность понять, как должны быть упорядочены силы в нас, с тем, чтобы мы продвигались в том, что называется насия, в походе. Это то, что называется переход. Справа, правая, левая, средняя. Правая линия, средняя. И таким образом мы постоянно шагаем. Так шли сыны Израиля по пустыне. И это наше продвижение. Это называется духовное движение. И это духовное движение начинается с того, что буква Юд входит в бину. из света. Свет Ор превращается в Авир, воздух. Свет мы не можем получить ради отдачи, у нас нет сил работать со всеми пятью килим на отдачу, кроме как если мы сделаем на это цимцум, где Юд вошла бы в Бину, Малхут поднимается в Бину и делает там расчет, насколько она может, а насколько нет. И таким образом, чтобы это был только Авир. Авир — это получение снизу вверх, в облачении света Хасадим. Только таким образом мы можем продвигаться вперед. И это значит строить среднюю линию, которая уже состоит из правой и левой. Мы не получаем свет Хухма напрямую, а только в облачении Хасадим и только по мере тех Хасадим. Таким образом, мы раскрываем Ор Хохма. Это правильная форма этого похода, строительство этих линий, правой, левой, средней, и каждый раз все выше и выше. Пожалуйста.
1: После того, как все света Дахагат, содержащиеся в сочетании Ваикра, передали Малый Алиф, сочетание Ваикра стало Алиф Малхут, наполненный благословениями, начав светить свечением Хохма, имеющейся в ней, и поднялась в Има. И тогда стала Малхут важнее, чем Зерампин. Как сказано, жена доблестная, венец мужу своему. Таким образом, Алиф Хохма поднялась перед Вав, Зерампином, Хеседом, и образовалось сочетание Алеф-Вав. А также Куф, Гвура, левая линия, начала светить Хохмой, содержащейся в ней, и править, и поэтому стала перед Юд, Хесед, образовав Куф-Юд. И таким образом оборачивается сочетание Ваикра, и призвал сочетанием «Окир», «признаю». Как сказано, «признаю, Окир, смертного дороже самородка». И это сочетание указывается на преобладание света Хохма.
0: Мы видим по этим примерам, как вдруг, когда мы получаем готовые слова, да? Ну, я не понимаю, что значит хлеб, что значит вода. Конечно, понимаю. Откуда я это понимаю? Мама мне сказала, что это называется вода, а это называется хлеб. Но здесь мы понимаем, откуда нам приходит это свойство, эта комбинация, эти силы, которые выстраивают такую действительность, которая называется, например, вода. Мем, мем, юд, и бина в малхут, малхут в бина, в бине. И почему именно эти силы производят для нас этот продукт, называемый вода, майм, и почему это так написано, и почему это так звучит, и почему мы, принимая это духовно, наполняемся этим, как духовной водой, и когда мы принимаем это материально, почему это воздействует на нас, как воздействует материальная вода. Здесь комплект сил и понимание самой сути в килим, в том, что старается здесь объяснить нам Зор. Все начинается с точки, а дальше свойства, так как они развиваются из комбинации линий, букв, слов и уже сил и понятий. Дальше.
1: 18 пункт. Благословен удел Моше, видевшего все это. Но сочетание Алеф-Вав, Куф, Юд, Реш, Окир не предстало глазам Моше, а только первое сочетание Вав-Юд, Куф, Реш, Алеф, Вейкра. И это сочетание они раскрыли ему, поскольку не восхваляют человека в его присутствии. И свидетельством этому сказанное «Выйдите вы втроем». И сказано «И призвал Аарон и Мирьям». И также сказано «Из уст в уста, говорю я ему». Сказано также «Не так, раб мой Моше». И сказал все это только Аарону и Мирьям, но не Моше, поскольку не восхваляют человека в его присутствии. Ибо не раскрывает Творец величие ступени постигающему ее, но лишь после того, как прошла эта ступень, и он удостоился новой ступени, тогда раскрывает ему величие и совершенство первой. Таким образом, Творец не раскрывает величие ступени в ней самой во время ее существования.
0: А почему? Для того, чтобы сохранить хиссарон. Если мы наполнимся, если мы придем к наполнению там, где мы находимся, мы не сможем сдвинуться с места, мы не сможем продвигаться вперед. Поэтому человек никогда не будет доволен Творцом. Всегда будет в какой-то претензии к нему, в каких-то хиссаронах, ощущениях нехватки. Это специально делается нам выше ступенью относительно низшей. Это всегда мы так поступаем относительно детей. Может быть, это, может быть, то. Мы не хотим, чтобы они оставались неподвижными, не дай Бог. Даже если ребенок отдыхает, он отдыхает от того, что он устал. Человек постоянно должен находиться в ощущении нехватки и наполнения, нехватки, наполнения и нехватки. Поэтому этот принцип очень важен. Тот, кто продвигается, каждый раз его желание больше его самого, вдвойне. Каждый больше своего ближнего, следующая ступень, всегда больше, чем сам он. И никогда это не наполняется. В Гмар-тикуне желание тоже не наполняется. Если желание наполнилось, то все, это смерть. Там они работают вместе. Хиссарон и свет работают вместе, в гармонии между собой таким образом, что они постоянно находятся... Что такое бесконечность? У нас происходит постоянная смена, или, скажем, переход от света в кли, от кли к свету, и каждый раз, и они друг друга возвеличивают до бесконечности.
1: 19 пункт. Поднялись буквы и вернулись во время... Во все станы в сочетании Алиф Вавку Фьютреш Окир вышел голос и произнес: «Признаю смертного дороже самородка». А затем были притянуты эти буквы и искрились над головами всех этих колесниц мерковод и успокаивались до тех пор, пока не исправились на своем месте. 20 пункт. Глава левой стороны Малхут Хискиэль, высший правитель, вышел над станами, всеми теми, которые стоят во вратах Скинии, Малхут под властью Гавриэля. Ибо Михаэль властвует в правой стороне Малхут, а Гавриэль в левой ее стороне. И вместе с ним исправляется в этих вратах все эти станы, которые находятся под его правлением. И один правитель поставлен на вратах снаружи, и имя его Гавриэль, и с ним вместе 12 правителей, окружающих его, 3 в каждой стране в четырех сторонах. Нижняя общая колесница Меркава — это 12. Михаэль, Гавриэль, Уриэль, Рафаэль, в каждом из которых 3 линии Хагат. Итого 12. И в свою очередь есть 12 в каждом из них. 12 Михаэля, над ними искрятся 4 буквы Юд, Куф, Реш, Алиф и Кра. Здесь выясняется 12, которые у Гавриэля, Хуг, Тум, и в каждом Хагат, как у Михаэля. И вначале выясняется Малхут, содержащаяся в Гавриэле, в котором 3 ангела Хагат — Гавриэль, Хискиэль, Газриэль, а Газриэль сам по себе, Тиферет со стороны Малхут, тоже включает 12.
0: Все включает в себя 12 частей. Мы знаем, что в общей сложности, в духовном, каждая самая малая часть творения и вся действительность в целом, они имеют одну и ту же структуру. И даже если мы выделим какую-то маленькую часть, она все равно будет состоять из всего, что есть в общем. То есть нет разницы между общим и частным. Это не как в нашем мире, когда из различных из частных частей собирается общее, а тут правильнее подходить к этому с качественной точки зрения. Это не просто объединение, это восполнение. Действительно, нет слов. Я каждый раз пытаюсь найти здесь слова. У тебя есть пример из физики?
1: Вопрос.
0: Нет, ну, вот посмотри, что я хочу сказать. В нашем мире части интегрально дают нам общее в своей интеграции. В духовном нет. В духовном нет частностей, которые в своей общности дают целое. А каждая деталь — это то самое целое, только относительно нас раскрывается частично определенным образом. Не знаю, слов здесь нет.
1: Может быть, я спрошу. Вопрос такой. Здесь описаны силы, и в них есть сферот, и эти сферот, они проявляются в кли.
0: Да.
1: Есть полное подобие между тем, что я вижу в кли в душе, и между тем, и между каждой силой, которая делится на те же названия, на те же сферот. Вопрос, если эта сила приводит действие кли, есть полное подобие, могу ли я различить каким-то образом, эта сфера относится к силе или сфера к кли, или уже нету здесь различия?
0: Почему? Мы говорим о действительности, да? Действительность. Откуда у нас берется эта действительность? Из нашего постижения. Что мы постигаем? Мы постигаем, исходя из нашего желания. Что мы постигаем? Форма желания. Форма в желании называется душами. Свет, который воздействует на желание и придает ему эту форму. Мы, в конечном счете, вся действительность — это душа. Адам решен. Мы не можем выйти из этого. Миры, парцуфим, ангелы, те или иные формы, все это в конечном счете неживое растительное животное и говорящее. Шорош алеф бет гимель далет. Мы не можем никуда от этого уйти. Здесь кроме этого ничего нет. Здесь есть нечто, но это нечто называется ацмутос, суть Творца. Что это такое, никто не знает. Видимо, есть какой-то изначальный корень, но он непостижим, только в соответствии с какой-то нашей идеей, логикой или какими-то подсказками, внутренними догадками, мы можем сказать, что есть нечто, что является первопричиной всего, что в результате чувствуем мы. Но я могу исходить только из того, что я раскрываю в своем ощущении и только в своем желании.
1: Если это так, то, возвращаясь к тому, что вы говорили прежде, то, что мы стремимся в физике увидеть это явление в общем, как будто бы все четыре силы, которые в данный момент известны в природе, это нечто единое, нам не удается это. Есть некое количество сил, которые можно соединить, и есть такие, что нельзя соединить.
0: Почему?
1: Не в ближайшие 50 лет.
0: А почему нет ничего общего между этими силами?
1: Даже если есть что-то общее, это настолько отличается, что это представляет проблему.
0: Мы видим, что есть прогресс. Физика и химия никогда не были вместе, а теперь у тебя есть химическая физика и физическая химия.
1: Верно.
0: Так, это такая биология и такая-то география.
1: Но тогда находят еще другие частицы. Если находят другие частицы, то раскрывают еще силы. Если раскрывают еще силы, проявляются другие свойства. И да, эта картина очень такая становится микроскопической, и раскрывается каждый раз что-то новое. Мы, когда постигаем это, то, что можно сказать, что мы постигаем, что есть единый источник всего. Но сказать, что электрон это одна часть.
0: Нет, это не одна и та же частица, это понятно. Вам не удается сказать, что все формы материи, отрицательные, положительные, нейтральные и так далее, что они все, в них всех проявляется одна и та же идея, одна и та же сила, только форма, ну, я тебе скажу, это потому что мы не способны увидеть природу в средней линии. Правое и левое. Это у тебя посередине как будто бы ноль. Ноль — это тоже нет такого нулевого значения. Ну, не хочу даже сейчас заниматься этим. Мы в науке придем к тому состоянию, из которого мы будем обязаны начинать не снизу исследование материи, а сверху. И в Каббале мы тоже приходим. Смотри, таким же образом я работаю тяжело над своим материалом, над своей материей, как-то наполнить ее. Я прихожу к излому, к разбиению. Я понимаю, что я не могу этого сделать. Я обращаюсь к более высокой ступени, прошу ее раскрыться. Тогда более высокая ступень. Что значит «я прошу»? Я хочу принять ее же форму, в которой я раскрою низшую ступень. Мы в состоянии, в том состоянии, в котором находится наука, приближаемся к раскрытию того факта, что если я не поднимаю себя на более высокую ступень, себя, наблюдателя, я никогда не смогу знать, что происходит на низшей, чем я, ступени. В этом проблема. В Каббале это изначально решено. Тебе говорят: дорогой, ты со своей собственной ступени не способен раскрыть ничего. Поднимись выше, оттуда ты будешь видеть силу, которая тебя тобой управляет, которая тебя организовывает, которая тебя выстраивает, и все, что происходит на низшей, чем ты, ступени. В науке мы еще не пришли к этому, мы еще не пришли к концу науки. Мы приближаемся к этому, но еще не пришли. После этого еще придется раскрыть, что нет выхода, придется подняться на более высокую ступень. Только с нее, а иначе мы не сможем раскрыть ступень, находясь на этой же ступени, невозможно, только с более высокой. Поэтому смотри, и здесь, если мы находимся в своем желании, если мы действуем в своем желании, если мы раскроем здесь тысячу и одно явление, ты в твоей квантовой физике найдешь еще 5000 частиц. Что тебе это даст? Ты не сможешь с этим ничего сделать, потому что у тебя нет той связи с той силой, которая приводит все это в действие. Более высокая ступень — это та ступень, которая управляет действительностью. А это то, что Каббала немедленно дает человеку познать Творца. Творец — это следующая, более высокая ступень. Это вполне приемлемо с научной точки зрения. Мы не способны из материи познать ту же материю. Мы должны подниматься к силе. Продолжим.
1: 21 пункт. Сказано: и это те, в руках которых переворачивается пламя обращающегося меча. И этот правитель Хизкиэль стоит над ними высоко-высоко внутри. Одна буква искрится над их головами, и это буква Алеф, сторона Малхут, содержащаяся в Гавриэле. Поскольку эти станы не останавливаются и не выдвигаются иначе, как с буквой Алеф, с правой стороной, с Малхут, выходящей в Хасадим, правой, поскольку левая сторона Гавриэля не выдвигается иначе, как с помощью правой, посредством облачения в Хасадим. А правая выдвигается всегда для левой, посредством включения в себя левой. И Алеф — это буква, которая искрится и выходит из этой правой, из Малхут, со стороны Хасадим в ней. Тогда выдвигаются все станы к тому месту, где происходит это искрение.
0: То есть, снова, история очень проста, только он нам объясняет это на разных уровнях, ступенях, разными именами, с помощью различных случаев. Почему, спрашиваем мы, Зоар постоянно повторяется? Как мы читаем про сынов Израиля в пустыне. Ну сколько можно? Мы не понимаем, что человек, который читает это и проходит это внутри себя, для него это не одно и то же. Для него это каждый раз абсолютно новое приключение. Постоянно одни и те же слова, потому что нет ничего больше, чем 10 сферот. Авая умножить на 3, 12. Хабат хагат наги. Нет здесь ничего. Но когда мы наблюдаем изменение желания и изменение экрана, мы раскрываем в этом новые свойства. Это звуки, а это запахи, а это вкус. Каждый раз от края до края меняется картина. Ощущения, впечатления каждый раз новые, каждый день, каждый раз. Поэтому нам кажется, что Зоар, ну сколько можно рассказывать нам? Ведь то, что мы сейчас имеем в Зоаре, это 5% от того, что, от того, чем он был в оригинале. Но опять, для тех, кто находится в постижении, каждый лист, каждое слово, нет ни одного повторения. Надеюсь, что и мы придем к такому состоянию. Пожалуйста.
1: 22 пункт. Внутри, со стороны Малхут, в стороне Тиферет, это правитель Рахатиэль, высший над станами, стоящий внутри под властью Гавриэля. И вместе с ним все станы, которые находятся под его правлением. И один правитель стоит над ними во вратах, зовущийся Катчиэль. А вокруг него 12 правителей, 3-3-4 раза. И это правитель Рахатиэль стоит над всеми, и имя его не меняется. И также со стороны Тиферет три ангела, Хагат, Гавриэль, Рахатиэль, Катчиэль. Одна буква искрится над головами всех станов, и это буква Зайн, сторона Тиферет, содержащаяся в Гавриэле, и она меняется при установке скинии на букву Ламет, то есть подслащается в бине, что и означает ламет, башня, парящая в воздухе. И это меняется, как сказано, и зальет воду из ведер своих, ибо бина — это ведра, тиферета. Поменялась зайн благодаря высечениям букв и называется заменой на ламет, когда эта буква искрится над головами всех этих станов, тогда они все выдвигаются в сторону этого искрения.
0: Теперь я прочитал, попробовал ли я почувствовать это внутри себя, эти переходы. Что внутри? Какие изменения, какие свойства, какие ощущения я должен был почувствовать? Где они во мне? Поиск. Поиск. Такое ощущение должно быть. Как будто что-то ищете. Если мы соединим эти ощущения вместе, мы преуспеем.
1: Лифним мицад тиферет бицад гвура. 23 пункт. Внутри, за стороны Тиферет, в стороне Гвуры, это Кафциэль, высший правитель, высший над станами под властью Гавриэля. И вместе с ним исправляются все те станы, которые находятся под его правлением, то есть которые отданы ему в этот час. И один правитель стоит над ними, и имя его Азиэль. И 12 правителей вокруг него в каждой стороне, 3 и 3. И также со стороны Гвуры Гавриэля три ангела Хагат, Гавриэль, Кафциэль, Азаэль и Азаэль Тиферет сам содержит 12. А Кафциэль, высший правитель, стоящий над всеми, одна буква искрится над головами всех этих станов, и это буква «Далет», являющаяся стороной Гвуры, имеющейся в Гавриэле, и все выдвигаются к искрению этой буквы. Эта буква висит в воздухе над двумя другими буквами «Алеф Ламед».
0: Каждый должен представлять себе некую красивую картину. Например, я болен. Есть какая-то бутылка, из которой приходит инфузия, капельница, и капля за каплей попадает ко мне в вену. Также я читаю книгу «Зоар». Каждое слово. Свет, возвращающий к источнику, не знаю. Света, что такое возвращающий к источнику, я тоже не знаю. Что мне хорошо, тоже вопрос. Но все-таки каждый должен ждать спасения. Занимался ли ты Торой, ждал ли ты спасения? Вот что спрашивают человека. И не важно, что мы так хотим той цели, о которой рассказывает нам Зоар, отдавать, любить ближнего. Будем слушать, свет сделает это.
1: 24 пункт. Внутри, со стороны Гвуры, содержащейся в Гавриэле, со стороны его хеседа, и это Шмеэль, высший управитель. И он сменяет четыре имени, поскольку неустойчив в иссечениях своих. Один раз в правую сторону, другой раз в левую сторону. Один раз на восток, другой раз на запад. И называется в соответствии с его служением, и с ним 12 правителей, которые окружают его в каждой стране, 3 и 3. И Ракшиэль, высший правитель над этими 12 правителями, под тем другим правителем Шмаиэлем, и таким образом и здесь, со стороны Хеседа, Гавриэля, 3 ангела Хагат. Гавриэль, Шмаиэль, Ракшиэль. И Ракшиэль сам включает 12. И буква одна искрится над их головами наверху, и буква эта — это буква «Гей». И она висит в воздухе над всеми остальными другими буквами «Алеф Ламед». Как мы уже говорили о букве «Далет», эти две буквы «Далет Гей» поднимаются ввысь над всеми остальными другими, поскольку они «Хесед и Гвура» — «Гар», и все они выдвигаются к этому искрению, зависящему от буквы «Гей». 25 пункт. Внутри всего, в месте, называемой святостью, в бине, искрится одна буква в состоянии скрытия святости, и это закрытая буква «Мем». Ибо закрытая «Мем» всегда светит в левой стороне бины. Ее искрение происходит над всеми буквами «Алеф», «Ламед», «Далит Гей», и голос исходит между этих букв, тогда ударяет искрение этой буквы, закрытый «Мем», и вбирает две другие буквы, то есть искрение, висящие в воздухе, и это «Далит Гей». И остается «Алеф Ламед», и они соединяются с теми другими, которые находятся с правой стороны. То есть «Вав Юд Куф Реш Алиф», «Вайкра», и ударяют одни другие, и выдвигаются все они, и снова первые буквы «Вав Юд Куф Реш Алиф», «Вайкра» начинают искриться, как и раньше, и выходят из Малхут наружу к Моше. Тогда «и призвал он Моше», то есть из этих сочетаний вышел призыв и приглашение Моше войти в шатер собрания. ибо буквы Далит Гей — это Хесед и Гвура, имеющиеся в Гаврииле, Гар левой линии, а буквы Алеф Ламед — это Малхут и Тиферет, имеющиеся в Гаврииле, Вак левой линии. И известно, что свечение Хохма, светящееся, светящее в левой линии, не что иное, как Вагды Хохма. Но Гарды Хохма скрылись и не светят. И то, что сказано, тогда ударяет искрение этой буквы, то есть закрытый мем, и вбирает две буквы Далит Гей, и остается Алеф Ламед, потому что буквы Далит Гей — это Гар, которые не светят, и поэтому закрытая мем скрывает их, и остается только Алеф Ламед, Эль, Вак, и это буквы Вайкра, и призвал, находящиеся с правой стороны, Михаэль, и буквы Эль, находящиеся в левой стороне Гавриэля, из которых вышел призыв и приглашение Муше, и то, что Зоар не говорит об остальных двух ангелах, Уриэле и Рафаэле, Тиферет и Малхут, содержащихся в нижней колеснице, Меркава, это потому, что две линии правая и левая, Михаэль и Гавриэль, в основном они действуют, а Тиферет и Малхут, Уриэль и Рафаэль, только получают от них, и нету в них обновления, и потому не говорится о них.
2: Хорошо, мы таким образом закончили ту часть, которая объясняет нам переходы буквами, что значит «Ваикра воззовет к Муше». Вопросы?
1: Я понял пример инфузии в вену, капельки эти.
2: Если приходит больной к врачу, и они согласны, есть между ними договор, что врач ставит ему капельницу, то пациент отдается врачу, подает ему руку, и тот вкалывает ему эту капельницу и ожидает своего исцеления до такой степени, что просто уверен в этом. Даже в материальном мы знаем, насколько мы зависим от силы веры во врача.
1: Этот образ я могу представить себе, но я не понимаю, когда вы говорите нам, работайте над тем, чтобы почувствовать зор внутри. Куда?
2: Внутрь, между желудком и печенкой. Я тебе серьезно говорю, это значит внутрь. Я не знаю, что еще тебе сказать. Я не смеюсь. Именно так. Мы начинаем с нуля, с вещей странных, не знаю даже. Да с чего только нет. Нам дают такие образы мысли, мы полностью находимся в мире. Если бы мы начинали с нуля, мы начинаем от материи. Поэтому представляй себе, ну не капельницу, так что-нибудь другое. Но мы должны ждать от этой книги избавления. Как он говорит нам, в этом есть великое, достойное оглашение вещь, обладающая неоценимыми чудодейственными свойствами в каббалистических книгах. Для кого? Не для каббалистов, для нас. Для нас, которые с помощью этой книги могут присоединиться к источнику, находящимся в другой плоскости, в другом измерении. Я нахожусь в одном измерении, в полном отрыве от того измерения, где находится высший. А эта книга дает мне связь с тем измерением. Оттуда свешивается эта капельница. В той мере, в которой я желаю этого, оттуда капает мое лекарство.
1: Да, но стремление и все, что вы говорите, Это разум с моей стороны.
2: Тебе не говорят работать с чем-то, чего у тебя нет. Тора не требует от тебя чего-то противоестественного или нереального. Они очень хорошо знают что-то, что ты себя представляешь, лучше, чем ты сам. И в соответствии с этим требуют от тебя, но не более того. Нет, я сделаю из себя нечто такое, я буду праведником, я хочу отдавать, я то, я сё. Нет, от тебя требуется, как тебя сделали, так от тебя и требуют. Не более того, здесь нет никаких чрезмерных или каких-то там требований. Тебе говорят, сиди за книгой, объединяйся с общественностью, потому что с обществом, которое с тобой сидит, потому что так ты создан, ты их часть, потому что ты эгоист, тебе на самом деле все равно. Ты хочешь только того, что тебя наполняет, твой живот наполняет. Но Высший знает очень хорошо, знает, что тебе нужно. Он дает тебе эти желания, все эти самые даже ужасные или наоборот пустяшные вещи в тебе, все он тебе дает. Ты бы хоть насколько-то понял, что он с тобой делает? Если кому-то можно было бы предъявлять претензии, предъявлял бы претензии к нему. Ты-то сам кто такой? Так после того, как он такое с тобой сделал, он тебе говорит только одно. Немножко старания, приложи немного усилия к объединению над всем тем, что тебе дается. Как самого себя... Просто, наоборот, избавься от лжи, не делай себя праведника, не вырисовывайся здесь как какой-то там красивый человек, прекрасный. Никому это не нужно, ты здесь имеешь дело с тем, кто является первопричиной. Это тот, кто создал тебя таким, как ты есть. Это не то, чтобы ты пришел со стороны и теперь демонстрируешь ему что-то. Нет, абсолютно нет. Поэтому тебе здесь нечего стесняться и нечего скрывать. Наоборот, раскрывай свое теперешнее истинное состояние и только хоти уподобиться Высшему. Уподобиться Высшему, здесь есть несколько вещей. Есть я, группа. Мы там находимся вместе. Во взаимной отдаче друг другу. То, что называется поручительство. Равут. Если я представляю себя находящимся вместе с ними в единой форме и между собой, как нечто единое, между нами уже воздействует свет, он находится в нас. Я хочу почувствовать это состояние. Но что я хочу почувствовать? Я хочу почувствовать, что мы едины, и что свет наполняет нас в соответствии с тем, насколько мы едины, потому что по мере нашей отдачи мы уподобляемся свету. Это состояние нам и нужно себе представлять. Все статьи, которые у тебя есть о группе, о свободе выбора, о цели, все это говорит о том, как тебе быть вместе со своими товарищами, которые хотят того же самого, и вы вместе, как хорошие дети, стараетесь представить себе. Естественно, ничего такого в действительности нет. Вы не вместе, и вы не едины, но вы стараетесь быть едиными, как будто. Это значит, что вы хотите быть взрослыми, великими, подобными вышестоящей ступени. И в той мере, в которой ты стараешься, Зор дает тебе связь с высшей ступенью и дает тебе оттуда эти капли, эту капельницу света. По капелькам сходит, называется мазалот. Вот и все. Мы здесь находимся в неком очень простом формировании. Вся эта путаница в нас. Но на самом деле между тобой и твоей следующей ступенью нет ничего, кроме твоего большего объединения с другими. Постарайся представить себе это, внутреннее единство между всеми, и тогда это взаимное воздействие называется высший свет. Вот и все. Называется высший свет. И тогда из этого состояния, в котором ты представляешь, ты мечтаешь, как это еще можно сказать, желаешь этого, из этого состояния приходит тебе воздействие той самой силы, как младенец, который растет, желает и получает ормакив. Это одно и то же, действительность не меняется. Нет 10 разных форм, 10 действительностей. Творец создал одно желание. И на каждой ступени повторяется то же самое. Младенец растет, желая быть большим. Все болезни, там, отсталость или что-то в этом роде, это только потому, что он сам не хочет этого. Точно так же и мы. Так будь хорошим мальчиком. Продолжим. Да, ну ладно, эти там.
1: Относительно этого вопроса в интернете люди со всего мира спрашивают об этом очень много. Как пробить эту стену, которую чувствуем, что она существует между нами, и из Америки спрашивают, и ничего не чувствуем, и попадаем в депрессию. Из Галилеи говорят тоже, что начинает больше понятна депрессия и отчаяние. Хочешь другие, может быть, почувствуют это внутри, и отсюда придет какое-то решение, потому что невозможно больше биться головой в стенку.
2: Нам не нужно больше, чем отчаяние. Очень хорошо, что чувствует это. Нет более счастливого момента в жизни человека, кроме того момента, когда он приходит в отчаяние от собственных сил. Помните это? Найди, где это находится, в каком письме Бааль Сулама. Разошли всем этот ответ, и чтобы они возрадовались. Пусть они плачут от отчаяния и радуются тому, что они включаются этим друг в друга. Только это разбиение после полнейшего отчаяния. И мы вяли петарон. Только это дает решение. Это то, к чему мы должны прийти. Это место, это точка разбиения, точка излома. У нас есть еще немного времени.
1: 26 пункт. Вошел я в сад свой. Вошел я в сад мой, сестра моя, невеста. Набрал я мирры моей с бальзамом, отведал я соты мои с медом, пил я свое вино с молоком. Ешьте, родные, пейте до упоения, возлюбленные. В этом отрывке начало не имеет завершения, а конец его не имеет начала. Сказано, отведал я соты мои с медом, пил я свое вино с молоком, а затем сказано: ешьте, родные. Если кто-то приглашает другого есть, то приглашает тогда, когда яства разложены перед ним. Но после того, как уже поел, как он может пригласить другого отведать еду вместе с ним? А здесь сказано: отведал я соты мои, также пил молоко свое, ведь он уже поел. 27 пункт. Но счастливый Израиль.
2: Вы понимаете, что написано здесь, наконец-то? Теперь поймите, что вы не понимаете ничего. Что это не то, что он нам рассказывает. Это еда передо мной. Я поел, теперь я говорю: ну, ребята, угощайтесь. Здесь вовсе не об этом идет речь. А о чем? Кто нам объяснит? Ну-ка. От самого понятного, вроде бы описанного в материальной форме, что он хочет нам сказать, о какой ситуации, о каком случае духовном идет речь. Ну, будет вам как домашнее задание. Дальше.
1: 27 пункт. Но счастливы Израиль, поскольку Творец хотел привести их к очищению, избрал из всех остальных народов. А избрав их, хотел отвести их от всех обвинителей, имеющихся в мире. В день, когда была возведена скиния внизу, в этот день была воздвигнута с ней другая скиния наверху. Как сказано, была возведена скиния. Не сказано, какая, поскольку включает также и высшую скинию, Малхут. И этот день был днем радости Творца.
2: Все это пробуждение снизу. Скиния — это там, то место, где приближаются, совершаем действия по приближению к Творцу.
1: 28 пункт. «Поскольку была воздвигнута Скиния, сказано, и не мог Моше войти в шатер собрания. Когда увидел это, Творец сказал, что же с Моше Скиния возведена им, а сам он снаружи. Сразу же и призвал он Моше, сказал ему, «Моше, новоселье отмечают трапезой. Тот человек из вас, который

0: принесет жертву Творцу, то есть сразу же начал говорить с ним о жертвоприношениях, являющейся трапезой, благоуханной, огнепалимой жертвой Творцу. Об этом говорится во фразе «Вошел я в сад мой, сестра моя, невеста». Этот отрывок указывает на жертвоприношение.
1: О приближении.
0: 29 пункт. «Вошел я в сад мой, высший райский сад, сестра моя, невеста, Кнесет Исраэль, Малхут. Ибо в день, когда была взведена скиния, совершились зевуги во всех шести окончаниях Зерампина, и на них указывает выражение «Вошел я в сад свой». И были совершены в высшем райском саду зевуги Зерампина и Малхут, поскольку все они благословились упоительным эликсиром реки Бины и связались друг с другом. Как сказано, «Набрал я свою миру с бальзамом». Все они наполнились упоением от источника этой реки Есода Бины. 30 пункт. «Ешьте, родные, пейте до упоения, возлюбленные, все те ступени, которые находятся внизу, в Биа, и все ветви, все благословляются и питаются, когда они, Зерампин и Малхут, на которые указывает фраза «Вошел я в сад свой», благословляются наверху, благословляются и благоухают воскурением приносимой жертвы». 31 пункт. «В час, когда опустилась Кнесет Исраэль Малхут, чтобы пребывать в своей земной обители, в Скинии, сказал Творец Малхут, «Вошел я в сад мой, поскольку пребывали благословения и радость во всех мирах, и Малхут умощается, чтобы вышли из нее благословения всему. Ибо когда эти вак дезон, на которые указывает фраза «Вошел я в сад мой», благословляются, все миры вместе благословляются внизу и наверху, и Исраэль благословляются от них всех». И говорится, «Вошел я в сад свой, сестра моя, невеста». В ином смысле, что Творец совершает зивук с Кнесет Исраэль, Малхут, лишь в то время, когда эти вак Зерампина, на которые указывает фраза «Вошел я в сад свой», наполняются упоительным эликсиром неиссякающей реки Бины.
1: То есть Зерампин может связаться с Малхут в той мере, в которой Малхут уподобляется.

0: Шалом, хаверим, хаверот. Шалом.
1: Здравствуйте, друзья, подруги. Приветствуем все латинское кли. Давайте вот помашем вам, вы уже все нас обрежаете своими улыбками. Латинское кли, мы видим даже Сантьяго, физически собрались на этот вечер, и Woman Latin 2 тоже физически собрались. Самые счастливые, самые радостные люди в мире, самые теплые, самой большой улыбкой в мировом кли, который просто нам делает такую инъекцию радости. Мы очень рады, что мы с вами сегодня вместе на этой встрече. Здесь находимся мы, представители руководства, Михаил Синелевич, директор ассоциации Небарух Кабалалям, Авиу Софер, я Гилад Шадмон, и я Дуди, и Орен Леви, Ира и Акока сегодня не смогут принять участие, но они находятся связанными с нами, они присылают свое большое, горячее сердце, бьющееся. И перед тем, как мы начнем, давайте начнем с отрывка первоисточника, возьмем свет от Рабаша, пожалуйста. Это отрывок из статьи Рабаша «Порядок собрания». И согласно тому, что написано во множестве народа, величие царя. Получается, что чем больше это множество, тем сила его действует больше. То есть они создают более мощную атмосферу величия и важности Творца. И тогда тело каждого человека чувствует, что все действия, которые он хочет совершить ради святости, что означает отдавать Творцу, будут считаться для него великим богатством, ведь ему выпала честь войти в среду людей, удостоившихся служить царю. И тогда любое маленькое действие, которое он совершает, наполнена радостью и наслаждением от того, что у него сейчас есть, чем служить царю. Так мы удостоились служить царю, получили точку в сердце, и мы хотим

0: превратить эту встречу действительно в мероприятие, которое еще больше доставит наслаждение. Мы получили от вас вопросы, и можно задавать еще также в течение встречи, поднимать знаки вопросов, чувствуйте себя свободно, задавать любой вопрос, который у вас есть, в самой свободной форме. Будьте прямыми, честными. Мы хотим вместе построиться. И перед тем, как мы зайдем вглубь вопросов, погрузимся. Ави, да, я вот смотрю на товарищей, я вижу здесь Эдуардо и Сантьяго, и других товарищей Сантьяго. И я вспоминаю, что мы в 2005 году, если я не ошибаюсь, верно, Эдуардо? Мне кажется, в 2005 или 2006 мы отправились отсюда целой делегации в Чили в первый раз. Началось с того, что мы получили письма, получали различные письма, что вы хотите создать группу в Чили. Мы знали, о чем идет речь, и кто эти люди, и как это будет. Но Рав, ну, всегда был такой теплый уголок в сердце латинской группе, и мы решили поехать, Рав и Норма, Ливне и я. И началось с того, что мы подписали договор с большим, очень крупным издательством «Планета», большое издательство в латинском мире. Они решили издавать нашу книгу «Постижение высших миров». Это международное издательство. И мы отправились в Чили. И я благодарю. Я действительно вспоминаю, что я помню, как мы поехали вместе, мы не знали, чего ожидать. И действительно, всем было понятно, что нас ожидает. И мы приехали в Чили. И, во-первых, нас встретила группа. Это было так волнительно и так тепло. И мы тогда должны были ехать, продолжать в издательство, которое и группа организовала мероприятие, и Раф давал лекцию, и подписывал книги, и отправился дальше на различные средства массовой информации для того, чтобы давать интервью на радио, на телевидении и так далее. Это все, что было в области распространения. Норма, ты помнишь? Да, я вижу, что Норма улыбается. А потом организовали конгресс. Это был первый конгресс, который мы организовали в Латинской Америке. И товарищи приехали, мы начали конгресс, и товарищи приехали, мы не знали, как это сделать, и там было столько всяких сложностей с звукооператорами. Вы знаете, что Раф не очень любил, когда ему вмешивались в звук. И почти там развалился конгресс, но в конце концов мы преодолели все помехи, и в конце конгресса определили, что мы создаем группу, просто закладываем фундамент, основу для того, чтобы была группа. И перед этим тоже, кто помнит, были товарищи из Мексики, Роберто, другие. Но вот тогда это было действительно такая атмосфера, просто подписание союза и такое теплое отношение. И многие товарищи из тех времен еще с нами, и уже много воды утекло с тех пор, но дух, который товарищи из группы Чили, вообще Латинской Америки, постоянно излучают, и мы еще отправлялись потом и в Мексику, и в другие места. И эти поездки не были легкими ни с физической точки зрения, ни с других сторон, но это стало основой, фундаментом этой связи. Сегодня мы смотрим на экраны и видим десятки товарищей, и многие с тех пор с нами, многие новички. Но я вот сейчас вспомнил просто вот это. Дуди, да, вот хорошо, мы как раз говорили. Давайте посмотрим клип Рава, который говорит о латинского клипа. Рав, Кли очень сильная, очень горячая, с особенным сердцем, и я очень часто это подчеркиваю, что они очень близки мне. Я их очень чувствую близко, у меня их такое с ними, такая внутренняя встреча. Также те несколько человек, выходцев из Латинской Америки, которые находятся у нас здесь, тоже очень вкладывают большой вклад. И Латинская Америка для меня, Южная Америка для меня, я чувствую, что это место, которое жаждет духовного. Это люди, которые хотят подняться, хотят соединиться. Поэтому я очень рад тому, что нас там ждет. И приветствую всех. И Латинская Америка, Южная Америка на карте. До свидания. Дуди, привет-привет. Южная Америка на карте, не только на карте. И Авиу продолжает. Это не только Южная Америка, это и товарищи из Мексики. Это такое постоянное, бьющееся, горячее сердце всего мирового кли, которое очень ощущается у нас. Дуди, да, вы прислали нам очень много вопросов, мы начнем на них отвечать. И на каждом этапе вы можете еще добавлять вопросы. Давайте начнем с первого вопроса. Каким образом ученики и сообщество могут продолжать и убеждаться, что путь останется таким, как обучал нас Рав? Гилад. Да, во-первых, действительно, это очень волнительно говорить с латинским кли, и ответ на это «соло хунтос», только вместе. Рав не вложил только в кого-то одного все, что он дал. Это как солнце, он постоянно светит и постоянно давал на протяжении 30 лет, и все получили от него что-то. А в своей особенной форме, согласно тому, как он себя отменил по отношению к Раву, по отношению к пути. И сейчас мы продолжаем, и каждый дает то, что он получил от Рава. И это наша особенная связь и наша постоянная проверка. Мы себя постоянно проверяем в руководстве, соответствует ли все, что мы думаем и делаем тому, что говорил Рав. Потому как один слышал одно, другой слышал другое, и мы все это всегда собираем вместе и стараемся, чтобы Рав был между нами. Мы часто говорим, что Творец между нами, но для нас Рав — это наш Высший, и мы хотим присоединиться к нему. И, конечно же, у каждого есть какое-то такое ощущение, что вот он знает, он что-то постиг, но мы проверяем, насколько это соответствует действительно в целом. И у нас действительно есть большой архив, и мы можем добавлять всегда еще вытаскивать клипы, материалы, проверяться и убеждаться, соответствует ли это тому, чему учил нас Рав, или нет. И это наш путь. И мы смотрим на Рава не как на человека, когда он там сейчас более пожилой, раньше был более молодой. Нет, мы смотрим на него как на источник отдачи по отношению к нам. И поэтому мы постоянно задаем себе этот вопрос, четко ли мы следуем тому, что чему учил нас Рав или нет. Если нет, то ничего страшного, ошибаемся, а потом выпрямляемся. И это все можно сделать только соло хунтос, только вместе. Только вместе мы можем это сделать. Дуди, я хочу добавить, что Рав часто дает нам пример путеводителя, как, когда ты поступаешь ровно шаг за шагом в его следы. И все, что мы делаем, это действительно следуем тому, чему он нас учил, как учиться, как распространять, как объединяться, даже когда мы не знаем, мы идем с закрытыми глазами, шаг за шагом, ни шаг влево, ни шаг вправо, а только в его следы. И, ведь действительно так много людей слышали Рава, и нужно это все действительно выровнять в одну четкую прямую линию. И вместе с этим мы понимаем, что наука Каббала принимает каждый раз, ее выражения могут выражаться в разных таких внешних явлениях. Вот, например, последнее время мы занимаемся темой регионального конгресса, например, там Рашби и другие каббалисты не занимались этой темой, когда они там будут устраивать региональный конгресс. А группа каббалистов Небарух, да, занимается этим, поэтому это что-то новое. Но вместе, все вместе, через наше объединение мы будем чувствовать вот эту линию, которую дал нам Рав, и вместе пойдем. Согласна. Вашу тоже. Следующий вопрос обращен к Михаэлю, к руководителю нашей ассоциации. Каков самый главный вызов, который стоит перед латиноамериканским кли для того, чтобы мы смогли существовать? Михаил, я думаю, что, может быть, здесь есть два вызова. Первое — это то, что относится ко всем нам. Это махсом, потому что мы в конечном итоге хотим пройти махсом. Мы хотим быть постигшими, отдающими и продолжить то, что начал делать Рав и Рабаш, и мы в первую очередь хотим быть постигшими, а потом это передать всему миру. Ведь почему Творец зажег в нас точку в сердце? Для того, чтобы мы могли передать это остальным. И я думаю, что главный вызов латиноамериканской кли — это действительно создать окружение, которое может включить в себя большое количество людей, чтобы могли распространять большому количеству испаноязычных во всем мире. Это верно, что прекрасно видеть несколько сотен людей здесь против нас, но я уверен, что есть тысячи других, я не говорю уже про десятки тысяч или миллионы, но есть тысячи. Ведь если Творец пробуждает точки в сердце, Он пробуждает это через страдания, а если мы, то мы, нам дана эта возможность пробуждать через воспитание. И каждый должен почувствовать себя ответственным, что здесь есть бесконечная работа. И каждый должен думать, что у него есть два вызова. Первое, он сам должен стать человеком постигшим, чтобы он исправил свою точку в общей душе Адама Ришон. А второе, он должен заботиться еще о количестве людей, как Рав говорил, что у каждого должна быть группа, у каждого должны быть еще люди, чтобы они могли передавать другим. Если я смотрю на вас, то каждый из вас должны видеть себя как, чтобы вокруг каждого были еще сотни и тысячи. Это вот такое наше видение. Дуди. Вопрос из десятки Woman Latin 13. Кто продолжатель пути Рава Лайтмана и кто назначен им как его продолжатель? Авил, закончился, завершился период, когда есть один учитель, который ведет группу. На протяжении многих лет Рав пытался доказать, что и он тоже, в общем-то, не являлся таким. Он всегда ссылался на Рабаши, что он был последним из могикян, который завершил цепочку величайших каббалистов. И Рав, в общем-то, и велик тем, что он уменьшал себя по сравнению с Рабашем, но мы-то знаем, насколько он велик, и насколько нам мы удостоились величайшего учителя, который дает нам величие цели. Сегодня я разговаривал со своим другом, и я ему рассказал, что мы сейчас смотрим уроки 2002 года, и я там тоже присутствовал тогда, в то время, и даже задавал вопросы. И я не то, что там не помню каких-то частей из уроков, я сегодня я могу признать, что я вообще ничего не помню. Все-таки 24 года прошло, и вдруг мы так видим, что насколько эти уроки живые, насколько наш великий учитель подготовил нас к тому, чтобы мы воспринимали эту информацию. Он посеял эти зерна, и все абсолютно мы это чувствуем. Поэтому нет одного продолжателя, это уже не произойдет в этом формате. Но как если бы он хотел, он бы назначил после себя продолжателя, но он назначил руководство из 6 человек, возможно, что в будущем это изменится, но он выбрал 6 человек, которые будут продолжать его путь. Будут ли они заменой Раву? Ответ однозначный — нет. Рав, он наш учитель сейчас, и он всегда будет оставаться нашим учителем, нашим вечным учителем, ведь порядок ступеней не изменяется. И неважно, если он находится физически или нет. Конечно же, это имеет отличие, когда он не находится физически, и все понимают эту сложность. И вы понимаете, мы были привычными встречаться с ним. Но почему так? Потому как Творец создал нам такую реальность. Но если вы помните, Рав всегда говорил такую фразу, что «я давал вам все, у нас есть прекрасный архив, у нас есть дух Рава, у нас есть уроки Рава, у нас есть путь Рава, и мы будем продолжать этот путь вместе. И наша роль как руководство возглавить это движение, вести это движение. Все-таки мы здесь немало времени, мы были близки с ним, и вместе с тем, то есть вышло так, что мы вместе возглавляем этот процесс, и именно здесь акцент на слове «вместе». Несмотря на то, что мы не являемся одной десяткой, но мы стараемся принимать решения абсолютно все вместе, единогласно, как одна группа. И этот процесс, который мы ведем, и в целом мы стараемся просто присоединиться к тому, что Рав нам говорил. Как Дуди сказал, мы, конечно же, подвержены различным изменениям, потому что мы в динамическом процессе, и у нас есть различные уровни учащихся, которые не всегда присоединяются на утренний урок, и мы должны себя подстроить, привести в соответствие с виртуальной реальностью. И мы стараемся, как сказал уже ранее Гилян, быть очень преданными. И с одной стороны, с другой стороны, действительно быть в постоянном движении. Дуди, да, вопрос, как вы видите себя, как вы ведете себя по отношению ко всему, к руководству. Дуди, да, мы встречаемся несколько раз, мы обсуждаем текущие вопросы, касающиеся идеологии и постоянной жизни организации, и ежедневно у нас много вопросов и тем для обсуждения, у нас нет нехватки в работе. И это ежедневный процесс, это не только формы, в которой мы производим встречи, но мы постоянно находимся в связи 24 часа в сутки. Мы получаем много вопросов от товарищей из мирового кли, и есть большое желание у всех действительно участвовать в этом процессе. Мы не тревожим Рава, не пытаемся его там еще из него что-то выжать, хотя да, есть какие-то вопросы, которые еще там выясняем, но он постоянно говорит, выясняйте между собой. Идите и выясняйте, и увидите, что вы получите ответы. Также латиноамериканские товарищи, они просят передать Раву большой привет и теплые объятия. Мы, конечно же, передадим им. И также они спрашивают, каково здоровье Рава, Михаил. Михаил, его здоровье хорошее. Мы встречаемся с ним раз в день на час, читаем статью, которая будет изучаться на следующем уроке. Иногда мы стараемся. Сейчас жарко, но еще до того, например, месяц назад мы еще выезжали каждый раз с ним на прогулку, и раз в 3 месяца мы выезжаем с ним на такой уикенд, и вот сейчас тоже в сентябре мы собираемся. О, ему необходим отдых, много отдыха, поэтому он не преподает. Но мы стараемся с ним беседовать, и вы видите, как правило, раз в неделю выходит новая беседа. Но, как правило, вот как Авил и сказал, что он уже говорит, что он нам дал все. Это как ребенок, например, ему уже 20-30 лет, что он, да, приходит еще и спрашивает своих родителей, но мы, да, там спрашиваем, но все равно ответ это не такие, как были там 20 лет назад или там даже 5 лет назад. Через месяц ему будет уже 80 лет исполниться. Да, 80 лет, 80 великих лет. И мы готовим мероприятие и ждем от вас идеи, как можно его порадовать. Да, может быть, это хорошая идея, что если все пришлют такой маленький клип порадовать Рава Авиу. Но нужно понять, что мы, как руководство, не действуем в каком-то вакууме. Вот сейчас Иран Минухин является руководителем латиноамериканского отдела. Он сейчас официально вошел на эту роль. Гили, который он многие годы руководил этим отделом. Норма Ливней, которая постоянно создает контент, и с первого слова, как только было распространение, она писала об этом. И я удостоился с ней работать. И тут еще много людей, там Мури, например, в комнате инфо. Есть большое количество людей, и мы не действуем в каком-то вакууме. Есть очень крепкая основа ваших руководителей, которые помогают и ведут это все. Дуди, один из ярких примеров, который я вижу, что Рав дает, что Рав не отказывается ни одного дня, чтобы не быть в десятке. Сегодня, например, сказали там, что 10 человек вот этих, то есть он, неважно в каком состоянии находится, он поднимает себя и обязывает себя прийти в место, где товарищи собираются вместе и читают там вместе отрывки, я даже не знаю, как это объяснить. Он просто поднимает себя и переводит вид какого-либо расчета и приходит читать. И это очень важно подчеркнуть, что это источник сил. Когда Рав дает, когда вместе собираются. Давайте посмотрим, уже есть вопрос от Сантьяго, пожалуйста.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad de poder comunicarnos, pero básicamente porque esto es una conexión y es como nuestro.
0: Добрый день и большое спасибо за возможность, что мы можем связаться и говорить. Это то, что Рав требует от нас. По поводу Рава как духовного лидера, я нахожусь в группе уже 20 лет.
1: No hay más revelación.
0: Мы прошли какой-то этап и завершили все, что Рав дал. И как вы сказали, нет больше открытий в науке Каббала, в изучении науки Каббала с одной стороны, а с другой стороны. Вернуться к этим урокам, когда тогда, в то время, еще не было перевода на испанский, для многих товарищей это просто луч света. И эти уроки, они сами по себе являются духовной инструкцией. В этом наш вопрос. Авио, Иран, ты можешь подытожить немного этот вопрос, чтобы было понятнее? Переводчик, он спрашивал, завершился ли тот период, та эра, когда у нас был духовный предводитель, лидер, а дальше это будет только, мы будем заниматься по его урокам, и уже никаких новых открытий больше не будет. Гилад, спасибо за вопрос. Я думаю, что эта эра только начинается. Я определенно это чувствую, и все это подтверждают, что я совершенно это ничего не слышал. Как Авиу сказал, ты там можешь сидеть, и рядом с тобой проходят все эти вещи. Там 15-20 лет назад, или даже год назад, там сидишь и ничего не слышишь. То есть то, что Рав давал, ты знаешь, каждый выходит из урока с каким-то ощущением, я что-то тут не... Почему он так делает, что он не слышит? Сантьяго, вы слышите нас? Сделайте, покажите нам, что вы нас слышите. Картинка зависла. Да, мы слышим. Так вот, каждый урок есть... Ощущение, что возьмите этот урок, и этого уже будет достаточно на всю жизнь. Ты услышал Рава, и он дает урок на весь путь, не половину там что-то, и поэтому можно сказать, что мы начали эру, когда мы начинаем чуть-чуть слышать Рава. И возможно, что если мы послушаем это через полгода, мы услышим вообще иные вещи. Почему? Потому что он приходит к нам со стороны света, а мы со стороны килима. Мы постоянно меняемся, мы растем, мы развиваемся. И чем больше мы работаем над своим объединением, стараемся чуть больше обострить наши чувства один по отношению к другому, чуть-чуть открыть сердце товарищам, так мы можем больше услышать Рава. Поэтому, по крайней мере, в нашем ощущении, что это не что-то, за что завершилось, а только начинается та эра, когда мы начинаем, наконец, слышать нашего великого Рава. Авио, да, я помню нашего великого товарища из Чили, он уже там десятки лет с нами, очень предан, и Рудольфо, он один из столпов группы Чили. Я только хотел бы добавить, что сейчас начинается эра реализации. На нас возложено реализовывать эти отрывки, исходя из работы в десятке, со словами Рава, со словами каббалистов. Ведь слова каббалистов написаны там 2000 лет назад, 3000 лет назад, или там 300, 500 или 100 лет назад. Но на нас возложена реализация. И из этой реализации возникнут новые раскрытия. Дуди, я должен добавить, что это не зависит от Рава, это зависит от получателя, что все зависит от того, чем больше человек открывает себя по отношению к товарищам, и там он раскрывает эти новшества, эти ощущения. Чем больше он будет открывать себя по отношению к товарищам, тем больше он будет раскрывать каждый урок новые и новые вещи. И все это в реализации в десятке. Гилад, я сегодня помню, он сказал на уроке, неважно, насколько люди умные, даже там, кто там работает на кухне во время урока, только слышит там где-то на фоне этот урок, они — это те люди, которые продвигаются. И я вижу, там на уроках 20 лет назад сидели люди, которые просто были гениальны с точки зрения своего интеллекта, но они сегодня не с нами. А те, кто там тогда работали на кухне, они с нами. Я, конечно же, ни в коем случае не отрицаю, что любопытство и разум — все это плохо, это хорошо, но все-таки, что те, кто с нами, это те, кто пытались реализовать эти вещи. И у нас есть еще очень много что реализовывать. Латин 2, пожалуйста.
2: Muchas gracias, amigos, para continuar este proceso. Quisiera preguntarles sobre algo que dijo Rab la semana pasada en una de las clases. Él comentó.
0: Большое спасибо, друзья. Чтобы продолжить этот процесс, я хотел задать вопрос о том, что Рав говорил о чем-то на прошлой неделе. Он сказал, что быть на уроке, на ежедневном уроке, это самое главное в нашей работе. И что Рабаш вообще не воспринимал как учеников тех, кто не был на уроке. Поэтому вот вы сказали, что каждый для себя выстраивает свои рамки. Можете ли вы объяснить вот эти два подхода? Михаил, да. Мы сейчас открыли и вечерние уроки, согласно часовому поясу Израиля. У нас есть 3 часа утром, утренние уроки по часам Израиля. У нас есть в обед по часам Израиля и вечером 1.5 часа. Почему мы это сделали? Во-первых, потому как мы видим, что наше кли растет, и есть очень много женщин. И новички, которые приходят, они не могут приходить утром в утренние часы или днем, поэтому мы хотим, чтобы всем было удобно. Мы — международная организация, у нас 140 стран, представители из 140 стран, поэтому мы открыли эту возможность для всех, чтобы каждый выбрал для себя время, когда ему удобно смотреть. Кроме этого, есть еще и архив, где каждый может скачать себе урок и смотреть тогда, когда ему удобно. И вместе с этим мы всегда говорим, что хотя бы раз в неделю постарайтесь подключиться к уроку в прямом эфире с вашей десяткой. И мы открыли это для людей с разным уровнем желания. Есть люди, которые приходят каждый день, есть такие, которые приходят 2 раза в неделю. Если он уже был 2 раза в день на уроке, так мы уже не просим его приходить 3-й раз, а просто чтобы он использовал время для распространения. То есть, если ты обратил внимание, наши утренние уроки, мы, как правило, смотрим записи, мы практически не обучаем, только 20 минут отвечаем на вопросы только для того, чтобы дать возможность новичкам присоединиться. На дневных уроках мы больше отвечаем на вопросы, а вечерние уроки у нас полностью посвящены начинающим ученикам, которые учатся год, 2, 3, 5. Ведь мы изучали там все эти фундаментальные тексты Бальсулама, его статьи, учения 10 сферот, а они нет. Поэтому здесь есть десятки или даже сотни людей, добровольцев, и часть из них даже на постоянной основе, на зарплате, чтобы обслуживать это все. Латин 6, пожалуйста.
3: Шалом, amigos. Muchas gracias por esta reunión maravillosa.
0: Здравствуйте, друзья. Вас спасибо за эту встречу. Спасибо, что вы даете нам эту возможность задавать вам вопросы. Рав — это сила, которая включает все мировое кли и всегда будет вести нас по этому пути. И сейчас на этом переходе, когда приходят большие, великие товарищи быть ответственными, Вопрос, как мы продолжим быть одной силой, одним организмом, одним телом для науки о единстве, о связи. А мы пришли, чтобы раскрыть Творца. И мы удостоились, я не говорю это просто так, и удостоились встретить живой пример каббалиста, который живет в реальном времени, в слиянии с Творцом. И я думаю, что этот пример произвел на нас впечатление, отпечаток. На каждого произвел свое впечатление. А сейчас Творец сказал иную реальность, и мы находимся в иной реальности. И ты спрашиваешь, как мы продолжаем? Так мы продолжаем абсолютно в той же форме, как если бы он тут сидел среди нас. Так и он и сидит среди нас, только мы должны выстроить его дух Рава, его ценности в связи с нами, в объединении с нами, в работе с нами, в десятке, в работе с первоисточниками, чему он нас обучал. И я повторяю, я это не просто так говорю, что все уроки, которые мы смотрим, они просто живые. По мне, так он просто перед нами сидит. И неважно, когда это записали, там, год, два, 10 или 20 назад, это как самый прямой эфир. Для меня совершенно не важно. Для меня это абсолютно живой урок. Это зависит только от нашего ощущение. Рав — это система, это не человек, это система, духовная система, которая передает нам путь Раба Шейбаль Сулама через себя. И не будет, и нет другой системы, и порядок ступеней не изменится. Сейчас нам нужно расти и брать на себя ответственность, чтобы реализовывать все, что мы изучали и изучаем от Рава. И так мы будем слиты с его путем и с ним самим. Люди, еще несколько вопросов получили. В истории, когда каббалист покидает этот мир, его группа распадается. Это было с группой Арии, с другими группами. Произойдет ли такой же процесс и здесь? Гилад. Ну, во-первых, не любая группа разваливается. Мы видели, что есть группы, которые правильно развиваются, они не разваливаются. Но понятно, что есть это опасение, и нужно очень сильно опасаться этого. Вы знаете, как там говорят, будем делать то, что делали, но ведь расчет не с нами, а расчет с тем, что Рав сейчас объяснил, что Рав просто так впустую трудился, чтобы потом его группа развалилась. Так для чего же мы это все получили? Для того, чтобы наслаждаться тем, что мы были рядом с ним. И это цель. Если мы хотим соединиться со свойством отдачи, мы должны передать дальше, что мы получили. Без каких-то фильтров, без каких-то ограничений, уменьшения, все, что мы изучали и получили от Рава, это наша обязанность передать дальше. Поэтому, пока мы будем слиты с этим путем, группа не развалится. Но должно быть это опасение. Почему? Потому что эгоизм очень хитрый. И это... Рав об этом говорил не раз, что будут которые будут открывать там свои, скажем, как он это назвал, лавки, и там он будет продавать свое, что там получил. Может, и так произойдет, хотя пока еще не произошло, но если даже произойдет, мы не особо от этого будем продолжать здесь. Путь Рава постоянно, всегда и на деле, не в философии. философии, в каких-то там, в каких-то словах, в теории. Постоянно занимался распространением, то есть он все свое время посвящал учебе и распространению, Все, кто были рядом с ним, это видели, и до сих пор это так. Сколько он, мы там, у него сил, нет силы, Он постоянно в слиянии с Творцом и в том, чтобы распространять Творца в мире. А что же мы тогда должны делать? Абсолютно то же самое. Если мы продолжим делать то же самое, мы не развалимся. Дуди, вопрос в продолжении. Михаил, к тебе вопрос. Является ли руководство только административным органом, или кто-то из членов руководства тоже будет предводителем, духовным предводителем Небарух? Михаил, смотрите, сегодня 2 августа. 1 августа 2006 года я вошел в эту роль руководителя ассоциации Небарух, вот ровно 20 лет. И, как вы понимаете, у меня было много возможностей говорить на эти темы с Равом, особенно в последние годы. Я его часто спрашивал, как организация продолжит существовать. И тоже спрашивал, как мы будем продолжать существовать, не развалимся ли, или и так далее. Хотя Ирав говорил, я не боюсь ничего, хотя мы, да, должны бояться, но он всегда отвечал, и я спрашивал не раз, и не 10 раз, а просто много десятков раз, и он говорил, что ему ясно, что он верен, что мы будем продолжать путь Бальсулама, и когда он назначил 6 человек руководства, и даже когда был Раф, были всякие форматы руководства, были там 10-15 человек, 5 человек, но у нас в последнее время мы проверяли, например, 2 года назад, мы проверяли, и каждый, кто здесь избран, вот просто нечего беспокоиться, это человек, которого порекомендовал Рав, и он сказал, что этот человек должен быть. И он также сказал, что мы все должны принимать решения единогласно по любой вещи, вот как сейчас упражнение руки или региональный конгресс. Абсолютно все решения принимаем единогласно. И есть очень много вещей, на которых мы не совсем согласны, но мы не хотим принимать никаких решений, если мы не согласны. И какой вопрос был? Авио, является ли руководство только административным органом, или это тоже духовный орган и духовные наставники, учителя, и будет ли кто-то один из руководства, кто будет духовным предводителем? Ну, во-первых, как уже было сказано, одного не будет, что, как Раф много раз говорил, что в интегральном глобальном мире уже не будет таких вдолидеров, и все это будет коллективным руководством, групповым, как когда-то это было в царстве израильском, скажем, 2000 лет назад, когда это был Синедрион, когда там 20-70 человек. Конечно, там должен быть какой-то там президент, представитель, который это все сосредотачивает, чтобы было руководство, но и 3000 лет назад у нас тоже были корни. Пока это создавалось, например, скажем, 200 лет подряд была эпоха, когда не было царя, и они вот так вот коллективно развивались. И когда мы его спрашивали, Рава, много раз, десятки, спрашивали, являемся ли мы духовным органом, и Рав нам много раз отвечал, начните просто с организации, то, что вы будете заботиться об организации, вот там, скажем, все системы, там, рамки соблюдать, это здание беречь и остальные. То есть, допустим, самое главное — вот, соблюдать пример, как учиться, сколько часов, там, 3 часа утром, а не час. И вот это было самым главным, то есть он хотел, чтобы мы соблюдали рамки, соблюдали то, что было, и как и он тоже, кстати, соблюдал все, что было у Рабаша. Сейчас Дуди даже расскажет, мы... Сейчас у нас есть проект, что мы идем и интервьюируем тех, кто учился у Рабаша. И Рабаш относился к Раву и так далее. И вот это очень интересно, что все, что было у Рабаши, мы абсолютно точно продолжаем соблюдать. На 100%. И поэтому, и вот из-за этой заботы мы будем надеяться, что и мы также сможем продвинуть группу, наше окружение в духовное. И, ну, кстати, это зависит и от вас. Мы сделали Рава, мы подняли его важность и величие. Вы, скажем, пришли там 10, 15, 20 лет назад, когда Рав уже был Равом. Но здесь есть товарищи, которые находились с Равом тогда, когда еще его и не называли Равом. Когда он говорил, я просто ваш друг. Это они сделали из него Рава. То есть мы должны сделать его Равом, сделать его важным. Поэтому и вы, я очень надеюсь, если вы не сделаете из нас людей, из которых действительно стоит слушать, тоже можем вам помочь в организации. То есть это зависит и от нас, и от вас. То есть это не только наши личности. Это может быть кто-то тут вместо Дуди, Авиу и меня. И уж точно придет время, когда кто-то нас сменит. Мы говорим о коллективном схеме. И неважно, какие люди будут, нам нужно будет, нам будет необходимо работать над их величием, над их властью. Как мы работаем над важностью товарищей. Что мы делаем в десятке? Мы поднимаем важность товарищей. Почему? Потому что я не буду воспринимать ничего, что они скажут, потому как если я не больше их, что же я тогда... То есть если они не больше меня, то что же я восприму от них? Дуди. Да, у нас у каждого есть роль, и первый урок — это битуль, отмена. Скажем, это 6 человек, которые принимают решение, то уж точно лучше ошибиться даже с ними, чем быть правым самому. В продолжение я задам вопрос. Чей вопрос? Если я чувствую, что кто-то из товарищей из членов руководства не вдохновляет меня, я к нему не могу подсоединиться, он не является моим учителем, наставником. Авио, я отвечу прямо, что я не собираюсь быть ничьим духовным лидером, ничьим духовным учителем. Наш единственный учитель — это Рав. И я стараюсь передать то, что мы учили, впитали, и будем еще учить и впитывать от него постоянно. Поэтому никто из нас тут не собирается, не претендует на то, что заменить его. Разумеется, что у нас есть много разных учебных центров, рамок, там, где мы... Все-таки при всем уважении имеем самый большой опыт, более 30 лет изучения Каббалы. И мы все равно не собираемся заменять Рав. Рав — это духовный учитель всех нас. Но сейчас другой формат. Вы понимаете, мы уже не маленькие дети. Мы понимаем реальность. Мы понимаем, что нужно перейти на другой этап. И, кстати, я думаю, что Рав как раз посвятил десятки лет, чтобы нас подготовить к этому. А сейчас наша задача — взять ответственность в свои руки и продолжать. Михаил, вы посмотрите на утренние уроки. Согласно тому, что Рав постоянно обучал нас только согласно материалам Рабаша, мы читали его личные книги Рава, а читали только Бальсулама и Рабаша. Посмотрите на это. И это для ветеранов, которые учатся уже много лет. Сейчас мы ставим уроки Рава, и в, по воскресеньям и пятницам, ну вот как, например, сегодня Вил, а Гилад с Ораном по пятницам, вот эти последние части этих уроков по воскресеньям и пятницам, это больше для начинающих, чтобы привлечь их, чтобы им помочь. И мы отвечаем на их вопросы, точно так же, как Раф отвечал вам. Но это не для вас. Для нас, кто учился много лет, мы учимся только у Рава. У нас есть эти записи, и из этих записей можно получить все, как говорил Гилад. Я знаю, что Дуди каждый день полном воодушевлении, впечатлении. Ну, расскажи нам, что есть это, Дуди, что тут есть еще рассказывать? Это самое...

0: большое наслаждение сидеть с товарищем, когда после того, как ты прочитал первоисточник Рабаша, слушать Рава. Я не знаю, какие есть еще наслаждения, которые можете мне предложить. Я не, у меня ничего нет в этом мире больше, не вижу ничего. Самое большое наслаждение. Гилад, я хочу еще тут посмотреть на один вопрос. Я думаю, что тот, кто задал этот вопрос, лучше, чтобы он задал этот вопрос сам себе. Почему он на одного смотрит так, на другого смотрит эдак в руководстве? Да? То есть понятно, что мы разные. И каждый со своими свойствами, кто-то больше с руководящими качествами, свойствами, кто-то больше в своей природе преподаватель, кто-то хорошо умеет организовывать, и никто не должен быть, как все. И я, когда смотрю со стороны на руководство и говорю, ну, этого я лучше понимаю, а того меньше понимаю, этого я ценю больше, этого меньше. Это же мой эгоизм. Если я смотрю на каждого, неважно на кого, кто находится и говорит как представитель руководства, и передает ух, который руководство должно передать, так все меняется. И это место для прекрасной работы. И мы всегда будем разными. И чем больше будем расти, тем будем более разными. Потому как науки Каббала ты не уподобляешься по своим свойствам характера, а ты уподобляешься по слиянию с Творцом, по свойствам с Творцом. Поэтому это действительно отличный вопрос для работы. Вью, я хочу сделать паузу величия. Я смотрю на Woman Latin 1, я смотрю и вижу там Терезу. Я не преувеличиваю, это она 20 или 22 года она переводит каждый день. Каждый день, вы представляете? Она переводит от часу до трех 22 года подряд в полном слиянии, постоянстве. Вот для меня это величие цели, для меня это пример величия цели. Да, можете аплодировать, и для меня это великий пример. Пример вообще для всех. Дузи, ну да, если мы уже говорим о женщинах, то, пожалуйста, женщины Latin 15.
1: Gracias por esta oportunidad, por dedicarnos este tiempo. Creo que hacen un trabajo.
0: Большое спасибо, что вы вкладываете в нас свое время. Я думаю, что вы делаете прекрасную работу тем, что вы думаете о всех уровнях разных товарищей. Но мой вопрос по поводу десяток. На каком-то этапе на латинском кли были построены десятки всего американского кли, потому как это было время коронавируса. И товарищи из Мексики вместе с Чили и Аргентиной, и я почувствовала, что муж говорил, что почему это так происходит. Должны ли мы думать, что нам снова нужно переорганизовать свои десятки? Вот у меня такой вопрос возник. Михаил, да, мы хотим, чтобы вы поняли это из корня. Почему так произошло? Тот, кто работает в Кабью на испанском языке, понимает, что каждый год мы каждый год открываем курсы и, допустим, 50% из них заканчивают эти курсы, и потом они должны уже перейти в сообщество учащихся, начать учиться с нами на продвинутых стадиях, на продвинутом курсе, и потом мы их, когда распределяем, то количество мужчин и женщин недостаточно, чтобы в одном регионе собрать в одной десятке. Допустим, если бы у нас было в Мексике, там достаточно людей,

0: распределять, начинать их переорганизовывать. И, допустим, даже это нормально. Допустим, сколько раз мы перешли из разных так, десятки, когда мы пришли в 90-х годах, уже были пятерки, десятки, в начале 2000-х. То есть мы сами шли различные формы. И это не важно, какие тела. Главное, чтобы была эта десятка, духовный орган. Поэтому мы, да, взвешиваем, и мы скоро будет конгресс, и мы полагаемся на Геля, и на Норму, и на Ирана. И вы вместе должны прийти к такому решению, как сделать такое изменение. И несомненно, что это изменение должно произойти, чтобы создались десятки из одного региона, чтобы они могли физически встретиться раз в месяц или раз в квартал, а не тратить огромные деньги, чтобы там летать друг к другу. Обратите внимание, даже в материальном мире, почему политики или бизнесмены летают, чтобы физически встречаться на подписание договоров? Ничего не поделать. В физической встрече есть силы. Уж тем более у нас. Там они просто хотят подписать договор. Авил, практически давайте посмотрим на это. Вот сейчас наши товарищи Сантьяго сидят вместе в одной комнате, и ничего не поделать, это влияет. Можно сказать, что нет никакой разницы, экран — то же самое. Но когда ты сидишь с товарищами и можешь обнять друга, есть все-таки другая атмосфера. И мы, да, видим эту ценность физической встречи. И нам понятно, как объяснил Михаэль, что это очень сложная тема, поэтому мы очень осторожно подходим к ней, мы не делаем никаких изменений в какой-то спешке. Это уж точно, это самое плохое, что можно сделать, и мы это проверим каждый отдельную, каждый случай относительно него самого. У нас сегодня было обсуждение, и все смотрят на весь мир, как будто это одно и то же. Нет, Израиль — это одно, Южная Америка — это совершенно что-то другое, Северная Америка — совершенно другое, Европа вообще. То есть есть всяких комплексных вещей, которые связаны с языком, с регионом и так далее. Мы вместе будем думать, и мы, да, хотим создать условия, чтобы человек мог встречаться физически со своим товарищем из своей десятки, потому что это, да, дает силы. Почему мы делаем региональный конгресс? Потому что мы хотим, чтобы товарищи встретились физически, и вы знаете лучше всех, что многие из нас не встречаются физически, и исходя из очень реальных веских причин, понятных всем, что это очень дорого, и экономическое положение очень сложное. Поэтому мы хотим, чтобы была возможность физических встреч, чтобы товарищи из Мексики могли физически встретиться и в Чили, и в Колумбии, и в Аргентине, чтобы у всех было это впечатление физической встречи, чтобы это дало большое количество сил, и это потом держит человека многие месяцы. И мы хотим, чтобы это не происходило раз в 5 лет, а хотя бы в каком-то регулярном, каким-то регулярным образом. Пожалуйста, Латин 7.
1: Y quiero saber cuál es la visión que tenemos que tener como equipo social para apoyar a los amigos de Latinoamérica.
0: Я являюсь частью групповой комиссии, круговой команды латинского КЛИ, и я хотел бы знать, какое видение, которое мы должны взять на себя, чтобы поддержать латиноамериканское КЛИ в будущем. Михаил, ну, видение очень простое, как ты сказал, я уже с самого начала сказал, что нам нужно почувствовать ответственность, что мы должны быть в постижении, то есть если мы не будем в постижении, не сможем реализовать, мы не сможем это передать дальше. Это первое. Второе, Нам нужно заботиться об окружении, чтобы еще тысячи и тысячи людей, которые говорят на испанском языке, чтобы они смогли интегрироваться, чтобы для них были десятки, чтобы мы могли организовывать конгрессы для всех. То есть делать

0: Все, чтобы человек, который приходит, чтобы он включался в дружественное окружение, которое могло бы сделать его. И мы еще далеки от этого, это на нас возложено сделать. Вы же чувствуете, что Рав держал всех, Рав там ездил везде, Рав на каждом утреннем уроке спрашивал, когда ты там взялся. Сегодня это намного тяжелее, нужно это строить самим и еще более крепко. Вил, и именно вы, как товарищи с опытом, я знаю, что ты уже много лет на пути, то есть это товарищи, которые уже обрели большой опыт. Вы будете являться примером для новичков, и вы должны показывать им пример и сопровождать их, помогать им. Вы же знаете, сколько помощи необходимо оказать начинающим ученикам. И поэтому мы здесь будем заботиться об учебной программе и об уроках, но вот эти неформальные отношения, вот это вот тепло и сопровождение, и поддержка, это вы должны делать это, понимаете этот менталитет, и вы можете дать эту поддержку. Гилаты, и как говорят, нет мудрее опытного. И весь опыт, который вы приобрели, вы поднялись, и вы проходили, и подъемы, и падения, и вы менялись на пути, это прекрасная, прекрасная возможность сделать это сейчас с теми, кто вам близок. Дуди, это как раз тема нашего регионального конгресса. И его тема — это пробуждение снизу. То есть мы уже не ждем, что нам кто-то скажет, ты делай так, а ты делай так. Это все зависит от наших десятки, от региона, от континента. Пробудиться и победить Творца, обязать его вести нас. Мы будем слушать уроки Рава и первоисточники, и товарищи. Поэтому очень важен этот этап, как вот как этап уже зрелости, взросления, когда уже отец и мать не так занимаются нами, а мы уже должны сами вставать на ноги. Латин 8, пожалуйста.
1: Gracias, amigos. Primero que nada, una alegría poder estar con ustedes acá. Soy parte del comité organizador del Congreso de Octubre y queríamos externar primero que sepan de corazón que quisiéramos que todo el equipo pudiera estar acá en
0: Latinoamérica con nosotros compartiendo. Часть представителей, мы хотим, чтобы руководство было с нами, чтобы вы были здесь. И каков ваш совет для подготовки к региональному конгрессу в октябре?
2: Дуди,
0: мы как раз в ближайший в прошедший шаббат мы начали говорить о важности подготовки, говорить о том, что такое регион. Это хороший процесс, который пробуждает всех. И правильная подготовка — это в первую очередь быть вместе на уроках, на общих действиях. Это в первую очередь. Если мы будем в этом течении, мы уж точно подготовим наше сердце к встрече. Вместе с этим, от шаббата к шаббату, от субботы к субботе, мы будем смотреть особые уроки подготовки и проводить семинары, которые будут нас направлять больше и больше к конгрессу. И в местной форме будем организовываться, и в мировой форме будем организовываться. И как обычно, мы знаем, как перед каждым конгрессом, насколько важно читать первоисточники и подготовить себя к тому, что ничего нас больше не беспокоит, а только точка в сердце, которую я должен соединить со своими товарищами. Авил, я только должен добавить, что то, что особенное в региональном конгрессе, это то, что вам самим нужно будет подготовить большую часть контента, содержания, то есть как это было во время конгрессов десяток, как вы это сделали, точно так же и сейчас. Часть из вас будут проводить уроки, часть из вас будут проводить выбирать материалы, то есть это, или семинары проводить, это зависит от вас. То есть здесь у вас очень много свободы и независимости, и мы вам так передаем это и уважением, потому как мы полагаемся на вас, мы вам доверяем. И да, будут общие блоки, сейчас, может, Дуди добавит, но будет еще очень много дополнительных отрезков времени, где вы будете наполнять материалом самостоятельно. Дуди, ну мы сейчас не будем на это отвлекаться, сейчас очень много будет беседы об этом. Был вопрос, вот то, что тут спросил товарищ, может быть, я там кому-то не... Я не подключаюсь к кому-то из членов руководства. Так вот, я сообщаю, что я еду в Мексику, и если я кому-то не нравлюсь, так это время сообщить об этом, да, я, конечно же, приезжаю с Гилем и с Нормой, и с Аметом Шалевым, и в Аргентину едет Иран Минухин, и Ури, и таким образом выезжает большая делегация из Израиля в Южную и Центральную Америку, и мы приезжаем не для того, чтобы просто привести какое-то там вам какое-то известие, а мы хотим соединиться вместе и раскрыть Творца вместе. И я очень-очень волнуюсь от этого, их наполнен, переполняюсь радостью и ожидаю с нетерпением, чтобы раскрыть с вами вместе Творца. И резко переходим к вопросам, которые связаны с деньгами. Всегда есть очень много вопросов на эту тему, всегда есть что-то, что непонятно. Давайте начнем с этого вопроса. Почему Райтман позволил учиться всем бесплатно, а вы, руководство, даете вход в Арвут только тем, кто платит? И мы чувствуем постоянно растущее отдаление от руководства от латиноамериканского КЛИ, потому как у нас, исходя из нашего состояния финансового, у нас есть ощущение, что мы перешли от духовного состояния к какому-то финансовому, административному отношению. Михаил, ну, я начну. Я бы хотела, чтобы это была моя идея, но это была идея Рава, вот эта вот оплата за учебу. Мы когда-то были маленькой группой, и все оплатили массер. И вы как наверняка слышали про массер. Это пожертвование, благодаря которому мы содержали здание. Эти несколько людей, которые платили массер, содержали здание, и интернет, и распространение, а потом начали приходить тысячи, и сегодня в Арвуте нас 6 тысяч человек, и в архив каждый день заходит 30 тысяч отдельных людей, которые пользуются нашим материалом. И вы понимаете, что только малая часть из них что-то жертвует, я уже не говорю про массеры, то есть это 90% людей ничего не жертвуют, и мы сидели с Рамом и говорили, как содержать эту систему, если мы в таком состоянии. И Рав сказал, он должен брать оплату за учебу, как в университете. Вы наверняка учились в университете, вы знаете, сколько это стоит, а мы здесь говорим о платеже. Если я не ошибаюсь, может, напишите мне, сколько вы платите. Мы это делали в дифференцированной форме. И мы почти два года наши программисты разрабатывали эту программу, чтобы все могли платить согласно своему экономическому уровню. Например, в Америке платят $60, я там точно не помню, а вы платите намного меньше, там вы второй или третий даже уровень. если я не могу, я могу обратиться к руководству своему и получить скидку на любой процент, там 20, 50, 70 или 80, или даже там 99% ВИУ. Да, и самое главное, чтобы вы могли обратиться. Если вы не обращаетесь, мы не знаем, что у кого-то есть такая сложность. Мы же не входим в положение каждого, финансовое положение, это не наша роль, поэтому мы определили в руководстве, что не будет ни одного человека, финансовое положение которого представит для него преграду для того, чтобы войти в систему РВУД. Но для того, чтобы это знать, вы должны обратиться к нам, что если ваше состояние требует помощи, вы должны обратиться. Это не вопрос скромности, стыда или еще чего-то. Мы же здесь собирались раскрыть Творца, ведь все эти вещи, я вот пытаюсь подобрать слово, нет тут этого приятно-неприятно. Есть такие, которые могут, есть, которые не могут. Почему? Потому что так Творец создал, и мы хотим помочь всем, кто не может, но вы должны обратиться. Потому как если вы не обратитесь, мы не будем знать об этом. Поэтому есть фонд, который называется Help Chaver, о котором начал говорить Михаэль, который помогает. Есть товарищи, финансовое состояние которых не позволяет им, а это пока то, что Творец устроил. И вы должны обратиться. Нас спрашивают, как мы можем помочь товарищам, которые чувствуют себя неудобно. Здесь нет удобно или неудобно. Деньги — это не что-то святое или что-то суперважное. Это средство, чтобы содержать систему, в которой мы говорим. Я не говорю о маасере, кстати, о десятине. Десятина — это абсолютно личный расчет. Каждый, это не мы определили, это еще со времен праотца Яакова, это больше 3000 лет назад, это когда человек в соответствии со смалхут, десятой частью, которую человек исправить может в своей душе, он должен отделять. Оплата за учебу — это для того, чтобы содержать эту систему. И, кстати, десятина не освобождает человека от оплаты за учебу, потому как это оплата за свои нужды. Допустим, как вы в Сантьяго, если у вас есть там центр или держали центр, вы платили за воду, за электричество, за аренду. У нас тоже тут есть здание 6000 метров, и у нас тут есть аппаратура и все необходимое. И есть люди, которые даже на зарплате обслуживают эту постоянную учебу, то есть трансляцию, чтобы люди могли постоянно пользоваться всем этим. И поэтому мы разделили дифференциацию, создали, чтобы было три региона, первый, второй, третий. И если вам нужны еще детали, кстати, вы сказали, что у Рава этого не было, но за систему РВУД мы начали взимать оплату уже начиная с 2020 года. То есть это было еще при Раве, но просто мы сейчас изменили эту модель, что вместо за оплату за РВУД это называется оплата за учебу, поэтому каждый человек, который подключается и учится, он должен платить за то, что ему позволяют эту среду учебную. То есть Например, как было сегодня утром, упал сервер, и не было перевода целый час. И вы думаете, кто этим занимался? Были ли люди, которые работали, и таких десятки, что делать, мы в этом мире живем. И я знаю, что даже если бы у нас были деньги, допустим, сейчас кто-то бы принес нам миллионы. Обратите внимание, это идеологически. Мы бы все равно взимали небольшую плату. Как это делал Рабаш и Бааль Сулам? Ну, Бааль Сулам, Гилад, расскажи, как это было у Бааль Сулама. Когда, Гилад, когда приходили к Бааль Суламу, он говорил, что ты не можешь начать учиться, пока ты не заплатишь. И там за урок надо было платить месячную плату, но мы не на уровне Бааль Сулама, конечно, это, поэтому объяснение уже было дано Михаэлем. В самом начале мы не можем этим пользоваться бесплатно. Откуда же это происходит? Нет ничего бесплатно. Кто-то же транслирует, кто-то же содержит сервера, кто-то приводит в действие видеокамеры, кто-то занимается износом аппаратуры и заменяет ее. Кто-то это все обслуживает в свое рабочее время, и надо платить зарплаты. То есть это естественно, что это стоит денег. И давайте вернемся снова к главному, главной точке, что мы самое последнее, что мы хотим, что кто-то бы не учился, исходя из своего экономического состояния. Этого не должно произойти. Поэтому есть все системы, о которых уже объяснила Вил, я уже не буду повторять. Просто вам нужно обратиться к своему руководителю. И, Дуди, я действительно могу обратиться, если мне нужна помощь, или я могу пожертвовать, если у меня есть возможности. Также спрашивают, есть хелп-хавер за систему Арвот и хелп-хавер за конгрессы. Да, у нас есть фонд Хелпхавер за систему Арвуд и есть за систему, есть за конгрессы. Допустим, сейчас в фонде есть какая-то сумма, допустим, 20 тысяч шекелей, и 20% отдается на конгрессы и 80% на систему Арвот. Почему 20 и 80? Потому что необходимо подключиться к урокам. Поэтому большую часть денег мы вкладываем в это. Приезжать на конгрессы — это хорошо, но это не настолько необходимо. Поэтому мы не хотим тратить все деньги на поездки. Это очень-очень дорого. Допустим, если я помогаю человеку смотреть уроки раз в месяц, то он может месяц смотреть уроки по сравнению с тем, что кто-то один раз куда-то полетит, потому что это, вы же понимаете, тысячи долларов стоят эти поездки. Поэтому мы это так разделили, 20-80. И я снова хочу возможности сказать спасибо тем товарищам. Есть очень много товарищей из Израиля, которые жертвуют немало денег для того, чтобы товарищи смогли смотреть и принимать участие в уроках настолько, что мы даже можем даже обеспечить практически стопроцентную скидку, только доллар один человек должен заплатить. Авил, получили вопрос, как присоединиться к стажировке. Мы сейчас открыли стажировку в Нейбарух Кабалаля, в Кабала народу, в нашей организации. Есть возможность приехать, и мы приглашаем товарищей из Южной, Центральной, Северной Америки, из вообще отовсюду. Приглашаем видеть наш дом, наш общий дом, наш дом всех. Вам нужно только купить билет на самолет. Я знаю, что, может быть, для кого-то это очень большая сумма, но, в общем-то, все остальные расходы покрываются здесь. И еда, и ночлег, и есть тут полная программа, которая тут сопровождает стажеров, и они выезжают на экскурсии в святые каббалистические места и общаются со всеми товарищами Бней Барух, и у мужчин и у женщин есть полное сопровождение снизу доверху, которое дает им особое впечатление. И многие из вас приезжали на конгресс в Израиле, но конгресс — это одна реальность, вы знаете. Это 2-3 или определенное время, когда мы находимся здесь в какой-то атмосфере. Но ежедневно это другая реальность. Мы сейчас не находимся на конгрессе. Знаете, что у нас, конечно, каждый день как конгресс, там утренний урок и так далее. Но все-таки это другая реальность, и поэтому это возможно, возможность для всех увидеть, как можете быть партнерами в этом процессе. И мы надеемся, что еще и еще товарищи из Латинской Америки подъедут, и мы приглашаем вас открытым сердцем, приглашаем вас приезжать. Михаил, да, кстати, часть покрывающая расходы программы стажеров, это как раз тоже от оплаты за учебу. То, что вы приезжаете сюда, это еда, 2 недели, и ночлег, и экскурсии. Есть тут люди, которые находятся на постоянной зарплате, которые сопровождают стажеров, и это целая система, которая стоит нам сотни тысяч долларов в год, и мы это спонсируем как в университете из этой кассы оплаты за учебу. Дуди, мы приближаемся к завершению. У вас есть еще очень много вопросов. Это хорошие вопросы, и очень классно быть с вами. Гилад, как ты подведешь итог? Гилад, ну, во-первых, я чувствую теплое, горячее сердце латиноамериканского кли. И мы хотим передать то, что мы чувствуем по отношению к вам. И надеемся, что мы немного нам удалось ответить вам, и что каждый вопрос, каждая просьба, которая у вас есть, Норму я вижу каждый день, она сидит через два офиса от меня. Я тут не работаю, я прихожу по вечерам как доброволец, когда я могу, после работы. Я всегда спрашиваю ее несколько, задаю ей несколько слов на испанском, потому что это всегда согревает. Это и Ирана, и Гили я вижу, и всех ваших представителей, и мы будем рады увидеть вас, и мы будем рады тех, кто может прийти на стажировку. Все вас. И также я провожу с Цураном по пятницам утром и днем. Мы видим вас на экранах. Вы нас согреваете, согреваете наши сердца. Продолжайте, будьте с нами, интересуйтесь нами, и мы зависим друг от друга. Мы связаны друг с другом. И как мы сказали, уже в начале соло хунтус, только вместе. Дуди, и вот на этой неделе было мероприятие 15-го, был товарищ из Южной Америки, и он смотрел из Latin 2 и сказал, что он не понял ни слова, но я чувствовал вот так, я чувствую это латиноамериканское кли, вот когда мы соединяемся сейчас, я так чувствую вот эту... Мы действительно, не нужно сейчас ничего понимать, вот это есть общее желание, общее сердце, и это просто переходит, перетекает от одного к другому. Гилад, я еще добавлю одно слово. У нас есть новые товарищи, которые приходят учиться, Фабио, Герардо, это очень новые товарищи, и мы каждый раз они спрашивают, что можно сделать, и мы говорим, мы присоединяйтесь к переводам, к латиноамериканскому отделу, к латиноамериканскому кли, помогайте нам еще больше соединяться, и мы надеемся, что еще будет много новых учащихся, которые присоединятся здесь, в Израиле тоже, и мы будем все одним целым. Михаил, я хочу тоже завершить воодушевлением, потому как я говорил в конце на тему денег, несмотря на то, что это может быть такая безущая тема, но вы действительно даете нам большое количество, большое воодушевление. Для меня это пример раскрытия Творца, потому что Творец решил раскрыться. А Творец решил раскрыться уже много тысяч лет назад, но на практике он раскрывается в каждом из вас. И поэтому что я хочу сказать? Не теряйте возможности. Нам дали это, Творец нам дает эту точку, и мы обязаны вместе найти путь, как ее развить в большой кли, которым он может раскрыться. Искусство — это действительно искусство. Просто не терять никакой, не упускать возможности. Кто знает, когда еще будет. Мы должны прям бояться, и скорее выполнить это. Дуди, и мы хотим поблагодарить каждого и каждую из вас, и мы хотим поблагодарить весь отдел, всю команду испаноязычного отдела, как мы говорили, Иран Минухин, который возглавляет этот отдел, Гиль Кедам, Норма Ливне, Мирав и Ури. Давайте останемся вместе и усилим нашу любовь в песне, которую мы сейчас вместе споем.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем служить урок Рава от 16 июня 2002 года. Урок основывается на статье Рабаша «Два свойства святости». Первый том, 482 страница. У нас 20 минут на чтение статьи.
1: Бет бхейнот бакдуша.
2: Два свойства святости. Есть святость наверху, есть святость внизу. Как сказано, святы будьте.
1: Есть кдуша лемата. Кломар, шанивраим црихим лиот кдушим. Вахарках катув, ки кадош ани хашем элокехем. Зеу кдуша шелемала. וזהו סיבה ונתינת טעם. למה צריך להיות קדושה למטה? משום שלמעלה הוא קדוש. לכן הוא רוצה שגם למטה יהיו קדושים. חז"ל דרשו, קדושים תהיו, פרושים תהיו. כי קדוש
2: אני.
1: לומר.
2: То есть отделенными будете, потому что свят я. То есть если вы освящаете себя, я поднимаю на вас, возношусь над вами, как будто вы осветили меня. И на первый взгляд это трудно понять. Ведь отсюда получается страшно подумать, что как будто наверху нет святости. Но поскольку Творец хочет быть святым, поэтому он говорит, что если вы осветите себя, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. И следует понять это. Ведь из простого понимания языка получается, что поскольку Творец свят, он говорит, что творения тоже будут святы, как сказано, святы будьте, ведь ибо свят я. Творец всесильный ваш. А из объяснения мудрецов получается, что это нижние должны быть святы, чтобы осветить его, как они объяснили слова, «Ибо свят я, Творец всесильный ваш». То есть, что если вы осветите себя, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. Выходит, как будто причина, по которой нужно быть святыми, чтобы наверху была святость.
0: Еще мудрецы объясняют, святы будьте, можешь, как я, ведь сказано, ибо свят я, моя святость выше вашей святости. Это тоже трудно понять. Разве можно себе представить, что Израиль будут как Творец? Разве можно такое подумать? И чтобы понять вышесказанное, следует понять, что означает, что мудрецы объяснили, «Святы будьте, как отделены будьте». Иначе говоря, от чего человек должен отделить себя? А кроме того, следует понять причину, по которой человек должен отделять себя. И из сказанного получается, что нужно отделять себя так, как ибо свят я. И это тоже нужно понять. Пусть то, что Творец свят, еще можно понять. Однако то, что Творец свят, было бы причиной того, что и человек тоже будет свят. Почему? Разве можно уподобить человека, чтобы он был подобен Творцу? Возможно ли такое? А если да, то следует понять, что имеется в виду, что человека обязывают, чтобы он стал святым, как Творец.
2: И получается, что это главное, чем человек должен быть. Иначе выходит, что будет противоположность святости. Скверно. А посередине как будто ничего нет. Или же скажем, что есть среднее свойство между святостью и скверной. И это тоже нужно понять, что есть скверно в работе и что есть святость в работе. Следует объяснять все эти вещи в одном направлении, то есть вернуться к тому, в чем состоит цель творения, и что является корнем неисправленности, и что такое исправление, которое мы обязаны произвести для того, чтобы цель творения реализовалась в своем совершенстве. Другими словами, творение получит то благо и наслаждение, которое заключалось в желании Творца дать им. Так сказано выше, что желание его насладить свои создания. Известно, что желание насладить создало желание получать и стремление получить благо, которое он хочет дать. И это желание получать называется корнем творения, ибо от этого желания получать впоследствии распространилось много свойств в этом желании получать. Другими словами, когда он вышел и впервые открылся и получал на это свойство, это состояние называется мир бесконечности.
0: Это означает, что желание получать еще не произвело окончания на высший свет, а приняло это в кли приняло в это кли получение блага и наслаждения. Поэтому было произведено исправление, чтобы они получали высшее благо не ради получения, а ради отдачи. И благодаря этому они не будут ощущать никакого стыда во время получения наслаждения. И сказано, получается, что в мире бесконечности было лишь одно желание. Только потом, то есть после того, как было произведено исправление сокращения, означающее, что можно получать лишь в мере, в которой они могут построить намерение ради отдачи, это желание получать уже разделилось на множество частей. Потому что когда Малхут получала на кли, которое мы относим к Творцу, говоря, что Он создал нечто новое, сущее из ничего, называемое стремлением к получению наслаждений, Малхут могла получить все, что Творец задумал дать. Ведь в той мере, в которой Он хотел дать, в этой мере Он создал желание получать. И само собой, разумеется, Малхут могла получать все благо, заключенное в желании Творца давать. Поэтому это считается одним желанием. Как известно, свет разделить невозможно, а все разделения все разделения, которые мы различаем в цветах, происходят только относительно получающих. Поэтому, поскольку в получающем кли было только одно свойство, это автоматически считается одним светом, как сказано выше, что одно кли считается одним желанием.
2: В то же время, после исправления этого сокращения на желание получать, нужно поставить намерение ради отдачи. Поскольку свойства отдачи мы относим к творениям, килим, которые творения должны создать, безусловно, не могут завершиться за один раз. И потому всякий раз нужно брать какую-то часть желания получать и исправлять ее ради отдачи. В этом состоит причина того, что общее желание получать, которое было создано, разделилось на много частей, в мере намерения желания отдавать, которое они ставят на них. В этой мере желание получает свет, соответствующий тому желанию, которое исправлено с намерением на отдачу.
1: שנותנים עליהם בשיעור זה הרצון מקבל את האור המתאים לרצון הזה המתוקן עם כוונה דה להשפיע.
2: И сказано, получается, что то, что они объясняют «святы, будьте, отделены, будьте». И мы спросили, от чего человек должен отделить себя? И следует сказать, что человек должен отделить себя от эгоистической любви, то есть от получения для себя, и заниматься только отдачей.
0: Ибо свят я, другими словами, для того, чтобы вы были способны принять благо и наслаждение, и благо, которое вы получите, будет тогда без всякого стыда. Это возможно, если вы будете в свойстве желания отдавать. Это приведет вас к подобию по форме. Согласно объяснению мудрецов, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. И потому сказано, святы будьте, вы будете в свойстве желания отдавать, ибо свят я, ведь и я лишь в свойстве отдачи. И поэтому должно быть подобие по форме, называемое слияние.
1: ובאמור נבין מה ששאלנו.
0: И из сказанного поймем то, что мы спросили. Ведь здесь получается, что причина призыва святы будьте в том, что Творец свят. В таком случае, что означает, что мудрецы сказали, ибо свят я? Имеется в виду, что если вы осветите себя. Я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. Отсюда получается наоборот, что вы должны быть святы, чтобы как будто вы осветили меня. И вообще трудно понять, что народ Израиля должен осветить Творца. Что это означает? Мы всегда говорим «Благословен ты, Творец, освящающий Израиль» и времена. «Благословен ты, Творец, освящающий Израиль» и день памяти. А также говорим в Кидуше, «Ибо ты нас выбрал и осветил ты из всех народов». В таком случае, что же означает «Как будто вы осветили меня»?
2: Это значит, что Творцу нужно, чтобы мы дали ему что-то для его блага, поскольку ему как будто нужно наше освящение. И от этого он не может достичь. Иначе как через нас. Разве можно сказать, что он, страшно подумает, нуждается в творениях, чтобы они дали ему что-то для него? И как мы объяснили, святой означает отдающий. А чтобы у творений были килим для получения его блага, обязано быть подобие по форме. Другими словами, у творений тоже все желание их будет лишь отдавать, а не получать. Иначе не видно, что Творец дает им. Поэтому сказал Творец, что если вы освящаете себя, то есть что вы отделите себя от получения ради себя и будете заниматься только работой по отдаче, называемой святостью, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. Другими словами, тем, что вы занимаетесь отдачей, вы сделали так, что я тоже смогу давать вам все благо.
0: Согласно этому, выходит, что то, что Творцу нужно, чтобы творения осветили его тем, что они осветят себя, имеется в виду раскрытие того, что Творец является дающим. Иначе он обязан быть в скрытии по отношению к творениям. И он не может дать им высшее благо, поскольку за получение блага они войдут в кли эгоистической любви сверх меры из-за излишеств. Иными словами, до этого они получали благо и материальное наслаждение в получающей килим, тогда как он даст им высшее благо, являющееся истинным наслаждением, они, несомненно, станут настоящими получателями. Ведь известно, что свет создает кли, то есть наслаждение ведет к вожделению, как сказали наши мудрецы, глаз видит и сердце жаждет. И отсюда поймем, что Творцу нужно, чтобы творения осветили себя, это на благотворение. Другими словами, благодаря тому, что они будут работать ради отдачи, у Творца будет возможность давать им благо. И они останутся в свойстве отдачи, а не в эгоистической любви, что в духовном создает различие, как сказано выше.
2: Поэтому сказано, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. То есть этим вы привели к тому, что я стал раскрыт всем, что я свят. То есть, что я даю всему миру благо и наслаждение. Ибо дающий называется святым, как сказано выше. И сказанного поймем, то, что мы спросили о том, что мудрецы объяснили слова «святы будьте», «можешь, как я», ведь сказано «ибо свят я», «моя святость выше вашей святости». И мы спросили, неужели может быть кто-то, кто думает, что святость Израиля будет подобна святости Творца? Из сказанного можно объяснить. Творец сказал «святы будьте», где имеется в виду, что вы будете отделены от получающих килим и будете заниматься только лишь отдающими килим. «Можешь, как я», то есть как Творец не пользуется получающими килим. Ибо страшно подумать, от кого он будет получать. Ибо все, что мы можем сказать о Творце, это лишь из того, что мы получаем от Него. Как сказано, из действий твоих познаем мы тебя.
0: И потому Творец говорит, пусть тебе не придет в голову быть как я. То есть вы останетесь в свойстве отдачи ради отдачи. И потому он говорит, можешь как я. То есть... как я, только дающий, не получаю ничего, вы тоже останетесь в свойстве отдачи ради отдачи. Об этом он сказал. Нет, вы должны прийти к свойству получения, то есть именно получения. Вы должны использовать свои получающие килим. И только намерение должно быть ради отдачи. Ведь цель творения — насладить свои создания, чтобы творения получили благо и наслаждение. И потому сказано, моя святость выше вашей святости. И сказано, получается, что мы должны отличать святость наверху от святости внизу. Хотя и написано, святы будьте, ибо свят я всесильный ваш. И мы объяснили, что имеется в виду, что вы будете работать только ради отдачи, как я отдающий, как сказано в словах наших мудрецов, как он милосерден, так же и ты, будь милосерден.
2: Тем не менее, есть разница между святостью наверху и святостью внизу, ибо святость наверху целиком на отдачу, и нет там совершенно никакого получения, тогда как святость внизу не такова. Но совершенство — это именно когда используют получающие килим, и святость говорит о намерении. Другими словами, то, что от творений требует, чтобы они были святы, чтобы были дающими, а не получающими, главное, что имеется в виду, чтобы они работали ради отдачи. Однако в порядке работы следует различать катнут святости и гадлут святости, ведь порядок работы таков, что идут от легкого к тяжелому. Поэтому следует сначала начинать работу, чтобы действия по отдаче были ради отдачи, и это называется, что во всех заповедях, которые он исполняет, намерение его будет не получать в виде вознаграждения какую-то компенсацию за исполнение Торы и заповеди, а чтобы было лишма, а не ради собственной выгоды. И это называется отдача ради отдачи. А потом наступает порядок гадлута, то есть начинают работать с получающими килим ради отдачи. И это называется, что творения говорят, мы желаем получить благо и наслаждение, поскольку это является желанием Творца, который создал мир, чтобы насладить свои творения. Получается, что следует различать два вида святости. Первое — святость наверху, когда он полностью отдает, не получая совершенно ничего. Второе — святость внизу, когда по действию он на самом деле получает, но намерение его — на отдачу.
1: Конец статьи. לקדושה של מטה. הגם שכתוב קדושים תהיו, כי קדוש אני אלוקיכם, שפירשנו שהכוונה היא שאתם תעבדו רק בעל מנת להשפיע, כמו שאני הוא המשפיע. כנ"ל בדברי חז"ל, מהו רחום? אף אתה רחום. מכל מקום יש הבדל בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. כי קדושה שלמעלה הוא כולו להשפיע, ואינו נוהג שם קבלה כלל. מה שאין כן, קדושה של מטה אינו כן. אלא השלמות היא דווקא כשמשתמשים עם הכלי קבלה, והקדושה היא על הכוונה. כלומר, מה שדורשים מהנבראים שיהיו קדושים, שיהיו משפיעים ולא מקבלים, עיקר הכוונה הוא שיהיו בעל מנת להשפיע. אולם, בסדר העבודה יש להבחין בין קטנות לקדושה לגדלות לקדושה. היות שסדר העבודה הוא שהולכים מהקל אל הכבד. אלא זאת, צריכים מקודם להתחיל בעבודה, שהמעשים דהשפעה שיהיו בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שכל המצוות שהוא עושה, יהיו כוונתו שלא לקבל שכר איזה תמורה בשביל קיום תורה ומצוות, אלא שיהיה לשמה ולא לתועלת עצמו, שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך הולך הסדר של גדלות, ראינו שמתחילים לעבוד בכלים דקבלה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים אומרים אנחנו רוצים לקבל טוב ועונג, היות שזהו רצונו יתברך, שברא את העולם בכדי לענות לנבראיו. נמצא שיש להבחין בית קדושות. א', קדושה שלמעלה, שהוא כולו להשפיע ולא לקבל כלל. ב', קדושה של מטה, שהוא כן במעשה לקבל, אלא הכוונה היא להשפיע. ועכשיו חברים נעבור לשיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002.
3: קראנו מאמר מפרשת קדושים, שלבי הסולם קרח ב', עמוד קופטר.
0: פרובלמה עם הסאונד, там нет звука.
3: בבחינות בקדושה. קדושה זה נקרא על מנת להשפיע.
2: Святостью называется ради отдачи. То есть намерение, не важно действие, а действие свидетельствует о том, что намерение действительно ради отдачи. Поэтому вся святость от Махсома и выше до окончательного исправления души, это все ступени ради отдачи, намерения ради отдачи. Но зависит, какое желание получать, какие получающие килим, какие действия мы можем присоединить к этому намерению. Насколько человек может присоединить к намерению ради отдачи свою индивидуальность все больше и больше, называется, что он поднимается по ступеням все выше и выше. То есть главное — это намерение. От него начинают и на нем заканчивают весь путь. Вся духовность — это только намерение. Но на какое желание опирается намерение, это определяет человека. И в этом есть определенная ступенчатость, конечно, согласно

0: Да, в Юту желание, в Юту экрана, на который человек может поставить, который человек может поставить на желание, согласно этому, измеряют уровень человека. А желание получать, которыми пользуются желание получать с намерением ради отдачи, если с намерением ради отдачи пользуются желанием с вьютом Шораш Алиф Бет, называется, что мы не получаем, чтобы отдавать, а только отдаем ради отдачи. Почему? Нет такого отдачи ради отдачи. Это действие, которое не относится к творению. Тогда нет получающего кли, как мы учим. А из-за того, что желание получать с вьютом Шораш Алиф Бет пока еще не ощущается как получающее наслаждение, поэтому работа с ним называется работа по отдаче ради отдачи. И только если намерение ради отдачи опирается на желание получать с вьютом Гимел и Далет, тогда называется, что получают ради отдачи, потому что с таким вьютом Далет и Гимел есть уже ощущение получающих, ощущение наслаждения, ощущение стыда. И тогда уже начинают получать ради отдачи, как бы ощущение получения ради отдачи. Поэтому каждая душа, каждая кли разделяется на Гагальта и Наим и Ахаб, и работа другая. Работа над Гагальта и Наим называется работа в Ибуре, зарождение, рождение, Ибур, лида, рождение, вскармливание ника до времени катнута, а работа над получающими келим, далит гимл по вьюту, там работа над келим гадлута, это уже начинает бармитсва и дальше, то, что называется в духовном бармитсва, то есть начинают работать с ахапом. Это два свойства в святости. Но святость измеряется, по сути, не по желанию, а по намерению. Минимальное намерение ради отдачи, которое действительно ради отдачи, которое человек обретает сразу же, ставит его в духовное пространство, в духовный мир. То есть что называется обретение? Переход через махсом. Обретение намерения ради отдачи, которое называется лишма. Есть вопросы? Все понятно. Да?
1: Минимальное намерение отдавать, это значит, что наверняка к этому присоединится действие. В этом дело, что главное намерение. Может быть, намерение бездействия в духовном?
2: В
0: духовном намерении бездействия, я не знаю, что именно ты имеешь в виду в действии. Действие называется... Я, прежде всего, забочусь о намерении.
2: Так,
0: то есть это то, что мы говорили, что прежде всего я обязан найти Творца, чтобы у меня была какая-то связь с Ним. Потом я должен проверить, какая связь у меня есть с ним. Вообще, может быть, ради получения, а может быть, нет связи. Когда есть связь, я проверяю, является ли эта связь ради отдачи. Допустим, я уже пришел к состоянию, что действительно у меня есть способность быть в сокращении. Когда я сокращаю свои желания, и все, свое отношение, все мое отношение к нему ради отдачи. Теперь вопрос, что называется ради отдачи? На какую высоту это может быть? Или я ем салат, или кусочек хлеба, или рыбу, или даже мясо.

0: Когда я проверяю, что я способен построить рожь Парцуфа, это уже свидетельствует обо всем, что будет потом. Это называется намерение в рожь ради отдачи, согласно действию, когда я проверяю и делаю, готовлю все к получению внутри кли.
1: Да. Человек, когда он должен прийти к самой высокой ступени получения ради отдачи, это выглядит, казалось бы, даже выше, чем здесь выглядит Творец, потому что Творец, он только ради отдачи.
0: Ты не был здесь, может быть, 2-3 дня назад, мы читали такую статью, что, конечно, у Творца нет проблем. Он дает по своей природе. Я отдаю, я должен быть дающим ради отдачи. Это какие-то вещи странные, да. Какое-то сочетание такое слов. Из-за того, что творение – это желание наслаждаться. И если с наслаждением, которое он чувствует, намерение его доставлять наслаждение дающему наслаждение Творцу, это называется, что он отдает из в общем качества действия, суть действия. Но на самом деле он всегда получает, у него нет другой возможности. Всегда я пользуюсь моим желанием получать, аппетитом и яствами, которые находятся передо мной, чтобы соединиться с хозяином. У меня нет никакой связи с хозяином, кроме как через эти яства и через мой голод. Это средство. Так что ты спрашиваешь? Так, конечно, Творец, который является дающим, исходя из своей природы, я не знаю, у него, я не могу сказать, что у него есть какие-то усилия по отдаче, конечно, нет. Это его желание, это то, что он исполняет. Так, я не говорю о высшей силе вообще, как она в отрыве от меня. Я не могу сказать этого, как она. Я могу только сказать, что я получаю от нее, что я чувствую от нее. Или хорошие вещи, или плохие, или стыд, или наслаждение. Вот и все. Но что она собой представляет? Я не могу представить себе, что называется, просто желание отдавать. Не могу представить себя. Даже если я буду творением, не знаю, каким, на каком уровне. Может быть, есть там какие-нибудь подарки от Творца, что можно как-то там понять, что называется. Об этом то, что я понимаю внутри моих получающих келим. И тогда через действие по получению я могу представить себе его. Но не выше моих келим, я никогда не могу выйти из моих келим. Выйти из келим называется абстрактный свет. Это не творение. Его я тоже не чувствую, это абстрактный свет. Если я чувствую абстрактный свет, это только потому, что я пришел к состоянию, когда я чувствую, что он абстрактный, все-таки в моих килим, получающих килим. Понимаешь? Так вопрос нерелевантен. То, что находится выше границ творения, этим мы не занимаемся, потому что это просто философия. В этом нет никакого опыта ни у кого и быть не может. У творения никогда постижения в этом. А есть постижение в этом, но в таком виде, что Творец дает как бы понимание, которое выше наших келим. Есть такие высокие очень уровни, но каббалисты об этом даже не пишут. У этого нет смысла. Хорошо? Ладно. Что?
1: Как человек может заботиться до Махсома о намерении ради отдачи? Мы всегда говорим, что до Махсома невозможно, мы вообще не знаем, что это.
0: До Махсома мы не можем заботиться о ради отдачи. Не можем думать о ради отдачи. Не можем исполнять действия ради отдачи. Поэтому это называется до Махсома. То есть

0: нет места в духовном, где я могу быть в этой комнате, и мне подходит уже быть в соседней комнате. Тот момент, когда мне подобает быть в соседней комнате, я уже там нахожусь, понимаешь? В духовном у тебя есть двигатель какой-то, за спиной у тебя есть какой-то двигатель, и в соответствии с твоими свойствами, которые изменяются, этот двигатель передвигает тебя в какое-то состояние, в то место, которое подходит тебе. Это как электрический заряд в каком-то электрическом поле, да? Или железные опилки, допустим, в магнитном поле. Разные такие, понимаешь? Подобие по форме между чем-то и полем потенциальным. То есть у нас есть Творец, он является центром духовной силы. От него исходят волны, эти поля, духовного поля. А ты, как душа, находишься в этом поле, внутри этого пространства, и согласно потенциалу, который у тебя есть в душе, насколько ты больше подобен ему, ты приближаешься, насколько ты дальше от него по свойствам, ты отдаляешься, вот и все. То есть ты определяешь духовное движение. Если ты в течение своей жизни животной не изменился относительно него ни в чем, то ты не сделал никакого движения. Называется, что ты был мертвым и остался мертвым. Если ты сделал какое-то движение, или, по крайней мере, хотел произвести движение, то уже у тебя есть какое-то отношение к нему. Может быть, ты действительно сделал движение? Пишут, что наша цель — прилепиться к нему, прийти к центру этого поля, этого пространства, где он находится посередине, согласно подобию по форме, больше и больше, и тогда продвигаться к нему все больше и больше, пока просто мы не включаемся в него. Но включаемся в него не то, что я отменяюсь, а я становлюсь подобным ему, мои свойства становятся как его свойства. И тогда нас двое там, не одно. Вот и все.
1: А как делают движение?
0: Движение производится согласно изменению по форме. Я должен быть немножко больше подобен ему, чем был до этого. Это называется, что я произвожу движение. То есть движение совершают благодаря усилию, которое я совершаю над собой. Если мои свойства меняются в чем-то ближе по отношению к его свойствам, называется, что я продвинулся в этой мере к нему. То есть мы измеряем расстояние наше изначально как 125 ступеней от Махсома и до него. И тогда, насколько мы можем уподобиться ему по форме, мы находимся на этой духовной лестнице между мной и им, и двигаемся по ней больше, еще больше. Нет меньше. Мы входим вообще в эту работу, даже как ты сейчас сидишь здесь, ты никогда не будешь в состоянии хуже, чем сейчас. Всегда мы только продвигаемся. Может быть, иногда тебе кажется, что ты как бы остаешься или отступаешь, но это только кажется. Для того, чтобы пробудить тебя, для того, чтобы как будто подставить тебе препятствия, чтобы из этих возможностей ты почувствовал новые свойства. Как правило, помехи приходят, потому что именно в них человек должен углубляться и видеть себя больше, потому что в них он потом почувствует особое отношение от Творца. Там, где дают удары, там это особое отношение. И сейчас, и на будущее тоже. Сменяют зло на добро. Но это особое отношение. Да.
1: Какова разница между тем, что я близок к Творцу, и тем, что Творец близок ко мне?
0: В чем разница между тем, что я близок к Творцу, и Творец близок ко мне? когда я продвигаюсь и приближаюсь к Творцу, я раскрываю, что с Его стороны нет такого близкий или далекий ко мне и вообще ко всем, что просто я все время нахожусь в Нем, а с Его стороны я нахожусь в окончательном исправлении. А из окончательного исправления Он относится ко мне. Но я чувствую Его отношение к себе негативно, насколько я не исправлен. Вот и все. Мы точно так же ведем себя в жизни. Возьми какую-нибудь маму такую требовательную, которая хочет, чтобы ребенок, допустим, был врачом. Ну, мечта мамы еврейской. Сколько она дает ему ударов и страданий разных, пока он не будет ровно в этом, пока он не будет учиться, не получит самую высокую оценку. Верно? Не меньше этого. Да. И в той мере, в которой он не согласен, так она больше давит. В этом нет ничего нового. Да.
1: Что я, по сути, могу получить с намерением радиоотдачи?
0: Что ты получаешь за намерение ради отдачи?
1: Что я могу получить с намерением ради отдачи? Какое желание именно реализую ради отдачи на нем? Или это не я решаю, потому что не я знаю?
0: Что я? Я не понял.
1: Какое желание в нем ради отдачи?
0: Нет.
1: Какое желание я выберу, чтобы попытаться работать над ним ради отдачи? Получить его ради отдачи, исправить его, и чтобы оно было с намерением?
0: Если у меня, допустим, много-много желаний. Какое желание я возьму? Снимаю с вешалки, как будто сейчас с ним я буду работать, чтобы оно было ради отдачи. Остальные пока что я оставляю.
1: Но нужно с чего-то начинать?
0: Да, да, не со всех вместе, по одному. Говорят, самым маленьким желанием, чтобы наверняка ты мог с ним работать. Не потерпеть, не
1: уносить.
0: Это просто. Ну, прекрасно, закончил с ним, возьми больше.
1: Но у него нет связи с Творцом.
0: Так кому ты делаешь ради отдачи? Если у тебя нет связи с Творцом, кому ты, с кем ты связываешь это желание?
1: Не себе.
0: Нет, нет, я не шучу, это серьезно. Не для себя. То есть ты мог сделать, может быть, какое-то действие, ты не знаешь какое. Допустим, просто сделать какой-нибудь сэндвич и почувствовать его как наслаждение, и отнести это наслаждение к Творцу, что ты, как хозяин, приготовил мне весь этот мир и привел меня в такое состояние, когда я наслаждаюсь этим сэндвичем. Я бы хотел почувствовать тебя, чтобы показать тебе наслаждение, которое я испытываю от сэндвича. Но не от сэндвича, по сути, а от ощущения, что это ты приготовил мне.
2: Так.
0: То есть ты приходишь к состоянию, когда тебе не хватает, кроме себя, ощутить его. И тогда тебе будет кому сказать спасибо.
2: Так.
0: Ну, начни с этого. Ты увидишь, что он раскроется. Нет проблем. Если ты будешь думать только о том, чтобы сказать ему спасибо, он раскроется. На этом он готов. Потому что действительно будет ради отдачи. Не важно, что это будет на сэндвич. Да.
1: Раф, что значит, что Творец относится к нам, как будто мы находимся в конце исправления?
0: Что называется, Творец относится к нам, как будто мы находимся в окончательном исправлении? Мы находимся с ним в самом лучшем состоянии, самом совершенном. Но это состояние скрыто от нас за 125 покрытиями. Так он относится ко мне за 125 покрытиями. Там, в окончательном исправлении, я чувствую свое отношение ко мне за 125 покрытиями, которые ослабляют его отношение до такой степени, что превращают его в противоположное. Понимаешь? И получается, что выходит, что для него я совершенен, и только относительно себя я не исправлен.
1: То есть, как будто он отдает нам, как будто мы...
0: То есть ты не делаешь ему никакого одолжения в том, что ты исправляешь себя. Не думай, что это ему во благо, это во благо тебе.
1: То есть, как бы он отдает нам, как будто мы находимся в конце исправления, просто мы этого не чувствуем.
0: Он дает нам, как будто находимся в окончательном исправлении. Мы действительно находимся в окончательном исправлении, только нам кажется, что мы как будто не находимся в этом. Это как будто противоположно нашему состоянию, а не состоянию окончательного исправления. Окончательное исправление – это единственное состояние, которое на самом деле существует, а то, что кажется нам, что мы вне окончательного исправления, это иллюзия, которая возникает как результат огрубления чувств. Наши чувства, они как... Это то, что мы должны исправить, чтобы почувствовать, где мы находимся. Он уподобляет это человеку, который находится в бессознательном состоянии. И тогда постепенно он восстанавливается, возвращается к сознанию. И это восстановление сознания по 125 ступеням, что постепенно ему выясняются состояния, пока он не доходит до состояния, когда он действительно, в котором он на самом деле находится. Что его сознание и состояние, в котором он находится, становится одним целым.
1: Да. Если мы сейчас находимся в конце исправления, то как можно сказать, что после Махсома мы ради отдачи? Ведь получается, что это ложь, потому что в любом случае он дает нам в такой форме, что он наслаждается тем, что мы отдаем ему это. Тогда что же здесь меняется, когда я перехожу в Махсом? Где добавка?
0: До Махсома человек проходит две главные ступени, очень важные, которые называются двойное скрытие и одинарное скрытие. И эти ступени дают человеку все килим, все свойства, которые он потом в духовном только увеличивает. Он облачает на них еще свойства, но злодеяния и заблуждения, который он сейчас совершает на своем духовном пути к Махсому, это настоящий килим, которыми он потом пользуется. Разница до Махсома и после Махсома — это не в этих килим только. Есть много. Но в общем, по сути, что до Махсома ты находишься вскрытие, и Творец не раскрыт. Ты можешь думать, иногда ты чувствуешь немного что-то. По сути дела, то, что твое ощущение Творца — это окружающий свет, не внутренний. Потому что у тебя нет экрана. После Махсома, это был первый экран, называется, что прошел Махсом, а потом еще экраны. И согласно твоему экрану, ты можешь получить внутренний свет. Это ощущение божественного, просто ясное и настоящее.
1: Я говорю, что относительно него нет никакой разницы.
0: Мы никогда не говорим относительно Творца, что он чувствует, как он. Мы говорим, как творение ощущает от него, или как творение представляет себе состояние Творца, но не его состояние вне творения. Происходит так, что ты иногда думаешь о своем товарище, разные такие мысли, которые вообще не он, это вообще не он. Ты думаешь, что у него есть такие вещи и такие, он думает так, у него есть такие беды, может быть так. А потом ты приближаешься, и ты видишь, что это вообще не то. Не было... Все была картина, которую ты представлял себе.
2: Так.
0: То есть есть момент осознания из себя, что мне кажется так-то и так-то, есть момент, что действительно настоящая картина его. То есть настоящую картину Творца я никогда не знаю. Я могу только осознать его, как я думаю о нем, как я понимаю о нем и так далее. Самая настоящая картина, максимум, на что я способен, это окончательное исправление, когда мои келим не портят то, что он хочет, чтобы я почувствовал от него. Хозяин, который хочет дать 5 порций, на 100% каждую порцию я принимаю это, через это я чувствую отношение хозяина ко мне. Вот и все, нет ничего больше. Больше этого я не могу. Вопрос, допустим, я сижу перед хозяином. Я, в общем, сижу и беру и ем от него. Он наслаждается от того, что я ем. Это состояние уже происходит. Так в чем добавка, что вдруг я...
1: О, добавка? Добавка «я».
0: Но это в конечном счете я уже съел это.
1: Нет, ты никогда не был в связи с хозяином со своей стороны и не ощущал его так, как собираешься ощутить. Потому что то, что было, то есть конец исправления, которое создал Творец, сотворил Творец, это за счет Творца, не за счет творения. Мы изучаем, что распространение света и его исторжение делают кли пригодным к его предназначению. То есть тогда есть хиссарон. И из этого хиссарона, из этой потребности, есть связь творение с Творцом. А прежде этого не было. Максимум, что Творец может сделать, это создать желание получать, наполнить его, дать его ощущение стыда, чтобы оно посредством этого сократилось, чтобы оно переходило от одного состояния к другому и скатилось от него к другому краю. Сверх этого Творец ничего не может. Это называется, что желание развивается. Оно не приближается. Он может сделать обратное. Он может сделать все, кроме как Бальсулам приводит там в письме пример. Кроме как дать человеку почувствовать, что это он делает. Встречаются 2 товарища. Через 20 лет один стал богатым, а другой стал бедным. Богатый берет бедного себе домой и говорит: «Все, что мое, твое». Неделю так они проводят, все хорошо и замечательно. И действительно, он делает для него все самое хорошее. Без всякой мысли в сердце, что может быть так, наоборот. Богатый готов открыть все.
3: Ну,
1: и все же, что говорит его бедный товарищ, который понимает, что тот дает ему как самому себе и даже еще больше? Что он говорит? Он говорит, есть только одна проблема, один изъян, что это не я, что это ты это сделал. И с этой вещью ты ничего не можешь сделать. А что ты можешь сделать, если ты действительно хочешь сделать мне добро? Дай мне возможность, чтобы я пришел к тому, что есть у тебя сам. И все. И это то, что Творец делает с нами. Тогда действительно, когда приходят к равному с ним уровню. Я просто болен.
0: Мы учим, что свойство Творца — это добрый, дающий добро. Но до Махсума мы не чувствуем этого. Так как можно пользоваться злом, которое мы все время получаем от него? Можем ли мы как-то пользоваться пока что нашей картиной относительно него?
1: Я не понимаю, что значит, как использовать зло, которое я получаю от него? Используй настолько, насколько ты понимаешь. Ну, что значит использовать зло, которое я получаю от него? Любую вещь, если ты хочешь использовать ее, это называется, что ты берешь эту вещь и с этим обращаешься к нему. Это называется использовать. Потому что что, ты думаешь, что ты способен что-то сделать сам? Ты можешь что-то сделать, если ты требуешь у него, просишь у него, а он выполняет. Он не может выполнить сам без того, чтобы ты попросил. А ты не можешь обязать его сделать что-то без того, чтобы эта просьба была у тебя выясненной и истинной. Вот и все.
0: Мы все время заняты моим отношением к Творцу, моим отношением к помехам, с нашим отношением к Творцу. Как мы все-таки можем думать, как относиться к товарищам, обращать внимание на товарищей?
1: Как мы можем, несмотря на все это, обращать внимание на состояние товарищей? Не только товарищей, может быть, также и на распространение, на все, что относится к распространению науки Каббала. Если я все время замкнут на Творце, одно обязывает другое. Человек раскрывает, что в одиночку, так как он устроен, он не способен обновить связь с Творцом или увеличить ее буквально ни в чем. Не способен. Сиди дома, и ты увидишь, насколько ты будешь пуст. Не будет у тебя никаких мыслей. Не будет. Ты приходишь сюда, хотя ты думаешь, что я прихожу сюда, еще 100 человек вокруг меня, какой беспорядок. Ты приходишь сюда, ты начинаешь работать. У тебя есть посторонние мысли, такие хорошие, неважно. Все крутится. Ты входишь в такой водоворот. Так это самая полезная вещь. Ты видишь, вчера была хорошая суббота. Действительно хорошая. Так хорошо работали, говорили о многих вещах, была особая связь. Результат этого сейчас будет таким, что вы почувствуете тяжесть. Почему? Приходят новые желания, сил еще нет. Но авиют поднимается, начинает поднимать, как говорится, левую линию. Но это еще не левая линия, но и тогда ты чувствуешь какую-то тяжесть, и нет такого ощущения, что ты паришь. Через день-два, если он все-таки идет с этой тяжестью, но возвращается в группу и все время находится в каком-то процессе, то начинает постигать нечто более зрелые желание, которое сейчас после субботы ощущалось как тяжесть, с которой ему трудно идти. Это желание посредством учебы соединилось с каким-то свечением и начинает уже быть как бы новым мозгом, новым разумом и новым сердцем. Желание, которое прежде ощущал как какую-то тяжесть, которое дает ему какое-то такое отягощение. Действительно, посредством учебы, через несколько дней, он должен почувствовать, что именно внутри этих желаний и этих развлечений, безвкусных, которые были как бы без вкуса, было тяжело, была слабость, начинает чувствовать, там новые развлечения, новые знания, уже опыт, пока не приходит к тому, что действительно наслаждается тем, что прошел и падение, и подъем. Это называется, что прошел новый день. Этот день может длиться неделю или месяц, неважно. И так далее.
0: Понятно, что наша работа должна быть в группе, и самостоятельно дома работать невозможно. Но все-таки вот находишься в группе во время урока даже, что ты настолько занят тем, что ты смотришь внутрь себя и всякое такое, как все-таки ты можешь думать о том, кто находится рядом с тобой, что происходит с ним, обращать внимание?
1: Ты говоришь, что не способен думать о нескольких вещах одновременно. Хорошо? Прежде всего, не думай, что из-за этого ты менее успешен, чем кто-то, кто более быстр в мыслях. Это вообще не связано. Здесь нет никакого измерения одного относительно другого, что можно было бы измерить и сказать, он более успешный, чем я, более быстрый, идет по более удобным путям или как-то. Нет. Это просто... Эти вещи в такой форме не проверяются. А я сижу, я знаю, что я должен думать об учебе. Изучаем что-то, допустим, учение 10 сферот. Там не просто, там вещь, которая новая для меня, это трудно. Я должен связать много вещей, помнить, и вместе с тем я должен думать о Творце. Я Творец и действие, которое я делаю, или то, что я изучаю, как я стремлюсь прийти к цели, где цель — это слияние с Ним, там, на высшей ступени, что называется концом исправления. Как я думаю об этом, и также я должен думать об учебе вместе с этим, а потом не только об этом я должен думать. Чтобы прийти к этому, я должен вспомнить о товарищах, где они рядом со мной. Я должен думать, чтобы у них было больше, чем то, что будет у меня. Что я учусь, но чтобы было у них. Вот буквально так. Какие вещи, такие дополнительные мысли, такие странные для нашей природы, для моей природы, что это вообще выводит меня из всего занятия учебой и мудростью, буквально согласно разуму, и любовь к товарищам, и как мы вместе. Короче, так много требуется от меня, что я просто не знаю, что делать. Скажи мне, просто учиться, я буду учиться. Скажи, только не учись, неважно, открой книгу и думай о Творце, я сделаю. Но я не могу связать все эти концы вместе. Решение не связывай. Как способен? Будь в этом. Вместе с учебой. Это первое. Главное — это учиться. И во время учебы требовать, чтобы эта вещь была в тебе. И все. Все остальное, как подготовка, находится там внутри.
0: Как мы видели в субботу, можно, по сути дела, прийти к состоянию, что каждый занят собой. И происходит так, что человек находится просто в опасности, как то, что было в субботу. Так, по сути дела, как произошло такое, чтобы мы были достаточно чувствительны к товарищам, что практически невозможно делать это все.
1: Собери всех товарищей, которые более-менее к этому относятся. Возьмите лист бумаги и сделайте между собой соглашение, что вы проверяете каждые полчаса, допустим, всех, где находится каждый из нас, не сбежал ли. Ты знаешь, как... Если сбежал, нужно сразу привести его. Может быть, будут у вас такие 2-3 особых человека, у которых есть такой подход. Действительно, поговори с человеком, который находится в состоянии не очень хорошем, пробудить его, вернуть его, посадить его в группу и так далее. Но это обязательно, чтобы группа заботилась о каждом, кто находится. Ты видишь, почему мы разделились на группы? Потому что если это 100 человек, невозможно видеть. Тот есть, а того нет. Невозможно. Так хотя бы за одним столом сидит вся моя группа, и тогда я вижу, кто есть и кого нет. И 15-20 тоже много, желательно 10. Но это соглашение обязательно должно быть. Может быть, не письменно, пусть будет устно, неважно. Но сделайте так, чтобы человек чувствовал, что это его обязывает. Сделайте письменно, сделайте это так, в очень серьезной форме. Это психологически это влияет на человека.
0: С одной стороны, у меня есть хисарон к Творцу. То есть я очень-очень хочу продвигаться. Я продвигаюсь медленно. С другой стороны, я должен продвигаться в радости. В любви, в правой линии. Но я продвигаюсь медленно, как мне кажется, слишком медленно. У меня есть этот хисарон.
1: Как ускорить продвижение?
0: Как, чтобы вещи сложились вместе.
1: Ускорение в продвижении не посредством того, что ты... Ой-ой-ой. Опять звук пропал. Делаешь какие-то, не знаю, усилия. Понимаешь? Ускорение в продвижении, чтобы ты каждый раз вспоминал, что нужно вернуться к контакту с ним. Чтобы как можно меньше пустого времени было у тебя между входами, что называется, между контактами с ним. Делай всякие знаки, думай о всяких средствах, чтобы в каждый момент, когда ты находишься где-то, ты слышишь, ты читаешь, неважно кто и что, чтобы ты вспоминал. О, опять забыл на несколько мгновений. О, я опять забыл. И вот эти входы, то, что ты отключаешься, это хорошо. Нехорошо, что время, пока ты возвращаешься к связи, может быть несколько часов. Или может быть даже несколько дней, я не знаю. В этом твоя работа.
0: Эти подъемы и падения. Я понимаю так, что это после Махсома. А на этапе подготовки вообще нет подъемов и падений.
1: Посмотрим на тебя. Подъемы и падения есть и до Махсома, и после Махсома. Только у нас во время подготовки это не называется настоящими подъемами и падениями, как потом. Потом подъемы и падения — это падение в клипот, это ощущение отдаления, действительно отдаления, реальное ощущение внутри килим. То есть человек включается в оба конца. Творец и противоположность ему. А пока сейчас мы чувствуем или окружающий свет немного скрыт, тогда падаем внутри нашей маленькой животной природы, деньги, почет, знания, или вообще ничего, такая пресность. Или, если свет светит, тогда мы герои, думаем. Мы так думаем. Тогда мы так горим, идем за ним, мы готовы на все. Это не точно те подъемы и падения, которые есть после Махсома, но все-таки это тоже кое-что. Ладно.
0: Сейчас, друзья, подведем итоги. Каковы наши впечатления от урока или что из этого мы берем для реализации в десятках? 6 минут, семинар, пожалуйста.
1: Мне кажется, что в конце подъемы и падения, входы и выходы и вообще. Как наладить, как выстроить себя, группу, окружение, десятку, чтобы все время возвращало тебя, заставляло все время вернуться к связи, к контакту с Творцом. Всякие ухищрения в течение дня. И вообще такое желание. Желание сблизиться, желание реализовать методику.
0: Да, правильное отношение к реальности. Всякий раз заново человек должен строить.
1: Да. Одна из тем урока. Ты никогда не будешь в состоянии худшем, чем сейчас, потому что тебя все время продвигают. Тебе кажется, что ты выпал. Это для того, чтобы пробудить тебя. Дать тебе различные возможности, дать тебе возможность почувствовать новые развлечения. Только для того, чтобы мы двигались вперед.
0: Я слышал, что если мы прилагаем усилия, чтобы сказать спасибо Творцу, то Творец раскрывается. Я слышал, что надо сделать между нами соглашение.
3: Азирус бейткадмут шата тизахер кольпам лахзор лемагаим.
1: Ускорение в продвижении, чтобы ты все время вспоминал, что нужно вернуться к контакту с ним. Это что Гершин сейчас сказал. Это ты приходишь к состоянию, что тебе необходимо почувствовать его. И тогда тебе будет кому сказать спасибо. Ну, начинай все. И ты увидишь, что он раскроется. Нет проблем, если ты будешь думать только о том, чтобы сказать ему спасибо, он раскроется. На это он готов.
4: Да,
0: этот пример с сэндвичем, который мы готовим к исправлению на маленькое желание, но тот факт, что мы хотим выразить ему благодарность, мы уже требуем его раскрытия. И это действительно одна из особых вещей, которые мы услышали на этом уроке. Такой урок богатый, очень особыми пониманиями, было общее объяснение.
4: Ашир ваани, ша Ашир яхол атет лаани, шеу хавер шло милифней арбе зман, у яхол атет ло кол тув, бли агбала мамаш микол алев, авал аани ягид, ше адайн еш бадавар азе бгам, ки аани ло маргиш, шеу הרוויח את זה, שהוא נתן משהו מעצמו, אז הבורא נתן לנו את ההזדמנות באמת להרוויח, ואז לכן יש לנו את כל העבודה הזאת המיוחדת.
5: גם המקום הזה שהיה שבמאמר על שתי בחינות שיש בקדושה אחת שהיא כאילו להשפיע על מנת להשפיע לא יודע, אחת זה כאילו שבעצם מתוך הכלי קבלה עם הכוונה הנכונה זה בעצם הקדושה הזאת שכאילו יש מלמטה שבעצם אנחנו צריכים, אנחנו גם כאילו באיזשהו מקום ככה, לא יודע אם מצווים, אבל כאילו נדרש מאיתנו, כמו שהבורא הוא קדוש, ככה גם אתם תהיו קדושים. קדושה מלשון להשפעה. אני חושב שצריך כאילו גם מהאדם את הרצון ההתחלתי לצאת, לנתק את עצמו מהכלי קבלה, לרצות להיות במקום הנכון עם הכוונה הנכונה. כמו שדוד אמר, רק תרצה להגיד לו תודה, תחפש איך להודות לו, וכנראה זה כל מה שנדרש מהאדם, משם כבר האור פועל ומסדר את הכלי.
6: זוהר כותב, הדוגמה אם להכין סנדוויץ' ולעשות את זה כדי להרגיש אותו שעשה את זה או שעשיתי את זה עבורו. קצת בלבול, אבל כנראה שבגלל שההשפעה לא כל כך ברורה. כל כך לא ברורה. ומוסיף, גם מהשיעור שאדם, חברים הזכירו, האדם מגלה שלבד, כמה שהוא לא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו, ממש במאומה, לא מסוגל. ודווקא בהמשך הקטע עם החברים, כמה שזה ככה, איך זה נקרא? מערבולת כזאת. דווקא שם זה הדבר המועיל ביותר.
7: מהשיעור, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם. זה חובה שקבוצה תדאג על כל אחד ואחד שנמצא. בשולחן אחד יושבת כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. הסכם הזה חובה שיהיה. תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו.
8: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: кому обратиться?
1: Да, вопрос подруги. Есть такие регионы, как скандинавские страны, где много, выпускников МАК, которые говорят на русском, и плохо владеют местным языком. И буквально несколько человек местных. Вот что им делать? Как, на каком языке проводить? Объединяться ли с местными?
2: Вот Муркавуд, Миша,
0: еще одна сложность. Кто хочет заниматься этими вещами, приглашаем. Еще раз, если вы хотите принимать вызовы, а мы любим такое делать, то можно сесть там 5-6 человек и говорить на трех языках и каким-то образом объясняться друг с другом, чего хотим. Да, есть такая возможность. И мы видели очень много товарищей, которые приезжали на конгрессы и говорили на языке сердца, как говорится. Не знаю, какие еще опции у них есть. У той самой подруги из Норвегии. Если она учится в МАК, она может поехать в Тбилиси, она должна решить. Если она не знает язык, так что она будет сидеть там с норвежцами, что она будет делать?
3: Да, язык важен. То есть люди должны разговаривать на одном языке, или, по крайней мере, чтобы был перевод, который позволяет понимать друг друга. Не стоит собираться в местах, где я совершенно не понимаю, о чем идет речь, не понимаю языка. Это очень часто Раф давал такие рекомендации на конгрессе. Конгресс важен для связи, для и семинары, и все.
0: Но если нет возможности поехать, то стоит даже без языка, желательно не сидеть дома. Лучше приехать туда и сидеть там, каким-то образом включаться.
3: Да, мы видим, что есть много вопросов на эту тему. Мы только начали процесс. Мы не утверждаем, что есть ответы на все, но постепенно вместе выясним, как здесь говорится, мы вместе построим этот процесс через общую подготовку. Мы закончили урок, мы извиняемся перед всеми товарищами за технические проблемы. Мы будем надеяться, что вы в записи сможете прослушать. Мы сообщаем латинскому КЛИ. Сегодня, 2 сентября, 18:30, состоится открытая беседа руководства с латинским КЛИ. Это будет транслироваться в системе РВУТ. Мы приглашаем всех, дорогие друзья. Конгресс выпускников МАК Исраэль, русскоговорящих. И это будет 7 августа. 8:30. Будем разговаривать о нашей жизни, о наших проектах. Наша связь-то основа распространения. Приглашается весна, осень 26 года, и все, кто хотят почувствовать, мы всех приглашаем, закончим песней.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем служить урок Рава от 16 июня 2002 года. Урок основывается на статье Рабаша «Два свойства святости». Первый том, 482 страница. У нас 20 минут на чтение статьи.
1: Бет бхейнот бакдуша.
2: Два свойства святости. Есть святость наверху, есть святость

0: внизу, как сказано, святы будьте.
1: וזהו סיבה ונתינת טעם למה צריך להיות קדושה למטה משום שלמעלה הוא קדוש לכן הוא רוצה שגם למטה יהיו קדושים חז"ל דרשו קדושים תהיו פרושים תהיו כי קדוש
0: святы будьте
1: לומר То
0: есть отделенными будьте, потому что свят я. То есть если вы освящаете себя, я поднимаю на вас, возношусь над вами, как будто вы осветили меня. На первый взгляд это трудно понять. Ведь отсюда получается страшно подумать, что как будто наверху нет святости, но поскольку Творец хочет быть святым, поэтому он говорит, что если вы осветите себя, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. И следует понять это. Ведь из простого понимания языка получается, что поскольку Творец свят, он говорит, что творения тоже будут святы, как сказано, «святы будьте, ведь ибо свят я». Творец всесильный ваш. А из объяснения мудрецов получается, что это нижние должны быть святы, чтобы осветить его, как они объяснили слова, «Ибо свят я, Творец всесильный ваш». То есть, что если вы осветите себя, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. Выходит, как будто причина, по которой нужно быть святыми, чтобы наверху была святость.
2: Еще мудрецы объясняют, святы будьте, можешь, как я, ведь сказано, ибо свят я. Моя святость выше вашей святости. Это тоже трудно понять. Разве можно себе представить, что Израиль будут как Творец? Разве можно такое подумать? И чтобы понять вышесказанное, следует понять, что означает, что мудрецы объяснили «святы будьте, как отделены будьте». Иначе говоря, от чего человек должен отделить себя? А кроме того, следует понять причину, по которой человек должен отделять себя. И из сказанного получается, что нужно отделять себя так, как ибо свят я. И это тоже нужно понять. Пусть то, что Творец свят, еще можно понять. Однако то, что Творец свят, было бы причиной того, что и человек тоже будет свят. Почему? Разве можно уподобить человека, чтобы он был подобен Творцу? Возможно ли такое? А если да, то следует понять, что имеется в виду, что человека обязывают, чтобы он стал святым, как Творец.
0: И получается, что это главное, чем человек должен быть. Иначе выходит, что будет противоположность святости, скверно, а посередине как будто ничего нет. Или же скажем, что есть среднее свойство между святостью и скверной. И это тоже нужно понять, что есть скверно в работе и что есть святость в работе. Следует объяснять все эти вещи в одном направлении, то есть вернуться к тому, в чем состоит цель творения, и что является корнем неисправленности, и что такое исправление, которое мы обязаны произвести для того, чтобы цель творения реализовалась в своем совершенстве. Другими словами, творение получит то благо и наслаждение, которое заключалось в желании Творца дать им. Как сказано выше, что желание его насладить свои создания. Известно, что желание насладить создало желание получать и стремление получить благо, которое он хочет дать. И это желание получать называется корнем творения. Ибо от этого желания получать впоследствии распространилось много свойств в этом желании получать. Другими словами, когда он вышел и впервые открылся и получал на это свойство, это состояние называется мир бесконечности.
2: Это означает, что желание получать еще не произвело окончания на высший свет, а приняло это в кли приняло в это кли получение блага и наслаждения. Поэтому было произведено исправление, чтобы они получали высшее благо не ради получения, а ради отдачи. И благодаря этому они не будут ощущать никакого стыда во время получения наслаждения. И сказано, получается, что в мире бесконечности было лишь одно желание. Только потом, то есть после того, как было произведено исправление сокращения, означающее, что можно получать лишь в мире, в которой они могут построить намерение ради отдачи, это желание получать уже разделилось на множество частей. Потому что когда Малхут получала на кли, которое мы относим к Творцу, говоря, что Он создал нечто новое, сущее из ничего, называемое стремлением к получению наслаждений, Малхут могла получить все, что Творец задумал дать. Ведь в той мере, в которой Он хотел дать, в этой мере Он создал желание получать. И само собой, разумеется, Малхут могла получать все благо, заключенное в желании Творца давать. Поэтому это считается одним желанием. Как известно, свет разделить невозможно, а все разделения. Все разделения, которые мы различаем в цветах, происходят только относительно получающих. Поэтому, поскольку в получающем кли было только одно свойство, это автоматически считается одним светом, как сказано выше, что одно кли считается одним желанием.
0: В то же время, после исправления того сокращения на желание получать, нужно поставить намерение ради отдачи. Поскольку свойства отдачи мы относим к творениям, килим, которые творения должны создать, безусловно, не могут завершиться за один раз. И потому всякий раз нужно брать какую-то часть желания получать и исправлять ее ради отдачи. В этом состоит причина того, что общее желание получать, которое было создано, разделилось на много частей, в мере намерения желания отдавать, которое они ставят на них. В этом мире желание получает свет, соответствующий тому желанию, которое исправлено с намерением на отдачу.
1: שנותנים עליהם בשיעור זה הרצון מקבל את האור המתאים לרצון הזה המתוקן עם כוונה דה להשפיע.
0: И сказано, получается, что то, что они объясняют «святы будьте», «отделены будьте». И мы спросили, от чего человек должен отделить себя? И следует сказать, что человек должен отделить себя от эгоистической любви, то есть от получения для себя, и заниматься только отдачей.
1: И это
2: потому что «Ибо свят я», другими словами, для того, чтобы вы были способны принять благо и наслаждение, и благо, которое вы получите, будет тогда без всякого стыда. Это возможно, если вы будете в свойстве желания отдавать. Это приведет вас к подобию по форме. Согласно объяснению мудрецов, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. И потому сказано, святы будьте, вы будете в свойстве желания отдавать, ибо свят я, ведь и я лишь в свойстве отдачи. И поэтому должно быть подобие по форме, называемое слиянием. И из сказанного поймем то, что мы спросили. Ведь здесь получается, что причина призыва «святы будьте» в том, что Творец свят. В таком случае, что означает, что мудрецы сказали «ибо свят я»? Имеется в виду, что если вы осветите себя, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. Отсюда получается наоборот, что вы должны быть святы, чтобы как будто вы осветили меня. И вообще трудно понять, что народ Израиля должен осветить Творца. Что это означает? Мы всегда говорим «Благословен ты, Творец, освящающий Израиль и времена». «Благословен ты, Творец, освящающий Израиль и день памяти». А также говорим в Кидуше, «Ибо ты нас выбрал и осветил ты из всех народов». В таком случае, что же означает «как будто вы осветили меня»?
0: Это значит, что Творцу нужно, чтобы мы дали ему что-то для его блага, поскольку ему как будто нужно наше освящение. И от этого он не может достичь, иначе как через нас. Разве можно сказать, что он, страшно подумать, нуждается в творениях, чтобы они дали ему что-то для него? И как мы объяснили, святой означает отдающий, а чтобы у творений были килим для получения его блага, обязано быть подобие по форме. Другими словами, у творений тоже все желание их будет лишь отдавать, а не получать, иначе не видно, что Творец дает им. Поэтому сказал Творец, что если вы освящаете себя, то есть что вы отделите себя от получения ради себя и будете заниматься только работой по отдаче, называемой святостью, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. Другими словами, тем, что вы занимаетесь отдачей, вы сделали так, что я тоже смогу давать вам все благо.
2: Согласно этому, выходит, что то, что Творцу нужно, чтобы творения осветили его тем, что они осветят себя, имеется в виду раскрытие того, что Творец является дающим. Иначе он обязан быть в скрытии по отношению к творениям. И он не может дать им высшее благо, поскольку за получение блага они войдут в кли эгоистической любви сверх меры из-за излишеств. Иными словами, до этого они получали благо и материальное наслаждение в получающей килим, тогда как он даст им высшее благо, являющееся истинным наслаждением, они, несомненно, станут настоящими получателями. Ведь известно, что свет создает кли, то есть наслаждение ведет к вожделению, как сказали наши мудрецы, глаз видит и сердце жаждет. И отсюда поймем, что Творцу нужно, чтобы творения осветили себя, это на благо творения. Другими словами, благодаря тому, что они будут работать ради отдачи, у Творца будет возможность давать им благо. И они останутся в свойстве отдачи, а не в эгоистической любви, что в духовном создает различие, как сказано выше.
0: Поэтому сказано, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. То есть этим вы привели к тому, что я стал раскрыт всем, что я свят. То есть, что я даю всему миру благо и наслаждение. Ибо дающий называется святым, как сказано выше. И сказанного поймем, то, что мы спросили о том, что мудрецы объяснили слова «свят и будьте», «можешь, как я», ведь сказано «ибо свят я», «моя святость выше вашей святости». И мы спросили, неужели может быть кто-то, кто думает, что святость Израиля будет подобна святости Творца? Из сказанного можно объяснить. Творец сказал «святы будьте», где имеется в виду, что вы будете отделены от получающих килим и будете заниматься только лишь отдающими килим. «Можешь, как я», то есть как Творец не пользуется получающими килим. Ибо страшно подумать, от кого он будет получать. Ибо все, что мы можем сказать о Творце, это лишь из того, что мы получаем от Него. Как сказано, из действий твоих познаем мы тебя.
2: И потому Творец говорит, пусть тебе не придет в голову быть как я. То есть вы останетесь в свойстве отдачи ради отдачи. И потому он говорит, можешь как я. То есть... как я, только дающий, не получаю ничего, вы тоже останетесь в свойстве отдачи ради отдачи. Об этом он сказал. Нет, вы должны прийти к свойству получения, то есть именно получения. Вы должны использовать свои получающие килим. И только намерение должно быть ради отдачи. Ведь цель творения — насладить свои создания, чтобы творения получили благо и наслаждение. И потому сказано, моя святость выше вашей святости. И сказано, получается, что мы должны отличать святость наверху от святости внизу. Хотя и написано, святы будут ибо свят я всесильный ваш. И мы объяснили, что имеется в виду, что вы будете работать только ради отдачи, как я отдающий, как сказано в словах наших мудрецов, как он милосерден, так же и ты будь милосерден.
0: Тем не менее, есть разница между святостью наверху и святостью внизу, ибо святость наверху целиком на отдачу, и нет там совершенно никакого получения, тогда как святость внизу не такова. Но совершенство — это именно когда используют получающие килим. И святость говорит о намерении. Другими словами, то, что от творений требует, чтобы они были святы, чтобы были дающими, а не получающими. Главное, что имеется в виду, чтобы они работали ради отдачи. Однако в порядке работы следует различать катнут святости и гадлут святости, ведь порядок работы таков, что идут от легкого к тяжелому. Поэтому следует сначала начинать работу, чтобы действовать по отдаче более ради отдачи. И это называется, что во всех заповедях, которые он исполняет, намерение его будет не получать в виде вознаграждения какую-то компенсацию за исполнение Торы и заповеди, а чтобы было лишма, а не ради собственной выгоды. И это называется отдача ради отдачи. А потом наступает порядок гадлута, то есть начинают работать с получающими килим ради отдачи. И это называется, что творения говорят, мы желаем получить благо и наслаждение, поскольку это является желанием Творца, который создал мир, чтобы насладить свои творения. Получается, что следует различать два вида святости. Первое — святость наверху, когда он полностью отдает, не получая совершенно ничего. Второе — святость внизу, когда по действию он на самом деле получает, но намерение его — на отдачу.
1: Конец статьи. Увамур йоце, шиеш лану лавхейн бен кдуша шелемала לקדושה של מטה. הגם שכתוב קדושים תהיו, כי קדוש אני אלוקיכם, שפירשנו שהכוונה היא שאתם תעבדו רק בעל מנת להשפיע, כמו שאני הוא המשפיע. כנ"ל בדברי חז"ל, מהו רחום? אף אתה רחום. מכל מקום יש הבדל בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. כי קדושה שלמעלה הוא כולו להשפיע, ואינו נוהג שם קבלה כלל. מה שאין כן, קדושה של מטה אינו כן. אלא, השלמות היא דווקא כשמשתמשים עם הכלי קבלה, והקדושה היא על הכוונה. כלומר, מה שדורשים מהנבראים שיהיו קדושים, שיהיו משפיעים ולא מקבלים, עיקר הכוונה הוא שיהיו בעל מנת להשפיע. אולם, בסדר העבודה יש להבחין בין קטנות לקדושה לגדלות לקדושה. היות שסדר העבודה הוא שהולכים מהקל אל הכבד. אלא זאת, צריכים מקודם להתחיל בעבודה, שהמעשים דה השפעה שיהיו בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שכל המצוות שהוא עושה, יהיו כוונתו שלא לקבל שכר איזה תמורה בשביל קיום תורה ומצוות, אלא שיהיה לשמה ולא לתועלת עצמו, שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך הולך הסדר של גדלות, היינו שמתחילים לעבוד בכלים דקבלה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהנבראים אומרים אנחנו רוצים לקבל טוב ועונג, היות שזהו רצונו יתברך, שברא את העולם בכדי לענות לנבראיו. נמצא שיש להבהין בית קדושות. א', קדושה שלמעלה, שהוא כולו להשפיע ולא לקבל כלל. ב', קדושה של מטה, שהוא כן במעשה לקבל, אלא הכוונה היא להשפיע. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002.
3: קראנו מאמר מפרשת קדושים, שלבי הסולם קרח ב', עמוד קופת.
2: בלי מסב, там нет звука.
3: בית בחינות בקדושה. קדושה זה נקרא על מנת להשפיע.
0: Святостью называется ради отдачи. То есть намерение, не важно действие, а действие свидетельствует о том, что намерение действительно ради отдачи. Поэтому вся святость от Махсома и выше до окончательного исправления души, это все ступени ради отдачи, намерения ради отдачи. Но зависит, какое желание получать, какие получающие килим, какие действия мы можем присоединить к этому намерению. Насколько человек может присоединить к намерению ради отдачи свою индивидуальность все больше и больше, называется, что он поднимается по ступеням все выше и выше. То есть главное — это намерение. От него начинают и на нем заканчивают весь путь. Вся духовность — это только намерение. Но на какое желание опирается намерение, это определяет человека. И в этом есть определенная ступенчатость, конечно, согласно вьюту желания, вьюту экрана, на который человек может поставить, который человек может поставить на желание, согласно этому, измеряют уровень человека. А желание получать, которыми пользуются, желание получать с намерением ради отдачи. Если с намерением ради отдачи пользуются желанием с вьютом Шороша Алифбет, называется, что мы не получаем, чтобы отдавать, а только отдаем ради отдачи. Почему? Нет такого отдачи ради отдачи. Это действие, которое не относится к творению. Тогда нет получающего кли, как мы учим. А из-за того, что желание получать с вьютом Шороша Алифбет пока еще не ощущается как получающее наслаждение, поэтому работа с ним называется работа по отдаче ради отдачи. И только если намерение ради отдачи опирается на желание получать с вьютом Гимала Далет, тогда называется, что получают ради отдачи, потому что с таким вьютом Далет и Гимал есть уже ощущение получающих, ощущение наслаждения, ощущение стыда. И тогда уже начинают получать ради отдачи, как бы ощущение получения ради отдачи. Поэтому каждая душа, каждая кли разделяется на Гагальтейна и Ахаб, и работа другая, работа над Гагальтейнаем называется работа в Ибуре, зарождение, рождение, Ибур, лида, рождение, вскармливание ника до времени катнута, а работа над получающими келим, далит гимл по вьюту, там работа над келим гадлута, это уже начинает бармитсва и дальше, что называется в духовном бармитсва, то есть начинает работать с ахапом. Это два свойства в святости. Но святость измеряется, по сути, не по желанию, а по намерению. Минимальное намерение ради отдачи, которое действительно ради отдачи, которое человек обретает сразу же, ставит его в духовное пространство, в духовный мир. То есть что называется обретение? Переход через махсом. Обретение намерения ради отдачи, которое называется лишма. Есть вопросы? Все понятно. Да?
2: Минимальное намерение отдавать. Это значит, что наверняка к этому присоединится действие. В этом дело, что главное намерение. Может быть, намерение без действия в духовном?
0: В духовном намерении бездействия, я не знаю, что именно ты имеешь в виду в действии. Действие называется... Я, прежде всего, забочусь о намерении. Так, то есть это то, что мы говорили, что прежде всего я обязан найти Творца, чтобы у меня была какая-то связь с Ним. Потом я должен проверить, какая связь у меня есть с ним. Вообще, может быть, ради получения, а может быть, нет связи. Когда есть связь, я проверяю, является ли эта связь ради отдачи. Допустим, я уже пришел к состоянию, что действительно у меня есть способность быть в сокращении, когда я сокращаю свои желания и все свое отношение, все мое отношение к нему ради отдачи. Теперь вопрос, что называется ради отдачи? На какую высоту это может быть? Или я ем салат, или кусочек хлеба, или рыбу, или даже мясо. В этом разница. 5 порций, 5 уровней авиюта. На какую максимальную порцию по количеству и качеству я могу произвести расчет, что я получаю это наслаждение ради отдачи, наверняка ради отдачи. Это называется расчет, который производит в Рош Парцуфа. А потом есть действие. Но расчет в Рош Парцуфа – это, по сути дела, само действие считается в духовном. Из-за того, что после этого от него и далее, конечно, исполняется действие. Но это нет спора. Если есть расчет в Рош. То есть расчет в Рош, когда я проверяю, что я способен построить Рош Парцуфа, это уже свидетельствует обо всем, что будет потом. Это называется намерение в Рош ради отдачи. Согласно действию, когда я проверяю и делаю, готовлю все к получению внутри кли.
2: Да. Человек, когда он должен прийти к самой высокой ступени получения ради отдачи, это выглядит, казалось бы, даже выше, чем здесь выглядит Творец, потому что Творец, он только ради отдачи.
0: Ты не был здесь, может быть, 2-3 дня назад, мы читали такую статью, что, конечно, у Творца нет проблем. Он отдает по своей природе. Я отдаю, я должен быть дающим ради отдачи. Это какие-то вещи странные, да. Какое-то сочетание такое слов. Из-за того, что творение – это желание наслаждаться. И если с наслаждением, которое он чувствует, намерение его доставлять наслаждение дающему наслаждение Творцу, это называется, что он отдает из в общем качества действия, суть действия. Но на самом деле он всегда получает, у него нет другой возможности. Всегда я пользуюсь моим желанием получать аппетитом и яствами, которые находятся передо мной, чтобы соединиться с хозяином. У меня нет никакой связи с хозяином, кроме как через эти яства и через мой голод. Это средство. Так что спрашиваешь? Так, конечно, Творец, который является дающим, исходя из своей природы, я не знаю, у него, я не могу сказать, что у него есть какие-то усилия по отдаче, конечно, нет. Это его желание, это то, что он исполняет. Так, я не говорю о высшей силе вообще, как она в отрыве от меня. Я не могу сказать этого, как она. Я могу только сказать, что я получаю от нее, что я чувствую от нее. Или хорошие вещи, или плохие, или стыд, или наслаждение. Вот и все. Но что она собой представляет? Я не могу представить себе, что называется, просто желание отдавать. Не могу представить себя. Даже если я буду творением, не знаю, каким, на каком уровне. Может быть, есть там какие-нибудь подарки от Творца, что можно как-то там понять, что называется. Об этом то, что я понимаю внутри моих получающих келим. И тогда через действие по получению я могу представить себе его. Но не выше моих келим, я никогда не могу выйти из моих келим. Выйти из келим называется абстрактный свет. Это не творение. И его я тоже не чувствую, это абстрактный свет. Если я чувствую абстрактный свет, это только потому, что я пришел к состоянию, когда я чувствую, что он абстрактный, все-таки в моих килим, получающих килим. Понимаешь? Так вопрос нерелевантен. То, что находится выше границ творения, этим мы не занимаемся, потому что это просто философия. В этом нет никакого опыта ни у кого и быть не может. У творения никогда постижения в этом. А есть постижение в этом, но в таком виде, что Творец дает как бы понимание, которое выше наших келим. Есть такие высокие очень уровни, но каббалисты об этом даже не пишут. У этого нет смысла. Хорошо? Ладно. Что?
2: Как человек может заботиться до Махсома о намерении ради отдачи? Мы всегда говорим, что до Махсома невозможно, мы вообще не знаем, что это.
0: До Махсома мы не можем заботиться о ради отдачи. Не можем думать о ради отдачи. Не можем исполнять действия ради отдачи. Поэтому это называется до Махсома. То есть нет места в духовном, где я могу быть в этой комнате, и мне подходит уже быть в соседней комнате. Тот момент, когда мне подобает быть в соседней комнате, я уже там нахожусь. Понимаешь? В духовном у тебя есть двигатель какой-то. За спиной у тебя есть какой-то двигатель, и в соответствии с твоими свойствами, которые изменяются, этот двигатель передвигает тебя в какое-то состояние, в то место, которое подходит тебе. Это как электрический заряд в каком-то электрическом поле, да? Или железные опилки, допустим, в магнитном поле. Разные такие, понимаешь? Подобие по форме между чем-то и полем потенциальным. То есть у нас есть Творец, он является центром духовной силы. От него исходят волны эти поля, духовного поля. А ты, как душа, находишься в этом поле, внутри этого пространства, и согласно потенциалу, который у тебя есть в душе, насколько ты больше подобен ему, ты приближаешься, насколько ты дальше от него по свойствам, ты отдаляешься, вот и все. То есть ты определяешь духовное движение. Если ты в течение своей жизни животной не изменился относительно него ни в чем, то ты не сделал никакого движения. Называется, что ты был мертвым и остался мертвым. Если ты сделал какое-то движение, или, по крайней мере, хотел произвести движение, то уже у тебя есть какое-то отношение к нему. Может быть, ты действительно сделал движение? Пишут, что наша цель — прилепиться к нему, прийти к центру этого поля, этого пространства, где он находится посередине, согласно подобию по форме, больше и больше, и тогда продвигаться к нему все больше и больше, пока просто мы не включаемся в него. Но включаемся в него не то, что я отменяюсь, а я становлюсь подобным ему, мои свойства становятся как его свойства. И тогда нас двое там, не одно. Вот и все.
2: А как делают движение?
0: Движение производится согласно изменению по форме. Я должен быть немножко больше подобен ему, чем был до этого. Это называется, что я произвожу движение. То есть движение совершают благодаря усилию, которое я совершаю над собой. Если мои свойства меняются в чем-то ближе по отношению к его свойствам, называется, что я продвинулся в этой мере к нему. Мы измеряем расстояние наше изначально как 125 ступеней от Махсома и до него. И тогда, насколько мы можем уподобиться ему по форме, мы находимся на этой духовной лестнице между мной и им, и двигаемся по ней больше, еще больше. Нет меньше. Мы входим вообще в эту работу, даже как ты сейчас сидишь здесь, ты никогда не будешь в состоянии хуже, чем сейчас. Всегда мы только продвигаемся. Может быть, иногда тебе кажется, что ты как бы Остаешься или отступаешь, но это только кажется. Для того, чтобы пробудить тебя, для того, чтобы как будто подставить тебе препятствия, чтобы из этих возможностей ты почувствовал новые свойства. Как правило, помехи приходят, потому что именно в них человек должен углубляться и видеть себя больше, потому что в них он потом почувствует особое отношение от Творца. Там, где дают удары, там это особое отношение. И сейчас, и на будущее тоже. Сменяют зло на добро. Но это особое отношение.
2: Да. Какова разница между тем, что я близок к Творцу, и тем, что Творец близок ко мне?
0: В чем разница между тем, что я близок к Творцу, и Творец близок ко мне? Когда я продвигаюсь и приближаюсь к Творцу, я раскрываю, что с его стороны нет такого близкий или далекий ко мне и вообще ко всем. Что просто я все время нахожусь в нем, а с его стороны я нахожусь в окончательном исправлении. А из окончательного исправления он относится ко мне. Но я чувствую его отношение к себе негативно, насколько я не исправлен. Вот и все. Мы точно так же ведем себя в жизни. Возьми какую-нибудь маму такую требовательную, которая хочет, чтобы ребенок, допустим, был врачом. Ну, мечта мамы еврейской. Насколько она дает ему ударов и страданий разных, пока он не будет ровно в этом, пока он не будет учиться, не получит самую высокую оценку. Верно? Не меньше этого. Да. И в той мере, в которой он не согласен, так она больше давит. В этом нет ничего нового. Да.
2: Что я, по сути, могу получить с намерением ради отдачи?
0: Что ты получаешь за намерение ради отдачи?
2: Что я могу получить с намерением ради отдачи? Какое желание именно реализую ради отдачи на нем? Или это не я решаю, потому что не я знаю?
0: Что я? Я не понял.
2: Какое желание в нем ради отдачи?
0: Нет.
2: Какое желание я выберу, чтобы попытаться работать над ним ради отдачи? Получить его ради отдачи, исправить его, и чтобы оно было с намерением?
0: Если у меня, допустим, много-много желаний. Какое желание я возьму? Снимаю с вешалки, как будто сейчас с ним я буду работать, чтобы оно было ради отдачи. Остальные пока что я оставляю.
2: Но нужно с чего-то начинать.
0: Да, да, не со всех вместе, по одному. Говорят, самым маленьким желанием, чтобы наверняка ты мог с ним работать. Не потерпеть, не
2: удачи.
0: Это просто. Прекрасно, закончил с ним, возьми большее.
2: Но у него нет связи с Творцом.
0: Ты кому ты делаешь ради отдачи? Если у тебя нет связи с Творцом, кому ты, с кем ты связываешь это желание?
2: Не себе.
0: Нет, нет, я не шучу, это серьезно. Не для себя. То есть ты мог сделать, может быть, какое-то действие, ты не знаешь какое. Допустим, просто сделать какой-нибудь сэндвич и почувствовать его как наслаждение, и отнести это наслаждение к Творцу, что ты как хозяин приготовил мне весь этот мир и привел меня в такое состояние, когда я наслаждаюсь этим сэндвичем. Я бы хотел почувствовать тебя, чтобы показать тебе наслаждение, которое я испытываю от сэндвича. Но не от сэндвича, по сути, а от ощущения, что это ты приготовил мне.
2: Так.
0: То есть ты приходишь к состоянию, когда тебе не хватает, кроме себя, ощутить его. И тогда тебе будет кому сказать спасибо.
2: Так.
0: Ну, начни с этого. Ты увидишь, что он раскроется. Нет проблем. Если ты будешь думать только о том, чтобы сказать ему спасибо, он раскроется. На это он готов. Потому что это действительно будет ради отдачи. Не важно, что это будет на сэндвич. Да.
2: Раф, что значит, что Творец относится к нам, как будто мы находимся в конце исправления?
0: Что называется, Творец относится к нам, как будто мы находимся в окончательном исправлении? Мы находимся с ним в самом лучшем состоянии, в самом совершенном. Но это состояние скрыто от нас за 125 покрытиями. Так он относится ко мне за 125 покрытиями. Там, в окончательном исправлении, я чувствую свое отношение ко мне за 125 покрытиями, которые ослабляют его отношение до такой степени, что превращают его в противоположное. Понимаешь? Получается, что выходит, что для него я совершенен, и только относительно себя я не исправлен.
2: То есть, как будто он отдает нам, как будто мы...
0: То есть ты не делаешь ему никакого одолжения в том, что исправляешь себя. Не думай, что это ему во благо, это во благо тебе.
2: То есть, как бы он отдает нам, как будто мы находимся в конце исправления, просто мы этого не чувствуем.
0: Он дает нам, как будто находимся в окончательном исправлении. Мы действительно находимся в окончательном исправлении, только нам кажется, что мы как будто не находимся в этом. Это как будто противоположно нашему состоянию, а не состоянию окончательного исправления. Окончательное исправление — это единственное состояние, которое на самом деле существует, а то, что кажется нам, что мы вне окончательного исправления — это иллюзия, которая возникает как результат огрубления чувств. Наши чувства, они как... Это то, что мы должны исправить, чтобы почувствовать, где мы находимся. Он уподобляет это человеку, который находится в бессознательном состоянии. И тогда постепенно он восстанавливается, возвращается к сознанию. И это восстановление сознания по 125 ступеням, что постепенно ему выясняются состояния, пока он не доходит до состояния, когда он действительно, в котором он на самом деле находится. Что его сознание и состояние, в котором он находится, становится одним целым.
2: Да. Если мы сейчас находимся в конце исправления, то как можно сказать, что после Махсома мы ради отдачи? Ведь получается, что это ложь, потому что в любом случае он дает нам в такой форме, что он наслаждается тем, что мы отдаем ему это. Тогда что же здесь меняется, когда я перехожу в Махсом? Где добавка?
0: До Махсома человек проходит две главные ступени, очень важные, которые называются двойное скрытие и одинарное скрытие. И эти ступени дают человеку все килим, все свойства, которые он потом в духовном только увеличивает. Он облачает на них еще свойства, но злодеяния и заблуждения, который он сейчас совершает на своем духовном пути к Махсому, это настоящий килим, которыми он потом пользуется. Разница до Махсома и после Махсома — это не в этих килим только. Есть много. Но в общем, по сути, что до Махсома ты находишься в скрытии, и Творец не раскрыт. Ты можешь думать, иногда ты чувствуешь немного что-то. И, по сути дела, то, что твое ощущение Творца — это окружающий свет, не внутренний. Потому что у тебя нет экрана. После Махсома, это был первый экран, называется, что ты прошел Махсома, а потом еще экраны. И согласно твоему экрану, ты можешь получить внутренний свет. Это ощущение божественного, просто ясное и настоящее.
2: Я говорю, что относительно него нет никакой разницы.
0: Мы никогда не говорим относительно Творца, что он чувствует, как он. мы говорим, как творение ощущает от него, или как творение представляет себе состояние Творца, но не его состояние вне творения. Происходит так, что ты иногда думаешь о своем товарище разные такие мысли, которые вообще не он, это вообще не он. Ты думаешь, что у него есть такие вещи и такие, он думает так, у него есть такие беды, может быть так. А потом ты приближаешься, и ты видишь, что это вообще не то. Не было... Все была картина, которую ты представлял себе.
3: Так.
0: То есть есть момент осознания из себя, что мне кажется так-то и так-то, и есть момент, что действительно настоящая картина его. То есть настоящую картину Творца я никогда не знаю. Я могу только осознать его, как я думаю, о нем, как я понимаю о нем и так далее. Самая настоящая картина, максимум, на что я способен, это окончательное исправление, когда мои килим не портят то, что он хочет, чтобы я почувствовал от него. Хозяин, который хочет дать 5 порций, на 100% каждую порцию я принимаю, это через это я чувствую отношение хозяина ко мне. Вот и все, нет ничего больше. Больше этого я не могу. Вопрос, допустим, я сижу перед хозяином. Я, в общем, сижу и беру и ем от него. Он наслаждается от того, что я ем. Это состояние уже происходит. Так в чем добавка, что вдруг я...
2: О, добавка? Добавка «я».
0: Но это в конечном счете я уже съел это.
2: Нет, ты никогда не был в связи с хозяином со своей стороны и не ощущал его так, как собираешься ощутить. Потому что то, что было, то есть конец исправления, которое создал Творец, сотворил Творец, это за счет Творца, не за счет творения. Мы изучаем, что распространение света и его исторжение делают кли пригодным к его предназначению. То есть тогда есть хиссарон. И из этого хиссарона, из этой потребности, есть связь творения с Творцом. А прежде этого не было. Максимум, что Творец может сделать, это создать желание получать, наполнить его, дать его ощущение стыда, чтобы оно посредством этого сократилось, чтобы оно переходило от одного состояния к другому и скатилось от него к другому краю. Сверх этого Творец ничего не может. Это называется, что желание развивается. Оно не приближается. Он может сделать обратное, он может сделать все, кроме как Бальсулам приводит там в письме пример. Кроме как дать человеку почувствовать, что это он делает. Встречаются 2 товарища. Через 20 лет один стал богатым, а другой стал бедным. Богатый берет бедного к себе домой и говорит: «Все, что мое, твое». Неделю так они проводят, все хорошо и замечательно. И действительно, он делает для него все самое хорошее, без всякой мысли в сердце, что может быть так, наоборот. Богатый готов открыть все.
3: Ну,
2: и все же, что говорит его бедный товарищ, который понимает, что тот дает ему как самому себе и даже еще больше? Что он говорит? Он говорит, есть только одна проблема, один изъян, что это не я, что это ты это сделал. И с этой вещью ты ничего не можешь сделать. А что ты можешь сделать, если ты действительно хочешь сделать мне добро? Дай мне возможность, чтобы я пришел к тому, что есть у тебя сам. И все. И это то, что Творец делает с нами. Тогда действительно, когда приходят к равному с ним уровню. Я просто болен, говорит.
0: Мы учим, что свойство Творца — это добрый, дающий добро. Но до Махсома мы не чувствуем этого. Так как можно пользоваться злом, которое мы все время получаем от него? Можем ли мы как-то пользоваться пока что наши картины относительно него.
2: Я не понимаю, что значит, как использовать зло, которое я получаю от него. Используй настолько, насколько ты понимаешь. Ну, что значит использовать зло, которое я получаю от него? Любую вещь, если ты хочешь использовать ее, это называется, что ты берешь эту вещь и с этим обращаешься к нему. Это называется использовать. Потому что ты думаешь, что ты способен что-то сделать сам? Ты можешь что-то сделать, если ты требуешь у него, просишь у него, а он выполняет. Он не может выполнить сам без того, чтобы ты попросил. А ты не можешь обязать его сделать что-то без того, чтобы эта просьба была у тебя выясненной и истинной. Вот и все.
0: Мы все время заняты моим отношением к Творцу, моим отношением к помехам, с нашим отношением к Творцу. Как мы все-таки можем думать, как относиться к товарищам, обращать внимание на товарищей?
2: Как мы можем, несмотря на все это, обращать внимание на состояние товарищей? Не только товарищей, может быть, также и на распространение, на все, что относится к распространению науки Каббала. Если я все время замкнут на Творце, одно обязывает другое. Человек раскрывает, что в одиночку, так как он устроен, он не способен обновить связь с Творцом или увеличить ее буквально ни в чем. Не способен. Сиди дома, и ты увидишь, насколько ты будешь пуст. Не будет у тебя никаких мыслей. Не будет. Ты приходишь сюда, хотя ты думаешь, что я прихожу сюда, еще 100 человек вокруг меня, какой беспорядок. Ты приходишь сюда, ты начинаешь работать. У тебя есть посторонние мысли, такие хорошие, неважно. Все крутится. Ты входишь в такой водоворот. Так это самая полезная вещь. Ты видишь, вчера была хорошая суббота. Действительно хорошая. Так хорошо работали, говорили о многих вещах, была особая связь. Результат этого сейчас будет таким, что вы почувствуете тяжесть. Почему? Приходят новые желания, сил еще нет. Но авиют поднимается, начинает поднимать, как говорится, левую линию. Но это еще не левая линия, но... И тогда ты чувствуешь какую-то тяжесть, и нет такого ощущения, что ты паришь. Через день-два, если он все-таки идет с этой тяжестью, но возвращается в группу и все время находится в каком-то процессе, то начинает постигать нечто более зрелые желание, которое сейчас после субботы ощущалось как тяжесть, с которой ему трудно идти. Это желание посредством учебы соединилось с каким-то свечением и начинает уже быть как бы новым мозгом, новым разумом и новым сердцем. Желание, которое прежде ощущал как какую-то тяжесть, которое дает ему какое-то такое отягощение. Действительно, посредством учебы, через несколько дней, он должен почувствовать, что именно внутри этих желаний и этих развлечений, безвкусных, которые были как бы без вкуса, было тяжело, была слабость, начинает чувствовать, там новые развлечения, новые знания, уже опыт, пока не приходит к тому, что действительно наслаждается тем, что прошел и падение, и подъем. Это называется, что прошел новый день. Этот день может длиться неделю или месяц, неважно. И так далее.
0: Понятно, что наша работа должна быть в группе, и самостоятельно дома работать невозможно. Но все-таки вот находишься в группе, во время урока даже, что ты настолько занят тем, что ты смотришь внутрь себя и всякое такое. Как все-таки ты можешь думать о том, кто находится рядом с тобой, что происходит с ним, обращать внимание?
2: Ты говоришь, что не способен думать о нескольких вещах одновременно. Хорошо? Прежде всего, не думай, что из-за этого ты менее успешен, чем кто-то, кто более быстр в мыслях. Это вообще не связано. Здесь нет никакого измерения.

0: Цель — это слияние с Ним, там, на высшей ступени, что называется концом исправления. Как я думаю об этом, и также я должен думать об учебе вместе с этим. А потом не только об этом я должен думать. Чтобы прийти к этому, я должен вспомнить о товарищах, где они рядом со мной. Я должен думать, чтобы у них было больше, чем то, что будет у меня. Что я учусь, но чтобы было у них. Вот буквально так. Какие вещи, такие дополнительные мысли, такие странные для нашей природы, для моей природы, что это вообще выводит меня из всего занятия учебой и мудростью, буквально согласно разуму, и любовь к товарищам, и как мы вместе. Короче, так много требуется от меня, что я просто не знаю, что делать. Скажи мне, просто учиться, я буду учиться. Скажи, только не учись, неважно, открой книгу и думай о Творце, я сделаю. Но я не могу связать все эти концы вместе. Решение не связывай. Как способен? Будь в этом. Вместе с учебой. Это первое. Главное — это учиться. И во время учебы требовать, чтобы эта вещь была в тебе. И все. Все остальное, как подготовка, находится там внутри.
1: Как мы видели в субботу, можно, по сути дела, прийти к состоянию, что каждый занят собой. И происходит так, что человек находится просто в опасности, как то, что было в субботу. Так, по сути дела, как произошло такое, чтобы мы были достаточно чувствительны к товарищам, что практически невозможно делать это все.
0: Собери всех товарищей, которые более-менее к этому относятся. Возьмите лист бумаги и сделайте между собой соглашение, что вы проверяете каждые полчаса, допустим, всех, где находится каждый из нас, не сбежал ли. Ты знаешь, как? Если сбежал, нужно сразу привести его. Может быть, будут у вас такие 2-3 особых человека, у которых есть такой подход. Действительно, поговори с человеком, который находится в состоянии не очень хорошем, пробудить его, вернуть его, посадить его в группу и так далее. Но это обязательно, чтобы группа заботилась о каждом, кто находится. Ты видишь, почему мы разделились на группы? Потому что если это 100 человек, невозможно видеть. Тот есть, а того нет. Невозможно. Так хотя бы за одним столом сидит вся моя группа, и тогда я вижу, кто есть и кого нет. И 15-20 тоже много, желательно
2: 10.
0: Но это соглашение обязательно должно быть. Может быть, не письменно, пусть будет устно, неважно. Но сделайте так, чтобы человек чувствовал, что это его обязывает. Сделайте письменно, сделайте это так, в очень серьезной форме. Это психологически это влияет на человека.
1: С одной стороны, у меня есть хисарон к Творцу. То есть я очень-очень хочу продвигаться, я продвигаюсь медленно. С другой стороны, я должен продвигаться в радости, в любви, в правой линии. Но я продвигаюсь медленно, как мне кажется, слишком медленно. У меня есть этот хисарон.
0: Как ускорить продвижение?
1: Как, чтобы вещи сложились вместе?
0: Ускорение в продвижении не посредством того, что ты опять звук пропал. Делаешь какие-то, не знаю, усилия. Понимаешь, ускорение в продвижении, чтобы ты каждый раз вспоминал, что нужно вернуться к контакту с ним, чтобы как можно меньше пустого времени было у тебя между входами, что называется, между контактами с ним. Делай всякие знаки, думай о всяких средствах, чтобы в каждый момент, когда ты находишься где-то, ты слышишь, ты читаешь, неважно кто, что, чтобы ты вспоминал. О, опять забыла несколько мгновений. О, я опять забыл. И вот эти входы,

0: что ты отключаешься, это хорошо. Нехорошо, что время, пока ты возвращаешься к связи, может быть несколько часов. Или может быть даже несколько дней, я не знаю. В этом твоя работа.
1: Эти подъемы и падения. Я понимаю так, что это после Махсома. А на этапе подготовки вообще нет подъемов и падений.
2: Не работа.
0: Посмотрим на тебя. Подъемы и падения есть и до Махсома, и после Махсома. Только у нас во время подготовки это не называется настоящими подъемами и падениями, как потом. Потом подъемы и падения — это падение в клипот, это ощущение отдаления, действительно отдаления, реальное ощущение внутри килим. То есть человек включается в оба конца. Творец и противоположность ему. А пока сейчас мы чувствуем или окружающий свет немного скрыт, тогда падаем внутри нашей маленькой животной природы, деньги, почет, знания, или вообще ничего, такая пресность. Или, если свет светит, тогда мы герои, думаем. Мы так думаем. Тогда мы так горим, идем за ним, мы готовы на все. Это не точно те подъемы и падения, которые есть после Махсома, но все-таки это тоже кое-что. Ладно.
1: Сейчас, друзья, подведем итоги. Каковы наши впечатления от урока или что из этого мы берем для реализации в десятках? 6 минут, семинар, пожалуйста.
0: Мне кажется, что в конце подъемы и падения, входы и выходы и вообще. Как наладить, как выстроить себя, группу, окружение, десятку, чтобы все время возвращало тебя, заставляло все время вернуться к связи, к контакту с Творцом. Всякие ухищрения в течение дня. И вообще такое желание. Желание сблизиться, желание реализовать методику.
1: Да, правильное отношение к реальности. Всякий раз заново человек должен строить.
0: Да. Одна из тем урока. Ты никогда не будешь в состоянии худшем, чем сейчас, потому что тебя все время продвигают. Тебе кажется, что ты выпал. Это для того, чтобы пробудить тебя. Дать тебе различные возможности, дать тебе возможность почувствовать новые развлечения. Только для того, чтобы мы двигались вперед.
1: Я слышал, что если мы прилагаем усилия, чтобы сказать спасибо Творцу, то Творец раскрывается. Я слышал, что надо сделать между нами соглашение.
3: וגם מתחייבים אחד לשני איפה אנחנו נמצאים, איפה המחשבות שלנו בזמן הלימוד, ולבדוק אחד את השני ולעזור אחד לשני להיות שם, כי שמעתי שלבד האדם לא יכול.
4: הזירוז בהתקדמות שאתה תזכר כל פעם לחזור למגע.
0: Ускорение в продвижении, чтобы ты все время вспоминал, что нужно вернуться к контакту с ним. Это что Гершин сейчас сказал. Это ты приходишь к состоянию, что тебе необходимо почувствовать его. И тогда тебе будет кому сказать спасибо. Ну, начинай все. И ты увидишь, что он раскроется. Нет проблем, если ты будешь думать только о том, чтобы сказать ему спасибо, он раскроется. На это он готов.
1: Да, этот пример с сэндвичем, который мы готовим какое-то исправление на маленькое желание, но тот факт, что мы хотим выразить ему благодарность, мы уже требуем его раскрытия. Это действительно одна из особых вещей, которые мы услышали на этом уроке. Так, урок богатый. Очень особым пониманием было общее объяснение.
5: Кама шеу мемалеото зело ашлемут, кому адугма има
2: עשיר ועני, שהעשיר יכול לתת לעני, שהוא חבר שלו מלפני הרבה זמן, הוא יכול לתת לו כל טוב, בלי הגבלה ממש מכל הלב, אבל אני אגיד שעדיין יש בדבר הזה פגם, כי אני לא מרגיש שהוא הרוויח את זה, שהוא נתן משהו מעצמו, אז הבורא נותן לנו את ההזדמנות באמת להרוויח. ואז לכן יש לנו את כל העבודה הזאת המיוחדת.
5: גם המקום הזה שהיה שבמאמר על השתי בחינות שיש בקדושה, אחת שהיא כאילו להשפיע על מנת להשפיע, לא יודע, אחת זה כאילו שבעצם מתוך הכלי קבלה עם הכוונה הנכונה, זה בעצם הקדושה הזאת שכאילו יש מלמטה, שבעצם אנחנו צריכים, אנחנו גם כאילו באיזשהו מקום ככה, לא יודע מצווים, אבל כאילו נדרש מאיתנו, כמו שהבורא הוא קדוש, ככה גם אתם תהיו קדושים. קדושה מלשון להשפעה. אני חושב שצריך כאילו גם מהאדם את הרצון ההתחלתי לצאת, לנתק את עצמו מהכלי קבלה, לרצות להיות במקום הנכון עם הכוונה הנכונה. כמו שדוד אמר, רק תרצה להגיד לו תודה, תחפש איך להודות לו, וכנראה זה כל מה שנדרש מהאדם, משם כבר האור פועל ומסדר את הכלי.
0: זוהר כותב, הדוגמה אם להכין סנדוויץ' ולעשות את זה כדי להרגיש אותו שעשה את זה או שעשיתי את זה עבורו. קצת בלבול, אבל כנראה שבגלל שההשפעה לא כל כך ברורה. כל כך לא ברורה. ומוסיף גם השיעור שאדם, חברים הזכירו, האדם מגלה שלבד, כמה שהוא לא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו, ממש במאומה, לא מסוגל. ודווקא בהמשך הקטע עם החברים, כמה שזה ככה, איך זה נקרא? מערבולת כזאת, דווקא שם זה הדבר המועיל ביותר.
3: מהשיעור, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, זה חובה שקבוצה תדאג על כל אחד ואחד שנמצא. בשולחן אחד יושבת כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. הסכם הזה חובה שיהיה. תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו.
6: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: ניתן התפעלות. זה גם אפשר להגיד תפקיד, אבל זה כבר משהו אחר.
1: כי יש דילמה, כאילו, יש גם תפקיד פה עכשיו בבני ברוך לעשות, כאילו במרכז, וגם יש אופציה לנסוע לחול, לחזק את ה...
0: אז לכן אני אומר, כל הדילמות אתה צריך לשאול. זהו, הכי פשוט. תשאל מי שמעליך אחראי, גם הסירייה וגם מי שאחראי עליך, וזהו, הכי קל.
2: וכדאי גם להתייעץ עם ראש השפה, שחשבת שנכון לך לנסוע לשם, לחזק, או שביקשו ממך. האם אני יביא ערך מוסף או לא יביא ערך מוסף? זה לא עניין של לנסוע, אף אחד פה לא מחפש לנסוע לשום מקום. אנחנו רוצים לתרום מבחינה רוחנית. אז אם אני אביא ערך מוסף שם, ואז אני מתייעץ עם הסירייה שלי, ואנחנו מחליטים ביחד. אבל אם אני לא מביא ערך מוסף, אז אין צורך שאני אסע. ואם ראש השפה לא חושב שזה מועיל שאני אסע, אז אין צורך שאני אסע. אבל אני בכל זאת רוצה. אז בסדר גמור, אז תתייעץ עם הסירייה, וזה מועיל. אז תעשה את זה, ואם לא, אז לא. זאת אומרת, כל העניין פה הוא איפה אני מביא הכי הרבה תועלת מבחינה רוחנית. אני לבד לא יכול להחליט את זה, אז נחליט את זה יחד. זה פחות... כן, סנקה.
3: לא, אני פשוט רציתי לשאול, אולי אני לא מבין משהו. יש כנס של אזור, כן? היה לנו כנס של הסיריות. למה כנס של אזור? למה לא להגיד שזה כנס של הקבוצות? קבוצת גרמניה יכולה להיות כל הקבוצה, קבוצת פתח תקווה, קבוצת חיפה, נכון גבי אמר שזה... למה לא לעשות קפיצה כזאת ולא איכשהו להתקדם, נו, יותר חלק, אני יודע, אולי אני משהו לא מבין, קבוצת סיביר זה יכולה להיות, או קבוצת נווסיבירסק, מה שהחליטו, אבל קבוצה.
0: אז אני מסביר, כן, כי למה האזור זה יותר מדויק, זה לא שזה מדויק מדויק, אבל כי נגיד בטביליסי, כן? איזה קבוצה שם מתאספת? יש שם המון המון אנשים, מאלפי, שם יהיו, לא יודע, עשרות קבוצות. אז כאילו, איך אתה תקרא לכנס? זה לא כנס קבוצות. זה דבר אחד. בגרמניה, בחמש מקומות, יש קבוצת ברלין, יש קבוצת דוסלדורף, יש, לא יודע, שם זה עוד מקומות. אז אתה מבין? אז לכן קראנו שבגלל זה, זה יהיה, קראנו לזה לאזור. האם זה מדויק? לא, לא מדויק. כמו שאמרתי, הכנסים הם שונים. יש באמת, נגיד אם קבוצת חיפה היא תתאסף, נגיד בסוף הם החליטו שהם כקבוצה יתאספו, אז זה קבוצת חיפה מתאספת. אם יחליטו שזה יהיה מעבר לקבוצת חיפה, לנגיד אזור צפון, אז זה יהיה כבר אזור, כי יהיו שם הרבה קבוצות. אתה מבין? אז זה תלוי
2: יש קצת מורכבות שלא בכל מקום זה קבוצה אחת. קח את ישראל לדוגמה, שיש בה הרבה מאוד קבוצות, או לפחות היו. הזיכרון, חדרה ונתניה זה לא קבוצה אחת. זה שלוש קבוצות. אתה יכול להגיד שגם בזיכרון יש מספר עשיריות, ועד כמה באמת נשאר הזהות הקבוצתית. נכון, אתה צודק, אבל זה בדיוק אתה, כמו שאתה יודע, רוצים להתחיל עכשיו לחזק את הדבר הזה, כי העולם הווירטואלי והמציאות של העשיריות החלישו מאוד את הזהות הקבוצתית, עד העלימו אותה לחלוטין. והיום אנחנו כן רוצים לשמור אותה, לא, שלא תחליף את העשירייה, אבל לשמור אותה כדי שהסירייה תחיה בתוך מציאות קבוצתית. כי בסופו של דבר, כשבזיכרון שלוש, חס ושלום, נגיד יקרה משהו, סיכוי סביר שחלק גדול מהאנשים כאן לא ידעו על זה, וגם אנשים בניו יורק לא ידעו על זה. אבל אולי אנשים בזיכרון שתיים כן ידעו על זה, והם יותר קרובים, והם כן יכולים לעבוד סביבה לזיכרון שתיים. ולכן כן יש פה עניין שהוא לא רק קבוצתי, אלא אזורי. בחלק מהמקרים זה שפה. דוברי רוסית, על פי ההחלטה של המחלקה ברוסית, מתכנסים בביליסי. זה לא קבוצה אחת. אז מי אלה? קבוצת דוברי הרוסית? זה אפילו לא קבוצת דוברי הרוסית, זה כל מיני שפות.
3: כן, אז זה בגלל שזה, עוד פעם, נכון אמרת, זה לא מובן. אילו היה כנס קבוצות, זה הכל מובן. אפילו שקבוצת דיסלדורף, כמה שם, חמישה, שישה, שהתאספו חמישה, שישה, נשים, גברים... אבל קבוצה זה ברור, אזור זה מיד יש לך...
2: נכון, אבל חלק מהעניין שלא רוצים...
3: זיכרונה, קבוצת זיכרון, אביו. כן. כל הקבוצות, עשירייה שלוש, חצאים, אחת, זיכרון.
0: לא, סיני, יש מקום לזה ואנחנו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה עוד נושא שיש הבדל בין לשבת עם חמישה, שישה ולהעביר את הכנס, ויש הבדל בין לשבת עם 300 איש ולהעביר את הכנס.
3: זה באמת שהם החליטו, זה נכון.
0: בדיוק, זה מה שקורה, שהם החליטו. הם החליטו באירופה, רצינו בהתחלה בנו, אמרנו בוא נעשה כנס אחד אירופאי גדול, אמרו מה אירופאי, ההוא מנורווגיה צריך עכשיו לנסוע לאוסטריה והוא מבולגריה גם לאוסטריה, להתאסף במקום אחד, אין מצב, לא רצו.
3: זה נכון, אבל אילו אמרת קבוצות, יש קבוצה גרמניה, החליטו קבוצה גרמניה, כל הקבוצה גרמניה. קבוצה, לא יודע, שוודיה, נורווגיה, ככה שקבוצות, אבל זה ברור, אזור מיד, אני חושב, מעורפל מאוד.
0: אז אני אומר לך שיש כאלו מקומות שאזור, קבוצה והסירייה זה אותו דבר. אתה מבין? אזור, קבוצה והסירייה זה אותם האנשים. לא משנה איך לקרוא להם. זה מה שיש שם, באותו אזור, באותה קבוצה, 5 אנשים, זהו.
2: כן, בבקשה ישראל.
4: כן, תודה. שאלה, אם אני דובר עברית, אני לא מדבר ברוסית. אנגלית, עברית, ורוב מהסירייה שלי נוסעים נגיד לטביליסי. האם כדאי לי לנסוע או לא כדאי, מה אני אעשה במקרה הזה?
0: זה כמו שאמרת, אתה צריך להתייעץ גם עם ראש שפה שהוא אחראי על אותו מקום שמארגנים את הכנס, גם עם הסירייה שלך, מה שתחליטו. אין פה הנחיות, תבינו, אין פה הנחיות, אף אחד פה לא יכול להגיד כן, לא, יש פה הרבה מרכיבים, צריך להחליט. אנחנו רואים שאנחנו בכלל עכשיו, נכון, זה היה קל לשאול את רב מה שהוא אמר, זהו, ככה עשינו, וזה בסדר, היום אין מציאות כזאת. אז יש כללים ברורים, יש הנחיות שקיבלנו, יש עקרונות, אבל אין תשובות מדויקות. אני גם לא חושב, גם ברוב המקרים גם רב אמר שהקבוצה תחליט, הסירייה תחליט, בפי אחד, ככה, ככה, זאת אומרת, אין פה משהו נכון או לא נכון. הכי נכון זה לשאול מה שאומרים לעשות, זה בטוח שזה נכון, כלפי אותו אדם.
2: שורק, בבקשה.
5: אנחנו כולנו כמו עלי בצל, השורש הוא תמיד אחת. עכשיו השאלה, מה מטרת החיבור בכנס הספציפי הזה? או זה כנס, אם זה כנס מקומית, שאנחנו יותר נהוג להגיד מקום. לפתור מקום, אבל פרט וכלל שווים. בכל קבוצה יש אותם בעיות. בעיות בהפצה, בעיות בנוכחות, בעיות למשל לשלם את המעשר. חוכמת הקבלה זה לא הרבה פרטים שצריך כל הזמן לחזק אותם. עכשיו אם אנחנו נחשוב מה התוכן של הכנס יהיה, אולי יותר נוח להחליט כדאי לנסוע לאנשהו, איך אנחנו צריכים להתחבר, בשביל מה כל זה?
2: אז יש לנו עכשיו 3 חודשים לבנות את זה ביחד, שורק. זה בדיוק מה שאנחנו מתחילים עכשיו. הכנס הוא עוד 3 חודשים. אנחנו התחלנו עכשיו הכנה, במיוחד לפני, ואם תשימו לב, אין יותר כנסים שבאים ואומרים, זה הנושא, זה המצב, אלא אנחנו בונים את הכל יחד. ולאט לאט זה יתהווה. כרגע בסך הכל התנענו את יריית הפתיחה לתהליך של הכנס. עכשיו נתחיל לבנות אותו ביחד, כל הקבוצות בעולם, כמו ששאלו פה קודם, ההכנה תתבצע בצורה משותפת לאורך כל התהליך. בסדר?
0: לא, וגם רק תבין שהתוכן הוא יהיה בהחלט שונה. אני מניח שתוכן של קבוצת חיפה הוא יהיה שונה מתוכן של קבוצות ארצות הברית.
2: כמו שהתוכן של הסירייה, סליחה, PT26. כנראה היה שונה מהתוכן
6: PT26. Очевидно будет отличаться от контента PT13 или MAC там 22 на конгрессе десяток, но там происходила работа. Да, но у вас была независимость самим выбирать контент, вы его сами выбирали.
5: כאילו, אני מדבר שאם זה כנס כל כך ענק והוא כנס בגדל, בדגל של הכנס אזורי, שכאילו כל אזור צריך להשתוות איכשהו לפורמט אחד. שכל הסיריות, כל האזורי...
6: יש такой конгресс, чтобы все десятки, все регионы решают фактически одни и те же проблемы. Поэтому у нас есть такие общие... формат.
5: Но
6: ведь тема одна и та же.
5: И
6: распространение, оно везде есть. Есть такие страны, которые не понимают, что такое для них региональное распространение. Может быть, для всех, и для Петахтиквы. Товарищ Петахтиквы может тут выйти на улицу и вдруг решить что-то там распространять. И есть общие, есть частные проблемы. Мы должны действительно учитывать регион, где будет находиться группа. Как сказал Ави, у нас будет общий блок, и мы должны будем это обсуждать и принимать решение. Итай. Я хочу сказать, что этот конгресс — это просто революция и во всем нашем кли, и причина, что со стороны мы вошли в виртуальную реальность, возникли разрывы между разными группами. Если я был в Нью-Йорке недавно, и мы там говорили, раньше Нью-Йорк организовывал и распространение, и местные курсы, и там были новые ребята, которые могли попасть в группы. Корона это все изменилось. Сейчас мы впервые позволяем всем виртуальным товарищам войти в физическую связь, те, кто живут на их месте, и никто из нас не понимает последствия, но это будет замечательно в каждом месте. Ребята, которые живут в Израиле, там на севере Израиля или на юге Израиля, все товарищи после короны живут в виртуальной реальности. Я думаю, что это правильно делать это регионально, а не групповым. Не в групповом формате, потому что все перепуталось, и мы должны быть очень чувствительны относительно вот этого колоссального конгресса, потому что мы идем на то, чтобы взорвать эту железную стену, которая возникла после короны. Это первое. И второе относительно израильских групп Петахтиквы. Получается, что из группы Петахтиквы разъедутся много товарищей в группы. И также в группы израильские. И можно будет сесть в машину, поехать полчаса или час в израильскую группу, и мужчины, и женщины. Поэтому нужно серьезно подумать, какова роль будет группы Петахтиквы во время конгресса. Верно, здесь будет всякое местные какие-то мероприятия, действия, но, может быть, стоит Петахтикве взять на себя такую роль, объединяющий, соединяющий и помогающий. Хаим.
7: Есть такое явление, с которым мы познакомились несколько лет назад. Корона во время конкрома — это группы. Неважно где, в Антарктике, неважно где, люди подражали тому, что происходит здесь, более или менее. И в этом была сила. Сила Бней Барух, сила нашей организации, что неважно, где ты находишься, ты пришел в Бней Барух. Ты можешь быть в Чили, ты можешь быть в Аргентине, где бы ни было в мире, ты это чувствовал. Это было 5 лет назад, это было очень успешно, очень удачно. И центральная вещь, которая произошла, что когда мир забыл о короне, мы все время это вспоминаем заново, что прошло 5 лет, и мы видим стремление группы Хайфы быть той группой Хайфы, которая была, и это может быть с легкостью, как и везде в мире. Теперь мы создаем что-то... Мы чувствуем сложность всего, что мы создаем. Может быть, пришло время провозгласить, что есть группы за... Провозгласить, что снова есть группы. И Группы должны заботиться о каждом новом человеке, который приходит, создать ему дом, потому что люди со стажем знают, что такое дом. И этот конгресс, если мы его немножечко точнее определим, он может заново возобновить понятие группы.
6: Спасибо. Прежде всего, мы надеемся, что перевод снова вернулся, и наши товарищи в мире получают перевод. Мы здесь обсуждаем региональный конгресс. Мы приносим извинения за технические неисправности. Исправности. Будем надеяться, что это сейчас улучшилось и что это продержится. Поэтому выставляйте свои вопросительные знаки по поводу регионального конгресса, у кого это есть. Мы стараемся вместе выяснить вопросы на эту тему. Пожалуйста, Давид.
7: Продолжение того, что мы говорили, я хочу выяснить, в чем десятка Латинской Америки, один и Испания, ближе друг к другу, кроме языка, чем Латинская Америка, один и Петахтиква. Почему мы объединяем по языку или по... Как мы решаем, что группа — это группа? Если сегодня все виртуально, и мы сосредоточены в десятках, и каждая десятка видит себя, за исключением организации, о которой ты говорил, мне не удается соединить, что общего между одной группой десяток и другой группой десяток. Это, если это только организационный вопрос, то это одно. Но если есть что-то внутреннее, духовное, что вот этим десяткам стоит объединиться вместе, а не с другими десятками. Гиль, ты хочешь ответить? Пожалуйста.
6: Да, с радостью. Тут есть несколько моментов. Взгляд Петахтику на мировой кли, но в мировом кли есть другая реальность, и тем более после короны десятка — это не обязательно группа и не обязательно географическое место. Часто нету достаточно людей в географическом месте, поэтому десятки могут быть разбросаны на несколько тысяч километров. Получается, что люди не всегда могут встречаться с тем, кто находится в физической близости. Конгресс — это возможность дать тем, кто живут рядом, возможность встречаться, получать силы и важность друг от друга, даже если они не находятся в одной десятке, потому что до сих пор мы работали по десяткам. Даже если Авив сейчас не в моей десятке, но мы живем, допустим, в Монтерее, мы можем встречаться с товарищами и подругами Монтерея, Мексики, допустим, да, и там как-то получать силы и важность цели. Поэтому есть элемент. Тут нет группы. Тот, кто говорит о группе, он не знает реальность товарищей в этих местах, в этих регионах или других. Потому что нет группы. Есть регионы, в которых есть рассеянные ученики, и они находятся в разных десятках. И эти ученики могут быть тоже из разных стран. И конгресс дает возможность людям из одного региона объединиться и укрепиться. И если они, допустим, в каком-то, может быть, конкретном месте в Европе, да, они могут встретиться каждый где-то в одном выбранном месте и получить силы. Мы не разбавляем силу этого Эзора, потому что если все товарищи, скажем, из Чехии соберутся и приедут еще 40 товарищей из Израиля, потому что это удобно и близко, то не обязательно мы разбавим ту реальность, что наконец-таки чехи могут работать между собой. Поэтому здесь важна связь между с руководителями и по языкам, причем я хочу поехать и укрепить товарищей на местах. Но цель — дать им возможность получить силы, и те, кто подходят и могут, что-то дать, пусть бы приезжает и усиливает связь. Также это может быть и в распространении.
7: Скажи, если так, то почему я из Монтерея и ты из Монтерея, почему в одной десятке? Как это так происходит? Мы хотим раз в год встретиться только потому, что нам организовали региональный конгресс.
6: Потому что до сих пор десятки были не построены относительно региона, и недостаточно, если мужчин да, в одном месте, допустим, Монтерей 5 мужчин, и поэтому к ним присоединяются другие, которые находятся за тысячи километров, и поэтому это возможность людей сплотить в одном регионе. В Южной Америке есть огромные расстояния, конгресс в Аргентине, там ребята соберутся и из Бразилии, Чили, Аргентины, есть регион Мексики, там, где все латиносы из Мексики, из Центральной Америки.
8: Yeah, a question pretty similar to what Gil just answered now. What is your recommendation for countries?
7: Да, похож, вопрос похожий на тот, что Гиль спросил. Каков совет для стран, таких как азиатские, австрало-азиатский регион, он огромный, группа тут, группа там, группа в Китае, и десятка, допустим, в Китае, десятка на Филиппинах. Что делать? Какой совет? Чтобы все приехали в Австралию? Или организовались в своих странах, или сделать что-то гибридное? Немножко виртуальное, немножко физическое. Верно. Мы проведем с вами встречу. Вы подумаете об этом. И тоже это одна из вещей, которую мы должны решить, что важнее. Есть регион, который называется Азия, включая Австралию, с одной стороны, а с другой, допустим, там могут собраться 80 человек, это уже сила. Или там есть много групп, в этом месте есть много групп, стоит, если вы решите встретиться по группам, то там будут 10-12 человек, так нужно решить, что важнее. Но есть место и для того, и для этого, поэтому мы сказали, что мы хотим проводить конгрессы и по группам. То есть есть возможность для группы Нью-Йорка встретиться и для группы Сан-Франциско, и есть возможность для всех Соединенных Штатов встретиться. Есть разные виды, и мы должны решить.
9: כן, תודה. רציתי להגיד שני דברים קצרים. אחד, לפני הכנס
6: החיריות שהיה... Да, я хотел сказать о двух моментах. До конгресса 10, который был, я помню, тоже была такая путаница и даже непонимание и несогласие. Мы видели, как работа, если можно так сказать, высшее знание, привела десяток во всем мире буквально на новую ступень. Поэтому я очень взволнован лично от этого конгресса, потому что чувствуется и путаница, и неразбериха, и наша потребность в Творце, чтобы Он прояснил нам правильный путь. Очевидно, мы произведем очень большой скачок на следующую ступень. И также я очень завидую новым ребятам, которые учатся виртуально, может быть, даже несколько лет или несколько месяцев, неважно, но они встретят такую силу, как ты красиво рассказал, Муши, такая сила физического конгресса попадания в первый раз. Я помню первый мой конгресс в 2009 году, когда впервые ты видишь десятки, сотни, даже тысячи человек. И какая радость, какое волнение, точка в сердце вспыхивает. Мы завидуем очень этим ребятам и хотим, чтобы Творец был в этом действии, чтобы Он закончил за нас. Это, в общем-то, то, что я хотел сказать. Новосибирск.
10: Вот, может быть, вы подскажете, как вот десятка может выяснить вот свою стратегию? То есть руководство, с одной стороны, есть отмена перед руководством, есть большое собрание, и действительно можно получить впечатление. С другой стороны, в десятке говорят, а чем мы вот как бы не как Европа, да? То есть есть товарищи, которые поднять важность, вложить денег и полететь в Тбилиси, это, ну, товарищ считает, что это вообще может быть равносильно тому, что вообще ослабить товарища в пути. И нужно как-то десятку распределить на то, чтобы часть поехала, да, и укрепила русскоязычные клея, часть поддержала, больше чувствует потребности товарищей, которые, ну, совсем никак не могут поехать. И здесь нужно, да, то есть как бы распределить. Ну, то есть и вопрос, что есть время, да, и в чем здесь отмена перед руководством, как бы в правильном виде? Как это определить вообще? как десятки провести такое выяснение?
6: Прежде всего, тут нет отмены перед руководством, потому что мы не говорим, что делать, а что да, как мы сказали, это вещь сложная. Есть очень много аспектов, которые нужно выяснить внутри десятки с вашим сопровождающим и с руководителем общины. Нужно сесть вместе, выяснить, сколько людей, кто может с экономической точки зрения. Есть еще расчет, а если я поеду туда, так что важнее, может быть, важнее приехать через несколько месяцев на конгресс в Израиле. То есть сидят и обсуждают, как в семье. Это не что-то, что можно вот так вот решить явным образом. Тут нет приказов, никто не знает, что именно правильно, и никто не знает, каково ваше состояние там в группе. Но если вы нуждаетесь в помощи, то есть к кому обратиться.
11: Да, вопрос подруги. Есть такие регионы, как скандинавские страны, где много, выпускников МАК, которые говорят на русском, и плохо владеют местным языком. И буквально несколько человек местных. Вот что им делать? Как, на каком языке проводить? Объединяться ли с местными?
6: Еще одна сложность. Кто хочет заниматься этими вещами, приглашаем. Еще раз, если вы хотите принимать вызовы, а мы любим такое делать, то можно сесть там 5-6 человек и говорить на трех языках и каким-то образом объясняться друг с другом, чего хотим. Да, есть такая возможность. И мы видели очень много товарищей, которые приезжали на конгрессы и говорили на языке сердца, как говорится. Не знаю, какие еще опции у них есть. У той самой подруги из Норвегии. Если она учится в МАК, она может поехать в Тбилиси, она должна решить. Если она не знает язык, так что она будет сидеть там с норвежцами, что она будет делать?
12: Да, язык важен. То есть люди должны разговаривать на одном языке, или, по крайней мере, чтобы был перевод, который позволяет понимать друг друга. Не стоит собираться в местах, где я совершенно не понимаю, о чем идет речь, не понимаю языка. Это очень часто Рав давал такие рекомендации на конгрессе. Конгресс важен для связи, для и семинары, и все.
6: Но если нет возможности поехать, то стоит даже без языка, желательно не сидеть дома. Лучше приехать туда и сидеть там и каким-то образом включаться.
12: Да, мы видим, что есть много вопросов на эту тему. Мы только начали процесс. Мы не утверждаем, что есть ответы на все, но постепенно вместе выясним, как здесь говорится, мы вместе построим этот процесс через общую подготовку. Мы закончили урок, мы извиняемся перед всеми товарищами за технические проблемы. Будем надеяться, что вы в записи сможете прослушать. Мы сообщаем латинскому КЛИ. Сегодня, 2 сентября, 18:30, состоится открытая беседа руководства с латинским КЛИ. Это будет транслироваться в системе РВУТ. Мы приглашаем всех, дорогие друзья. Конгресс выпускников МАК Исраэль, русскоговорящих. И это будет 7 августа. 8:30. Будем разговаривать о нашей жизни, о наших проектах. Наша связь — это основа распространения. Приглашается весна, осень 26 года, и все, кто хотят почувствовать, мы всех приглашаем, закончим песней.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем служить урок Рава от 16 июня 2002 года. Урок основывается на статье Рабаша «Два свойства святости». Первый том, 482 страница. У нас 20 минут на чтение статьи.
1: Бет бхейнот бхактуша.
2: Два свойства святости. Есть святость наверху, есть святость внизу. Как сказано, святы будьте.
1: Есть кдуша лемата. Кломар, шанивраим црихим лиот кдушим. Вахарках катув, ки кадош ани хашем элокехем. Зеу кдуша шелемала. וזהו סיבה ונתינת טעם למה צריך להיות קדושה למטה משום שלמעלה הוא קדוש לכן הוא רוצה שגם למטה יהיו קדושים חזל דרשו קדושים תהיו פרושים תהיו כי קדוש
2: святы будьте
1: לומר
2: То есть отделенными будьте, потому что свят я. То есть если вы освящаете себя, я поднимаю на вас, возношусь над вами, как будто вы осветили меня. И на первый взгляд это трудно понять. Ведь отсюда получается страшно подумать, что как будто наверху нет святости. Но поскольку Творец хочет быть святым, поэтому он говорит, что если вы осветите себя, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. И следует понять это. Ведь из простого понимания языка получается, что поскольку Творец свят, он говорит, что творения тоже будут святы, как сказано, святы будьте, ведь ибо свят я. Творец всесильный ваш. А из объяснения мудрецов получается, что это нижние должны быть святы, чтобы осветить его, как они объяснили слова, «Ибо свят я, Творец всесильный ваш». То есть, что если вы осветите себя, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. Выходит, как будто причина, по которой нужно быть святыми, чтобы наверху была святость.
0: Еще мудрецы объясняют. Святы будьте, можешь, как я, ведь сказано, ибо свят я. Моя святость выше вашей святости. Это тоже трудно понять. Разве можно себе представить, что Израиль будут как Творец? Разве можно такое подумать? И чтобы понять вышесказанное, следует понять, что означает, что мудрецы объяснили «святы будьте», как «отделены будьте». Иначе говоря, от чего человек должен отделить себя? А кроме того, следует понять причину, по которой человек должен отделять себя. И из сказанного получается, что нужно отделять себя так, как ибо свят я. И это тоже нужно понять. Пусть то, что Творец свят, еще можно понять. Однако то, что Творец свят, было бы причиной того, что и человек тоже будет свят. Почему? Разве можно уподобить человека, чтобы он был подобен Творцу? Возможно ли такое? А если да, то следует понять, что имеется в виду, что человека обязывают, чтобы он стал святым, как Творец.
2: И получается, что это главное, чем человек должен быть. Иначе выходит, что будет противоположность святости, скверно, а посередине как будто ничего нет. Или же скажем, что есть среднее свойство между святостью и скверной. И это тоже нужно понять, что есть скверно в работе и что есть святость в работе. Следует объяснять все эти вещи в одном направлении, то есть вернуться к тому, в чем состоит цель творения, и что является корнем неисправленности, и что такое исправление, которое мы обязаны произвести для того, чтобы цель творения реализовалась в своем совершенстве. Другими словами, творение — получат то благо и наслаждение, которое заключалось в желании Творца дать им. Как сказано выше, что желание Его насладить свои создания. Известно, что желание насладить создало желание получать и стремление получить благо, которое он хочет дать. И это желание получать называется корнем творения. Ибо от этого желания получать впоследствии распространилось много свойств в этом желании получать. Другими словами, когда он вышел и впервые открылся и получал на это свойство, это состояние называется мир бесконечности.
0: Это означает, что желание получать еще не произвело окончания на высший свет, а приняло это в кли получение блага и наслаждения. Поэтому было произведено исправление, чтобы они получали высшее благо не ради получения, а ради отдачи. И благодаря этому они не будут ощущать никакого стыда во время получения наслаждения. И сказано, получается, что в мире бесконечности было лишь одно желание. Только потом, то есть после того, как было произведено исправление сокращения, означающее, что можно получать лишь в мире, в которой они могут построить намерение ради отдачи, это желание получать уже разделилось на множество частей. Потому что когда Малхут получала на кли, которое мы относим к Творцу, говоря, что Он создал нечто новое, сущее из ничего, называемое стремлением к получению наслаждений, Малхут могла получить все, что Творец задумал дать. Ведь в той мере, в которой Он хотел дать, в этой мере Он создал желание получать. И само собой, разумеется, Малхут могла получать все благо, заключенное в желании Творца давать. Поэтому это считается одним желанием. Как известно, свет разделить невозможно, а все разделения
1: улезот, кеван шая рак пхина эхад бакли амекабелет ми мейла нивхан зе леор эхад.
0: Все разделения, которые мы различаем в цветах, происходят только относительно получающих. Поэтому, поскольку в получающем кли было только одно свойство, это автоматически считается одним светом, как сказано выше, что одно кли считается одним желанием.
2: В то же время, после исправления того сокращения на желание получать, нужно поставить намерение ради отдачи. Поскольку свойства отдачи мы относим к творениям, килим, которые творения должны создать, безусловно, не могут завершиться за один раз. И потому всякий раз нужно брать какую-то часть желания получать и исправлять ее ради отдачи. В этом состоит причина того, что общее желание получать, которое было создано и разделилось на много частей, в мере намерения желания отдавать, которое они ставят на них. В этом мире желание получает свет, соответствующий тому желанию, которое исправлено с намерением
1: на отдачу.
2: И сказано, получается, что то, что они объясняют, святы будьте, отделены будьте. И мы спросили, от чего человек должен отделить себя? И следует сказать, что человек должен отделить себя от эгоистической любви, то есть от получения для себя, и заниматься только отдачей.
0: И это потому что ибо свят я, другими словами, для того, чтобы вы были способны принять благо и наслаждение, и благо, которое вы получите, будет тогда без всякого стыда. Это возможно, если вы будете в свойстве желания отдавать. Это приведет вас к подобию по форме. Согласно объяснению мудрецов, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. И потому сказано, святы будьте, вы будете в свойстве желания отдавать, ибо свят я, ведь и я лишь в свойстве отдачи. И поэтому должно быть подобие по форме, называемое слиянием.
1: ובאמור נבין מה ששאלנו.
0: И сказано, поймем то, что мы спросили. Ведь здесь получается, что причина призыва святы будьте в том, что Творец свят. В таком случае, что означает, что мудрецы сказали, ибо свят я? Имеется в виду, что если вы осветите себя. Я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. Отсюда получается наоборот, что вы должны быть святы, чтобы как будто вы осветили меня. И вообще трудно понять, что народ Израиля должен осветить Творца. Что это означает? Мы всегда говорим «Благословен ты, Творец, освящающий Израиль» и времена. «Благословен ты, Творец, освящающий Израиль» и День памяти. А также говорим в Кидуше, «Ибо ты нас выбрал и осветил ты из всех народов». В таком случае, что же означает, как будто вы осветили меня?
2: Это значит, что Творцу нужно, чтобы мы дали ему что-то для его блага, поскольку ему как будто нужно наше освящение. И от этого он не может достичь. И этого он не может достичь, иначе как через нас. Разве можно сказать, что он, страшно подумает, нуждается в творениях, чтобы они дали ему что-то для него? И как мы объяснили, святой означает отдающий. А чтобы у творений были килим для получения его блага, обязано быть подобие по форме. Другими словами, у творений тоже все желание их будет лишь отдавать, а не получать. Иначе не видно, что Творец дает им. Поэтому сказал Творец, что если вы освящаете себя, то есть что вы отделите себя от получения ради себя и будете заниматься только работой по отдаче, называемой святостью, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. Другими словами, тем, что вы занимаетесь отдачей, вы сделали так, что я тоже смогу давать вам все благо.
0: Согласно этому, выходит, что то, что Творцу нужно, чтобы творения осветили его тем, что они осветят себя, имеется в виду раскрытие того, что Творец является дающим. Иначе он обязан быть в скрытии по отношению к творениям. И он не может дать им высшее благо, поскольку за получение блага они войдут в кли эгоистической любви сверх меры из-за излишеств. Иными словами, до этого они получали благо и материальное наслаждение в получающей кили, тогда как он даст им высшее благо, являющееся истинным наслаждением, они, несомненно, станут настоящими получателями. Ведь известно, что свет создает кли, то есть наслаждение ведет к вожделению, как сказали наши мудрецы, глаз видит и сердце жаждет. И отсюда поймем, что Творцу нужно, чтобы творения осветили себя, это на благо творения. Другими словами, благодаря тому, что они будут работать ради отдачи, у Творца будет возможность давать им благо. И они останутся в свойстве отдачи, а не в эгоистической любви, что в духовном создает различие, как сказано выше.
2: Поэтому сказано, я возношусь над вами, как будто вы осветили меня. То есть этим вы привели к тому, что я стал раскрыт всем, что я свят. То есть, что я даю всему миру благо и наслаждение, ибо дающий называется святым, как сказано выше. И сказанного поймем, то, что мы спросили о том, что мудрецы объяснили слова «святы будьте», «можешь, как я», ведь сказано «ибо свят я», «моя святость выше вашей святости». И мы спросили, неужели может быть кто-то, кто думает, что святость Израиля будет подобна святости Творца? Из сказанного можно объяснить. Творец сказал «святы будьте», где имеется в виду, что вы будете отделены от получающих килим и будете заниматься только лишь отдающими килим. «Можешь, как я», то есть как Творец не пользуется получающими килим. Ибо страшно подумать, от кого он будет получать. Ибо все, что мы можем сказать о Творце, это лишь из того, что мы получаем от Него. Как сказано, из действий твоих познаем мы тебя.
0: И потому Творец говорит, пусть тебе не придет в голову быть как я. То есть вы останетесь в свойстве отдачи ради отдачи. И потому он говорит, можешь как я. То есть... как я, только дающий, не получаю ничего, вы тоже останетесь в свойстве отдачи ради отдачи. Об этом он сказал. Нет, вы должны прийти к свойству получения, то есть именно получения. Вы должны использовать свои получающие килим. И только намерение должно быть ради отдачи. Ведь цель творения — насладить свои создания, чтобы творения получили благо и наслаждение. И потому сказано, моя святость выше вашей святости. И сказано, получается, что мы должны отличать святость наверху от святости внизу. Хотя и написано, святы будут ибо свят я всесильный ваш. И мы объяснили, что имеется в виду, что вы будете работать только ради отдачи, как я отдающий, как сказано в словах наших мудрецов, как он милосерден, так же и ты будь милосерден.
2: Тем не менее, есть разница между святостью наверху и святостью внизу, ибо святость наверху целиком на отдачу, и нет там совершенно никакого получения, тогда как святость внизу не такова. Но совершенство — это именно когда используют получающие килим. И святость говорит о намерении. Другими словами, то, что от творений требует, чтобы они были святы, чтобы были дающими, а не получающими. Главное, что имеется в виду, чтобы они работали ради отдачи. Однако в порядке работы следует различать катну святости и гадлут святости, ведь порядок работы таков, что идут от легкого к тяжелому. Поэтому следует сначала начинать работу, чтобы действовать по отдаче более ради отдачи, и это называется, что во всех заповедях, которые он исполняет, намерение его будет не получать в виде вознаграждения какую-то компенсацию за исполнение Торы и заповеди, а чтобы было лишма, а не ради собственной выгоды. И это называется отдача ради отдачи. А потом наступает порядок гадлута, то есть начинают работать с получающими килим ради отдачи. И это называется, что творения говорят, мы желаем получить благо и наслаждение, поскольку это является желанием Творца, который создал мир, чтобы насладить свои творения. Получается, что следует различать два вида святости. Первое — святость наверху, когда он полностью отдает, не получая совершенно ничего. Второе — святость внизу, когда по действию он на самом деле получает, но намерение его — на отдачу. Конец статьи.
1: Увамур йоце, шиеш лану лавхейн бен кдуша шелемала ликдуша шелмата. Агам шекатув кдушим тиею, ки кадош ани элокехем, шеперашну шакаванай שאתם תעבדו רק בעל מנת להשפיע, כמו שאני הוא המשפיע. כנ"ל בדברי חז"ל, מהו רחום? אף אתה רחום. מכל מקום יש הבדל בין קדושה של למעלה לקדושה של מטה. כי קדושה של למעלה הוא כולו להשפיע, ואינו נוהג שם קבלה כלל. מה שאין כן קדושה של מטה אינו כן. אלא השלמות היא דווקא כשמשתמשים עם הכלי קבלה והקדושה היא על הכוונה. כלומר, מה שדורשים מהנבראים שיהיו קדושים, שיהיו משפיעים ולא מקבלים, עיקר הכוונה הוא שיהיו בעל מנת להשפיע. אולם, בסדר העבודה יש להבחין בין קטנות לקדושה לגדלות לקדושה. היות שסדר העבודה הוא שהולכים מהקל אל הכבד. אלא זאת, צריכים מקודם להתחיל בעבודה, שהמעשים דה השפעה שיהיו בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שכל המצוות שהוא עושה, יהיו כוונתו שלא לקבל שכר איזה תמורה בשביל קיום תורה ומצוות, אלא שיהיה לשמה ולא לתועלת עצמו. שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. ואחר כך הולך הסדר של גדלות. היינו, שמתחילים לעבוד בכלים דקבלה בעל מנת להשפיע. שזה נקרא שהנבראים אומרים, אנחנו רוצים לקבל טוב ועונג, היות שזהו רצונו יתברך, שברא את העולם בכדי לענות לנבראיו. נמצא שיש להבהין בית קדושות. א', קדושה שלמעלה, שהוא כולו להשפיע ולא לקבל כלל. ב', קדושה של מטה, שהוא כן במעשה לקבל, אלא הכוונה היא להשפיע. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 16 ליוני 2002.
3: קראנו מאמר מפרשת קדושים, שלבי סולם קרח בית, עמוד קופת.
0: Проблем с саундом, нет звука.
3: בחינות בקדושה. קדושה זה נקרא על מנת להשפיע.
2: Святостью называется ради отдачи.
3: זאת אומרת, где הכוונה?
2: То есть намерение, не важно действие, а действие свидетельствует о том, что намерение действительно ради отдачи. Поэтому вся святость от Махсома и выше до окончательного исправления души, это все ступени ради отдачи, намерения ради отдачи. Но зависит, какое желание получать, какие получающие килим, какие действия мы можем присоединить к этому намерению. Насколько человек может присоединить к намерению ради отдачи свою индивидуальность все больше и больше, называется, что он поднимается по ступеням все выше и выше. То есть главное — это намерение. От него начинают и на нем заканчивают весь путь. Вся духовность — это только намерение. Но на какое желание опирается намерение, это определяет человека. И в этом есть определенная ступенчатость, конечно, согласно вьюту желания, вьюту экрана, на который человек может поставить, который человек может поставить на желание, согласно этому, измеряют уровень человека. А желание получать, которыми пользуются в желании получать с намерением ради отдачи. Если с намерением ради отдачи пользуются желанием с вьютом Шораш Алиф Бет, называется, что мы не получаем, чтобы отдавать, а только отдаем ради отдачи. Почему? Нет такого отдачи ради отдачи. Это не... Это действие, которое не относится к творению. Тогда нет получающего кли, как мы учим. А из-за того, что желание получать с вьютом Шораш Алиф Бет пока еще не ощущается как получающее наслаждение, поэтому работа с ним называется работа по отдаче ради отдачи. И только если намерение ради отдачи опирается на желание получать с вьютом Гимел и Далет, тогда называется, что получают ради отдачи, потому что с таким вьютом Далет и Гимел есть уже ощущение получающих, ощущение наслаждения, ощущение стыда. И тогда уже начинают получать ради отдачи, как бы ощущение получения ради отдачи. Поэтому каждая душа, каждая кли разделяется на Гагальтейнаем и Ахаб, и работа другая. Работа над Гагальтейнаем называется работа в Ибуре, зарождение, рождение, Ибур, лида, рождение, вскармливание ника до времени катнута, а работа над получающими келим, далит гимл по вьюту, там работа над келим гадлута, это уже начинает бармитсва и дальше, что называется в духовном бармитсва, то есть начинает работать с ахапом. Это два свойства в святости. Но святость измеряется, по сути, не по желанию, а по намерению. Минимальное намерение ради отдачи, которое действительно ради отдачи, которое человек обретает сразу же, ставит его в духовное пространство, в духовный мир. То есть что называется обретение? Переход через махсом. Обретение намерения ради отдачи, которое называется лишма. Есть вопросы? Все понятно. Да?
0: Минимальное намерение отдавать. Это значит, что наверняка к этому присоединится действие. В этом дело, что главное намерение. Может быть, намерение без действия в духовном?
2: В духовном намерении бездействия, я не знаю, что именно ты имеешь в виду в действии. Действие называется... Я, прежде всего, забочусь о намерении. Так, то есть это то, что мы говорили, что прежде всего я обязан найти Творца, чтобы у меня была какая-то связь с Ним. Потом я должен проверить, какая связь у меня есть с ним. Вообще, может быть, ради получения, а может быть, нет связи. Когда есть связь, я проверяю, является ли эта связь ради отдачи. Допустим, я уже пришел к состоянию, что действительно у меня есть способность быть в сокращении, когда я сокращаю свои желания и все свое отношение, все мое отношение к нему ради отдачи. Теперь вопрос, что называется ради отдачи?

0: из-за того, что после этого от него и далее, конечно, исполняется действие. Но это нет спора. Если есть расчет в РОЖ. То есть расчет в РОЖ, когда я проверяю, что я способен построить РОЖ Парцуфа, это уже свидетельствует обо всем, что будет потом. Это называется намерение в РОЖ ради отдачи. Согласно действию, когда я проверяю и делаю, готовлю все к получению внутри кли.
1: Да. Человек, когда он должен прийти к самой высокой ступени получения ради отдачи, это выглядит, казалось бы, даже выше, чем здесь выглядит Творец, потому что Творец, он только ради отдачи.
0: Ты не был здесь, может быть, 2-3 дня назад, мы читали такую статью, что, конечно, у Творца нет проблем. Он отдает по своей природе. Я отдаю, я должен быть дающим ради отдачи. Это какие-то вещи странные. Да. Какое-то сочетание такое слов. Из-за того, что творение – это желание наслаждаться. И если с наслаждением, которое он чувствует, намерение его доставлять наслаждение дающему наслаждение Творцу, это называется, что он отдает из в общем качества действия, суть действия. Но на самом деле он всегда получает, у него нет другой возможности. Всегда я пользуюсь моим желанием получать, аппетитом и яствами, которые находятся передо мной, чтобы соединиться с хозяином. У меня нет никакой связи с хозяином, кроме как через эти яства и через мой голод. Это средство. Так что спрашиваешь? Так, конечно, Творец, который является дающим, исходя из своей природы, я не знаю, у него, я не могу сказать, что у него есть какие-то усилия по отдаче, конечно, нет. Это его желание, это то, что он исполняет. Так, я не говорю о высшей силе вообще, как она в отрыве от меня. Я не могу сказать этого, как она. Я могу только сказать, что я получаю от нее, что я чувствую от нее. Или хорошие вещи, или плохие, или стыд, или наслаждение. Вот и все. Но что она собой представляет? Я не могу представить себе, что называется, просто желание отдавать. Не могу представить себя. Даже если я буду творением, не знаю, каким, на каком уровне. Может быть, есть там какие-нибудь подарки от Творца, что можно как-то там понять, что называется. Об этом то, что я понимаю внутри моих получающих келим. И тогда через действие по получению я могу представить себе его. Но не выше моих келим, я никогда не могу выйти из моих келим. Выйти из келим называется абстрактный свет. Это не творение. И его я тоже не чувствую, это абстрактный свет. Если я чувствую абстрактный свет, это только потому, что я пришел к состоянию, когда я чувствую, что он абстрактный. Все-таки в моих килим, получающих килим. Понимаешь? Так вопрос нерелевантен. То, что находится выше границ творения, этим мы не занимаемся, потому что это просто философия. В этом нет никакого опыта ни у кого и быть не может. У творения никогда постижения в этом. А есть постижение в этом, но в таком виде, что Творец дает как бы понимание, которое выше наших келим. Есть такие высокие очень уровни, но каббалисты об этом даже не пишут. У этого нет смысла. Хорошо? Ладно. Что?
1: Как человек может заботиться до Махсома о намерении ради отдачи? Мы всегда говорим, что до Махсома невозможно, мы вообще не знаем, что это.
0: До Махсома мы не можем заботиться.

0: радиоотдачи. Не можем думать о радиоотдаче, не можем исполнять действия радиоотдачи. Поэтому это называется домахтом. То есть нет места в духовном, где я могу быть в этой комнате, и мне подходит уже быть в соседней комнате. Тот момент, когда мне подобает быть в соседней комнате, я уже там нахожусь. Понимаешь? В духовном у тебя есть двигатель какой-то. За спиной у тебя есть какой-то двигатель, и в соответствии с твоими свойствами, которые изменяются, этот двигатель передвигает тебя в какое-то состояние, в то место, которое подходит тебе. Это как электрический заряд в каком-то электрическом поле, да? Или железные опилки, допустим, в магнитном поле. Разные такие, понимаешь? Подобие по форме между чем-то и полем потенциальным. То есть у нас есть Творец, он является центром духовной силы. От него исходят волны эти поля, духовного поля. А ты, как душа, находишься в этом поле, внутри этого пространства, и согласно потенциалу, который у тебя есть в душе, насколько ты больше подобен ему, ты приближаешься, насколько ты дальше от него по свойствам, ты отдаляешься, вот и все. То есть ты определяешь духовное движение. Если ты в течение своей жизни животной не изменился относительно него ни в чем, то ты не сделал никакого движения. Называется, что ты был мертвым и остался мертвым. Если ты сделал какое-то движение, или, по крайней мере, хотел произвести движение, то уже у тебя есть какое-то отношение к нему. Может быть, ты действительно сделал движение? Пишут, что наша цель — прилепиться к нему, прийти к центру этого поля, этого пространства, где он находится посередине, согласно подобию по форме, больше и больше, и тогда продвигаться к нему все больше и больше, пока просто мы не включаемся в него. Но включаемся в него не то, что я отменяюсь, а я становлюсь подобным ему, мои свойства становятся как его свойства. И тогда нас двое там, не одно. Вот и все.
1: А как делают движение?
0: Движение производится согласно изменению по форме. Я должен быть немножко больше подобен ему, чем был до этого. Это называется, что я произвожу движение. То есть движение совершают благодаря усилию, которое я совершаю над собой. Если мои свойства меняются в чем-то ближе по отношению к его свойствам, называется, что я продвинулся в этой мере к нему. Мы измеряем расстояние наше изначально как 125 ступеней от Махсома и до него. И тогда, насколько мы можем уподобиться ему по форме, мы находимся на этой духовной лестнице между мной и им, и двигаемся по ней больше, еще больше. Нет меньше. Мы входим вообще в эту работу, даже как ты сейчас сидишь здесь, ты никогда не будешь в состоянии хуже, чем сейчас. Всегда мы только продвигаемся. Может быть, иногда тебе кажется, что ты как бы остаешься или отступаешь, но это только кажется. Для того, чтобы пробудить тебя, для того, чтобы как будто подставить тебе препятствия, чтобы из этих возможностей ты почувствовал новые свойства. Как правило, помехи приходят, потому что именно в них человек должен углубляться и видеть себя больше, потому что в них он потом почувствует особое отношение от Творца. Там, где дают удары, там это особое отношение. И сейчас, и на будущее тоже. Сменяют зло на добро. Но это особое отношение. Да.
1: Какова разница между тем, что я близок к Творцу, и тем, что Творец близок ко мне?
0: В чем разница между тем, что я близок к Творцу, и Творец близок ко мне? Когда я продвигаюсь и приближаюсь к Творцу, я раскрываю, что с Его стороны нет такого близкий или далекий ко мне и вообще ко всем, что просто я все время нахожусь в Нем, а с Его стороны я нахожусь в окончательном исправлении. А из окончательного исправления Он относится ко мне. Но я чувствую Его отношение к себе негативно, насколько я не исправлен. Вот и все. Мы точно так же ведем себя в жизни. Возьми какую-нибудь маму такую требовательную, которая хочет, чтобы ребенок, допустим, был врачом. Ну, мечта мамы еврейской. Сколько она дает ему ударов и страданий разных, пока он не будет ровно в этом, пока он не будет учиться, не получит самую высокую оценку. Верно? Не меньше этого. Да. И в той мере, в которой он не согласен, так она больше давит. В этом нет ничего нового. Да.
1: Что я, по сути, могу получить с намерением радиоотдачи?
0: Что ты получаешь за намерение ради отдачи?
1: Что я могу получить с намерением ради отдачи? Какое желание именно реализую ради отдачи на нем? Или это не я решаю, потому что не я знаю?
0: Что я? Я не понял.
1: Какое желание в нем ради отдачи?
0: Нет.
1: Какое желание я выберу, чтобы попытаться работать над ним ради отдачи? Получить его ради отдачи, исправить его, и чтобы оно было с намерением?
0: Если у меня, допустим, много-много желаний. Какое желание я возьму? Снимаю с вешалки, как будто сейчас с ней я буду работать, чтобы оно было ради отдачи. Остальные пока что я оставляю.
1: Но нужно с чего-то начинать.
0: Да, да, не со всех вместе, по одному. Говорят, самым маленьким желанием, чтобы наверняка ты мог с ним работать. Не потерпеть неудачу. Это просто. Прекрасно, закончил с ним, возьми больше.
1: Но у него нет связи с Творцом.
0: Так кому ты делаешь ради отдачи? Если у тебя нет связи с Творцом, кому ты, с кем ты связываешь это желание?
1: Не себе.
0: Нет, я не шучу, это серьезно. Не для себя. То есть ты мог сделать, может быть, какое-то действие, ты не знаешь какое. Допустим, просто сделать какой-нибудь сэндвич и почувствовать его как наслаждение, и отнести это наслаждение к Творцу, что ты, как хозяин, приготовил мне весь этот мир и привел меня в такое состояние, когда я наслаждаюсь этим сэндвичем. Я бы хотел почувствовать тебя, чтобы показать тебе наслаждение, которое я испытываю от сэндвича. Но не от сэндвича, по сути, а от ощущения, что это ты приготовил мне.
2: Так.
0: То есть ты приходишь к состоянию, когда тебе не хватает, кроме себя, ощутить его. И тогда тебе будет кому сказать спасибо.
2: Так.
0: Ну, начни с этого. Ты увидишь, что он раскроется. Нет проблем. Если ты будешь думать только о том, чтобы сказать ему спасибо, он раскроется. На этом готов. Потому что действительно будет ради отдачи. Не важно, что это будет на сэндвич. Да.
1: Раф, что значит, что Творец относится к нам, как будто мы находимся в конце исправления?
0: Что называется, Творец относится к нам, как будто мы находимся в окончательном исправлении? Мы в самом деле находимся с ним в самом лучшем состоянии, самом совершенном. Но это состояние скрыто от нас за 125 покрытиями. Так он относится ко мне за 125 покрытиями. Там, в окончательном исправлении, я чувствую свое отношение ко мне за 125 покрытиями, которые ослабляют его отношение до такой степени, что превращают его в противоположное. Понимаешь? И получается, что выходит, что для него я совершенен, и только относительно себя я не исправлен.
1: То есть, как будто он отдает нам, как будто мы...
0: То есть ты не делаешь ему никакого одолжения в том, что ты исправляешь себя. Не думай, что это ему во благо, это во благо тебе.
1: То есть, как бы он отдает нам, как будто мы находимся в конце исправления, просто мы этого не чувствуем.
0: Он дает нам, как будто находимся в окончательном исправлении. Мы действительно находимся в окончательном исправлении, только нам кажется, что мы как будто не находимся в этом. Это как будто противоположно нашему состоянию, а не состоянию окончательного исправления. Окончательное исправление — это единственное состояние, которое на самом деле существует, а то, что кажется нам, что мы вне окончательного исправления — это иллюзия, которая возникает как результат огрубления чувств. Наши чувства, они как... Это то, что мы должны исправить, чтобы почувствовать, где мы находимся. Он уподобляет это человеку, который находится в бессознательном состоянии. И тогда постепенно он восстанавливается, возвращается к сознанию. И это восстановление сознания по 125 ступеням, что постепенно ему выясняются состояния, пока он не доходит до состояния, когда он действительно, в котором он на самом деле находится. Что его сознание и состояние, в котором он находится, становится одним целым.
1: Да. Если мы сейчас находимся в конце исправления, то как можно сказать, что после Махсома мы ради отдачи? Ведь получается, что это ложь, потому что в любом случае он дает нам в такой форме, что он наслаждается тем, что мы отдаем ему это. Тогда что же здесь меняется, когда я перехожу Махсом? Где добавка?
0: До Махсома человек проходит две главные ступени, очень важные, которые называются двойное скрытие и одинарное скрытие. И эти ступени дают человеку все килим, все свойства, которые он потом в духовном только увеличивает. Он облачает на них еще свойства, но злодеяния и заблуждения, который он сейчас совершает на своем духовном пути к Махсому, это настоящий килим, которыми он потом пользуется. Разница до Махсома и после Махсома — это не в этих килим только. Есть много. Но в общем, по сути, что до Махсома ты находишься в скрытии, и Творец не раскрыт. Ты можешь думать, иногда ты чувствуешь немного что-то. По сути дела, то, что твое ощущение Творца — это окружающий свет, не внутренний. Потому что у тебя нет экрана. После Махсома, это первый экран, называется, что ты прошел Махсома, а потом еще экраны. И согласно твоему экрану, ты можешь получить внутренний свет. Это ощущение божественного, просто ясное и настоящее.
1: Я говорю, что относительно него нет никакой разницы.
0: Мы никогда не говорим относительно Творца, что он чувствует, как он. Мы говорим, как творение ощущает от него, или как творение представляет себе состояние Творца. Но не его состояние вне творения. Происходит так, что ты иногда думаешь о своем товарище, разные такие мысли, которые вообще не он, это вообще не он. Ты думаешь, что у него есть такие вещи и такие, он думает так, у него есть такие беды, может быть так. А потом ты приближаешься, и ты видишь, что это вообще не то. Не было... Все была картина, которую ты представлял себе.
2: Так.
0: То есть есть момент осознания из себя, что мне кажется так-то и так-то, и есть момент, что действительно настоящая картина его. То есть настоящую картину Творца я никогда не знаю. Я могу только осознать его, как я думаю о нем, как я понимаю о нем и так далее. Самая настоящая картина, максимум, на что я способен, это окончательное исправление, когда мои килим не портят то, что он хочет, чтобы я почувствовал от него. Хозяин, который хочет дать 5 порций, на 100% каждую порцию я принимаю это, через это я чувствую отношение хозяина ко мне. Вот и все, нет ничего больше. Больше этого я не могу. Мой вопрос, допустим, я сижу перед хозяином. Я, в общем, сижу и беру и ем от него. Он наслаждается от того, что я ем. Это состояние уже происходит. Так в чем добавка, что вдруг я...
1: О, добавка? Добавка «я».
0: Но это в конечном счете я уже съел это.
1: Нет, ты никогда не был в связи с хозяином со своей стороны и не ощущал его так, как собираешься ощутить. Потому что то, что было, то есть конец исправления, которое создал Творец, сотворил Творец, это за счет Творца, не за счет творения. Мы изучаем, что распространение света и его исторжение делают кли пригодным к его предназначению. То есть тогда есть хиссарон. И из этого хиссарона, из этой потребности, есть связь творение с Творцом. А прежде этого не было. Максимум, что Творец может сделать, это создать желание получать, наполнить его, дать ему ощущение стыда, чтобы оно посредством этого сократилось, чтобы оно переходило от одного состояния к другому и скатилось от него к другому краю. Сверх этого Творец ничего не может. Это называется, что желание развивается. Оно не приближается. Он может сделать обратное. Он может сделать все, кроме как... Бальсулам приводит там в письме пример. Кроме как дать человеку почувствовать, что это он делает. Встречаются 2 товарища. Через 20 лет один стал богатым, а другой стал бедным. Богатый берет бедного себе домой и говорит: «Все, что мое, твое». Неделю так они проводят, все хорошо и замечательно. И действительно, он делает для него все самое хорошее. Без всякой мысли в сердце, что может быть так, наоборот. Богатый готов открыть все.
3: Ну.
1: И все же, что говорит его бедный товарищ, который понимает, что тот дает ему как самому себе и даже еще больше? Что он говорит? Он говорит, есть только одна проблема, один изъян, что это не я, что это ты это сделал. И с этой вещью ты ничего не можешь сделать. А что ты можешь сделать, если ты действительно хочешь сделать мне добро? Дай мне возможность, чтобы я пришел к тому, что есть у тебя сам. И все. И это то, что Творец делает с нами. Тогда действительно, когда приходят к равному с ним уровню. Я просто болен, говорит.
0: Мы учим, что свойство Творца — это добрый, дающий добро. Но до Махсома мы не чувствуем этого. Так как можно пользоваться злом, которое мы все время получаем от него? Можем ли мы как-то пользоваться пока что нашей картиной относительно него?
1: Я не понимаю, что значит, как использовать зло, которое я получаю от него? Используй настолько, насколько ты понимаешь. Ну, что значит использовать зло, которое я получаю от него? Любую вещь, если ты хочешь использовать ее, это называется, что ты берешь эту вещь и с этим обращаешься к нему. Это называется использовать. Потому что ты думаешь, что ты способен что-то сделать сам? Ты можешь что-то сделать, если ты требуешь у него, просишь у него, а он выполняет. Он не может выполнить сам без того, чтобы ты попросил. А ты не можешь обязать его сделать что-то без того, чтобы эта просьба была у тебя выясненной и истинной. Вот и все.
0: Мы все время заняты моим отношением к Творцу, моим отношением к помехам, с нашим отношением к Творцу. Как мы все-таки можем думать, как относиться к товарищам, обращать внимание на товарищей?
1: Как мы можем, несмотря на все это, обращать внимание на состояние товарищей? Не только товарищей, может быть, также и на распространение, на все, что относится к распространению науки Каббала. Если я все время замкнут на Творце, одно обязывает другое. Человек раскрывает, что в одиночку, так как он устроен, он не способен обновить связь с Творцом или увеличить ее буквально ни в чем. Не способен. Сиди дома, и ты увидишь, насколько ты будешь пуст. Не будет у тебя никаких мыслей. Не будет. Ты приходишь сюда, хотя ты думаешь, что я прихожу сюда, еще 100 человек вокруг меня, какой беспорядок. Ты приходишь сюда, ты начинаешь работать. У тебя есть посторонние мысли, такие хорошие, неважно. Все крутится. Ты входишь в такой водоворот. Так это самая полезная вещь.
2: Второе, а это же это мой шаббат.
1: Ты видишь, вчера была хорошая суббота. Действительно хорошая. Так хорошо работали, говорили о многих вещах, была особая связь. Результат этого сейчас будет таким, что вы почувствуете тяжесть. Почему? Приходят новые желания, сил еще нет. Но Авиют поднимается, начинает поднимать, как говорится, левую линию. Но это еще не левая линия, но... И тогда ты чувствуешь какую-то тяжесть, и нет такого ощущения, что ты паришь. Через день-два, если он все-таки идет с этой тяжестью, но возвращается в группу и все время находится в каком-то процессе, то начинает постигать нечто более зрелое желание, которое сейчас после субботы ощущалось как тяжесть, с которой ему трудно идти. Это желание посредством учебы соединилось с каким-то свечением и начинает уже быть как бы новым мозгом, новым разумом и новым сердцем. Желание, которое прежде ощущал как какую-то тяжесть, которое дает ему какое-то такое отягощение. Действительно, посредством учебы, через несколько дней, он должен почувствовать, что именно внутри этих желаний и этих развлечений, безвкусных, которые были как бы без вкуса, было тяжело, была слабость, начинает чувствовать, там новые развлечения, новые знания, уже опыт, пока не приходит к тому, что действительно наслаждается тем, что прошел и падение, и подъем. Это называется, что прошел новый день. Этот день может длиться неделю или месяц, неважно. И так далее.
0: Понятно, что наша работа должна быть в группе, и самостоятельно дома работать невозможно. Но все-таки вот ты находишься в группе во время урока даже, что ты настолько занят тем, что ты смотришь внутрь себя и всякое такое, как все-таки ты можешь думать о том, кто находится рядом с тобой, что происходит с ним, обращать внимание?
1: Ты говоришь, что не способен думать о нескольких вещах одновременно. Хорошо? Прежде всего, не думай, что из-за этого ты менее успешен, чем кто-то, кто более быстр в мыслях. Это вообще не связано. Здесь нет никакого измерения одного относительно другого, что можно было бы измерить и сказать: он более успешный, чем я, более быстрый, идет по более удобным путям или как-то. Нет. Это просто... Эти вещи в такой форме не проверяются. А я сижу, я знаю, что я должен думать об учебе. Изучаем что-то, допустим, учение 10 сферот. Там непросто, там вещь, которая новая для меня, это трудно. Я должен связать много вещей, помнить, и вместе с тем я должен думать о Творце. Я — Творец и действие, которое я делаю, или то, что я изучаю, как я стремлюсь прийти к цели, где цель — это слияние с Ним, там, на высшей ступени, что называется концом исправления. Как я думаю об этом, и также я должен думать об учебе вместе с этим, а потом не только об этом я должен думать. Чтобы прийти к этому, я должен вспомнить о товарищах, где они рядом со мной. Я должен думать, чтобы у них было больше, чем то, что будет у меня. Что я учусь, но чтобы было у них. Вот буквально так. Какие вещи, такие дополнительные мысли, такие странные для нашей природы, для моей природы, что это вообще выводит меня из всего занятия учебой и мудростью, буквально согласно разуму, и любовь к товарищам, и как мы вместе. Короче, так много требуется от меня, что я просто не знаю, что делать. Скажи мне просто учиться, я буду учиться. Скажи, только не учись, неважно, открой книгу и думай о Творце, я сделаю. Но я не могу связать все эти концы вместе. Решение не связывай. Как способен? Будь в этом. Вместе с учебой. Это первое. Главное — это учиться. И во время учебы требовать, чтобы эта вещь была в тебе. И все. Все остальное, как подготовка, находится там внутри.
0: Как мы видели в субботу, можно, по сути дела, прийти к состоянию, что каждый занят собой. И происходит так, что человек находится просто в опасности, как то, что было в субботу. Так, по сути дела, как произошло такое, чтобы мы были достаточно чувствительны к товарищам, что практически невозможно делать это все.
1: Собери всех товарищей, которые более-менее к этому относятся. Возьмите лист бумаги и сделайте между собой соглашение, что вы проверяете каждые полчаса, допустим, всех, где находится каждый из нас, не сбежал ли? Ты знаешь, как? Если сбежал, нужно сразу привести его. Может быть, будут у вас такие 2-3 особых человека, у которых есть такой подход. Действительно, поговори с человеком, который находится в состоянии не очень хорошем, пробудить его, вернуть его, посадить его в группу и так далее. Но это обязательно, чтобы группа заботилась о каждом, кто находится. Ты видишь, почему мы разделились на группы? Потому что если это 100 человек, невозможно видеть. Тот есть, а того нет. Невозможно. Так хотя бы за одним столом сидит вся моя группа, и тогда я вижу, кто есть и кого нет. И 15-20 тоже много, желательно 10. Но это соглашение обязательно должно быть. Может быть, не письменно, пусть будет устно, неважно. Но сделайте так, чтобы человек чувствовал, что это его обязывает. Сделайте письменно, сделайте это так, в очень серьезной форме. Это психологически это влияет на человека.
0: С одной стороны, у меня есть хисарон к Творцу. То есть я очень-очень хочу продвигаться. Я продвигаюсь медленно. С другой стороны, я должен продвигаться в радости. В любви, в правой линии. Но я продвигаюсь медленно, как мне кажется, слишком медленно. У меня есть этот хисарон.
1: Как ускорить продвижение?
0: Как, чтобы вещи сложились вместе?
1: Ускорение в продвижении не посредством того, что ты... Опять звук пропал. Делаешь какие-то, не знаю, усилия. Понимаешь? Ускорение в продвижении, чтобы ты каждый раз вспоминал, что нужно вернуться к контакту с ним. Чтобы как можно меньше пустого времени было у тебя между входами, что называется, между контактами с ним. Делай всякие знаки, думай о всяких средствах, чтобы в каждый момент, когда ты находишься где-то, ты слышишь, ты читаешь, неважно, то есть, чтобы ты вспоминал, о, опять забыл несколько мгновений, о, и опять забыл. И вот эти входы, то, что ты отключаешься, это хорошо. Нехорошо, что время, пока ты возвращаешься к связи, может быть несколько часов. Или может быть даже несколько дней, я не знаю. В этом твоя работа.
0: Эти подъемы и падения. Я понимаю так, что это после Махсома. А на этапе подготовки вообще нет подъемов и падений.
1: Посмотрим на тебя. Подъемы и падения есть и до Махсома, и после Махсома. Только у нас во время подготовки это не называется настоящими подъемами и падениями, как потом. Потом подъемы и падения — это падение в клипот, это ощущение отдаления, действительно отдаления, реальное ощущение внутри келим. То есть человек включается в оба конца. Творец и противоположность ему. А пока сейчас мы чувствуем или окружающий свет немного скрыт, тогда падаем внутри нашей маленькой животной природы, деньги, почет, знания, или вообще ничего, такая пресность. Или, если свет светит, тогда мы герои, думаем. Мы так думаем. Тогда мы так горим, идем за ним, мы готовы на все. Это не точно те подъемы и падения, которые есть после Махсома, но все-таки это тоже кое-что. Ладно.
0: Сейчас, друзья, подведем итоги. Каковы наши впечатления от урока или что из этого мы берем для реализации в десятках? 6 минут, семинар, пожалуйста.
1: Мне кажется, что в конце подъемы и падения, входы и выходы и вообще... Как наладить, как выстроить себя, группу, окружение, десятку, чтобы все время возвращало тебя, заставляло все время вернуться к связи, к контакту с Творцом. Всякие ухищрения в течение дня. И вообще такое желание... Желание сблизиться, желание реализовать методику.
0: Да, правильное отношение к реальности всякий раз заново человек должен строить.
1: Да. Одна из тем урока. Ты никогда не будешь в состоянии худшем, чем сейчас, потому что тебя все время продвигают. Тебе кажется, что ты выпал. Это для того, чтобы пробудить тебя. Дать тебе различные возможности, дать тебе возможность почувствовать новые развлечения. Только для того, чтобы мы двигались вперед.
0: Я слышал, что если мы прилагаем усилия, чтобы сказать спасибо Творцу, то Творец раскрывается. Я слышал, что надо сделать между нами соглашение,
3: כי שמעתי שלבד האדם לא יכול. Азирус бейт кадмут шата тизахер кольпам лахзор лемагаим.
1: Ускорение в продвижении, чтобы ты все время вспоминал, что нужно вернуться к контакту с ним. И то, что Гершин сейчас сказал, это ты приходишь к состоянию, что тебе необходимо почувствовать его. И тогда тебе будет кому сказать спасибо. Ну, начинай все. И ты увидишь, что он раскроется. Нет проблем, если ты будешь думать только о том, чтобы сказать ему спасибо, он раскроется. На это он готов.
4: Да,
0: этот пример с сэндвичем, который мы готовим к этому исправлению, на маленькое желание, но тот факт, что мы хотим
4: выразить
0: ему благодарность, мы уже требуем его раскрытия. И это действительно из особых вещей, которые мы услышали на этом уроке. Так, урок богатый. Очень особым пониманием было общее объяснение.
4: Ашир ваани, ша Ашир яхол атет лаани, шеу хавер шло милифней арбе зман, у яхол атет ло кол тув, бли агбала мамаш микол алев, авал лаани ягид, ше адайн еш бадавар азе бгам, ки ани ло маргиш шеу הרוויח את זה, שהוא נתן משהו מעצמו, אז הבורא נתן לנו את ההזדמנות באמת להרוויח, ואז לכן יש לנו את כל העבודה הזאת המיוחדת.
5: גם המקום הזה שהיה שבמאמר על שתי בחינות שיש בקדושה אחת שהיא כאילו להשפיע על מנת להשפיע, לא יודע, אחת זה כאילו שבעצם מתוך הכלי קבלה עם הכוונה הנכונה זה בעצם הקדושה הזאת שכאילו יש מלמטה שבעצם אנחנו צריכים, אנחנו גם כאילו באיזשהו מקום ככה, לא יודע מצווים, אבל כאילו נדרש מאיתנו, כמו שהבורא הוא קדוש, ככה גם אתם תהיו קדושים. קדושה מלשון להשפעה. אני חושב שצריך כאילו גם מהאדם את הרצון ההתחלתי לצאת, לנתק את עצמו מהכלי קבלה, לרצות להיות במקום הנכון עם הכוונה הנכונה. כמו שדוד אמר, רק תרצה להגיד לו תודה, תחפש איך להודות לו, וכנראה זה כל מה שנדרש מהאדם, משם כבר האור פועל ומסדר את הכלי.
6: זוהר כותב, הדוגמה אם להכין סנדוויץ' ולעשות את זה כדי להרגיש אותו שעשה את זה או שעשיתי את זה עבורו. קצת בלבול, אבל כנראה שבגלל שההשפעה לא כל כך ברורה. כל כך לא ברורה. ומוסיף גם השיעור שאדם, חברים הזכירו, האדם מגלה שלבד, כמה שהוא לא בנוי, לא מסוגל לחדש קשר עם הבורא או להגדיל אותו, ממש במאומה, לא מסוגל. ודווקא בהמשך הקטע עם החברים, כמה שזה ככה, איך זה נקרא? מערבולת כזאת, דווקא שם זה הדבר המועיל ביותר.
7: מהשיעור, קחו דף נייר, תעשו הסכם ביניכם, זה חובה שקבוצה תדאג על כל אחד ואחד שנמצא. בשולחן אחד יושבת כל הקבוצה שלי, אז אני רואה מי נמצא, מי לא נמצא. הסכם הזה חובה שיהיה. תעשו ככה שאדם ירגיש שזה מחייב אותו.
8: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: Проверка звука.
1: Проверка звука.
0: Нормально.

0: Приветствуем, дорогие товарищи. Нам выпала честь вместе с пятой московской десяткой провести для вас эту подготовку к уроку. И мы встречались всю неделю, объединялись, чтобы вместе для вас поднять важность и величие Творца на этой подготовке. И видеть столько товарищей за экранами, которые каждый день прикладывают столько усилий, это и поднимает величие Творца, это и придает силы продолжать прикладывать усилия на этом пути. И давайте на этом уроке в нашем общем сердце поднимем величие Творца, важность Творца выше всего в этом мире. Ведь Он выше всего и Он добрее всего. А сейчас мы прочитаем отрывок.
1: Рабаш, статья 21. Что означает в духовной работе «пьяным не молись»? Чтобы была энергия для работы ради отдачи, без получения какой-либо компенсации, а чтобы сама работа была вознаграждением, нам нужно верить в Творца. Имеется в виду верить в Его величие. И нужно вложить силу и большие усилия, чтобы достичь веры в величие Творца. А без веры в величие Творца нет силы для работы ради отдачи. Иными словами, именно когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякой компенсации. А чтобы сама работа была вознаграждением, поскольку то, что он служит великому царю, так ценно для него, что все богатство мира не имеет никакого значения по сравнению с его служением, ибо Творец дает ему позволение войти вовнутрь и служить ему. Поэтому мы должны сконцентрировать все наши мысли на том, как прийти к ощущению величия Творца, и тогда все устремится за этой точкой. Алексей.
2: Вопрос на активный семинар. Какие усилия товарищей вызывает во мне воодушевление величием Творца? Какие усилия товарищей вызывают во мне воодушевление величием Творца? Активный семинар.
3: Прежде всего, разумеется, участие в утреннем уроке, ежедневно, участие во всем, что мы делаем вместе. Мы видим и чувствуем, что это работа выше знания всегда. И все это в воодушевлении и в радости. Всякий раз, когда мы показываем друг другу наше воодушевление, таким образом от пути мы поддерживаем друг друга.
4: Объединение между нами, в общем, и раскрывает величие Его.
3: Преданность товарищей, все усилия, которые товарищи делают, чтобы быть, чтобы находиться в слиянии с путем, все усилия, которые они делают в самоотмене, в объединении, в том, чтобы брать на себя различные роли, все это вместе создает совокупность величия Творца.
4: Как вы сказали, весь вклад товарищей в десятку может быть в виде главы десятки или ответственный за объединение или дежурный, готовящий еду, любой вклад, он очень ценится, и видно намерение, которое стоит за действиями. Да и вообще, любые усилия, которые делают товарищи, чтобы быть частью того, чтобы участвовать даже и пассивно, мы не знаем, кто что преодолевает. Так что им удается быть частью всего, несмотря ни на что.
3: Главное — это прилежание и преданность. Мы видим, что товарищи вкладывают свою жизнь в том, чтобы прийти к цели. И это дает очень много сил и очень много воодушевления.
4: Каждый день в благодарности за то, что Творец поместил с товарищами вместе, чтобы могли видеть величие товарища и через них величие Творца, который нас привел сюда.
3: И когда я чувствую, как товарищ, один товарищ любит другого товарища и не ждет, чтобы любили его.
5: В
4: любви к товарищам всегда есть что добавить, усиливая друг друга, чтобы, в общем, раскрыть Творца, любовь Творца во всем.

Отрывок номер два. Бааль Сулам Шамати 3. Суть духовного постижения. Да будет желание, чтобы мы удостоились получить его свет и идти путями Творца, и работать на него не ради получения вознаграждения, а ради его наслаждения, и поднять шхину из праха, и удостоиться слияния с Творцом, чтобы раскрылся Творец своим творением. Семинар молчаний. Давайте послушаем еще раз этот отрывок и вознесем эти слова как внутреннюю молитву к Творцу. Давайте послушаем еще раз этот отрывок и вознесем эти слова как внутреннюю молитву к Творцу. Бааль Сулам Шамати, суть духовного постижения. Да будет желание, чтобы мы удостоились получить его свет и идти путями Творца, и работать на него не ради получения вознаграждения, а ради его наслаждения, и поднять шхину из праха, и удостоиться слияния с Творцом, чтобы раскрылся Творец своим творением.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 26 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе». Находится в книге «Труды Рабаша», второй том, страница 1296. Мы вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты. Что означает очищение пеплом коровы в духовной работе? Раши объясняет слова. Это закон Торы следующим образом. Потому что сатан и народы мира издеваются над Израилем, говоря, что это за заповедь и каков в ней смысл. Поэтому написано о ней «закон». Это запрет, данный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. А слова «чтобы взяли тебе», он объясняет, она всегда будет связана с твоим именем. Телицу красную, притча о сыне рабыни, который запачкал царский дворец, сказали, пусть придет его мать и уберет нечистоты. И также придет корова, чтобы искупить за тельца. И необходимо понять, что же под этим подразумевается в нашей духовной работе, когда говорится о сжигании коровы, пепел которой очищает. Также нужно понять, как отвечать тем, кто спрашивает, каков смысл красной коровы. Ведь в нашем мире принято, что задающему вопрос дают ответ, чтобы это было принято сердцем спрашивающего. И здесь он, Раши, спрашивает о смысле коровы. И каков ответ? Закон есть запрет. И разве такой ответ принимается сердцем? А еще следует понять, почему он говорит, что таков закон, а затем приводит притчу о корове. Придет мать и уберет за сыном. Если так, то уже есть в этом смысл, что мать уберет за сыном. И все это надо понимать согласно духовной работе. Известно, что цель творения — насладить свои создания. И потому Творец создал в своих творениях желание и стремление получить наслаждение. Но чтобы, получая благо и наслаждение, творение не чувствовали бы стыда во время получения наслаждения, ведь если они будут чувствовать стыд, их наслаждение не будет совершенным. Поэтому было сделано исправление, чтобы человек не получал благо и наслаждение ради самого себя. То есть, чтобы человек наслаждался дарами царя не для себя, а наоборот, чтобы Творец наслаждался тем, что исполняет его желание и получает наслаждение от него. То есть, из-за того, что Творец желает насладить творение, поэтому человек исполняет волю Творца. А иначе, то есть со стороны получения наслаждения для самого себя, человек бы отказался от наслаждения. Из этого следует, что тогда нет чувства стыда, поскольку все совершается ради небес, а не для собственной выгоды.
1: Однако мой отец и учитель дал дополнительное объяснение тому, почему все необходимо делать ради отдачи. Согласно нашей природе, когда человек находится в хорошем расположении духа и наслаждается жизнью, у него нет надобности вкладывать силы, чтобы достичь большего, чем есть у него, поскольку то, что он имеет, полностью удовлетворяет его. А так как духовное наслаждение наполняет человека, ведь даже самое малое, духовная ступень удовлетворяет человека больше, чем все земные наслаждения, то, следовательно, он бы довольствовался малым, не нуждаясь в достижении ощущения света в его душе. Тогда же, когда человек работает ради отдачи, то есть вся его работа направлена только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу, то в тот момент, когда человек достигает какой-то духовной ступени и человек принимает это наслаждение с намерением, чтобы этим наслаждался Творец, то человек не может сказать: «Творец, я не желаю достичь еще более высокой ступени, чем нынешняя, так как все наслаждения, которые я получаю, это только лишь для того, что я хочу доставить тебе наслаждение. Я уже доставил тебе большое наслаждение, и я не хочу больше давать тебе, чтобы ты не получил слишком большое наслаждение. Хватит того, что я тебе уже дал, и не хочу тебе давать больше этого». Необходимо знать, что когда человек получает ради отдачи, то он каждый раз получает больший вкус в доставлении наслаждения Творцу. И поэтому не может человек сказать: «Я больше не желаю получать удовольствие, довольствуясь малым». Поскольку то, что человек работает ради блага Творца, это вынуждает его каждый раз обретать более высокую ступень, чтобы он не мог сказать Творцу: «Я уже доставил тебе так много наслаждений, я уже не могу дать тебе больше этого». В этом заключается причина, почему необходимо работать ради отдачи. Есть еще одно объяснение, почему необходимо работать ради отдачи. Из-за отличия по форме. Ведь в духовном подобие по форме называется единением слияния. Отличие по форме приводит к отдалению и разделению. Атака главная, к чему должен человек стремиться в своей жизни, это слияние с Творцом, то человек должен представлять себе, что нет ничего более важного в мире, чем находиться в чертоге царя. Поэтому через подобие по форме, как сказали мудрецы, прилепись к его свойствам, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Благодаря этому человек входит в царский дворец и удостаивается каждый раз говорить с царем.
0: Получается, что в общем есть три причины, из-за которых мы должны работать ради Творца, а не ради себя. И об этом сказано: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу Свою». И как следует понимать это, почему мы благодарим Творца за то, что Он создал нас во славу Свою, а не ради нас самих? Ведь по логике вещей, если бы Он создал нас ради нас самих, то тогда все творения благословляли Его. Однако сказано, что мы должны Его благодарить за то, что Он создал нас во славу Свою. И тогда какая выгода есть нам от этого? И ответ, как было сказано выше, заключается в том, что мы должны знать, что Творец не нуждается в том, чтобы мы что-то давали Ему, а вся цель творения, она лишь ради творений. Как сказано, Его желание — насладить свои творения, чтобы творения смогли получать благо по трем вышеуказанным причинам, которые могут помешать осуществлению цели творения, чтобы она не пришла к своему завершению. Первое — из-за стыда. Второе, чтобы человек не смог довольствоваться малым, но каждый должен постичь наранхай, что в его душе. Третье, ради слияния, что означает подобие по форме.

0: Поэтому человек должен работать ради отдачи, подобно Творцу. Получается, что Творец нас создал и дал нам Тору и заповеди, чтобы с их помощью мы могли прийти к тому, чтобы делать все ради славы Его. И поэтому получается, что мы благословляем Его за то, что Он создал нас себе во славу, потому что Он направил нас и дал нам средства для того, чтобы мы могли работать ради Него и тем самым смогли достичь цели творения, которая заключается в Его желании насладить свои творения. И об этом сказали мудрецы. Сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Это и есть те средства, с помощью которых мы сможем прийти к тому, чтобы делать все Ему во славу. И за это мы Его благодарим и говорим: «Благословен Всесильный наш, создавший нас во славу свою».
1: А чтобы человек смог прийти к действиям ради отдачи, то есть совершать действия не ради собственной выгоды, дана нам работа в разуме моха и в сердце либо. Разум означает, что человек должен идти выше того, что обязывает его делать ум и знание, и это называется «выше знания». Иначе говоря, он верит, несмотря на то, что разум и знание его не согласны с тем, что человек хочет сделать. То есть нам дана заповедь веры выше знания. То есть то, к чему обязывает нас знание, мы не слушаемся его, а придерживаемся веры, как было нам заповедано верить в то, что говорит Тора. Мы это делаем и говорим, что вера выше по важности, а знание и то, что требует от нас разум, ниже по важности. И, разумеется, нужно прислушиваться к тому, что более важно. И это называется «веры выше знания». Также следует в вере различать три вида. Первое. К примеру, человек дает своему другу $1000, и человек принимает их, веря в то, что, конечно же, так как это его друг и порядочный человек, наверняка, если он дает ему эту сумму, то, конечно же, там есть $1000, и нет необходимости пересчитывать. Это называется «веры ниже знания». То есть он ему верит, потому что разум не возражает против этой веры, и нет противоречия между верой и разумом. Получается, что его вера находится ниже знания, а знание важнее. То есть он верит тому, что разум не противится. Но если это будет противоречить разуму, разумеется, он не будет верить. Это еще не называется верой выше знания. Второе. Когда он говорит ему: «Вот тебе $1000», и тот, кто получил, пошел и трижды пересчитал их, и убедился, что там есть эта сумма. И он говорит товарищу: «Я верю тебе, что здесь действительно есть сумма, о которой ты говоришь». И, конечно, такая вера не считается верой.
0: Третье. Когда он трижды пересчитал $1000,